0: что сейчас он уже будет в состоянии святости. Однако потом зло снова раскрывается ему с большей силой, и он снова получает падение, как раньше. И он всякий раз думает то же самое. То есть всякий раз он предает работу. Согласно этому выходит, что тот, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого. Потому что иначе у него не будет выбора. Поэтому получается, что у того, кто больше, есть больше предательств в работе. Тогда как тому, у кого нет силы преодоления, зло само собой не должно вызывать всю ту силу, которая у него есть.
1: Поэтому возникает вопрос, если он совершил проступок, горе ему, как бы он перевесил себя на сторону вины, ведь зло уже перевесило, как же он после этого может сделать выбор? И ответ, как сказали наши мудрецы, вторично совершил прегрешение, оно становится для него как будто дозволенным. Другими словами, он не чувствует силы зла, которая есть в прегрешении, и автоматически не нуждается в большем преодолении. А небольшое преодоление зла, уже этим он уже может выбрать добро и возненавидеть то маленькое зло, которое есть в нем. Тогда как тот, кто велик, у этого человека есть много подъемов и много падений, как сказано выше. То есть он много раз изменяет в работе на отдачу в соответствии с утверждениями разведчиков, которые злословили на землю Израиля, являющиеся свойством высшей Малхут. То есть тот, кто принимает на себя Малхут, не будет делать это ради собственной выгоды, называемой свойством земля, а делает это ради свойства небес. Другими словами, человек хочет принять на себя бремя Торы и заповеди для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. И тогда разведчики злословили об этом, как сказано в книге Зоар, и возвратились они, исследовав землю. И возвратились, то есть вернулись они на сторону зла, сойдя с пути истины. И вы сказали, возвратились они, то есть вернулись на сторону зла, отойдя от пути истины. То есть сказали, что мы получили? До сегодняшнего дня мы не видели ничего хорошего в мире. Трудились над Торой, а дом пуст. Кто же способен удостоиться того мира, и кто может войти в него? Ведь мы учили, чтобы познать удел того мира. Хорош он, высший мир, как знали мы из Торы. Но кто может удостоиться ее?
0: Однако следует понять претензию разведчиков, ведь они сказали то, что чувствовали. Когда человек находится в падении, он не лжет, а он говорит то, что чувствует. Следовательно, во время подъема он хочет отмениться перед ним, как свеча перед факелом, так как он чувствует, что будет от этого счастлив. И наоборот, во время падения он видит, что все, о чем говорит желание получать, правильно. В таком случае, почему тогда говорит Писание, и злословили они об этой земле? Согласно тому, что говорит Бааль Сулам, ответ заключается в том, что они должны были верить, что поскольку Творец обещал народу Израиля, что Он даст им землю Израиля, которая является землей, текущей молоком и медом, то, несомненно, Творец даст им ее. А состояние, которое они видели, было дано им, как сказано выше, для того, чтобы они поверили, что свыше пришло к ним раскрытие этого зла. Раскрытие зла, которое есть в человеке со стороны природы, и не в силах человека выйти из-под власти зла, и удостоиться слияния с Творцом, а только Сам Творец. В это они должны были верить, что Сам Творец даст им вторую природу. То есть желание отдавать, с помощью чего они получат благо и наслаждение, называемое землей, текущей молоком и медом. И только когда у них будут отдающие келим, сойдет с них сокращение и скрытие, и тогда они удостоятся блага и наслаждения, заложенного в цели творения. И тогда это будет земля, текущая молоком и медом. Получается, что эти падения нужны для того, чтобы раскрыть зло, чтобы потом они узнали, что только Творец может помочь. И Его помощь приходит именно на законченный, полный хисарон, ибо тогда может прийти полная помощь. Это значит, что если не было бы раскрыто у них зла полностью, находим, что что нет у него полного хисарона. Следовательно, сначала мы должны увидеть, что раскрывается зло.
1: А потом приходит наполнение, называемое помощью Творца, и наполняет его хисарон. И это, согласно правилу, нет света без хли. И нет вопроса, почему нужно ждать так долго. То есть много подъемов и много падений. Ведь зло могло раскрыться за один раз. Ответ состоит в том, что если бы зло раскрылось во всей своей мере, никто не смог бы начинать работать. Ведь зло возобладало бы, и не было бы места для выбора. Поэтому зло раскрывается в соответствии с мерой добра, когда человек умножает усилия в работе. Согласно сказанному, следует объяснить то, что мы спросили, почему Раби Зеира объяснил стих «И почуял он запах его одежды, благословил его», говоря, читай не одежды его обгадав, а предателей его обгадав. Ведь даже у предателей среди них есть запах. И следует объяснить, что поскольку Яков удостоился совершенства, то есть из всех падений он удостоился достичь совершенства, чтобы помощь свыше могла прийти, и поскольку у него уже было раскрыто все зло, получается, что падение, то есть предательство, называется злодеяниями. И когда благодаря им раскрывается свет, мы теперь видим, что злодеяния превратились в заслуги. А если бы не падение, он не смог бы достичь совершенства. Поэтому объясняет Раби Зеира, что запах одежд его, бгадав, было из-за того, что он достиг совершенства. То есть, как сказано выше, даже предательство бгедот исправились. Получается, что эти предательства источали запах, как заслуги, поскольку у него все было исправлено. Поэтому он говорит «запах предателя его бгдав».
0: Поэтому, когда человек находится в состоянии подъема, он должен извлекать урок из состояния, когда он находился в падении, дабы осознать преимущество света из тьмы, как сказано, как преимущество света из тьмы. Однако так устроен мир, что человек не хочет помнить период тьмы, поскольку это принесет ему страдания. А человек не хочет просто так испытывать страдания, он хочет наслаждаться состоянием подъема, в котором он сейчас находится. Впрочем, человеку следует знать, что если во время подъемов он посмотрит на состояние падений, то из этого он осознает две вещи, которые будут для его же блага. И тогда он не будет зря испытывать страдания от состояния падений. Первое. Он будет знать, как уберечь себя от падений, насколько это возможно. Второе. Как преимущество света из тьмы. Тогда будет у него больше жизненной силы и радости от подъема. И это позволит ему благодарить Творца за то, что сейчас Творец приблизил его к себе. То есть теперь у человека появилось хорошее ощущение.

0: от того, что он находится в состоянии, когда он понимает, что стоит быть работником Творца, поскольку он сейчас ощущает величие и важность Творца. Тогда как во время падения было совершенно наоборот, когда тело спрашивало его, «Что ты получишь от того, что хочешь отменить себя перед Творцом и отказаться от всего этого мира и заботиться только о том, как доставить наслаждение Творцу?» И когда человек рассматривает обе крайности, он видит различия между ними. Тогда у него будет другая степень важности, когда он думает о подъеме. Отсюда следует, что благодаря тому, что он смотрит на падение, у него увеличивается важность подъема, поднимаясь на более высокий уровень, чем когда он чувствует, если не принимает во внимание падение.
1: Получается, что когда он думает о времени предательств, которое было у него во время падения, все падения смягчаются и наполняются благословением Творца, поскольку они вызывают подъем. Поэтому, когда человек завершает работу, все исправляется и становится заслугами. И потому он говорит, и сказал он, «Запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец». Это значит, что тогда запах предательств моего сына подобен запаху Малхут, который называется полем, благословенным Творцом. То есть он уже получил все блага и наслаждение от Творца. И сказанного можно объяснить, почему сказано «и сказал ей Творец, два народа в чреве твоем, и два народа отделятся друг от друга, выйдя из чрева твоего, и один народ будет сильнее другого». Объясняет Раши, два народа, нет народа, кроме Малхут, отделятся один к своему злу, а другой к своей праведности. Один народ будет сильнее другого, они не будут равны по величине. Когда один поднимается, другой падает. И следует понять, что добавляет нам Раши в своем объяснении. А здесь Писание приводит нам порядок работы, когда хотят достичь слияния с Творцом. И он говорит, народ, нет народа, кроме Малхут. Другими словами, человек должен знать, что в человеке есть две стороны Малхут. Первое — царь старый и глупый. Второе — царь всех царей.
0: То есть злое начало относится к старому и глупому царю. Но есть в нем и доброе начало, которое относится к царю всех царей. Поэтому он говорит «отделяться один к своему злу, а другой к своей праведности. Один народ будет сильнее другого. Они не будут равны по величине. Когда один поднимается, другой падает». Имеется в виду подъемы и падения, что один хочет преобладать над другим. То есть, что именно благодаря столкновениям каждый растет. Как было сказано, тот, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого. Это называется «один народ будет сильнее другого». Это означает, что оба растут, и каждый растет за счет другого. Другими словами, падение, которое является свойством старый и глупый царь, сила его растет за счет подъемов доброго начала. Это, как сказали наши мудрецы, праведникам злое начало кажется высокой горой. И это потому, что у него есть много подъемов, называемых во множественном числе праведники. То есть в работе, когда мы говорим об одном человеке, что он маленький мир, есть в человеке много праведников. Имеется в виду множество подъемов. И они приходят благодаря преодолению грешников. А много грешников в одном человеке означает,

0: Другими словами, там нет свойства праведников посередине, а все действия их — свойства грешников, то есть не ради небес, а ради собственной выгоды. А в плане работы они называются грешники, но в плане общей массы, те, кто соблюдает Тору и заповеди, уже называются праведники. И только в плане работы, то есть работать ради небес, а не ради собственной выгоды, то есть в смысле намерения, они называются грешники. А поскольку у них нет свойства праведника посередине, поэтому их зло не получает укрепление зла. И только если есть свойство праведника посередине, то есть свойство подъема, когда он хочет работать только ради отдачи, тогда зло должно получить больше зла, чтобы оно могло опустить его с его уровня. Поэтому грешникам злое начало кажется тонким волоском, и зло у них не добавляется. А нарушил и повторил, становится для него как будто дозволенным. Другими словами, у него нет ощущения зла. И это, как сказано выше, как сказано, один народ будет сильнее другого. И как объясняет Раши, они не будут равны по величине, когда один поднимается, другой падает. А как это, когда поднимается, как он затем падает. А дело в том, что всякий раз один из них получает укрепление, то добро получает подъем свыше, и тогда зло падает. А когда зло получает зло свыше, добро падает. И таков порядок подъемов и падений, пока все зло, которое есть в человеке, не раскроется именно благодаря тому, что человек получает всякий раз добро, это называется подъемы. И потому один народ будет сильнее другого. Поэтому человек не должен впечатляться падениями, а он должен всякий раз спросить у Творца, чтобы он приблизил его к себе. И из сказанного следует объяснить слова «До сих пор помогало нам милосердие Твое и не оставляло нас, милость Твоя, Творец Всесильный наш». И следует спросить, в каком состоянии он находится сейчас, и каково было его состояние, в котором он находился до нынешнего времени. И на это он говорит, что это нечто новое, как будто сейчас он находится в состоянии блага и наслаждения. А до этого он не находился в хорошем состоянии, а был в состоянии, когда ему не было хорошо. А сейчас он пришел к осознанию, что и до этого момента то, что мы чувствовали, эти ощущения были тоже помощью свыше, со стороны милосердия, несмотря на то, что он и не чувствовал, что это милосердие. Но теперь он видит, что и тогда наши ощущения были, когда мы чувствовали, что это плохое состояние, это тоже было со стороны милосердия. И не оставляла нас милость Твоя. То есть и тогда высшее управление было со стороны милости, а не со стороны суда. И следует понять, как это, то есть сказать, что и плохое состояние было милосердием. А, как сказано выше, нет света без клей, потому что человеку не могут дать нечто, если у него нет потребности в этом. Подобно тому, как человек не может есть, если он не голоден и тому подобное. Поэтому, когда человек начинает идти по пути Творца, то есть, чтобы прийти к слиянию с Творцом, человек не может получить помощь от Творца, так как в мире принято, что человек не просит помощи у кого-либо, кроме как в том месте, где он не может сделать это сам.
1: Поэтому, когда человек думает, что сам может достичь способности работать ради отдачи. Он не просит Творца помочь ему. Поэтому

0: Ну, когда человек начинает работать ради Творца, и каждый раз видит, что он не способен достичь ступени работы ради отдачи, тогда он становится нуждающимся в помощи Творца, чтобы он помог ему. Отсюда следует, что все падения, которые были у человека, вплоть до того, что иногда он отчаивается и раскаивается в прошлых благих делах, и хочет сбежать с поля боя. И, конечно, эти состояния называются плохими. И он был в состоянии грешника. Но потом, когда он достиг хисарона кли в полной мере, то есть когда он увидел, что его кли полно недостатков, тогда Творец дал ему помощь, то есть желание отдавать вторую природу. И тогда он видит, что и раньше, когда он чувствовал много падений, он думал, что причина была в том, что он был непригоден для этого, и поэтому он получает падение. А теперь он видит, что и раньше это была помощь со стороны Творца. И в этом смысл сказанного: «До сих пор помогало нам милосердие Твое». И все это было только милость, как сказано, и не оставляла нас милость Твоя.
1: Идем урок с 5 февраля 2002 года. Мы прослушали статью, что такое запах одежд его в духовной работе. Шлавея Сулам, первый том, страница 205. Каково основное содержание статьи? Зло не приходит со стороны Творца, а все в управлении добрым, доброе творящее добро для плохих и для хороших, а любое действие, которое приходит человеку свыше, это только чтобы приблизить его к Творцу. Человек, который вначале чувствует управление только через свои ощущения, то есть как горькое и сладкое, конечно, ощущает это как подъем и падение. А потом, когда он присоединяет к восприятию управления Творца им истину ложь, он видит, что там, где ему кажется, что это горькое, он видит, что это истина, и благодаря этому горькое становится целиком сладким, и он видит, что падение помогает ему еще больше, чем подъемы продвигаться, и насколько подъем больше. Это, в общем, поддержка сил, которая позволит ему справляться с падением и превратить ее в добро. Все подъемы с одной ступени на другую с помощью зла, которое раскрывается благодаря падению. И отсюда он приходит к пониманию, что в мире вообще нет зла, а это только милость, и от покрытых хасадим они становятся раскрытыми хасадим. Есть вопросы?
0: Что делать, если есть чувство сытости, когда человек чувствует себя сытым и не голоден к духовному?
1: Не голоден, не сыт. Чувствует так, что нет ничего. И так хорошо, что будет, то будет хорошо. Это признак того, что нужно сделать выбор, добавить усилия. Надавить на себя немножко больше, чтобы войти в статью, в какое-то впечатление от высшей мудрости, кабалы, впечатление от товарищей. Я вижу, как тот впечатляется, этот впечатляется, я вижу, как этот спит. Ну, так как тело сидит, скоро упадет со стула. То есть от того, от кого впечатляться. Написано, что всякий раз нужно выбирать лучшее окружение. Так и прилепи себя всякий раз к кому-то, кто тебе кажется, что больше впечатляется, чем ты. И впечатляйся от него. Вот и все. И так это... сможешь подниматься. И если ты в силе сейчас пробуждаешь других, это тоже будет тебе в заслугу. Вместо того, что ты опускаешься, ты видишь, кто-то опустился, а ты помоги ему подняться. Это как будто ты опустился и поднялся. Слияние — это тоже действие. Именно то же самое действие. То есть поэтому... нужно просто работать. То есть видеть в каждом состоянии хорошее состояние, с которого можно начинать работать. Если у тебя только возникла мысль, почему я так, почему я не делаю что-то, или что я должен делать и так далее, что-то такого типа, это признак того, что тебя пробуждаются выше и хотят, чтобы именно из этого состояния ты как-то сдвинулся. И тогда всеми средствами старайся.
2: Да. Можно такой же вопрос, какой раз. Я хочу знать, возможно ли некое состояние, когда человек просто забывает все, что учил до сих пор?
1: Человек забывает то, что он учил, или о работе? Есть состояние, когда я просто забываю о моем распорядке дня и кручусь, путаюсь, у меня есть разные вещи, вдруг, не дай бог, какие-то беды или такие события. Поэтому нужно заранее установить по часам и по дневнику, календарю, что именно мне надо делать. У меня есть для этого часы. Зато у меня день организован более-менее. Кроме того, что Несси иногда мне там устраивает беспорядок со встречами. И все. Я знаю, что это должно произойти. Есть тест, первая часть, я сейчас делаю для Москвы. Есть форум с прошлого года. Есть еще 5-6 книг в пути, каждая готовится. Есть 20 вопросов-ответов, имейлы, интернет и так далее. Короче говоря, я знаю, что для всего я должен столько-то посвятить время, у меня нет выбора. Кроме того, что нужно работать несколько часов, чтобы зарабатывать деньги. Есть распорядок. И если я забываю, не забываю, все-таки через час-два я прихожу к какому-то состоянию, согласно моему распорядку, который пробуждает меня, напоминает мне об этом. Это обязательно. Кроме этого, есть тут шамати в час дня, читают статью, иногда кто-то звонит из товарищей, говорит, как дела, как ты, думаешь, так или иначе. Я вообще не думаю ни так, ни иначе, но его вопрос возвращает меня уже в состояние. Вначале, когда он начинает, я его проклинаю, потом вижу, нет, нужно иначе, что я становлюсь как животное. И как-то я соглашаюсь с ним, и потом даже мне нравится, что он позвонил мне, так это верно? Теперь. Мы — мир действия. То есть то, что происходит здесь, это только в мере, которая опускается свыше. Если каждую секунду, каждое мгновение, каждое состояние будет опускаться в этот мир свыше, то в этом мире это не будет существовать. Этот мир не будет существовать. Не то, что тут есть что-то, какой-то предмет, и достаточно, что он устроен, сделан, существует, и не нужно сейчас заботиться о нем. Нет такого. Только нам кажется, что мы не видим причины и следствия. Но все, он должен все время, ты должен все время давать ему существование, иначе у него не будет существования. То есть, что свет должен действовать на него и через нисхождение строить это облачение на него, оболочку, и все время давать ему пропитание, то, что называется, кормить его, давать ему энергию, допустим, для существования. И поэтому то, что самое мертвое, не меняется ничего, это пустыня такая, это не может быть, если только с помощью действия, не прекращающегося действия света свыше. Именно на это состояние есть намерение и в точности действия свыше, и так это растет. То есть нет состояния, которое не находилось бы под контролем свыше, и что это желательно каждую секунду, пока оно еще не изменилось. Есть состояние, когда человек чувствует, как это происходит с ним, до такой степени, что даже все уходит, все приходит или не изменяется. Так в любом состоянии, даже когда не изменяется, как я объяснил, и когда уходит и приходит, это все направлено свыше, специально делается свыше. И во всех этих изменениях мы должны понять, что если свет прекратится, то и я исчезнет. Очень просто, как мы учим о четырех стадиях прямого света. Свет не будет делать кли, не будет создавать желание, не будет давать существование желанию в каждую секунду, да, когда опускается свыше из бесконечности. Это кли просто не будет существовать, желания этого не будет. Свет предшествует кли. Если свет исчез из кли в чем-то, не в смысле его существования, а в смысле его наполнения, то кли чувствует себя пустым. И эти вещи происходят с человеком, который продвигается так с достаточно большой частотой. Когда хотят, чтобы изменить человеку его состояние, то просто свет, который был прежде как наполнение, исчезает, и вместо него приходит новый свет и новые свойства, якобы наполнение новое. И человеку кажется, что то, что было у него совершенно, он забыл, у него нет ничего, и, может быть, вложил несколько недель, месяцев или лет, и не осталось воспоминания об этом. Он слышит слова, не понимает, что это за слова, вдруг он не читал, не слышал их никогда. Это вещи известные. Какова причина этого? Ему хотят сменить состояние, но пока что, в середине, происходит так, что он чувствует себя, что он находится между небом и землей совершенно. И так написано о Бааль Шем Тове, что у него были такие падения, когда он забывал, как слова, буквы. И его служка напоминала ему, помогала ему, это алиф, бет, гим, и вот так он как бы возвращался к буквам, соединению слова, потом предложение Бааль Шем Тов, один из великих каббалистов. До такой степени есть исторжение светов. Со стороны света это простое действие, то, что происходит с нами. Самое маленькое движение света делает нам изменения просто от одного края до другого. Видишь, мы живем от тоненькой свечки, которая нисходит свыше и опускается, и облачается в нас, в нескольких, как это сказать, порциях. Самая нижняя его порция, то, что она строит вокруг себя, материальное кли. Тело человека, в котором есть тоже неживое, растительное, животное, говорящее. И у каждого его собственный особый свет – для его типа, который строит вокруг него клипу, соответственно, ему. У нас есть вещи неживые, есть то, что растительное тело, есть то, что живет в теле, животное, развивается это животное, растительное животное, которое развивается уже тоже. Неживое не развивается. Растительное в нас рождается и растет, потом умирает. Да? Волосы, ногти разные такие, части растительного. Потом животное в нас. Это все наше тело. Это зародыш и семени, которые развиваются, пока не становятся маленьким, потом большим, старым, умирает. У него есть порядок собственного развития. Это благодаря порции света, которые относятся к уровню животного. А потом на уровне животного есть уровень человека, человеческий, который развивается из животных страстей к деньгам, к почестям, к знаниям. Потом из этого в это облачается еще порция света, еще более высокая, которая называется уже точка в сердце. И в ней тоже развитие уже, которое называется в начале время подготовки, а потом уже развитие святой души. Ты видишь, приходит свет, в общем, тонкая свечка, но посмотри, на сколько частей она делится, и каждая часть строит вокруг себя собственное облачение. И в каждой части есть своя программа в соответствии с тоже программами в разных частях этого света, и они воздействуют друг на друга. Есть у этого общая программа на все это отношение, которое называется «человек в этом мире». И каждый из этих частей, которые в нас существуют только благодаря свету. Если какая-то часть света прекратится, в этой мере человек умирает, или эта часть, то, что называется, в человеке умирает. Вот и все. Есть части, которые совершенно прекращаются, есть части, которые не прекращаются, а переходят от одного кругооборота к другой. То есть мы должны понять, что изменение света, которое строит в нас подъемы, падения, исторжение Мохин, и снова какой-то как бы подъем обратно к жизни, воскрешение, как бы это вещи, которые просто внутри всей природы есть такая цикличность, обновление. Но в духовной части в нас, конечно, это больше светит и больше ощущается, чем все остальные части из той тонкой свечки, которая в нас. Это для того, чтобы мы развились с его помощью быстрее. Его функция быстрее сделать уровень человека. Так нечего впечатляться тем, что вдруг я не знаю ничего, не помню ничего, не чувствую, мое будущее исчезает. Конечно, человек не может не впечатляться этим. Мы настолько зависим от маленького ощущения этой порции, вплоть до того, что мы не можем, что мы не сможем управлять этим. Пока не будем управлять этим с помощью экрана, не будем зависеть от всех этих вещей. Экран позволяет нам просто сделать исправление. Такое обрести такую силу, что даже если света нет, когда он ушел, мне есть чем наполнить себя вместо этого ощущения будущего, уверенности, знания, реальности, личности моей, ориентации, где я, что есть чем наполнять, это называется свет хасадим. И тогда я не завишу от этого, совершенно становлюсь свободным. Становлюсь свободным, я начинаю думать, так что я должен делать. Начиная с этого момента и дальше я могу решить, действительно ли я могу быть оторванным от заботы, наполнения себя и думать о духовном, о божественном. Это все вопрос экрана. А? Хорошо. Шулим, только короткие вопросы, не мудрство. Есть полный хисарон, пока не раскроется зло полностью. Кто дает мне раскрыть зло во всей полноте?
2: Я сказал, что все раскрывается и все делается только с помощью света, в большей или меньшей степени, но все за счет света. Кто? После того, как я объяснил, ты спрашиваешь, кто?
1: Что значит «приступил и сделал вторичное, стало ему как дозволено»?
2: Приступил и повторил, стало ему как дозволенное. Но это значит, попросту говоря, если человек находится на каком-то духовном уровне, допустим, на 15-й ступени, и вот на этой 15-й ступени он выполняет разные духовные законы. И если ему посылают трудность, добавку желания получать. И из-за добавки желания получать, конечно же, он спускается со ступени моментально. Тогда он становится преступником. Если он начинает работать с этой добавкой желания получать, чтобы подняться, исправить это падение, он тогда поднимается уже не на 15-ю ступень, а на 16-ю. Но если он не работает с этим желанием получать, приступил, то есть совершил нарушение из-за того, что свыше ему дали желание получать, а затем вместо того, чтобы исправить его и подняться, и сделать из этого нарушение, прегрешение, заповедь, он продолжает, не исправляя, работать внутри желания получать. Тогда называется, что он повторил. Он сделал второй раз, третий раз. Тогда все то желание получать, которое он приобрел, все, что не спустило его с 15-го вниз, стало ему как дозволено. То есть он остался внизу, и все. Это называется «приступил и повторил». Приступил — заповедь, свой уровень, потому что дали ему свыше. Тут он не хозяин. За это его не наказывают. Наказывают его за то, что сделал во второй раз. Первый раз он не хозяин, он не виновен. Поэтому и называется «приступил и повторил». Сделал еще раз. Стал ему как дозволенное, дозволенное. Ты уже весь в этом. То есть нет тебе ни нарушений, ни заповеди. Ты сам решил, что ты уже не на 15-й ступени, а, скажем, на 13-й.
1: Так все-таки поднимаются оттуда дальше.
2: Ну, потом над ним жалятся с небес, жалеют его. Напоминают ему, что существует цель. Что такое жалость? Это когда с помощью удара тебе напоминают о цели творения, а что еще? Каким образом, неважно. Иногда чуть более красиво, иногда менее. Это зависит от человека и от замысла творения. Ну и вновь он начинает подниматься, искать, как, что. Как пишет Рабаш об этом. Человек живет в каком-то захолустном месте, и вдруг нашел книгу Зор, и начинает вспоминать по книге, что где-то он когда-то был, а теперь он находится в каком-то месте, куда его отбросило, а где-то он жил раньше, там был его дом, имеется в виду духовный дом, и там его семья. И он целиком оттуда его выбросило в какое-то далекое место. Хотя здесь у него тоже есть и семья, и жена, и дети, и товарищи, и все такое, но это на животном уровне. А он принадлежит к духовной ступени, там его настоящая семья, там его дом, там его настоящие товарищи, и все души праведников, которые есть, и его товарищи, и так далее. И он начинает думать.
0: Но повторил. Это значит, что второй раз, когда он делает это от себя самого. Не потому, что ему дают свыше, добавляют ему желание получать. Понятно?
1: Есть какая-то порция света, которая действует на кли, называемые группы, или люди здесь просто собираются и укрепляют, как-то ускоряют друг друга?
0: Все идет свыше, все наше функционирование свыше. Внизу у нас это только мир действия, я говорю. Если ты хочешь что-то изменить в этом мире, для тебя есть только одно решение. Поднимись наверх, включайся в систему управления, наблюдения, в систему надзора. И насколько ты можешь войти туда по подобию свойств, в силу твоего понимания и доброго желания, насколько тебе дадут добавить это добро, то этим ты можешь вызвать также и хорошую добавку внизу. Только таким образом ты можешь что-то изменить. Как мы изучаем, что есть свобода выбора только в одном. Сделать чуть-чуть скачок вверх. Только в направлении вверх, только в одном направлении. В одну сторону, в таком узком, точном, направленном. Только в этом есть выбор. Хочешь ты или не хочешь, пожалуйста. Но только это дано для твоего свободного движения. И это дано после того, как ты поднимаешься наверх, то по твоему выбору тебе дается только одно — улучшить что-то внизу, но лишь после того, как ты поднимешься. Кроме того, в нашем мире нет ничего нового, а лишь то, что спускается свыше. Хочешь что-то поменять? Пожалуйста, поменяйся сам. И поэтому, если ты видишь в нашем мире людей, тела,
3: ודאי שכל הדברים האלה מתארגנים ויורדים מלמעלה. ומה שאפילו בא לאדם איזשהו רצון...
0: קבליסטים, может быть, тех, кто хочет быть קבליסטים.
3: ואם עוד מלבדו, הוא חייב לחשוב, אם אפילו הוא לא יודע ועדיין ולא מרגיש.
0: То все это спускается свыше. Если человеку приходит какое-то желание, то...
3: אז מה אתה שואל עכשיו על הקבוצה? ודאי שקבוצה מתוכננת מלמעלה. כמה שהיא מתאימה לצורתה למעלה, אז היא באמת קבוצה. כמה שהיא לא מתאימה, זה סתם שיבת ליצים.
0: נס выше. Насколько она соответствует своей форме наверху. Она действительно группа. А если нет, это сборище насмешников.
3: והחוק הראשון בקבוצה...
0: И самый первый закон в группе. То, что каждый... должен относиться ко всем одинаково. Чтобы не было так, что этот мне ближе, а тот мне дальше. Этого я чуть больше люблю, а этого я отталкиваю. Это уже не группа и не объединение. Группа — это единение, объединение. Не может быть, чтобы было хоть какое-то отличие в отношениях между человеком и между кем-то, между остальными людьми. Вот над этим вы вообще не работаете. А ну как-то, если настроение в общем хорошо, то и замечательно. А дальше что? Не на чем не работать, иногда мне звонят так. Может быть, Раф, вы мне скажите, над чем нам еще поработать? Ничего не осталось, над чем работать, значит, вы уже праведники, уже в конечном исправлении.
3: Кен.
1: Так если у кого-то из группы все то же самое, кто-то другой из группы, если ты относишься к нему больше или меньше,
0: тогда нужно сидеть вместе и говорить об этом. Мы должны по-настоящему это выяснить и исправлять. Я знаю, что это есть в каждой группе. От первой до последней. И это первое условие. Я не понимаю, почему это не беспокоит людей. Продолжим. продолжим учебу.
1: Поделимся впечатлениями от урока, что из этого мы берем в реализацию в десятке.
4: Кен. Ну, то, עכשיו בסוף נגיד על השוויון, מאוד חשוב על
0: הקבוצה. В конце было очень важно о равенстве в группе. Потому что объединение означает, что я ко всем отношусь одинаково, а не то, что кто-то ближе, кто-то нет. Если этого нет, Рав сказал, практически в каждой десятке, ну, в десятках, как тогда они были, с этим проблемы, то это надо исправлять. Относительно того, как занулять, когда он говорит, иногда нужно начать сначала, ты чувствуешь, что у тебя все исчезло. Это делается для того, чтобы ты поднялся на следующую ступень, добавляется авиют, желание получать. Если над этим не работать, спускаешься еще ниже. Потом сверху могут смилостивиться, это значит напомнить тебе о цели творения.
1: Мы должны видеть в каждом состоянии, в хорошем состоянии, что с него можно начинать работу. Это касается падений, которые раскрываются, что раз есть добавка, желание, и мы должны работать с ней. Рассказал, что нужно прилепить себя к тому, кто больше, чем ты, воодушевляешься. Если ты находишься в силе, ты можешь пробуждать других, и этим как пользоваться падением, которое есть у товарища для своего подъема. Объяснил это, что как бы есть тонкая свечка, которая разделяется на много частей, и каждая часть как будто проявляется в другом товарище. В том, что мы начинаем как бы поднимать друг друга, мы можем соединить эти части. Говорил о том, что есть цикличность, как бы подъем и падение, это естественная вещь в природе, есть цикличность. Но у нас это как раз больше выделяется. Если человек находится на духовной ступени, ему дают еще трудность, добавку желания получать. Когда он справляет это, он поднимается на более высокую ступень.
3: В начале
0: Рав сказал, что в принципе то, что написано в статье, что не приходит зло со стороны Творца, управление как доброе всем, плохим и хорошим. А происходит все то, как определил Творец. Если это мы не постигаем, то мы чувствуем только сладкое и горькое, и тогда нам все воспринимается как подъемы и падения. Потом мы все это добавляем к восприятию Творца, и тогда нам это горькое может показаться истиной. Еще говорил, что делать с состоянием сытости, когда человек не чувствует голода к духовному. Нужно тогда молиться, просить, добавлять усилия, не уступать.
1: Они спрашивали Рав о состоянии, когда человек забывает обо всем. На самом деле это вытекает из того, что проходит состояние в таком виде. Свет удерживает кли, если кли опустошается, то человек входит в такое состояние, но это только для перехода в следующее состояние, и в таких ситуациях человек действительно может забыть обо всем. И пример каббалиста, который забыл даже алфавит. Рав еще говорил о распорядке дня, что это тоже помогает человеку как бы удерживаться в таких ситуациях, когда он забывает о вещах. И дал пример о себе, как это помогает ему всегда возвращаться к правильной мысли. И товарищи, которые звонят, это тоже удерживают
0: тебя. Сказал, что чем больше подъем, то, в общем, это поддержка, которая может превратить следующее падение во благо. Так на некотором этапе человек может раскрыть, что зла нет, есть только хасадим. Скрытые хасадим могут перейти к раскрытым. Объясню, что такое экран, что позволяет в состоянии пустого кли наполнить себя светом хасадим. И тогда выйти из заботы о самонаполнении к заботе о отдаче о духовном. Это называется экраном. Есть только один свободный выбор, все приходит свыше.
4: И
0: все поразительно, как управляется этот мир. Только со светом, который наполняет все. Нужно сделать только один шаг по отношению к цели. Если он приходит к подобию по свойствам, то должен что-то исправить снизу. А еще важно, что было в конце. Нужно работать над равенством ко всем, иначе это не группа. Надо подумать, что с этим делать.
5: Перейдем к следующей части урока.

0: Учение десяти сферот. Дорогие друзья, мы изучаем учение десяти сферот, том 2, часть 6. Начнем урок с Рабашем. Подобно светам общего Аб, которые раскрываются те саарот, что исходит из Аб, общего Аб, остальных частей, скрыты внутри общего Сак. Здесь результат так строит Исот. Потом не думай, что Исаак распространяется ниже табура и
1: то, что произошло с Зивугой сейчас на Цимцум Бет, так есть разница то, что было наверху, и то, что внизу. Ахав. И что было в Рош? Это половина ступени, не действует, да, но есть еще саарот, это второе сокращение. Что здесь настолько трудно, что в саар нет никаких изменений? Но тут дополнилось к нему ахав, саг также называется Рош. И у нас есть три гимел облачения и бета-виют. Это называется тамим. Но то, что касается нового зивуга, что произошло в саге, называется сарот, волосы, рож. Только оттуда и наверх. Поэтому называется сарот. Это рож. А если это рож, будем учиться от рож. Будем учить Рош Сары. Получается, как всегда, каждый парцуф, который выходит, выходит с места Зевуга и вниз, от П вниз, и называется Гуф. И здесь также Ахаб Саг называется Гуф. И там выходит мир Никудим. И получается, общий Саг называется Никудим. И когда выходит из Аб, общего. То есть уже называется гуф сага. Это уже не то же самое. При этом здесь рош никудим, то есть рош в состоянии тамим, то есть волосы головы дословно называются, если это рош, то мы считаем это за сага. И там есть все 10 сферот. И Аб. А если так, то от Никудим я говорю. Я говорю не Никудим, а это уже называется Саг. Саг уже называется высшее состояние Саг. А что такое высший Саг? Аб. Поэтому волосы называются Рош. А сарот дикна, бороды дословно, это уже гуф. Это нижний парцуф. Начинается с места Зивуга и вниз. Поэтому начинает где? Сахапа. Но может облачить там то, что после сокращения второго. Поэтому то, что от табора вниз, должно спуститься с этого места. Спускается под табор Аг, только Ишсут мы изучаем, находится от табора наверху, потому что он там тоже еще нет этого сокращения. И пусть мы знаем, что Малхут Никуди, что мир Никудим вышел на нечто новое, чего не было сейчас. И первая причина — это зевук нижний гей война. Это называется второе сокращение. Это было первый раз в Рожде Сага. Так я слушаю. Теперь. Согласно известному закону, что всякий нижний начинается с места Зивуга и вниз, и получается, что и мир Никудеем. Где он должен начаться? Из Никвейнайм и вниз. Поэтому он говорит нам, что сарот рейша, волосы головы дословно, а это рож, это подобно рож ступени самой по себе. А что такое рож самой ступени? Это гимел бет, аб. А и когда выходит оттуда вниз, то есть мир Никудеем, поскольку он хочет описать, что там есть бетет лапшут, что называется сага, то это называется уже общий сага. Это не настоящий сага, это внутренняя, не внутренняя часть сага. Выходит это на сага, на бетет лапшут. А где же он начинает? С места зивуга и ниже. Но мы говорим, он не может там облачиться, потому что там все еще есть место первого сокращения, которое вообще там не различается. Все включено в акуди. Только когда он спускается под табор, тогда это называется его ступень, откуда он приходит. Вот об этом что ты спрашиваешь? Общий аб, то есть называется корнем, как семя, которое включает в себя все дерево. Это уменьшение, потому что аб не настоящий, зивуг был на беталев. Но поскольку я говорю, что это рож, там уже не распознается никаких ограничений. Поэтому мы изучаем его как сам сага. И как в самом сага есть гимел и тлапшут, который называется аб, я называю его по имени высшей ступени. Но вообще аб — это не настоящий внутренний саг. Он уже вышел на бет и тлапшут и алеф авиот. А кто же является настоящим общим сага? Мир Никудим, у которого есть бетет лапшут и алеф авиют. Где это различается, эта ступень? Ниже места зивуга. Теперь, а мы говорим, что он не облачается в это место, то только получает света с этого места. Это называется хабдикны. Но распространяется под табор. Да почему? На какие решемот был сделан зивук в Рожде Сага? На решемот Никудот де Сага. Где они были? Под табором. Поэтому они должны были спуститься на свое место, откуда пришли. Но мы только учим нечто новое. Поскольку первая рожь, которая раскрылся внизу, тоже называется первый рож, то есть он считается сокращенным относительно той же ступени акудим. И точка. Мы должны помнить правила. Правильно. Хотя зивук, который был в Рожде Саг в Высшем и породил Беталев, когда он рождается и приходит к нижнему, сам нижний должен сделать зивук Дака, и от него и наверх выходит Рож. От него вниз выходит парцуф, да, там парцуф, выходит гуф. Там был зивук в рож гальгальта на гемелавиюта. И он спускается вниз. Когда же мы учим, что гемелавиют, который спустился вниз, тогда в хазе де гальгальта там стал «п», что означает «он сам должен сделать зивук дака». Так что от него наверх выходит рож, и от него же вниз выходит гуф. Получается, что кроме того, что мы учим рож, алеф, первая рож, сарот рож, мы должны учить и сарот, и мы должны изучать первую рожь, и то, что делает сам потом нижний. Это называется первый рош и шсуд, поэтому говорят, что в нем различается так же, как в аб, то есть в нем там еще нет второго сокращения. Он находится выше табора. Поэтому надо начать так, пункт 6, 396 страница, пункт 6. И хотел... Так, Ари. И вот хотел вывести также из внутренних ма и бон, что в нем, их внешнюю часть наружу. В чем здесь вопрос? Кого он называет? И вот он говорит, хочет вывести также из внутренних ма и бон, что в нем, их внешнюю часть наружу. Когда-то мы учили, что есть внутренняя авая в ак. Так что из его юд выходит аб, из первой хэй выходит саг, из его вав, называемый ма, выходит мир никудим, из его последней хэй выходит мир ацилут. Получается, что внутренняя авая наружу, кто вывел это? Это внутренняя авая выводит их, то, что было внутренним, выходит во внешнюю, выводит во внешнюю часть наружу. И как происходит выход наружу? Мы учили, что каждый раз ступень опускается на более низкий уровень, в силу ослабления экрана. Далет геймел бет алеф павиют шореш. Поэтому, когда говорится, что он хочет вывести ма и бон, нужно объяснить здесь. И вот хотел вывести также из внутренних ма и бон, что в нем их внешнюю часть наружу. То есть какие внутренние ма и бон? Вавы, которые в нем. И вот он выводит их наружу. Но это самое легкое объяснение. Легче всего учить так. И вот он говорит... Тогда поднялись все внутренние ступени саг, стадии саг, скрытые во внутренних ма и бон. То есть мы учим, что Рав Ари здесь говорит. То есть мы учим, что порядок ослабления экрана, истончения экрана начинается с Гальгальты, затем там далит гимел в Аб, гимел Абед в Саг, Бет Алеф должен быть в Никоде, выше включает нижний Майбон, как он говорит, Саг называется Ахаб. Также, когда мы говорим о Никуде, он называет их также Ма и Бон. Теперь здесь еще один момент, что по порядку должно было выйти Бет Алеф из Саг, который является Гимел Бет. Но здесь есть еще дополнительные обстоятельства, когда Никудо де Саг распространились под табур ак, смешались там и облачились в зон де ак, который под табуром. Поэтому Сага, когда пришло время выйти и вывести Бет Дейт Лапшут и Алеф Авиюта, поднялись также Решемот от Далет Гимел. то есть то, что он хочет здесь сказать. И тогда поднялись все внутренние свойства саг, скрытые во внутренних ма и бон. И тогда эти ма и бон, то есть далет гимел, который находится в зонде ак, это их ман к самим тамим де саг. А что такое тамим де сага? Это ступень, которая не облачена внутрь ма и бон. Она не распространилась вниз и не смешалась там.
0: Перейдем к следующей части урока и споем песню.

0: То шалом, хаверим. Анахну.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы вместе строим духовное общество. Строим духовное общество, и мы продолжаем. Мы хотим заново пробудить все наши ценности, важность и в итоге пробудить Творца. И сегодня мы хотим поговорить об очень важной ценности на нашем пути. Это наша связь с первоисточниками, с каббалистами, которые написали нам первоисточники и передали нам, мы видим, насколько они актуальны сейчас. Каждый читает какой-то первоисточник, потом, когда он приходит на урок, он снова читает это с десяткой и видит, какие новые вещи пробуждаются в процессе урока. Мы видим, насколько это все обновляется. Мы находим в тех же словах и предложениях особые такие внутренние вещи. И не только из написанного источника, но также и от снятого источника. Мы видим то, что Рав говорит нам, насколько это живо, насколько это вечно, актуально. Но прежде чем мы углубимся вместе в эту тему, давайте послушаем беседу в пути, которая прошла на прошлой неделе. И она как раз-таки обсуждала вот эту тему, как учиться на уроке.

0: какие вкусы урока и что делать с этим наслаждением, которое раскрывается. Это хорошо наслаждаться утренним уроком?
1: Конечно, конечно. Наслаждаться уроком?
0: Да. Я наслаждаюсь с товарищами, сижу, слушаю рава.
1: После все, что ты скажешь после этого, это все нормально.
0: А если не наслаждаюсь уроком, это хорошо?
1: Не наслаждаться, тогда надо искать, как наслаждаться.
0: Может быть, это естественно. Часть десятки наслаждается, часть нет. Завтра сменится.
1: Есть такая часть, есть другая часть. Все это разделяется, да? Но человек может наслаждаться. Другие, кто-то не могут наслаждаться, но... А на другой части урока. Но надо постараться войти в урок как на трапезу. И тогда ты начнешь ощущать.
0: Какая работа с наслаждением во время урока? Человек наслаждается во время урока, наполняется.
1: Да.
0: И в чем заключается его работа с этим наслаждением?
1: Но он наслаждается тем, что он слышит то, что в Торе, да, от его товарищей. От товарищей.
0: А что он должен с этим делать?
1: И он хочет, чтобы все получили бы, да, такой же вид наслаждения.
0: То есть для него важно, чтобы и товарищи его тоже наслаждались, как и он. А если товарищ не наслаждается от урока, не наслаждается, нет у него наслаждения.
1: Тогда он должен за него молиться.
0: Мы должны молиться за него?
1: Да.
0: Как десятка?
1: Да.
0: Желательное состояние на уроке, чтобы человек наслаждался?
1: Да.
0: Допустим, вы, когда сидели у Рабаша, вы наслаждались от каждого урока?
1: Да.
0: А были уроки, когда вы чувствовали какую-то безвкусицу и не было наслаждения?
1: Да, иногда.
0: Что вы делали в таких состояниях?
1: Нужно молиться.
0: То есть, если человек не наслаждается, он должен молиться. Это работа?
1: Да. Спрашивать Творца, почему я не наслаждаюсь?
0: В чем заключается причина наслаждения? Может быть, это все эгоистически? Я наслаждаюсь, я изучаю что-то новое, получаю какие-то новые чувства, состояния. Да, наука, я ее изучаю и наслаждаюсь. Это верно?
1: Нет.
0: Почему нет? Чем это отличается от любой другой учебы, где я просто становился умнее?
1: Что есть во всякой другой учебе, я не знаю. Но если учебой ты не наслаждаешься этим, ты должен спросить Творца.
0: Я спрашиваю, чем это отличается от какого-нибудь ученого в университете, он тоже что-то изучает, получает наслаждение в академии.
1: Нет, это нечто другое.
0: И чем отличается здесь в Кабале?
1: Потому что ты наслаждаешься тем, что ты изучаешь Тору. А из Торы ты стараешься извлечь свет, возвращающий к источнику. А если ты не знаешь, как это сделать, то ты должен спросить. Все?
0: Когда человек наслаждается во время урока от изучения Торы,
1: да.
0: Можно ли сказать, что это связь со светом, он впечатляется от света?
1: Когда человек наслаждается уроком Торы, он наслаждается светом. Да.

0: Духовное наслаждение облачается в 5 органах чувств, или она остается только в 6-м чувстве, в точке в сердце, там место наслаждения от урока Торы?
1: Нет, нет, и так, и так.
0: То есть это полностью облачается, есть наслаждение от того, чтобы распространять, науку Каббала, обучать, передавать. Это другое наслаждение? Или это тоже наслаждение?
1: Нет, это другое наслаждение.
0: Есть такие, кто наслаждается от распространения, а другие от учебы?
1: Да.
0: От чего это зависит?
1: Характер человека, как он рождается.
0: А можно наслаждаться и от того, и от другого?
1: Ну, сделай, попробуй, расскажешь нам. Я хочу сказать лыхаем. Я хочу видеть этих товарищей. Я надеюсь, что мы в самое ближайшее время удостоимся все мы общего ощущения. И... и сможем раскрыть Творцу любовь и радость в том, что мы получаем от Него.
0: Мы, когда находишься перед товарищами, ты преподаешь и чувствуешь такую критику, такое напряжение в воздухе. Что с этим делать, с этим ощущением?
1: А пусть исправляет себя.
0: Товарищ или преподаватель?
1: Товарищ. От Творца, от учителя ты не можешь что ждать, что он будет исправлять себя.
0: Есть такие состояния, что один товарищ обучает других товарищей, преподает им.
1: Да.
0: Что можно получить от него?
1: А все, что хочешь.
0: Это зависит от получающего?
1: Да.
0: Или отдающего?
1: Нет, нет, от получающего.
0: То есть, допустим, он пришел до меня за 10 лет, а я ему сейчас преподаю, даю ему какой-то урок. Он может получить от меня какие-то обновления?
1: Да.
0: Да? Так это вообще не зависит от того, какая кукла там сидит, а зависит от того, кто хочет получить.
1: Да.
0: И мы все-таки говорят, что там вот Рабаш говорит, Бали Сулам говорит, и это какой-то другой дух. А ты кто такой?
1: Да это психология. Так думают.
0: Психологически есть разница, когда Рабаш говорит или какой-то другой товарищ с другой точкой в сердце?
1: Конечно.
0: Есть разница?
1: Да.
0: Ну, зависит, значит, тогда не только от получающего, но и от отдающего?
1: Да.
0: Раф, вы чувствовали иногда какую-то критику, когда вы преподавали?
1: Да всегда.
0: Ну, когда Рабаш был в больнице, кто его менял? Я понял, что месяцами он находился в больнице.
1: Обычно Миллер.
0: А кто его выбрал? Рабаш сказал Миллеру, ты будешь преподавать?
1: Да.
0: То есть он его поставил. Не кто-то там выскочил. Он сказал ему, ты...
1: Да.
0: Он знал лучший материал, почему он выбрал его, а не кого-то другого.
1: Да потому что Миллер в глазах всех был самым близким к Рабашу.
0: Да, это вопрос близости?
1: Да.
0: И поэтому от него больше принимали, да, больше ценили его.
1: Да, что получат от Миллера больше.
0: От Миллера они получали так же, как от Рабаша?
1: Нет.
0: Нет. И что делать, если сидел там у Миллера кто-то в классе? Кто такой Миллер, который мне сейчас преподает? Я хочу от Рабаша.
1: Но Рабаш уже не может.
0: Ну так послушаем тогда Рабаша в записи, статью Рабаша. Вот зачем мне слушать Миллера? Что сказать такому товарищу, который говорит, зачем мне слушать этого Миллера? ну хорошо, он праведник, но я хочу читать Рабаша, статью, или в этом у меня больше духовная польза, почитать что-то, может быть, ТАСС.
1: Да.
0: Что бы вы сказали такому товарищу, который пришел с такой критикой?
1: Я бы сказал ему сидеть и не раскрывать рта, а слушать то, как Миллер, который ученик Рабаша, то, как Миллер проводит урок.
0: И от этого Миллера что я могу получить?
1: Ты можешь получить от него все, что ты хочешь.
0: Ра, вы сказали что-то, что привлекло мое внимание. Когда человек преподает, он преподает то, что услышал от учителя, или он преподает свои знания?
1: Да это, в принципе, практически то же самое.
0: То есть все, что есть в человеке, это его результат, его близости с учителем.
1: Да.
0: И когда он преподает себя, или он преподает близость к учителю? Что он преподает?
1: Близость.
0: Близость к учителю. Так вы тоже чувствуете, когда вы преподаете свою близость к Рабашу?
1: Стараюсь. Пытаюсь.
0: Но это то, что вы хотите передать.
1: Да.
0: То есть все, что вы получили от него, это вы хотите передать. То есть дух.
1: Да.
0: А что такое близость? Каждый, кто учился у вас, сейчас он близок к вам?
1: Каждый, кто учится у меня, хочу ли я этого или не хочу, он получает дух от меня.
0: Могут здесь сидеть два ученика. Один получает какие-то свои знания, другой получает какой-то дух, другой как-то физически близок. У каждого есть свой вид связи. Что считается здесь близостью?
1: То, что они думают.
0: А что они передают дальше?
1: Да, отсюда не передают дальше.
0: Вопрос. Каждый, кто учился у Рава Лайтмана, ну, годами, он может потенциально быть передающим дальше?
1: Да.
0: У Рабаша были ученики, которых он любил? Такое особое отношение?
1: От Миллера он черпал силы.
0: Что было в нем особенного?
1: Преданность.
2: Кен. Киатанене.
0: Да, потому что ты наслаждаешься от того, что ты изучаешь Тору, и из Торы ты стараешься извлечь свет, возвращающий к источнику. Ты наслаждаешься от того, что учишь Тору, а из Торы ты стараешься извлечь свет, возвращающий к источнику. Наша жизнь... она крутится вокруг урока. Урок — это основа, это сердце, это вершина дня. Мы изучаем много первоисточников, мы читаем труды Рабаша, мы читаем статьи Бали Сулама, мы изучаем Птиху, мы слышим уроки в записи Рава, беседы, как вот сейчас мы слышали. Мы слышали сегодня запись Рабаша, ТЭС. И у нас есть разные первоисточники, и каждый естественным образом, очевидно, развивает то или иное отношение к разным первоисточникам. Есть такие, кто больше привязан к определенным источникам, другие к другим. И так вот с годами урок становится уже местом работы. То есть это уже не какое-то произвольное действие. Это состояние, к которому готовится. Весь день становится подготовкой к уроку. Есть подготовка, есть подготовка к подготовке. Есть беседы в зуме, как подготовка к уроку. Есть действия, которые мы производим. Все сводится в итоге к этой вершине, где сидит десятка перед источником, вместе с Равом и вместе с товарищами, и старается привлечь свет, возвращающий к источнику. И здесь мы стараемся понять, как мы можем это действие сделать наилучшим образом. Сейчас мы хотим провести семинар. Мы знаем, что каждый из товарищей, он... ему ближе разные источники в разные периоды времени, разные состояния, которые он проходит. Как мы в десятке, каждый в своей десятке, можем помочь друг другу привлечь свет, возвращающий к источнику, без всякой связи с тем, что я наслаждаюсь или не наслаждаюсь от учебы на уроке. Еще раз. Как мы в десятке можем помочь друг другу привлечь свет, возвращающий к источнику, без связи с мерой наслаждения от учебы. 5 минут семинар.
2: Ну,
1: как Авиу сказал, с течением лет урок становится местом работы. Ну, правильно. Как мы это слышали, мы должны наслаждаться уроком. На самом деле это компонент так очень важный. Но правильно, что и без всякой связи, получаю ли я удовольствие или не получаю, я пришел работать. Я пришел работать, я пришел изучать Тору, привлекать свет, возвращаясь к источнику.
0: Говорилось о свободе выбора, и человек должен искать окружение, которое будет его подталкивать, искать свет, подобие свойств. И чем больше мы будем реализовывать первоисточник, говорить об этом, напоминать друг другу, давать примеры друг другу и реализовывать, показывать нашу группу, которая стремится вперед, так друг другу.
1: А как помогать друг другу? Это давать важность. Вот сейчас мы работаем. Важность урока — это наш источник. Ты должен быть на уроке для того, чтобы получать силы и работать весь день, а потом ты снова готовишься к уроку. И вся реализация, она через урок. И то, как помочь друг другу, это действительно напоминать. Это наша работа, как Леон сказал. И все время быть в молитве на уроке. И неважно тут, что ты любишь больше или меньше там любишь. Работать поверх этого. Если у тебя на пути есть что-то, что там тебя волнует, это замечательно. Но главным образом, независимо от этого, все время быть в молитве.
0: Как мы поможем друг другу привлечь свет, возвращающий к источнику, над ощущением наслаждения? Нужно вернуться к принципам, как привлекать свет, возвращающий к источнику. Это зависит от требований, что я хочу от учебы и какое вознаграждение я требую от учебы. Согласно Бали Суламу, это вера, я хочу получить веру от урока, веру в то, что творит добро и творит добро. Еще это интенсивная работа над объединением. Я прихожу на урок, чтобы как бы работать со всеми своими сопротивлениями к объединению, и все это сводится к притяжению света, возвращающего к источнику. Мы можем прийти на урок, можем привлекать свет так вот спокойным образом, наслаждаться уроком, но если нет вот этого напряжения к объединению, мы как бы продолжаем, но должно быть интенсивное движение, чтобы окружающий свет стал светом, возвращающим к источнику.
1: Да, время урока — это время исправления. Исправление же происходит от света, возвращающего к источнику. И все наше намерение во время учебы должно быть только по отношению к этой силе, которая исправляет. И то, что мы делаем в течение дня, это как подготовка, когда приходит время урока, и снова получать исправление, так себя реализовывать.
0: Да, нужно участвовать, стараться. Сопереживать товарищу. И на уроке состояния должна быть либо молитва, либо просьба.
1: То, что может помочь, это ощущение ответственности за товарищей. Я не могу просто так, как бы в мыслях отключиться, даже что я даже, может быть, не получаю удовольствия. Но всегда это как раз хорошее состояние, когда я могу молиться, а в мыслях не убегать куда-то там. И если я вообще не получаю удовольствия, то у меня вообще никакого контакта нет. Наоборот, это возможность думать о товарищах и...
0: Итак, друзья, мы очень много участвуем на разных уроках Рава, в записи, которые были много лет назад. Есть уроки, которые больше 20 лет назад. Иногда мы слышим от товарищей, что Рав не только комментирует Баля Сулама или Рабаша, то, что мы читаем в статье, а берет урок и ведет в какую-то сторону в соответствии с состоянием. Я вижу эти уроки, как будто бы они были вчера. Что значит, что Рав преподавал уроки, которые были связаны с тем состоянием? Иногда мы видим там товарищей и помним даже. Сенька там проходился камерой по классу, мы видим, что многие из товарищей уже не с нами. Каждый начинает умничать со своими вопросами. Рав там ему отвечает, этот человек уже много лет не находится с нами. Естественным образом, так мы относимся к этому. Говорим, ну, какая связь как-то связана сейчас с моей жизнью сегодня? Ну, урок был 20 лет назад. Ну, был связан с определенным состоянием. Ну, хорошо, это важно. Также спрашивают, может быть, мы не совсем вот уважаем тех, кто спрашивал тогда. Понятно, что Рав, он превыше всего. И здесь мы хотим задать один вопрос, который очень важный, о нашем отношении к учебе, к урокам в записи с Равом. И неважно, это было полгода назад или 25 лет назад, как мы можем сохранить правильное отношение к уроку, даже если у нас есть какие-то вопросы, сопротивления, сомнения. Как мы можем правильно относиться к урокам, даже когда у нас есть какие-то сомнения и возражение. 4 минуты.
1: Сопротивление, да, и вопросы даже, когда и Рав тут здесь находится. Это не связано с уроком в записи. Это состояние, которое проходит человек относительно цели. И его отношение, он должен все время вырабатывать отношения и исправлять это отношение. И всегда урок Рава, неважно, когда это было, это что-то очень высокое, и это можно почувствовать, то есть тут даже не нужно... Короче, на данный момент это то, что мы имеем, то, что нам дано, и с этим надо работать. Это неплохо. Есть люди, у которых вообще нет ничего, и много таких.
2: В конце каждого урока у нас есть подведение итога. Каждый товарищ высказывается, и ты вдруг слышишь, насколько это актуально. Сейчас мы учили такие принципы, которые мы должны реализовывать в десятки и в течение дня.
3: Всегда
1: можно впечатлиться с той точки, что Рав, неважно, какой перед ним есть хиссарон, неважно, какой это год, место, отнестись к этому серьезно. Он знает и умеет, скажем, заткнуть рот тому, кому необходимо. И я как бы вот так отношусь к этим урокам в записи. Меня меньше интересует, кто задает вопрос, когда это было актуально, не актуально, да? Там с нами он или уже не с нами? А вот как раз вся та серьезность, к которой Раф относится, это то, что мне интересно. И вот это вот ощущение твоего учителя. Есть такая вот важность отвечать и не игнорировать, и не забывать никакого хиссарона, который появляется перед ним, да, и давая какой-то ответ. Это то, что важно. Мы хотим быть учениками Рава, а не чего-то там еще.
0: Каждое слово Рава, это как статья Рабаша Балисулам, это первоисточник, и неважно, кто задает вопрос. И даже товарищи, которые оставили, они тоже вложили себя и в вопросы, и в разные вещи.
1: Я в огромном впечатлении от уроков записи. И я как бы тем восполняю все те годы, когда я не был в Нейбарухе, получаю все эти определения, понятия по поводу вещей. Да, когда я пришел в группу, это уже как бы было само собой разумеющимся, тогда уже не было неуместно это спрашивать. А тут Раф разъясняет все, почему это так вот в группе выстроено, и все это уже есть. Это уже в то время, когда он строил группу. И все эти вещи были еще, да, в его как бы видении. И на каждом уроке те же линии.
0: Сейчас посмотрим клип номер один и услышим ответ Рава на вопрос, который мы обсуждали, пожалуйста.
1: Если урок в записи, то вы находитесь в контакте со мной. И тогда в той мере, насколько вы хотите быть на связи со мной и впитать от меня то, что я говорю, то в духовном ведь нет ни прошлого, настоящего и будущего, то ты находишься в том самом состоянии, как то, что я хочу передать тебе. Ну, конечно же, когда ты слышишь урок, сам в каких-то там
4: состояниях.
1: Если ты находишься все-таки как... Да, снова повторяется это урок в записи снова и снова. Да, и людям материальным кажется, ну что это повторяется. Да, это человек уже нету, как бы, то это не живой эфир. Они не понимают, как воздействует тут духовное воздействие. Им кажется, ну что это все, ладно. Все это было в прошлом, силы в этом никакого нет. Нет, но их можно понять, они связаны с материальным, а материальное — это что-то такое. Да, это как бы копия, это не оригинал.
3: Это как Ари говорил своему ученику Ицеку Коэну. А Ицек Коэн говорил: если вы объединитесь и будете на моих уроках, как тогда, когда я вас учил, то я снова приду и буду учить. А Ицек Коэн говорит: как ты сможешь прийти и нас учить? Ты же умер. А он говорит: ты ничего не понимаешь о скрытых вещах. И на этом месте он скончался. Так вот, люди, у кого нет связи с духовным, а их гордыня, видимо, затмевает им глаза, то они думают, да, лучше живая кошка, чем умерший царь. И так они себе и думают. Ну а чего ты тут скажешь? Ну пусть так думают. Наш мир, он действительно нуждается в людях, которые могут все время приносить какую-то новую внешнюю форму. Но в духовном, я скажу тебе, я не отклоняюсь ни от того, что говорит Рабаш или Бальсулям. Не отклоняюсь. И я все время нахожу там все больше и больше жемчуг, то, что называется, перлы. И если вы будете снова проходить те уроки, которые мы прошли, вы еще долгие годы будете видеть, что там есть все, что вам нужно. Даже то, чего вы не слышали. Да просто не слышали. Как вот мы читаем и видим вдруг, что я обнаружил, что я раньше этого не видел. А те люди, которые считают, что можно учиться от товарищей, или не могут учиться. Ну, чего я тебе скажу? Да, жалко их будущего. Они все еще не понимают, что все зависит только от того, чтобы возвеличивать уровень учителя, потому что в соответствии с этим, получают, только от этого зависит тот свет, который они получают свыше.
2: Свет, который получают свыше. Рав передает нам свечение свыше. Вопрос, как мы готовим себя к тому, чтобы получить свет Рава? Семинар. Какую подготовку мы должны провести, чтобы правильно услышать Рава на записанном уроке? 4 минуты.
3: Ну да, это к вопросу на урок. Да, я пришел, начинаю судить, подходит, не подходит, что я тут получаю. Как бы спрашивают о группе, понимаешь, что это актуально для десятки, если много вещей, как бы внешних. И если мы иногда путаемся, как будто у меня есть возможность судить, вот это вот правильно, мы должны, собственно, правильно выставить наши мысли. Свет, возвращающий к источнику, и все, что между нами, это только подготовка. И если у нас есть подготовка, и нет у нас значимости самого урока, тогда непонятно, в чем польза. Какие там наши попытки объединяться. Мы десятка, которые должны держать друг друга в правильном отношении.
2: Да. Когда я слушаю старые уроки, я чувствую, что это правда, истина. И Рав говорит на понятном языке. Это большая удача. Я спрашиваю себя, как настолько высокая актуальность, и я прихожу к выводу, что это что-то, что то, что является истиной, оно верно и как в духовном корне, так и в материальной ветви, И, на мой взгляд, вот эти записи, они для меня понятнее, чем даже более поздние уроки.
3: Да, вначале спросили, вообще говорили об удовольствии, наслаждении от урока. Я лично наслаждаюсь теми уроками, которые предназначены для практики. И были уроки такие сильные. Рав дал такие четкие советы, что нужно делать, и мы тогда это все реализуем в течение дня. И это наша подготовка также к следующему уроку, и мы уже ждем, как мы придем на урок и будем получать от Рава советы, снова притягивать свет, возвращаясь к источнику, и так каждый день, от урока к уроку. Это то направление, которое может нас держать в направлении духовного.
2: Я чувствую, что Рав на уроке строит духовное состояние. И это целый мир, духовное состояние. И это то, что мы должны проходить в течение дня, то состояние, которое Рав нам сформировал. Я чувствую, что в течение дня мы, как десятка, должны находиться в этом состоянии, которое Рав построил и дает, и выяснять вечером на зуме, и это, и начинать работать относительно завтрашнего урока, статьи, и стараться подготовить себя к тому состоянию, которое будет Рав давать на завтра. И так мы все время будем находиться в том, что дает Рав, в том духовном состоянии. Он просто формирует для нас духовное состояние, поэтому нельзя отрываться от него ни до, ни после.
3: Я добавлю еще коротко. Надо просто отменить свои головы и...
2: После того, как мы послушали Рава, как он направляет нас, и в клипе сейчас нужно было услышать, как все он основывает на статьях Рабаша, на первоисточниках. Мы каждый день начинаем наш урок с первоисточника, мы читаем в десятке Рабаша. И в шаббаты мы слышим уроки его в записи, уроки ТЭС. Сейчас мы хотели бы продолжить это выяснение и поговорить об этом в десятке. Что дает нам в десятке именно статьи Рабаша, которые мы читаем вместе? Как эти статьи влияют на нашу десятку, как они нас развивают? Давайте обсудим это вместе на семинаре. Как через чтение статей Рабаша мы продвигаемся в духовный мир? Как они нас продвигают? 4 минуты семинар.
3: Но тот же принцип, что мы говорили по отношению к Раву. Просто надо прилепиться к Высшему, и все те духовные состояния, по которым он нас проводит, идти вместе с ним и подниматься с ним наверх, как бы в этом лифте.
2: Да. Для меня нет ничего, ничего не может сравниться с статьями Рабаша.
4: Это
2: такая особая песня. Это сокровище статьи Рабаш, который оставил нам, настолько это четко направляет на любовь к товарищу, на точку единственную, с которой мы можем выйти из этого мира и войти в высшие миры. И действительно, нам не нужно ничего другого, кроме как позволить Рабашу промывать нас, чтобы он омывал, очищал нас и формировал нас. Это совершенная учеба.
3: Да, мы получаем огромное удовольствие от того, что, подводя итоги, мы все время говорим, насколько сейчас нас открылись глаза и с точки зрения глубокой мудрости, которая есть у Рабаша, и также свет, возвращающий к источнику в чистом таком виде. Потому что если ты находишься в молитве и в том, что ты хочешь от всего этого, то ты можешь также использовать это, получать очень много силы, давать много сил товарищам по всему миру.
2: Он дает принципы, диагноз нашего состояния, говорит, что мы должны делать, и насколько мы серьезно относимся к статьям Рабаша, стараемся их реализовывать, так мы можем продвигаться. И насколько мы поймем, что он говорит о нас, что мы должны делать эти действия, которые написаны в статьях, так мы сможем наслаждаться светом и всем, что есть в статьях Рабаша.
3: Есть духовная методика, которую мы должны получить от наших учителей, инструктаж ежедневный, также то, что касается и света, и то, что происходит, и то, что происходит, приходит нам и через Рава, и через статьи Рабаша. Это инструктаж, духовный инструктаж, как проходить каждое состояние, подъемы, падения, все вот это вот вера, выше знания, молитва. Эти понятия, которые нам близки, с которыми нам надо работать. И вот эта вот необходимость раскрывать и вопрос, что делать завтра, да, это готовит тебя к уроку. Там ты получаешь знания, ну, не знания, а что-то такое внутреннее, с чем ты можешь потом работать в течение дня.
2: Так, друзья, мы начали изучать сейчас и Птиху, и Тес. Есть в этой учебе много таких задач, трудностей. Сейчас мы хотим послушать клип номер два, хотим послушать Рава на эту тему.
3: Мне кажется, что труды Рабаша — это язык типа такая духовная психология.
2: Рабаш или Балясулам?
3: Рабаш.
2: Рабаш, мы не понимаем, он сделал то, что мы не можем оценить. Ну, мы думаем, да, писал своим ученикам еженедельные статьи. Это настолько... Без него мы бы просто... Мы бы в статьях Балясулама не смогли бы найти себя. Ну, там мудрость, там такие раскрытия, такое прекрасное продвижение. Балясулам, он академичен, а Рабаш, он буквально как папа, он тебя заботится о тебе, дает такие состояния, рассказывает тебе так. Такого не было никогда.
3: Не может быть, это какой-то пятый язык.
2: Нет, это не язык, конечно, это не пятый язык. Когда я ему сказал это, что... Как вы это делаете? Ведь такого же не было раньше в мире. Он так сказал, ну, помолчи. Итак. Мы это еще не раскрыли, но мы начинаем понимать, что его статьи, они не просто дают тебе объяснение, они тебя формируют, они буквально формируют человека.
3: Да, формирует человека. Мы начали изучать Птиху и Тес. И нам понятно, что говорится о языке, который мы не очень-то и пока еще знаем. Есть опыт, но я знаю, что есть люди, которым очень близко этот язык. А есть те, кто страдают очень, а есть те, кто посередине. Есть кто любит учиться и понимать, а те, кто могут сидеть и в процессе этого только лишь молиться. Поэтому мы должны соединить все эти вещи, поэтому мы находимся в десятке. И каждый человек на протяжении многих лет проходит разные состояния. Я могу по себе сказать, что мне было очень трудно с этим языком и с этими понятиями, но с течением времени ты начинаешь даже получать удовольствие от этого. Так, с одной стороны, нам нужно стараться приложить усилия, понимать эти понятия. Невозможно просто так сидеть и молиться. Ну да, это как будто на китайском. Всё-таки Бальсулям написал это на иврите, и мы обязаны изучить эти понятия и даже и советовать в течение дня переслушать урок. Да, то, что другое восприятие. Это с одной стороны. С другой стороны, нам должно быть понятно, что если мы это не ощутим, то тоже ничего не произойдет. Давайте тогда тоже сейчас проведем семинар. Как мы будем держать концентрацию, притягивая свет, а не вопрос понимания или непонимания изучаемого материала. Пожалуйста, 5 минут.
2: Мне кажется, это очень тяжело слушать или пытаться понять статьи Рабаша без понимания. Это все равно, что лишма — это притягивает свет. Это действительно, я думаю, что это смысл молитвы. Нужно просить об этом, чтобы быть внимательным и заботу товарищей, это буквально лишма.
3: Как раз вот в то время, когда мы видим сейчас уроки по птихе, видение, и Рав много говорил о намерении тогда, и как выстроить понимание и намерение, что ты в первую очередь должен быть в намерении, потом уже присоединять к этому понимание. Если ты выпадаешь, то ты снова должен вернуться к намерению в первую очередь. И так вот, но это работа, это как методика, это методика работы, система работы, где мы должны соединять намерение и понимание материала.
2: Как Муши сказал, нужно просто сидеть и молиться, это не оптимально. И почему так это тяжело? Потому что такого нету в мире больше. Нету такого обучения. То, что мы учим, это, с одной стороны, действительно, это существует, это реальность, это законы, эти процессы, они действительно происходят в реальности, но у нас нет органа чувств, чтобы это уловить. И именно учеба, когда вот нас так вот обучают, мы начинаем развивать этот орган чувств. Поэтому такого нет в реальности, и через много лет это все равно тяжело. Но так же, как и каббалисты говорили о необходимости учиться, мы должны учиться и вместе с этим молиться. То есть учиться, чтобы получить исправление. Поэтому каждый раз нужно делать рестарт, напоминать друг другу.
3: Есть как бы не очень-то популярная наука. Я думаю, что птиха, введение несложное. Тут вопрос, как ты учишь это, учишь эти понятия, или ты не учишь это? Это на уровне, то что сказать, как бы методический вопрос. А вот свет, возвращающий к источнику, это уже вопрос, чего я хочу добиться благодаря уроку. Что я хочу добиться вот в процессе чтения, из самой учебы, да, вот из этой учебы. И это тоже воздействие окружения, как мы помогаем друг другу внутренним намерением, молясь друг за друга, чтобы мы были как один человек с одним сердцем, да, тем самым притягиваем свет, возвращаясь к источнику.
2: И есть система быть в слиянии с Равом. Я помню, были годы, когда он каждые несколько минут напоминал о намерении. Неважно, изучали мы статьи или ТЭС. Мы должны искать, как мы можем делать это друг другу, то, что он делал нам. Как беречь друг друга, десятку, чтобы концентрация

0: המטרה תהיה ממוקדת במשיכת מאור ולא במשהו אחר.
1: Чтобы цель была на притяжении света.
2: כן, לגבי זה גם אני חושב...
1: В наше общее кли.
3: Но я тоже думаю, что молитва — это первое. То, что потом добавляется, там понимаешь ты больше того или меньше, это уже добавка. И не наоборот. Как, скажем, во время распространения, или ты работаешь на кухне, ты сначала работу должен делать, потом уже присоединять намерение. А тут как раз наоборот. Так я думаю.
1: Все зависит от желания, насколько в процессе учебы мы хотим понять, постичь то, что постиг Баля Сулам.
4: Так, может быть,
3: сейчас мы посмотрим пятый клип, потом общее обсуждение.
1: Главное то, что я сейчас проверяю на вас, и на мужчинах, и на женщинах, я проверяю на вас, как вы сможете воспринять эту учебу правильным образом, что мы учимся, как объединиться между нами, чтобы вызвать действие света, возвращающего к источнику, и чтобы этот свет соединил между нами духовным образом, чтобы Творец раскрылся между нами. Это, в сущности, то, что нам нужно. Где здесь действие с нашей стороны правильное, чтобы свет раскрыл нас как одно целое и раскрылся бы в нас? Потому что один получает единого. И здесь мы должны постараться достичь этого, приблизиться вот к этому понятию «один». Если мы это сделаем в изучении ТЭЗ, достигнем успеха. Если нет, ну, что поделать? Все зависит от нас. Поэтому это не называется учеба науки Каббала, как изучение там физики или еще чего-то. Учеба в том, что мы стремимся объединиться через учебу в то время, когда мы учимся. Как он пишет, даже когда не знают, что изучают, но стремятся постичь это состояние духовное, тогда мы притягиваем свет, возвращающий к источнику, и он изменяет нас, и тогда мы понимаем из изменения нашего, как мы приближаемся к постижению Творца. Я очень надеюсь, что мы правильно это примем. Это главное.
3: Правильно это примем, говорит нам Рав. А сейчас, Хаверим, мы хотим новую фазу правильного отношения к учебе. Да, мы слышали как бы это отношение к урокам нашего Рава, вечную, да, вот эта вот связь, отношение с духовным миром, как относиться также к учебе Рабаша, да, изучение учения 10 сферот. Сейчас нам очень важно советы, рекомендации от десяток, от товарищей, как мы держим связь с первоисточником в течение всего дня. Потому что мы находимся на уроке, стараемся каждый быть на утреннем уроке практически, физически или виртуально. Но тот, кто нет, потом слушает урок, потом в течение дня. У нас есть очень много времени в течение дня. Говорится уже не о том, что человек работает над насущными какими-то вопросами, там, на работе, а как мы сохраняем связь в течение всего дня, как мы это делаем личным образом и как это в десятках. Поэтому сейчас мы сделаем общее обсуждение. Будем рады видеть и вопросы, знаки вопроса в системе Арвот. И тут в зале поднятые руки. Как мы держим связь с первоисточниками в течение дня? Пожалуйста.
4: Френч 3, решоним, бакаша.
3: Френч 3, первый.
1: Спасибо, товарищи. У нас есть совет делать сокращение медиа, через телефон, десятка, в машине, все. Только как можно сократить себе этот путь? Да, есть у нас линки, которые мы можем слушать.
5: Шалом, хаварим. One thing we do in our WhatsApp group is we translate the lessons.
3: То, что мы делаем у нас в группе WhatsApp, мы делаем переводы. Мы делаем перевод стенограммы на английский. И каждый берет какую-то часть урока, кого вот это так зацепило, и вот он делится этой частью. И так мы поддерживаем этот дух в течение дня.
1: Прекрасный совет, Тбилиси.
6: Да, мы тоже так подумали, что тут говорить, там какие-то цитаты цитировать, это, конечно, не мешки грузить, а вот находиться в объединении с товарищами, то есть постоянно мерить, насколько я сердцем люблю или ненавижу всех, вот это вот, ну, работа. И через вот это объединение мы можем радовать Творца. Передаем.
4: Туда, Киев Эхад.
7: Доброго ранку. Ну, мы дуже вдячні за ті завдання, за ранкові підготовку семинару.
1: Да, ми благодарні за ці упражнення.
7: І вони надихають і дають...
1: Ми проводимо їх в кінці уроку.
7: Взагалі спам'ятати його.
1: Це завдання і на день. Ми підтримуємо кінець уроку. Це допомагає нам пам'ятати ось ці важливі моменти уроку. И продолжать находиться в них, это значит находиться в уроке. Спасибо вам за те задания, которые вы нам посылаете. Имеется в виду групповая часть.
3: Ну, мой вопрос, вот как мы говорили, то, что касается этого вопроса, есть такие, кому сложно читать, там, понимать, Бальсулям, или к тому, что Рабаш. И если я вообще приношу ли я вред своим товарищам, в силу как бы того, что я не понимаю или не ощущаю, то есть я причиняю вред? Это мой вопрос.
1: Почему, Бенни, ты можешь принести вред? Как ты можешь принести вред? У тебя что, есть намерение, не дай бог, навредить товарищам? Как же ты тогда можешь причинить вред, то, что ты не понимаешь и не чувствуешь? Это имеется в виду?
3: Да, в силу вот ощущения, когда мы ощущаем, передаем, да, вот это вот ощущение постоянно духовного, вот почувствовать, передать товарищей, а у тебя не хватает языка, у тебя не хватает. Причиняю этим вред? Вот это мой вопрос.
1: Их объединение — это объединение стремлений к Творцу. Если ты действуешь из этого, то ты наверняка помогаешь и никогда не сможешь причинить вред.
3: Есть разные средства, но в конечном счете нужно как бы работать над поручительством, чтобы я мог соединиться со своими товарищами с внутренним желанием в их сердце как раз через первоисточники. Еще идеи.
1: Мы живем в рамках этого мира, и в каждой десятке есть встречи, и нужно сделать большое усилие, чтобы просто присутствовать в этих вещах, и там даже не так важно, читаем источник или мы говорим на семинаре, это сразу нас вводит внутрь.
3: Я думаю, когда мы выходим с урока, как раз то место, где мы можем ощутить

0: Даже в течение дня он говорил к тем терминам, которые Бальсулам систематизировал для нас. И даже есть такой файл, где взяты определения из ТЭС согласно вопросам и ответам. Самые популярные есть такой файл. Даже можно издать такую брошюру. Это очень помогает. И второе, я бы... Просто я это спрашиваю об этом. Постепенно эти уроки... Мы не можем их оценить, и уроки в записи с Равом, и с Рабашем, но сегодня... И вместе с товарищами в Птихе мы нашли то, что мы не ориентируемся в книге ТЭС и даже Птиха. Когда товарищи нам объясняют, что было в прошлом пункте, потом мы смотрим урок записи, это все прекрасно. Но как нужно выстроить время, чтобы хватило его на все, мне кажется, что сегодня мы просто не находимся с текстом, с ТЭС, как нам обратиться больше к тексту, чтобы все наши хисронот обратить туда. И как-то нужно это отыскать.
1: Да, всегда хорошо закончить вопросом. И я тоже задам вопрос такой. Мы заново вспомнили, что первоисточники — это источник окружающего света, то, что нас исправляет, поднимает. И я часто задаюсь вопросом в конце дня, использовал ли я все свое свободное время для того, чтобы быть с первоисточником, или занимался какими-то другими вещами, которые меня утянули в сторону. И на следующий день, может быть, я буду больше соединен с первоисточником. После всего того, что мы слышали от товарищей, и, может быть, этим мы ближе приблизимся к цели, которая очень-очень близка. Спасибо всем, кто участвовал и поделились, и были частью всей этой темы. И не забывайте о свете, возвращающем к источнику. Закончим с сообщениями.
0: Мы очень рады пригласить вас предложить свою кандидатуру на стаж в Бней Барухе. Это и для израильтян, и для товарищей со всего мира уникальная возможность тех, кто находится в Израиле, приехать сюда, в наш центр, тех, кто находится в мире, тоже прибыть в Израиль. Но это не просто приехать сюда, это буквально соединиться, войти в жизнь группы, впитаться тем, что делают товарищи в десятках. Тут будут объяснения, собрания, трапезы, проживание в семьях. Приходить сюда на предприятие, изучать отделы, что они делают, почему они делают. Быть участником всего этого процесса. То есть процесс очень глубокий, оригинальный. Здесь ощущается Бней Барух напрямую, не просто как на конгрессе, а в течение ежедневного общения. Очень важно, пожалуйста, записывайтесь. В конце июля это закончится запись, поэтому предлагайте ваши кандидатуры, записывайтесь, мы будем ждать вас с большим нетерпением. Спасибо.
1: Еще одно сообщение. Ближайшее воскресенье, 28 июня, с 6:30 до 7:30 вечера будет беседа руководства организации с нашими товарищами из Израиля. Это будет происходить в системе Арвут. И теперь мы говорим, что мы... Есть такая последовательность бесед, да, воскресенье с каждой группой, чтобы услышать цели, впечатления, вопросы, впечатления, да, то, чем люди могут поделиться. Поэтому в ближайшее воскресенье, 28 июня, это мы будем встречаться с израильским кли, потом с европейским кли, потом будет кли русскоговорящим, потом украиноговорящими, и потом будут Южная Америка, Азия, Африка, Турция. Будут все эти встречи. Сейчас будет вторая трапеза, но сейчас мы закончим песней.

Ночные.

Kaver Hashem.

0: Говорит нам Рабаш, мы должны подготовить себя к большой работе и усилию и верить, что каждое наслаждение, которое мы получаем в мире, называется трапезой царя. Мы должны подготовить себя к большой работе и усилию верить, что каждое наслаждение, которое мы получаем в мире, все это называется трапезой царя. Любимые друзья, сегодня у нас есть особая трапеза, и мы на первой части трапезы. Мы дадим всем объединиться вместе на этой трапезе и взаимовключиться друг к другу, поесть, объединиться и взаимовключиться друг с другом. Лехаим. Thank you.
1: Хаверим, аувим, якарим, нифляим. Эзе схут еш лану, эзе симха балев. Анахну ахшав яхад кулану йошвим ועוסקים בדבר הכי משמעותי שיש.
0: Любимые товарищи, дорогие, прекрасные, мы сейчас сидим и занимаемся самым важным делом, которое есть в нашем нашей жизни, нашим объединением, близостью сердец. Мы радуем друг друга, и я уверен, что и Творец тоже с нами здесь вместе и радуется усилиями, которые мы делаем. Нет большего, чем сейчас то, что мы делаем. Мы должны еще больше увеличить это, умножать, делать усилия, чтобы почувствовать, что мы одно целое, и обращаться за этим к Творцу. Давайте послушаем, что пишет об этом Рабаш, пятый отрывок. Светом называется, что он получил от Творца желание весь день стремиться доставить наслаждение Творцу. еще раз, светом называется, что он получил от Творца желание весь день стремиться доставить наслаждение Творцу. Лехаем, друзья, продолжим вместе.
2: איזה סעודה מיוחדת מרגישים איך
0: Какая особенная трапеза, мы чувствуем, как сейчас на этой трапезе дают нам возможность вернуться на этом особом конгрессе, который был у нас в десятках. И мы вдруг чувствуем, что десятка находится в центре стола, нет ничего вокруг, кроме этого, и Творец раскрывается между нами. Это буквально трапеза царя, царская трапеза. И Рабаш говорит нам, что исправление заключается в том, чтобы молиться Творцу, что только Он может помочь. Исправление заключается в том, чтобы молиться Творцу, что только Он может помочь в этом.

0: Бале Сулам. Ейрацон.
1: Бале Сулам. Да будет желание его, чтобы ему удостоились получить его свет, идти путями Творца и служить ему не ради получения вознаграждения. Да будет желание его, чтобы ему удостоились получить его свет, идти путями Творца и служить ему не ради получения вознаграждения. Следующая наша встреча — подготовка к дневному уроку без 15:04.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך החמישי.
1: Дорогие חברים, мы изучаем на первой части урока урок от 13-го
0: נמצא בכתבי רבש כרך ב עמוד 1229.
1: Изучаем статью, которую изучали в прошлом. У нас 36 минут на чтение статьи, пожалуйста.
2: Что такое запах одежды его в духовной работе? Сказал Раби Заира о стихе.
0: אמר רבי זירא על הכתוב.
2: Сказал Раби Зира о стихе, и почуял он запах одежды его и благословил его. И сказал: смотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец. Запах одежды его, читай не одежды его, Богдав, а предателя его, Богдав. Ведь даже у предателей среди них есть запах. Конец цитаты. И следует понять слова Раби Заиры, какова связь между одеждой и предателями. Ведь одежда означает одежду, которую носит человек. То есть есть связь между одеждой и человеком. И это хорошо человеку, когда у него есть одежда. А предатели — это совершенно наоборот. Ведь когда человек предает кого-то, это плохо для человека. То есть человек чувствует себя плохо в том состоянии, в котором он находится, вплоть до того, что он хочет выйти из этого состояния, и у него нет другого выбора, кроме как предать человека, который ввел его в это плохое состояние, в котором он находится. В таком случае, как же Раби Заира объясняет сказанное таким образом, что его одежда означает предателя его. Известно, что порядок работы таков, что человек должен исправить себя и войти в святость. Ведь человек рождается со злым началом, которое приходит к человеку сразу же со дня его рождения и уже находится в человеке, как говорит книга Зор. Когда человек появился на свет, злое начало уже готово соединиться с ним, как мы учили, что сказано: у входа грех лежит. Ибо тогда злое начало соединяется с ним. И там сказано: царь старый — это злое начало, которое со дня появления никогда не выходило из своей скверны. И он глупый, так как все пути его ведут на путь зла, и он постоянно сбивает людей.
3: Известно, что порядок работы делится на работу всего общества клаль, то есть на то, как все способны работать, и на индивидуальную работу прат, то есть ту работу, на которую не все способны. Это выражается словами «лишма» и «лолишма». То есть работа на отдачу относится именно к индивидуальной работе, прат, тогда как работу ради получения вознаграждения, такую работу способны выполнять также и широкие массы, клаль. Как сказал об этом Рамбам, поэтому, когда обучают малолетних женщин и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха для получения вознаграждения, пока не умножатся знания их и не преисполнятся они большой мудростью, им приоткрывают эту тайну очень постепенно. Поэтому, когда человек хочет идти индивидуальным путем, то есть делать все ради отдачи, злое начало, называемое желанием получать, заботящееся о собственной выгоде, может работать только для того, чтобы получить вознаграждение. А поскольку человек хочет работать ради небес, злое начало, сопротивляется этой работе, так как она противоположна природе, с которой он родился. Поэтому здесь начинается работа в тяжелой войне, поскольку человек говорит своему телу, когда тело спрашивает его, «Из-за чего ты исполняешь Тору и заповеди? Что ты от этого получишь?» Тогда человек говорит ему, что наши мудрецы сказали, «Творец сказал, я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему». Поэтому, поскольку у меня нет сил отменить тебя, поэтому, благодаря тому, что я буду заниматься Торой, у меня будет сила аннулировать тебя и отстранить тебя от правления надо мной. Как написано, ты старый и глупый царь. Поэтому я хочу отстранить тебя от твоего управления, что ты управляешь мной, и взять на себя управление царя всех царей Творца.
2: И, конечно же, что должно злое начало, которое называется желанием для себя, делать? У него нет другого совета, кроме как мешать ему всеми силами, которые есть у него. Однако в мире принято, что человек не прилагает усилий, чтобы получить нечто, если он может получить это легко. Поэтому, когда человек начинает работать и прилагает маленькие усилия, как выйти из-под его власти, нет сомнения, что тело должно сопротивляться человеку всеми своими силами. Но зло в человеке раскрывается всякий раз с большей силой. И это зависит от работы человека. То есть порядок работы сбалансирован, чтобы у человека был выбор, выбирать хорошее и отвергать плохое. И это, как сказали наши мудрецы, всегда должен человек видеть себя наполовину виновным, наполовину оправданным. Совершивший одну заповедь, счастлив, ибо склонил себя на чашу заслуг. А причина, по которой человек должен видеть себя, как будто он наполовину виновен, наполовину оправдан, нужно сказать, что это из-за того, чтобы у него был выбор. Тогда как если одно больше, чем другое, у него уже нет возможности сделать выбор. И согласно этому, если человек исполнил одну заповедь и уже перевесил весы на чашу заслуг, как же он может еще раз сделать выбор? Ведь чаша заслуг уже взяла верх. А ответ состоит в том, что если зло в человеке видит, что человек преодолел его, зло пользуется большей силой, то есть приводит ему справедливые аргументы, что не стоит работать ради выгоды Творца, заставляет его ощутить вкус праха, когда он хочет сделать хоть что-либо ради отдачи, и дает ему еще больший вкус в работе ради собственной выгоды.
3: Другими словами, каждый раз оно доставляет ему большее наслаждение в получении собственной выгоды. Другими словами, он никогда не думал, что в собственной выгоде есть столько удовольствия. И это происходит по вышеназванной причине. Ведь из-за того, что он приложил большие усилия в преодолении, в результате этого он перевесил на чашу заслуг. Следовательно, необходимо дать ему больше зла, чтобы у него был выбор. То есть, это не значит, что дают ему больше плохих поступков, а это значит, что дают ему большее наслаждение в собственной выгоде, вплоть до того, что ему трудно отказаться от собственной выгоды и работать ради отдачи. Это значит, что человек получает большие падения. То есть, когда зло раскрывается ему с большей силой, и тяжело одолеть его. Иногда человек приходит к тому, что раскаивается в прошлых благих делах. То есть он видит, что он вкладывал работу и усилия зря. На самом деле, невозможно выйти из-под власти зла. В таком случае жаль, что я вкладывал силы даром. Получается, что во время падения он предает работу Творца, а потом, когда Творец дает ему пробуждение свыше, он снова поднимается по духовным ступеням и думает, что сейчас он уже будет в состоянии святости. Однако потом зло снова раскрывается ему с большей силой, и он снова получает падение, как раньше. И он всякий раз думает то же самое. То есть всякий раз он предает работу. Согласно этому выходит, что тот, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого, потому что иначе у него не будет выбора. Поэтому получается, что у того, кто больше, есть больше предательств в работе. Тогда как тому, у кого нет силы преодоления, зло само собой не должно вызывать всю ту силу, которая у него есть.
2: Поэтому возникает вопрос, если он совершил проступок, горе ему, либо он перевесил себя на сторону вины, ведь зло уже перевесило, как же он после этого может сделать выбор? И ответ, как сказали наши мудрецы, вторично совершил прегрешение, оно становится для него как будто дозволенным. Другими словами, он не чувствует силы зла, которая есть в прегрешении, и автоматически не нуждается в большем преодолении, а небольшое преодоление зла уже этим он уже может выбрать добро и возненавидеть то маленькое зло, которое есть в нем. Тогда как тот, кто велик, у этого человека есть много подъемов и много падений, как сказано выше. То есть он много раз изменяет в работе на отдачу в соответствии с утверждениями разведчиков, которые злословили на землю Израиля, являющиеся свойством высшей Малхут. То есть тот, кто принимает на себя Малхут, не будет делать это ради собственной выгоды, называемой свойством земля, а делает это ради свойства небес. Другими словами, человек хочет принять на себя бремя Торы и заповеди для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. И тогда разведчики злословили об этом, как сказано в книге Зоар, и возвратились они, исследовав землю. И возвратились, то есть вернулись они на сторону зла, отойдя с пути истины. И вы сказали, возвратились они, то есть вернулись на сторону зла, отойдя с пути истины. То есть сказали, что мы получили? До сегодняшнего дня мы не видели ничего хорошего в мире. Трудились над Торой, а дом пуст. Кто же способен удостоиться того мира, и кто может войти в него? Ведь мы учили, чтобы познать удел того мира. Хорош он, высший мир, как знали мы из Торы. Но кто может удостоиться
3: её. Однако следует понять претензию разведчиков, ведь они сказали то, что чувствовали. Когда человек находится в падении, он не лжет, а он говорит то, что чувствует. Следовательно, во время подъема он хочет отмениться перед ним, как свеча перед факелом, так как он чувствует, что будет от этого счастлив. И наоборот, во время падения он видит, что все, о чем говорит желание получать, правильно. В таком случае, почему тогда говорит Писание, и злословили они об этой земле? Согласно тому, что говорит Бааль ха-Сулам, ответ заключается в том, что они должны были верить, что поскольку Творец обещал народу Израиля, что Он даст им землю Израиля, которая является землей, текущей молоком и медом, то, несомненно, Творец даст им ее. А состояние, которое они видели, было дано им, как сказано выше, для того, чтобы они поверили, что свыше пришло к ним раскрытие этого зла. Раскрытие зла, которое есть в человеке со стороны природы, и не в силах человека выйти из-под власти зла и удостоиться слияния с Творцом, а только Сам Творец. В это они должны были верить, что Сам Творец даст им вторую природу. То есть желание отдавать, с помощью чего они получат благо и наслаждение, называемое землей, текущей молоком и медом. И только когда у них будут отдающие келим, сойдет с них сокращение и скрытие, и тогда они удостоятся блага и наслаждения, заложенного в цели творения. И тогда это будет земля, текущая молоком и медом. Получается, что эти падения нужны для того, чтобы раскрыть зло, чтобы потом они узнали, что только Творец может помочь. И Его помощь приходит именно на законченный, полный хисарон, ибо тогда может прийти полная помощь. Это значит, что если не было бы раскрыто у них зла полностью, находим, что что нет у него полного хисарона. Следовательно, сначала мы должны увидеть, что раскрывается зло.
2: А потом приходит наполнение, называемое помощью Творца, и наполняет его хисарон. И это, согласно правилу, нет света без хли. И нет вопроса, почему нужно ждать так долго. То есть много подъемов и много падений. Ведь зло могло раскрыться за один раз. Ответ состоит в том, что если бы

0: всех падений он удостоился достичь совершенства, чтобы помощь свыше могла прийти, поскольку у него уже было раскрыто все зло. Получается, что падение, то есть предательство, называется злодеяниями. И когда благодаря им раскрывается свет, мы теперь видим, что злодеяния превратились в заслуги. А если бы не падение, он не смог бы достичь совершенства. Поэтому объясняет Раби Зеира, что запах одежды его, Бгадав, было из-за того, что он достиг совершенства. То есть, как сказано выше, даже предательство Бгедот исправилось. Получается, что эти предательства источали запах, как заслуги, поскольку у него все было исправлено. Поэтому он говорит запах предателя его, Бгадав.
1: Поэтому, когда человек находится в состоянии подъема, он должен извлекать урок из состояния, когда он находился в падении, дабы осознать преимущество света и тьмы, как сказано, как преимущество света и тьмы. Однако так устроен мир, что человек не хочет помнить период тьмы, поскольку это принесет ему страдания. А человек не хочет просто так испытывать страдания, он хочет наслаждаться состоянием подъема, в котором он сейчас находится. Впрочем, человеку следует знать, что если во время подъемов он посмотрит на состояние падений, то из этого он осознает две вещи, которые будут для его же блага. И тогда он не будет зря испытывать страдания от состояния падений. Первое. Он будет знать, как уберечь себя от падений, насколько это возможно. Второе. Как преимущество света и тьмы. Тогда будет у него больше жизненной силы и радости от подъема. И это позволит ему благодарить Творца за то, что сейчас Творец приблизил его к себе. То есть теперь у человека появилось хорошее ощущение от того, что он находится в состоянии, когда он понимает, что стоит быть работником Творца, поскольку он сейчас ощущает величие и важность Творца. Тогда как во время падения было совершенно наоборот, когда тело спрашивало его, «Что ты получишь от того, что хочешь отменить себя перед Творцом и отказаться от всего этого мира и заботиться только о том, как доставить наслаждение Творцу?» И когда человек рассматривает обе крайности, он видит различия между ними. Тогда у него будет другая степень важности, когда он думает о подъеме. Отсюда следует, что благодаря тому, что он смотрит на падение, у него увеличивается важность подъема, поднимаясь на более высокий уровень, чем когда он чувствует, если не принимает во внимание падение.
0: Получается, что когда он думает о времени предательств, которое было у него во время падения, все падения смягчаются и наполняются благословением Творца, поскольку они вызывают подъем. Поэтому, когда человек завершает работу, все исправляется и становится заслугами. И потому он говорит, и сказал он, «Запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец». Это значит, что тогда запах предательств моего сына подобен запаху Малхут, который называется полем, благословенным Творцом. То есть он уже получил все блага и наслаждение от Творца. И сказанного можно объяснить, почему сказано «и сказал ей Творец, два народа в чреве твоем, и два народа отделятся друг от друга, выйдя из чрева твоего, и один народ будет сильнее другого». Объясняет Раши, два народа, нет народа, кроме Малхут, отделяться один к своему злу, а другой к своей

0: праведности. Один народ будет сильнее другого, они не будут равны по величине. Когда один поднимается, другой падает. И следует понять, что добавляет нам Раши в своем объяснении. А здесь Писание приводит нам порядок работы, когда хотят достичь слияния с Творцом. И он говорит, народ, нет народа, кроме Малхут. Другими словами, человек должен знать, что в человеке есть две стороны Малхут. Первое — царь старый и глупый. Второе — царь всех царей.
1: То есть злое начало относится к старому и глупому царю. Но есть в нем и доброе начало, которое относится к царю всех царей. Поэтому он говорит отделяться один к своему злу, а другой к своей праведности. Один народ будет сильнее другого. Они не будут равны по величине. Когда один поднимается, другой падает. Имеется в виду подъемы и падения, что один хочет преобладать над другим. То есть, что именно благодаря столкновениям каждый растет. Как было сказано, тот, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого. Это называется «один народ будет сильнее другого». Это означает, что оба растут, и каждый растет за счет другого. Другими словами, падение, которое является свойством старый и глупый царь, сила его растет за счет подъемов доброго начала. Это, как сказали наши мудрецы, праведникам злое начало кажется высокой горой. И это потому, что у него есть много подъемов, называемых во множественном числе праведники. То есть в работе, когда мы говорим об одном человеке, что он маленький мир, есть в человеке много праведников. Имеется в виду множество подъемов. И они приходят благодаря преодолению грешников. А много грешников в одном человеке означает много падений, так как в каждом падении он становится грешником. Отсюда следует, что каждый растет благодаря другому. И в этом смысл фразы «один народ будет сильнее другого». А те, кто не идет по пути достижения слияния с Творцом, то есть обретения желания отдавать, называются грешниками, потому что они не идут по пути, где они смогут делать все ради небес, а делают все ради себя. И здесь грешники — это другое свойство, то есть совершенно другое объяснение.
0: Другими словами, там нет свойства праведников посередине, а все действия их в свойстве грешников, то есть не ради небес, а ради собственной выгоды. А в плане работы они называются грешники, но в плане общей массы, те, кто соблюдают Тору и заповеди, уже называются праведники. И только в плане работы, то есть работать ради небес, а не ради собственной выгоды, то есть в смысле намерения, они называются грешники. А поскольку у них нет свойства праведника посередине, поэтому их зло не получает укрепления зла. И только если есть свойство праведника посередине, то есть свойство подъема, когда он хочет работать только ради отдачи, тогда зло должно получить больше зла, чтобы оно могло опустить его с его уровня. Поэтому грешникам злое начало кажется тонким волоском, и зло у них не добавляется. А нарушил и повторил, становится для него как будто дозволенным. Другими словами, у него нет ощущения зла. И это, как сказано выше, как сказано, один народ будет сильнее другого. И как объясняет Раши, они не будут равны по величине, когда один поднимается, другой падает. А как это, когда поднимается, как он затем падает? А дело в том, что всякий раз один из них получает укрепление, то добро получает подъем свыше, и тогда зло падает. А когда зло получает зло свыше, добро падает. И таков порядок подъемов и падений, пока все зло, которое есть в человеке, не раскроется именно благодаря тому, что человек получает всякий раз добро, это называется подъемы. И потому один народ будет сильнее другого. Поэтому человек не должен впечатляться падениями, он должен всякий раз спросить у Творца, чтобы он приблизил его к себе. И из сказанного следует объяснить слова: «До сих пор помогало нам милосердие Твое и не оставляло нас, милость Твоя, Творец Всесильный наш». И следует спросить, в каком состоянии он находится сейчас, и каково было его состояние, в котором он находился до нынешнего времени. И на это он говорит, что это нечто новое, как будто сейчас он находится в состоянии блага и наслаждения. А до этого он не находился в хорошем состоянии, а был в состоянии, когда ему не было хорошо. А сейчас он пришел к осознанию, что и до этого момента то, что мы чувствовали, эти ощущения были тоже помощью свыше, со стороны милосердия, несмотря на то, что он и не чувствовал, что это милосердие. Но теперь он видит, что и тогда наши ощущения были, когда мы чувствовали, что это плохое состояние, это тоже было со стороны милосердия. И не оставляла нас милость Твоя. То есть и тогда высшее управление было со стороны милости, а не со стороны суда. И следует понять, как это, то есть сказать, что и плохое состояние было милосердием. А, как сказано выше, нет света без кли, потому что человеку не могут дать нечто, если у него нет потребности в этом. Подобно тому, как человек не может есть, если он не голоден и тому подобное. Поэтому, когда человек начинает идти по пути Творца, то есть, чтобы прийти к слиянию с Творцом, человек не может получить помощь от Творца, так как в мире принято, что человек не просит помощи у кого-либо, кроме как в том месте, где он не может сделать это сам.
1: Поэтому, когда человек думает, что сам может достичь способности работать ради отдачи, он не просит Творца помочь ему. Поэтому, когда человек начинает работать ради Творца и каждый раз видит, что он не способен достичь ступени работы ради отдачи, тогда он становится нуждающимся в помощи Творца, чтобы он помог ему. Отсюда следует, что все падения, которые были у человека, вплоть до того, что иногда он отчаивается и раскаивается в прошлых благих делах, и хочет сбежать с поля боя. И, конечно, эти состояния называются плохими. Он был в состоянии грешника. Но потом, когда он достиг хисарона кли в полной мере, то есть когда он увидел, что его кли полно недостатков, тогда Творец дал ему помощь, то есть желание отдавать вторую природу. И тогда он видит, что и раньше, когда он чувствовал много падений, он думал, что причина была в том, что он был непригоден для этого, и поэтому он получает падение. А теперь он видит, что и раньше это была помощь со стороны Творца. И в этом смысл сказанного: «До сих пор помогало нам милосердие Твое». И все это было только милость, как сказано, и не оставляла нас милость Твоя.
2: Навор ла шиур ми таарих ха-хамиши ла-шени 2002.
0: Видим урок из 5 февраля 2002 года. Мы прослушали статью, что такое запах одежд его в духовной работе. Шлавея Сулам, первый том, страница 205. Каково основное содержание статьи? Зло не приходит со стороны Творца, а все в управлении добрым, доброе творящее добро, для плохих и для хороших, а любое действие, которое приходит человеку свыше, это только чтобы приблизить его к Творцу. Человек, который вначале чувствует управление только через свои ощущения, то есть как горькое и сладкое, конечно, ощущает это как подъем и падение. А потом, когда он присоединяет к восприятию управления Творца им истину ложь, он видит, что там, где ему кажется, что это горькое, он видит, что это истина, и благодаря этому горькое становится целиком сладким, и он видит, что падение помогает ему еще больше, чем подъемы продвигаться, и насколько подъем больше. Это, в общем, поддержка сил, которая позволит ему справляться с падением и превратить ее в добро. Все подъемы с одной ступени на другую с помощью зла, которое раскрывается благодаря падению. И отсюда он приходит к пониманию, что в мире вообще нет зла, а это только милость, и от покрытых хасадим они становятся раскрытыми хасадим.
1: Есть
0: вопросы?
1: Что делать, если есть чувство сытости, когда человек чувствует себя сытым и не голоден к духовному?
0: Не голоден, не сыт. Чувствует так, что нет ничего. И так хорошо, что будет, это будет хорошо. Это признак того, что нужно сделать выбор, добавить усилия. Надавить на себя немножко больше, чтобы войти в статью, в какое-то впечатление от высшей мудрости, кабалы, впечатление от товарищей. Я вижу, как тот впечатляется, этот впечатляется, я вижу, как этот спит. Ну, так как тело сидит, скоро упадет со стула. То есть от того, от кого впечатляться. Написано, что всякий раз нужно выбирать лучшее окружение. Так и прилепи себя всякий раз к кому-то, кто тебе кажется, что больше впечатляется, чем ты. Впечатляйся от него. Вот и все. И так это сможешь подниматься. И если ты в силе сейчас, то пробуждай других, это тоже будет тебе в заслугу, вместо того, что ты опускаешься, ты видишь, кто-то опустился, а ты помоги ему подняться. Это как будто ты опустился и поднялся. Слияние — это тоже действие. Именно то же самое действие. То есть поэтому нужно просто работать, то есть видеть в каждом состоянии хорошее состояние, с которым можно начинать работать. Если у тебя только возникла мысль, почему я так, почему я не делаю что-то, или что я должен делать и так далее, что-то такого типа, это признак того, что тебя пробуждают свыше и хотят, чтобы именно из этого состояния ты как-то сдвинулся. И тогда всеми средствами старайся.
1: Да. Можно такой же вопрос, какой раз. Я хочу знать, возможно ли некое состояние, когда человек просто забывает все, что учил до сих пор?
0: Человек забывает то, что он учил? Или о работе? Есть состояние, когда я просто забываю о моем распорядке дня и кручусь, путаюсь, у меня есть разные вещи, вдруг, не дай бог, какие-то беды или такие события. Поэтому нужно заранее установить по часам и по дневнику, календарю, что именно мне надо делать. У меня есть для этого часы. Зато у меня день организован более-менее. Кроме того, что Несси иногда мне там устраивает беспорядок со встречами. И все. Я знаю, что это и это должно произойти. Есть тест, первая часть, я сейчас делаю для Москвы. Есть форум с прошлого года. Есть еще 5-6 книг в пути, каждая готовится. Есть 20 вопросов-ответов, имейлы, интернет и так далее. Короче говоря, я знаю, что для всего я должен столько-то посвятить время, у меня нет выбора. Кроме того, что нужно работать несколько часов, чтобы зарабатывать деньги. Есть распорядок. И если я забываю, не забываю, все-таки через час-два я прихожу к какому-то состоянию, согласно моему распорядку, который пробуждает меня, напоминает мне об этом. Это обязательно. Кроме этого, есть тут шамати в час дня, читают статью, иногда кто-то звонит из товарищей, говорит, как дела, как ты, думаешь, так или иначе. Я вообще не думаю ни так, ни иначе, но его вопрос возвращает меня уже в состояние. Вначале, когда он начинает, я его проклинаю, потом вижу, нет, нужно иначе, что я становлюсь как животное. И как-то я соглашаюсь с ним, и потом даже мне нравится, что он позвонил мне, так это верно? Теперь. Мы — мир действия. То есть то, что происходит здесь, это только в мире, которая опускается свыше. Если каждую секунду, каждое мгновение, каждое состояние будет опускаться в этот мир свыше, то в этом мире это не будет существовать. Этот мир не будет существовать. Не то, что тут есть что-то, какой-то предмет, и достаточно, что он устроен, сделан, существует, и не нужно сейчас заботиться о нем. Нет такого. Только нам кажется, что мы не видим причины и следствия. Но все, он должен все время, ты должен все время давать ему существование, иначе у него не будет существования. То есть, что свет должен действовать на него и через нисхождение строить это облачение на него, оболочку, и все время давать ему пропитание, то, что называется, кормить его, давать ему энергию, допустим, для существования. И поэтому то, что самое мертвое, не меняется ничего, это пустыня такая, это не может быть, если только с помощью действия, непрекращающегося действия света свыше. Именно на это состояние есть намерение и в точности действия свыше, и так это растет. То есть нет состояния, которое не находилось бы под контролем свыше, и что это желательно каждую секунду, пока оно еще не изменилось. Есть состояние, когда человек чувствует, как это происходит с ним, до такой степени, что даже все уходит, все приходит или не изменяется. Так в любом состоянии, даже когда не изменяется, как я объяснил, и когда уходит и приходит, это все направлено свыше, специально делается свыше. И во всех этих изменениях мы должны понять, что если свет прекратится, то и я исчезнет. Очень просто, как мы учим о четырех стадиях прямого света. Свет не будет делать кли, не будет создавать желание, не будет давать существование желанию в каждую секунду, да, когда опускается свыше из бесконечности. Это кли просто не будет существовать, желания этого не будет. Свет предшествует кли. Если свет исчез из кли в чем-то, не в смысле его существования, а в смысле его наполнения, то кли чувствует себя пустым. И эти вещи происходят с человеком, который продвигается так с достаточно большой частотой. Когда хотят, чтобы изменить человека, его состояние, то просто свет, который был прежде как наполнение, исчезает, и вместо него приходит новый свет и новые свойства, якобы наполнение новое. И человеку кажется, что то, что было у него совершенно, он забыл, у него нет ничего, и, может быть, вложил несколько недель, месяцев или лет, и не осталось воспоминания об этом. Он слышит слова, не понимает, что это за слова, вдруг он не читал, не слышал их никогда. Это вещи известные. Какова причина этого? Ему хотят сменить состояние, но пока что в середине происходит так, что он чувствует себя, что он находится между небом и землей совершенно. И так написано о Большем Тове, что у него были такие падения, когда он забывал, как слова, буквы. И его служка напоминал ему, помогал ему, это алиф, бет, гимл. Так он как бы возвращался к буквам, соединению слова, потом предложение Баршентов, один из великих каббалистов. До такой степени есть исторжение светов. Со стороны света это простое действие, то, что происходит с нами. Самое маленькое движение света делает нам изменения просто от одного края до другого. Ты видишь, мы живем от тоненькой свечки, которая нисходит свыше и опускается и облачается в нас, в нескольких, как это сказать, порциях. Самая нижняя его порция, то, что она строит вокруг себя, материальное кли, тело человека, в котором есть тоже и неживое, растительное, животное, говорящее. И у каждого его собственный особый свет для его типа, который строит вокруг него клипу, соответственно, ему. У нас есть вещи неживые, есть то, что растительное тело, есть то, что живет в теле, животное, развивается это животное, растительное животное, которое развивается уже тоже. Неживое не развивается. Растительное в нас рождается и растет, потом умирает. Да? Волосы, ногти разные такие, части растительного. Потом животное в нас. Это все наше тело. Это зародыши, семени, которые развиваются, пока не становятся маленьким, потом большим, старым, умирает. У него есть порядок собственного развития. Это благодаря порции света, которая относится к уровню животного. А потом на уровне животного есть уровень человека, человеческий, который развивается из животных страстей к деньгам, к почестям, к знаниям. Потом из этого в это облачается еще порция света, еще более высокая, которая называется уже точка в сердце. И в ней тоже развитие уже, которое называется в начале время подготовки, а потом уже развитие святой души. Ты видишь, приходит свет, в общем, тонкая свечка, но посмотри, на сколько частей она делится, и каждая часть строит вокруг себя собственное облачение. И в каждой части есть своя программа в соответствии с тоже программами в разных частях этого света, и они воздействуют друг на друга. Есть у этого общая программа на все это отношение, которое называется «человек в этом мире». И каждый из этих частей, которые в нас существует только благодаря свету. Если какая-то часть света прекратится, в этой мере человек умирает, или эта часть, то, что называется, в человеке умирает. Вот и все. Есть части, которые совершенно прекращаются, есть части, которые не прекращаются, а переходят от одного кругооборота в другой. То есть мы должны понять, что изменение света, которое строит в нас подъемы, падения, исторжение Мохин, и снова какой-то как бы подъем обратно к жизни, воскрешение, как бы это вещи, которые просто внутри всей природы есть такая цикличность, обновление. Но в духовной части в нас, конечно, это больше светит и больше ощущается, чем все остальные части из той тонкой свечки, которая в нас. Это для того, чтобы мы развились с его помощью быстрее. Его функция быстрее сделать уровень человека. Так нечего впечатляться тем, что вдруг я не знаю ничего, не помню ничего, не чувствую, мое будущее исчезает. Конечно, человек не может не впечатляться этим. Мы настолько зависим от маленького ощущения этой порции, вплоть до того, что мы не можем, что мы не сможем управлять этим. Пока не будем управлять этим с помощью экрана, не будем зависеть от всех этих вещей. Экран позволяет нам просто сделать исправление. Такое обрести такую силу, что даже если свет нет, когда он ушел, мне есть чем наполнить себя вместо этого ощущения будущего, уверенности, знания, реальности, личности моей, моей ориентации, где я, что мне есть чем наполнять. Это называется свет хасадим. И тогда я не завишу от этого совершенно, становлюсь свободным. Становлюсь свободным, я начинаю думать, так что я должен делать. Начиная с этого момента, и дальше я могу решить, действительно ли я могу быть оторванным от заботы о наполнении себя и думать о духовном, о божественном. Это все вопрос экрана. А? Хорошо? Шулим, только короткие вопросы, не мудрство. Есть полный хисарон, пока не раскроется зло полностью. Кто дает мне раскрыть зло во всей полноте?
1: Я сказал, что все раскрывается и все делается только с помощью света, в большей или меньшей степени, но все за счет света. Кто? После того, как я объяснил, ты спрашиваешь, кто?
0: Что значит «приступил и сделал вторичное, стало ему как дозволено»?
1: «Приступил и повторил, стало ему как дозволено». Но это значит, попросту говоря, если человек находится на каком-то духовном уровне, допустим, на 15-й ступени, и вот на этой 15-й ступени он выполняет разные духовные законы. И если ему посылают трудность, добавку желания получать, и из-за добавки желания получать, конечно же, он спускается со ступени моментально, тогда он становится преступником. Если он начинает работать с этой добавкой желания получать, чтобы подняться, исправить это падение, он тогда поднимается уже не на 15-ю ступень, а на 16-ю. Но если он не работает с этим желанием получать, приступил, то есть совершил нарушение из-за того, что свыше ему дали желание получать, а затем вместо того, чтобы исправить его и подняться, и сделать из этого нарушение, прегрешение, заповедь, он продолжает, не исправляя, работать внутри желания получать. Тогда называется, что он повторил. Он сделал второй раз, третий раз. Тогда все то желание получать, которое он приобрел, все, что не спустило его с 15-го вниз, стало ему как дозволено. Это, то есть он остался внизу, и все. Это называется «приступил и повторил». Приступил — заповедь, свой уровень, потому что дали ему свыше. Тут он не хозяин. За это его не наказывают. Наказывают его за то, что сделал во второй раз. Первый раз он не хозяин, он не виновен. Поэтому и называется «приступил и повторил». Сделал еще раз. Стал ему как дозволенное, дозволенное. Ты уже весь в этом. То есть нет тебе ни нарушений, ни заповеди. Ты сам решил, что ты уже не на 15-й ступени, а, скажем, на 13-й.
0: Так все-таки поднимаются оттуда дальше.
1: Ну, потом над ним жалятся с небес, жалеют его. Напоминают ему, что существует цель. Что такое жалость? Это когда с помощью удара тебе напоминают о цели творения, а что еще? Каким образом, неважно. Иногда чуть более красиво, иногда менее. Это зависит от человека и от замысла творения. Ну и вновь он начинает подниматься, искать, как, что. Как пишет Рабаш об этом. Человек живет в каком-то захолустном месте, и вдруг нашел книгу Зор, и начинает вспоминать по книге, что где-то он когда-то был, и теперь он находится в каком-то месте, куда его отбросило, а где-то он жил раньше, там был его дом, имеется в виду духовный дом, и там его семья. И он целиком оттуда его выбросило в какое-то далекое место. Хотя здесь у него тоже есть и семья, и жена, и дети, и товарищи, и все такое, но это на животном уровне. А он принадлежит к духовной ступени, там его настоящая семья, там его дом, там его настоящие товарищи, и все души праведников, которые есть, и его товарищи, и так далее. И он начинает думать. Но повторил, это значит, что второй раз, когда он делает это от себя самого. Не потому, что ему дают свыше, добавляют ему желание получать. Понятно?
0: Есть какая-то порция света, которая действует на кли, называемые группы, или люди здесь просто собираются и укрепляют, как-то ускоряют друг друга?
1: Все идет свыше, все наше функционирование свыше. Внизу у нас это только мир действия, я говорил. Если ты хочешь что-то изменить в этом мире, для тебя есть только одно решение. Поднимись наверх, включайся в систему управления, наблюдения, в систему надзора. И насколько ты можешь войти туда по подобию свойств, в силу твоего понимания и доброго желания, насколько тебе дадут добавить это добро, то этим ты можешь вызвать также и хорошую добавку внизу. Только таким образом ты можешь что-то изменить. Как мы изучаем, что есть свобода выбора только в одном. Сделать чуть-чуть скачок вверх. Только в направлении вверх, только в одном направлении. В одну сторону, в таком узком, точном, направленном. Только в этом есть выбор. Хочешь ты или не хочешь, пожалуйста. Но только это дано для твоего свободного движения. И это дано после того, как ты поднимаешься наверх, то по твоему выбору тебе дается только одно — улучшить что-то внизу. Но лишь после того, как ты поднимешься. Кроме того, в нашем мире нет ничего нового, а лишь то, что спускается свыше. Хочешь что-то поменять? Пожалуйста, меняй. Поменяйся сам. И поэтому, если ты видишь в нашем мире людей, тела, каббалистов, может быть, тех, кто хочет быть каббалистом. То все это спускается свыше. Если человеку приходит какое-то желание,
2: то...
1: Насколько она соответствует своей форме наверху, она действительно группа. А если нет, это сборище насмешников. И самый первый закон в группе, то, что каждый должен относиться ко всем одинаково. Чтобы не было так, что этот мне ближе, а тот мне дальше. Этого я чуть больше люблю, а этого я отталкиваю. Это уже не группа и не объединение. Группа — это единение, объединение. Не может быть, чтобы было хоть какое-то отличие в отношениях между человеком и между кем-то, между остальными людьми. Вот над этим вы вообще не работаете. А ну как-то, если настроение в общем хорошо, то и замечательно. А дальше что? Не на чем не работать, иногда мне звонят так. Может быть, Раф, вы мне скажите, над чем нам еще поработать? Ничего не осталось, над чем работать, значит, вы уже праведники, уже в конечном исправлении.
2: Кен.
3: Так если у кого-то из группы все то же самое, кто-то другой из группы, если ты относишься к нему больше или меньше,
1: тогда нужно сидеть вместе и говорить об этом. Вы должны по-настоящему это выяснить и исправлять. Я знаю, что это есть в каждой группе. От первой до последней. И это первое условие. Я не понимаю, почему это не беспокоит людей. Продолжим еще.
3: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем в реализацию в десятке.
4: Кен. Ну, то, עכשיו я בסוף נגיד על השוויון, מאוד חשוב על
1: הקבוצה. В конце было очень важно о равенстве в группе. Потому что объединение означает, что я ко всем отношусь одинаково, а не то, что кто-то ближе, кто-то нет. Если этого нет, Рав сказал, практически в каждой десятке, ну, в десятках, как тогда они были, с этим проблемы, то это надо исправлять. Относительно того, как занулять, когда он говорит, иногда нужно начать сначала, ты чувствуешь, что у тебя все исчезло. Это делается для того, чтобы ты поднялся на следующую ступень, добавляется авиют, желание получать. Если над этим не работать, спускаешься еще ниже. Потом сверху могут смилостивиться, это значит напомнить тебе о цели творения.
3: Мы должны видеть в каждом состоянии, в хорошем состоянии, что с него можно начинать работу. Это касается падений, которые раскрываются, что раз есть добавка, желание, и мы должны работать с ней. Рассказал, что нужно прилепить себя к тому, кто больше, чем ты воодушевляешься. Если ты находишься в силе, ты можешь пробуждать других, и этим как пользоваться падением, которое есть у товарища для своего подъема. Объяснил то, что как бы есть... тонкая свечка, которая разделяется на много частей, каждая часть как будто проявляется в другом товарище, в том, что мы начинаем как бы поднимать друг друга, мы можем соединить эти части. Говорил о том, что есть цикличность, как бы подъемы и падения, это естественная вещь в природе, есть цикличность. Но у нас это как раз больше выделяется. Человек находится на духовной ступени, ему дают еще трудность, добавку желания получать, когда он справляет это, он поднимается на более высокую ступень.
2: В начале Рав сказал, что в принципе то, что написано в статье, что не приходит зло со стороны Творца, управление как доброе всем, плохим и хорошим. А происходит все то, как определил Творец. Если это мы не постигаем, то мы чувствуем только сладкое и горькое, и тогда нам все воспринимается как подъемы и падения. Потом мы все это добавляем к восприятию Творца, и тогда нам это горькое может показаться истиной. Еще говорил, что делать с состоянием сытости, когда человек не чувствует голода к духовному. Нужно тогда молиться, просить, добавлять усилия, не уступать.
3: Они спрашивали Рав о состоянии, когда человек забывает обо всем. На самом деле это вытекает из того, что проходит состояние в таком виде. Свет удерживает кли, если кли опустошается, то человек входит в такое состояние, но это только для перехода в следующее состояние, и в таких ситуациях человек действительно может забыть обо всем. И пример каббалиста, который забыл даже алфавит. Рав еще говорил о распорядке дня, что это тоже помогает человеку как бы удерживаться в таких ситуациях, когда он забывает о вещах. И дал пример о себе, как это помогает ему всегда возвращаться к правильной мысли. И товарищи, которые звонят, это тоже удерживают
5: тебя. Сказал, что чем больше подъем, то, в общем, это поддержка, которая может превратить следующее падение во благо. Так, на некотором этапе человек может раскрыть, что зла нет, есть только хасадим. Скрытые хасади могут перейти к раскрытым. Объясню, что такое экран, что позволяет в состоянии пустого кли наполнить себя светом хасадин. И тогда выйти из заботы о самонаполнении к заботе о отдаче о духовном. Это называется экраном. Есть только один свободный выбор, все приходит свыше.
6: И все
5: поразительно, как управляется этот мир. Только со светом, который наполняет все. Нужно сделать только один шаг по отношению к цели. Если он приходит к подобию по свойствам, то должен что-то исправить снизу. А еще важно, что было в конце. Нужно работать над равенством ко всем, иначе это не группа. Надо подумать, что с этим делать.
3: Перейдем к следующей части урока.

Учение десяти сферот. Дорогие друзья, мы изучаем учение десяти сферот, том 2, часть 6. Начнем урок с Рабашем. Подобно светам общего Аб,

0: которые раскрываются те саарот, что исходит из Аб, общего Аб, остальных частей, скрыты внутри общего Сак. Здесь результат так строит Исот. Потом не думаю, что Исаак распространяется ниже табура. И
1: то, что произошло с Зивуга сейчас на Цимцум Бет, так есть разница то, что было наверху, и то, что внизу. Ахав. И что было в Рош? Это половина ступени, не действует, да, но есть еще Саарот, это второе сокращение. Что здесь настолько трудно, что в Саар нет никаких изменений? Но тут дополнилось к нему Ахав. Саг также называется Рош. И у нас есть три гимел облачения и бета-виют. Это называется Тамим. Но то, что касается нового Зивуга, что произошло в Саге, называется Сарот, волосы. Рош. Только оттуда и наверх. Поэтому называется Сарот. Это Рош. А если это Рош, будем учиться от Рош. Будем учить Рош Сага. Получается, как всегда, каждый парцов, который выходит, выходит с места Зивуга и вниз, от П вниз, и называется Гуф. И здесь также Ахаб Саг называется Гуф. И там выходит мир Никудим. И получается, общий Саг называется Никудим. И когда выходит из Аб общего, то есть уже называется Гуф Сага. Это уже не то же самое. При этом здесь Рош Никудим, то есть Рош в состоянии Тамим, то есть волосы головы дословно называются. Если это Рош, то мы считаем это за Саг. И там есть все 10 сферот. И Аб. А если так, то от Никудим я говорю. Я говорю не Никудим, а это уже называется Саг. Саг уже называется высшее состояние Саг. А что такое высший Саг? Аб. Поэтому волосы называются Рош. А Сарот Дикна, бороды дословно, это уже Гуф. Это нижний парцуф. Начинается с места Зивуга и вниз. Поэтому начинает где? С Ахапа. Но может облачить там то, что после сокращения второго. Поэтому то, что от табора вниз, должно спуститься с этого места. Спускается под табор А, только Ишсут мы изучаем, находится от табора наверху, потому что он там тоже еще нет этого сокращения. И пусть мы знаем, что Малхут Никуди, что мир Никудим вышел на нечто новое, чего не было сейчас. И первая причина — это Зивук Нижний Гей Война. Это называется второе сокращение. Это было первый раз в Рожде Сага. Так я слышу, слушаю. Теперь, согласно известному закону, что всякий нижний начинается с места Зивуга и вниз, и получается, что и мир Никудим. Где он должен начаться? Из Никвейнайм и вниз. Поэтому он говорит нам, что сарот рейша, волосы головы дословно, а это рожь, Это подобно рожь-ступени, самой по себе. А что такое рожь, самой ступени? Это гимел-бет, аб. А и когда выходит оттуда вниз, то есть мир Никудия, поскольку он хочет описать, что там есть бет-эт-лапшут, что называется сагга, то это называется уже общая сага. Это не настоящая сага, это внутренняя, не внутренняя часть саг. Выходит это на саг, на бет-эт-лапшут. А где же он начинает? С места зевога и ниже. Но мы говорим, он не может там облачиться, потому что там все еще есть место первого сокращения, которое вообще там не различается. Все включено в акудим. Только когда он спускается под табор, тогда это называется его ступень, откуда он приходит. Вот об этом что ты спрашиваешь? Общий аб, то есть называется корнем, как семя, которое включает в себя все дерево. Это уменьшение. Потому что аб не настоящий зевух был на беталев. Но поскольку я говорю, что это рожь, там уже не распознается никаких ограничений. Поэтому мы изучаем его как сам сага. И как в самом сага есть гимел и тлапшут, который называется аб, я называю его по имени высшей ступени. Но общий аб — это не настоящий внутренний саг. Он уже вышел на бет и тлапшут и алиф авиот. А кто же является настоящим общим сага? Мир Никудим, у которого есть бетет лапшут и алиф авиют. Где это различается, эта ступень? Ниже места зевуга. Теперь, а мы говорим, что он не облачается в это место, то только получает света с этого места. Это называется хабдикны. Но распространяется под табор. Да почему? На какие решемот был сделан зевук в рожь де сагга? На решемот никуда де сагга. Где они были? Под табором. Поэтому они должны были спуститься на свое место, откуда пришли. Но мы только учим нечто новое. Поскольку первая рожь, которая раскрылся внизу, тоже называется первый рожь, то есть он считается сокращенным относительно той же ступени акудим. И точка. Мы должны помнить правила. Правильно. Хотя зиву, который был в рожь де саг в высшем и породил беталев, когда он рождается и приходит к нижнему, сам нижний должен сделать зиву к дака, и от него и наверх выходит рожь. От него вниз выходит парцуф, да, там парцуф, выходит гуф. Там был зевук в рожь гальгальта на гемелавиюта. И он спускается вниз. Когда же мы учим, что гемелавиют, который спустился вниз, тогда в хазе де гальгальта там стал П, что означает, он сам должен сделать зевук дака. Так что от него наверх выходит рожь, и от него же вниз выходит гуф. Получается, что кроме того, что мы учим рожь, первая рожь, сарот рожь, мы должны учить и сарот, и мы должны изучать первую рожь, и то, что делает сам потом нижний. Это называется первая рожь и шсуд, поэтому говорят, что в нем различается так же, как в аб, то есть в нем там еще нет второго сокращения. Он находится выше табора. Поэтому надо начать так, пункт 6, 396 страница, пункт 6. И хотел... Так, Ари. И вот хотел вывести также из внутренних Ма и Бон, что в нем, их внешнюю часть.

0: Из его последней гей выходит мир Ацилут. Получается, что внутренняя авая наружу, кто вывел это? Это внутренняя авая выводит их, то, что было внутренним, выходит во внешнюю, выводит во внешнюю часть наружу. И как происходит выход наружу, мы учили, что каждый раз ступень опускается на более низкий уровень в силу ослабления экрана. Далет геймел бет алеф павиют шореш. Поэтому, когда говорится, что он хочет вывести Ма и Бон, нужно объяснить здесь. И вот хотел вывести также из внутренних Ма и Бон, что в нем их внешнюю часть наружу. То есть, какие внутренние Ма и Бон? Вавы, которые в нем. И вот он выводит их наружу. Но это самое легкое объяснение. Легче всего учить. Так. И вот он говорит, тогда поднялись все внутренние ступени Саг, стадии Саг, скрытые во внутренних Майбон. То есть мы учим, что Рав Ари здесь говорит, то есть мы учим, что порядок ослабления экрана, истончения экрана начинается с Гальгальте, затем там Далет Гимел в Аб, Гимел Абед в Саг, Бет Алеф должен быть в Никоне, выше включает нижний Майбон. Как он говорит, Сага называется Аха. Также, когда мы говорим о Никуде, он называет их также Майбон. Теперь здесь еще один момент, что по порядку должно было выйти Бет Алеф из Саг, который является Гимел Бет. Но здесь есть еще дополнительные обстоятельства, когда Никудо де Саг распространились под Табур Ак, смешались там и облачились в зон Деак, который под табором. Поэтому Сага, когда пришло время выйти и вывести Бет Дейт Лапшут и Алеф Авиюта, поднялись также Решемот от Далет Гимел. То есть то, что он хочет здесь сказать. И тогда поднялись все внутренние свойства Саг, скрытые во внутренних Ма и Бон. И тогда эти Ма и Бон, то есть Далет Гимел, который находится в зонде Ак, это их Ман к самим Тамим де Саг. А что такое Тамим де Саг? Это ступень, которая не облачена внутрь Ма и Бон. Она не распространилась вниз и не смешалась там.
1: Перейдем к следующей части урока и споем песню.

0: טוב, שלום, חברים. אנחנו...
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы вместе строим духовное общество. Строим духовное общество. И мы продолжаем. Мы хотим заново пробудить все наши ценности, важность. И в итоге пробудить Творца. И сегодня мы хотим поговорить об очень важной ценности на нашем пути. Это наша связь с первоисточниками, с каббалистами, которые написали нам первоисточники и передали нам. Мы видим, насколько они актуальны сейчас. Каждый читает какой-то первоисточник, потом, когда он приходит на урок, он снова читает это с десяткой и видит, какие новые вещи пробуждаются в процессе урока. Мы видим, насколько это все обновляется. Мы находим в тех же словах и предложениях особые такие внутренние вещи. И не только из написанного источника, но также и от снятого источника. Мы видим то, что Рав говорит нам, насколько это живо, насколько это вечно, актуально. Но прежде чем мы углубимся вместе в эту тему, давайте послушаем беседу в пути, которая прошла на прошлой неделе. И она как раз-таки обсуждала вот эту тему, как учиться на уроке. Я вижу, что на утренних уроках понятно, что это эгоистически, но когда мы вместе читаем первоисточники и слушаем Рава, мы получаем большое удовлетворение. Я хотел спросить, как работать, как вы работаете, как вообще работать с этим наслаждением во время урока? Что это за работа? Это не какое-то наслаждение материальное, интеллектуальное, практический совет. Может быть, завтра у меня не будет вкуса, и работа будет другой. Но сейчас есть такие вкусы урока. И что делать с этим наслаждением, которое раскрывается? Это хорошо наслаждаться утренним уроком?
2: Конечно, конечно. Наслаждаться уроком?
1: Да. Я наслаждаюсь с товарищами, сижу, слушаю Рава.
2: После все, что ты скажешь после этого, это все нормально.
1: А если не наслаждаюсь уроком, это хорошо?
2: Не наслаждаться, тогда надо искать, как наслаждаться.
1: Может быть, это естественно. Часть десятки наслаждается, часть нет, завтра сменится.
2: Есть такая часть, есть другая часть, все это разделяется, да. Но человек может наслаждаться. Другие кто-то не могут наслаждаться, но на другой части урока. Но надо постараться войти в урок. Как на трапезу. И тогда ты начнешь ощущать.
1: Какая работа с наслаждением во время урока? Человек наслаждается во время урока, наполняется.
2: Да.
1: И в чем заключается его работа с этим наслаждением?
2: Ну, он наслаждается тем, что он слышит то, что в Торе, да, от его товарищей. От товарищей.
1: А что он должен с этим делать?
2: И он хочет, чтобы все получили бы, да, такой же вид наслаждения.
1: То есть для него важно, чтобы и товарищи его тоже наслаждались, как и он. А если товарищ не наслаждается от урока, не наслаждается, нет у него наслаждения.
2: Тогда он должен за него молиться.
1: Мы должны молиться за него?
2: Да.
1: Как десятка?
2: Да.
1: Желательное состояние на уроке, чтобы человек наслаждался?
2: Да.
1: Допустим, вы, когда сидели у Рабаша, вы наслаждались от каждого урока?
2: Да.
1: А были уроки, когда вы чувствовали какую-то безвкусицу и не было наслаждения?
2: Да, иногда.
1: Что вы делали в таких состояниях?
2: Нужно молиться.
1: То есть, если человек не наслаждается, он должен молиться. Это работа?
2: Да. Спрашивать Творца, почему я не наслаждаюсь?
1: В чем заключается причина наслаждения? Может быть, это все эгоистически? Я наслаждаюсь, я изучаю что-то новое, получаю какие-то новые чувства, состояния. Да, наука. Я ее изучаю и наслаждаюсь. Это верно?
2: Нет.
1: Почему нет? Чем это отличается от любой другой учебы, где я просто становился умнее?
2: Что есть во всякой другой учебе, я не знаю. Но если учебой ты не наслаждаешься этим, ты должен спросить Творца.
1: Я спрашиваю, чем это отличается от какого-нибудь ученого в университете, он тоже что-то изучает, получает наслаждение. В академии?
2: Нет, это нечто другое.
1: И чем отличается здесь, в Кабале?
2: Потому что ты наслаждаешься тем, что ты изучаешь Тору. А из Торы ты стараешься извлечь свет, возвращающий к источнику. А если не... Если ты не знаешь... Как это сделать, то ты должен спросить. Все?
1: Когда человек наслаждается во время урока от изучения Торы,
2: да.
1: Можно ли сказать, что это связь со светом, он впечатляется от света?
2: Когда человек наслаждается уроком Торы, он наслаждается светом. Да.
1: Духовное наслаждение облачается в 5 органов чувств, или она остается только в 6-м чувстве, в точке в сердце, там место наслаждения от урока Торы?
2: Нет, и так, и так.
1: То есть это полностью облачается, есть наслаждение от того, чтобы распространять науку Каббала? Обучать, передавать. Это
2: такое
1: наслаждение? Или это тоже наслаждение?
2: Нет, это другое наслаждение.
1: А есть такие, кто наслаждается от распространения, а другие от учебы?
2: Да.
1: От чего это зависит?
2: Характер человека, как он рождается.
1: А можно наслаждаться и от того, и от другого?
2: Ну, сделай, попробуй, расскажешь нам. Я хочу сказать Лыхаем. Я хочу видеть этих товарищей. Я надеюсь, что мы в самое ближайшее время удостоимся все мы общего ощущения и сможем раскрыть Творцу любовь и радость в том, что мы получаем от Него.
1: Лехаим. Мы, когда находишься перед товарищами, ты преподаешь и чувствуешь такую критику, такое напряжение в воздухе. Что с этим делать, с этим ощущением?
2: А пусть исправляет себя.
1: Товарищ или преподаватель?
2: Товарищ. От Творца, от Учителя ты не можешь ждать, что он будет исправлять себя.
1: Есть такие состояния, что один товарищ обучает других товарищей, преподает им.
2: Да.
1: Что можно получить от него?
2: А все, что хочешь.
1: Это зависит от получающего?
2: Да.
1: Или отдающего?
2: Нет, от получающего.
1: То есть, допустим, он пришел до меня за 10 лет, а я ему сейчас преподаю, даю ему какой-то урок. Он может получить от меня какие-то обновления?
2: Да.
1: Да? Так это вообще не зависит от того, какая кукла там сидит, а зависит от того, кто хочет получить.
2: Да.
1: И все-таки говорят, что там вот Рабаш говорит, Бали Сулам говорит, и это какой-то другой дух. А ты кто такой?
2: Да это психология. Так думают.
1: Психологически есть разница, когда Рабаш говорит или какой-то другой товарищ с другой точкой в сердце?
2: Конечно.
1: Есть разница?
2: Да.
1: Ну, зависит, значит, тогда не только от получающего, но и от дающего.
2: Да.
1: Рав, вы чувствовали иногда какую-то критику, когда вы преподавали?
2: Да всегда.
1: Ну, когда Рабаш был в больнице, кто его менял? Я понял, что месяцами он находился в больнице.
2: Обычно Миллер.
1: А кто его выбрал? Рабаш сказал Миллеру, ты будешь преподавать?
2: Да.
1: То есть он его поставил. Не кто-то там выскочил. Он сказал ему, ты...
2: Да.
1: Он знал лучший материал, почему он выбрал его, а не кого-то другого?
2: Да потому что Миллер в глазах всех был самым близким к Рабашу.
1: Да, это вопрос близости?
2: Да.
1: И поэтому от него больше принимали, да, больше ценили его.
2: Да, что получат от Миллера больше.
1: От Миллера они получали так же, как от Рабаша?
2: Нет.
1: Нет. И что делать, если сидел там у Миллера кто-то в классе? Говорит, кто такой Миллер, который мне сейчас преподает? Я хочу от Рабаша.
2: Но Рабаш уже не может.
1: Ну так послушаем тогда Рабаша в записи, статью Рабаша. Вот зачем мне слушать Миллера? Что сказать такому товарищу, который говорит, зачем мне слушать этого Миллера? Ну хорошо, он праведник, но я хочу читать Рабаша, статью, и в этом у меня больше духовная польза. Почитать что-то, может быть, ТАСС.
2: Да.
1: Что бы вы сказали такому товарищу, который пришел с такой критикой?
2: Я бы сказал ему сидеть и не раскрывать рта, а слушать то, как Миллер, который ученик Рабаша, то, как Миллер проводит урок.
1: И от этого Миллера что я могу получить?
2: Ты можешь получить от него все, что ты хочешь.
1: Ра, вы сказали что-то, что привлекло мое внимание. Когда человек преподает, он преподает то, что услышал от учителя, или он преподает свои знания?
2: Да это, в принципе, практически то же самое.
1: То есть все, что есть в человеке, это его результат, его близости с учителем.
2: Да.
1: И когда он преподает себя, или он преподает близость к учителю? Что он преподает?
2: Близость.
1: Близость к учителю. Так вы тоже чувствуете, когда вы преподаете свою близость к Рабашу?
2: Стараюсь. Пытаюсь.
1: Но это то, что вы хотите передать?
2: Да.
1: То есть все, что вы получили от него, это вы хотите передать? То есть дух?
2: Да.
1: А что

0: близость. Каждый, кто учился у вас, сейчас он близок к вам?
1: Каждый, кто учится у меня, хочу ли я этого или не хочу, он получает дух от меня.
0: Могут здесь сидеть два ученика. Один получает какие-то свои знания, другой получает какой-то дух, другой как-то физически близок. У каждого есть свой вид связи. Что считается здесь близостью?
1: То, что они думают.
0: А что они передают дальше?
1: Да, отсюда не передают дальше.
0: Вопрос. Каждый, кто учился у Рава Лайтмана, ну, годами, он может потенциально быть передающим дальше?
1: Да.
0: У Рабаша были ученики, которых он любил? Такое особое отношение?
1: От Миллера он черпал силы.
0: Что было в нем особенного?
1: Преданность.
2: Кен. Киатанене.
0: Да, потому что ты наслаждаешься от того, что ты изучаешь Тору, и из Торы ты стараешься извлечь свет, возвращающий к источнику. Ты наслаждаешься от того, что учишь Тору, а из Торы ты стараешься извлечь свет, возвращающий к источнику. Наша жизнь, она крутится вокруг урока. Урок — это основа, это сердце. Это вершина дня. Мы изучаем много первоисточников, мы читаем труды Рабаша, мы читаем статьи Бали Сулама, мы изучаем Птиху, мы слышим уроки в записи Рава, беседы, как вот сейчас мы слышали. Мы слышали сегодня запись Рабаша, ТЭС. И у нас есть разные первоисточники, и каждый естественным образом, очевидно, развивает то или иное отношение к разным первоисточникам. Есть такие, кто больше привязан к определенным источникам, другие к другим. И так вот с годами урок становится уже местом работы. То есть это уже не какое-то произвольное действие. Это состояние, к которому готовится. Весь день становится подготовкой к уроку. Есть подготовка, есть подготовка к подготовке. Есть беседы в Зуме, как подготовка к уроку. Есть действия, которые мы производим. Все сводится в итоге к этой вершине, где сидит десятка перед источником, вместе с Равом и вместе с товарищами. И старается привлечь свет, возвращающий к источнику. И здесь мы стараемся понять, как мы можем это действие сделать наилучшим образом. Сейчас мы хотим провести семинар. Мы знаем, что каждый из товарищей, он... ему ближе разные источники в разные периоды времени, разные состояния, которые он проходит. Как мы в десятке, каждый в своей десятке, можем помочь друг другу привлечь свет, возвращающий к источнику, без всякой связи с тем, что я наслаждаюсь или не наслаждаюсь от учебы на уроке. Еще раз. Как мы в десятке можем помочь друг другу привлечь свет, возвращающий к источнику, без связи с мерой наслаждения. Наслаждение от учебы. 5 минут семинар.
1: Ну, как Авиу сказал, с течением лет урок становится местом работы. Ну, правильно. Как мы это слышали, мы должны наслаждаться уроком. На самом деле это компонент так очень важный. Но правильно, что и без всякой связи, получаю ли я удовольствие или не получаю, я пришел работать. Я пришел работать, я пришел изучать Тору, привлекать свет, возвращаясь к источнику.
2: אם אני לא טועה גם איזה דיבור על בחירה חופשית שאדם צריך לחפש את ה...
0: говорилось в свободе выбора и человек должен искать окружение, которое будет его подталкивать искать свет подобие свойств. И чем больше мы будем реализовывать первоисточник, говорить об этом, напоминать друг другу, давать примеры друг другу и реализовывать, показывать нашу группу, которая стремится вперед, так друг другу.
1: А как помогать друг другу? Это давать важность. Вот сейчас мы работаем. Важность урока — это наш источник. Ты должен быть на уроке для того, чтобы получать силы и работать весь день, а потом ты снова готовишься к уроку. И вся реализация, она через урок, и то, как помочь друг другу, это действительно напоминать. Это наша работа, как Леон сказал. И все время быть в молитве на уроке, и неважно тут, что ты любишь больше или меньше там любишь. Работать поверх этого. Если у тебя на пути есть что-то, что там тебя волнует, это замечательно. Но главным образом, независимо от этого, все время быть в молитве.
0: Как мы поможем друг другу привлечь свет, возвращающий к источнику, над ощущением наслаждения? Нужно вернуться к принципам, как привлекать свет, возвращающий к источнику. Это зависит от требований, что я хочу от учебы и какое вознаграждение я требую от учебы. Согласно Баалю Суламу, это вера. Я хочу получить веру от урока, веру. То, что творит добро и творит добро. Еще это интенсивная работа над объединением. Я прихожу на урок, чтобы как бы работать со всеми своими сопротивлениями к объединению. И все это сводится к притяжению света, возвращающего к источнику. Мы можем прийти на урок, можем привлекать свет так вот спокойным образом, наслаждаться уроком. Но если нет вот этого напряжения к объединению, мы... как бы продолжаем, но должно быть интенсивное движение, чтобы окружающий свет стал светом, возвращающим к источнику.
1: Да, время урока — это время исправления. Исправление же происходит от света, возвращающего к источнику. И все наше намерение во время учебы должно быть только по отношению к этой силе, которая исправляет. И то, что мы делаем в течение дня, это как подготовка, когда приходит время урока, и снова получать исправление, так себя реализовывать.
0: Да, нужно участвовать, стараться. Сопереживать товарищу. И на уроке состояние должно быть либо молитва, либо просьба.
1: То, что может помочь, это ощущение ответственности за товарищей. Я не могу просто так, как бы в мыслях отключиться, даже что я даже, может быть, не получаю удовольствия. Но всегда это как раз хорошее состояние, когда я могу молиться, а в мыслях не убегать куда-то там. И если я вообще не получаю удовольствия, то у меня вообще никакого контакта нет. Наоборот, это возможность думать о товарищах и...
0: Итак, друзья, мы очень много участвуем на разных уроках равов, записи, которые были много лет назад. Есть уроки, которые больше 20 лет назад. Иногда мы слышим товарищей, что Рав не только комментирует Баля Сулама или Рабаша, то, что мы читаем в статье, а берет урок и ведет в какую-то сторону в соответствии с состоянием. Я вижу эти уроки, как будто бы они были вчера. Что значит, что Рав преподавал уроки, которые были связаны с тем состоянием? Иногда мы видим там товарищей и помним даже. Сенька там проходил все камеры по классу, мы видим, что многие из товарищей уже не с нами, каждый начинает там умничать со своими вопросами, Рав там ему отвечает, этот человек уже много лет не находится с нами. Естественным образом, так мы относимся к этому, говорим, ну, какая связь как-то связана сейчас с моей жизнью сегодня? Ну, урок был 20 лет назад, ну, был связан с определенным состоянием, ну, хорошо, это важно. Также спрашивают, может быть, мы не совсем вот уважаем тех, кто спрашивал тогда. Понятно, что Рав, он превыше всего. И здесь мы хотим задать один вопрос, который очень важный, о нашем отношении к учебе, к урокам в записи с Равом. И неважно, это было полгода назад или 25 лет назад, как мы можем сохранить правильное отношение к уроку, даже если у нас есть какие-то вопросы, сопротивления, сомнения. Как мы можем правильно относиться к урокам, даже когда у нас есть какие-то сомнения и возражение. 4 минуты.
2: Ну,
1: сопротивление, да, и вопросы даже, когда и Рав тут здесь находится. Это не связано с уроком в записи. Это состояние, которое проходит человек относительно цели.
2: И
1: его отношение, он должен все время вырабатывать отношения и исправлять это отношение. И всегда урок Рава, неважно, когда это было, это что-то очень высокое, и это можно почувствовать, то есть тут даже не нужно...
2: Короче,
1: на данный момент это то, что мы имеем, то, что нам дано, и с этим надо работать. Это неплохо. Есть люди, у которых вообще нет ничего, и много таких.
3: В конце каждого урока у нас есть подведение итога. Каждый товарищ высказывается, и ты вдруг слышишь, насколько это актуально. Сейчас мы учили такие принципы, которые мы должны реализовывать в десятке и в течение дня.
1: Всегда можно впечатлиться с той точки, что Рав, неважно, какой перед ним есть хиссарон, неважно, какой это год, место, отнестись к этому серьезно. Он знает и умеет, скажем, заткнуть рот тому, кому необходимо. И я как бы вот так отношусь к этим урокам в записи. Меня меньше интересует, кто задает вопрос, когда это было, актуально, не актуально, да? Там с нами он или уже не с нами? А вот как раз вся та серьезность, к которой Рав относится, это то, что мне интересно. И вот это вот ощущение твоего учителя. Есть такая вот важность отвечать и не игнорировать, и не забывать никакого хиссарона, который появляется перед ним, да, и давая какой-то ответ. Это то, что важно. Мы хотим быть учениками Рава, а не чего-то там еще.
0: Каждое слово Рава, ну это как статья Рабаша Балисулама, это первоисточник, и неважно, кто задает вопрос. И даже товарищи, которые оставили, они тоже вложили себя и в вопросы, и в разные вещи.
1: Я в огромном впечатлении от уроков записи. И я как бы тем восполняю все те годы, когда я не был в Нейбарухе, получаю все эти определения, понятия по поводу вещей. Да, когда я пришел в группу, это уже как бы было само собой разумеющимся, тогда уже не было неуместно это спрашивать. А тут Рав разъясняет все, почему это так вот в группе выстроено. И все это уже есть. Это уже в то время, когда он строил группу. И все эти вещи были еще, да, в его как бы видении. И на каждом уроке те же линии.
0: Сейчас посмотрим клип номер один и услышим ответ Рава на вопрос, который мы обсуждали. Пожалуйста.
1: Если урок в записи, то вы находитесь в контакте со мной. И тогда в той мере, насколько вы хотите быть на связи со мной и впитать от меня то, что я говорю, то в духовном ведь нет ни прошлого, настоящего и будущего, то ты находишься в том самом состоянии, как то, что я хочу передать тебе. Ну, конечно же, когда ты слышишь урок, сам в каких-то там состояниях. Если ты находишься все-таки как... Да, снова повторяется это урок в записи снова и снова. Да, и людям материальным кажется, ну что это повторяется. Да, это человек уже нету, как бы, то это не живой эфир. Они не понимают, как воздействует тут духовное воздействие. Им кажется, ну что это все, ладно. Все это было в прошлом, силы в этом никакого нет. Нет, ну их можно понять, они связаны с материальным, а материальное — это что-то такое. Да, это как бы копия, это не оригинал. Это как... Ари говорил своему ученику Ицеку Коэну. А Ицек Коэн говорил, если вы объединитесь и будете на моих уроках, как тогда, когда я вас учил, то я снова приду и буду учить. А Ицек Коэн говорит, как ты сможешь прийти и нас учить? Ты же умер. А он говорит, ты ничего не понимаешь о скрытых вещах, и на этом месте он скончался. Так вот, люди, у кого нет связи с духовным, а их гордыня, видимо, затмевает им глаза, то не думают, да, лучше живая кошка, чем умерший царь. И так они себе и думают. Ну а чего ты тут скажешь? Ну пусть так думают. Наш мир, он действительно нуждается в людях, которые могут все время приносить какую-то новую внешнюю форму. Но в духовном, я скажу тебе, я не отклоняюсь ни от того, что говорит Рабаш или Бальсулям. Не отклоняюсь. Я все время нахожу там все больше и больше жемчуг, то, что называется, перлы. И если вы будете снова проходить те уроки, которые мы прошли, вы еще долгие годы будете видеть, что там есть все, что вам нужно. даже то, чего вы не слышали. Да, просто не слышали. Как вот мы читаем и видим вдруг, что я обнаружил, что я раньше этого не видел. А те люди, которые считают, что можно учиться от товарищей, или не могут учиться. Ну, чего я тебе скажу? Да, жалко их будущего. Они все еще не понимают, что все зависит только от того, чтобы возвеличивать уровень учителя, потому что в соответствии с этим они получают. Только от этого зависит тот свет, который они получают свыше.
0: Свет, который получают свыше. Рав передает нам свечение свыше. Вопрос, как мы готовим себя к тому, чтобы получить свет Рава? Семинар. Какую подготовку мы должны провести, чтобы правильно услышать Рава на записанном уроке? 4 минуты.
1: Ну да, это к вопросу на урок. Да, я пришел, начинаю судить, подходит, не подходит, что я тут получаю. Как бы спрашивают о группе, понимаю, что это актуально для десятки, если много вещей, как бы внешних. И если мы иногда путаемся, как будто у меня есть возможность судить, вот это вот правильно. Мы должны, ну, собственно, правильно выставить наши мысли. Свет, возвращающий к источнику, и все, что между нами, это только подготовка. И если у нас есть подготовка, и нет у нас значимости самого урока, тогда непонятно, в чем польза. Какие там наши попытки объединяться. Мы десятка, которые должны держать друг друга в правильном отношении.
0: Да. Когда я слушаю старые уроки, я чувствую, что это правда, истина. И Рав говорит на понятном языке. Это большая удача. Я спрашиваю себя, как настолько высокая актуальность. И я прихожу к выводу, что это что-то, что то, что является истиной, оно верно как в духовном корне, так и в материальной ветви. И, на мой взгляд, вот эти записи, они для меня понятнее, чем даже более поздние уроки.
1: Да, вначале спросили, вообще говорили об удовольствии, наслаждении от урока. Я лично наслаждаюсь теми уроками, которые предназначены для практики. И были уроки такие сильные. Рав дал такие четкие советы, что нужно делать, и мы тогда это все реализуем в течение дня. И это наша подготовка также к следующему уроку, и мы уже ждем, как мы придем на урок и будем получать от Рава советы, снова притягивать свет, возвращаясь к источнику, и так каждый день, от урока к уроку. Это то направление, которое может нас держать в направлении духовного.
0: Я чувствую, что Рав на уроке строит духовное состояние. И это целый мир, духовное состояние. И это то, что мы должны проходить в течение дня, то состояние, которое Рав нам сформировал. Я чувствую, что в течение дня мы, как десятка, должны находиться в этом состоянии, которое Рав построил и дает, и выяснять вечером на зуме и это, и начинать работать относительно завтрашнего урока, статьи, и стараться подготовить себя к тому состоянию, которое будет Рав давать на завтра. И так мы все время будем находиться в том, что дает Рав, в том духовном состоянии. Он просто формирует для нас духовное состояние, поэтому нельзя отрываться от него ни до, ни после.
1: Я добавлю еще коротко. Надо просто отменить свои головы и...
0: После того, как мы послушали Рава, как он направляет нас, и в клипе сейчас нужно было услышать, как все он основывает на статьях Рабаша, на первоисточниках. Мы каждый день начинаем наш урок с первоисточника, мы читаем в десятке Рабаша. И в шаббаты мы слышим уроки его в записи, уроки ТЭС. Сейчас мы хотели бы продолжить это выяснение и поговорить об этом в десятке. Что дает нам в десятке именно статьи Рабаша, которые мы читаем вместе? Как эти статьи влияют на нашу десятку, как они нас развивают? Давайте обсудим это вместе на семинаре. Как через чтение статей Рабаша мы продвигаемся в духовный мир? Как они нас продвигают? 4 минуты семинар.
1: Но тот же принцип, что мы говорили по отношению к Раву. Просто надо прилепиться к Высшему, и все те духовные состояния, по которым он нас проводит, идти вместе с ним и подниматься с ним наверх, как бы в этом лифте.
0: Да. Для меня нет ничего не может сравниться с теми Рабаша. Это такая особая песня. Это сокровище статьи Рабаш, который оставил нам, настолько это четко направляет на любовь к товарищам, на точку единственную, с которой мы можем выйти из этого мира и войти в высшие миры. И действительно, нам не нужно ничего другого, кроме как позволить Рабашу промывать нас, чтобы он омывал, очищал нас и формировал нас. Это совершенная учеба.
1: Да, мы получаем огромное удовольствие от того, что, подводя итоги, мы все время говорим, насколько сейчас у нас открылись глаза и с точки зрения глубокой мудрости, которая есть у Рабаша, и также свет, возвращающий к источнику в чистом таком виде. Потому что если ты находишься в молитве и в том, что ты хочешь от всего этого, то ты можешь также использовать это, получать очень много силы, давать много сил товарищам по всему миру.
0: Он дает принципы, диагноз нашего состояния, говорит, что мы должны делать, и насколько мы серьезно относимся к статьям Рабаша, стараемся их реализовывать, так мы можем продвигаться. И насколько мы поймем, что он говорит о нас, что мы должны делать эти действия, которые написаны в статьях, так мы сможем наслаждаться светом и всем, что есть в статьях Рабаша.
1: Есть духовная методика, которую мы должны получить от наших учителей, инструктаж ежедневный, также то, что касается и света, и то, что происходит, и то, что происходит, приходит нам и через Рава, и через статьи Рабаша. Это инструктаж, духовный инструктаж, как проходить каждое состояние, подъемы, падения, все вот это вот вера, выше знания, молитва, это понятия, которые нам близки, с которыми нам надо работать. И вот эта вот необходимость раскрывать, и вопрос, что делать завтра, да, это готовит тебя к уроку.

0: Там ты получаешь знания, ну, не знания, а что-то такое внутреннее, с чем ты можешь потом работать в течение дня.
1: Так, друзья, мы начали изучать сейчас и Птиху, и ТЭС, и есть в этой учебе много таких задач, трудностей. Сейчас мы хотим послушать клип номер два, хотим послушать Рава на эту тему.
0: Мне кажется, что труды Рабаша — это язык, типа такая духовная психология.
1: Рабаш или Балясулам?
0: Рабаш.
1: Рабаш, мы не понимаем, он сделал то, что мы не можем оценить. Ну, мы думаем, да, писал своим ученикам еженедельные статьи. Это настолько... Без него мы бы просто... Мы бы в статьях Балясулама не смогли бы найти себя. Ну, там мудрость, там такие раскрытия, такое прекрасное продвижение. Балясулам, он академичен, а Рабаш, он буквально как папа, он тебя заботится, тебе дает такие состояния, рассказывает тебе так. Такого не было никогда.
0: Не может быть, это какой-то пятый язык?
1: Нет, это не язык, конечно, это не пятый язык. Когда я ему сказал это, что... Как вы это делаете? Ведь такого же не было раньше в мире. Он так сказал, ну, помолчи. Так. Мы это еще не раскрыли, но мы начинаем понимать, что его статьи, они не просто дают тебе объяснение, они тебя формируют, они буквально формируют человека.
2: Да,
0: формирует человека. Мы начали изучать Птиху и ТЭС, и нам понятно, что говорится о языке, который мы не очень-то и пока еще знаем. Есть опыт, но я знаю, что есть люди, которым очень близко этот язык. А есть те, кто страдают очень, а есть те, кто посередине. Есть, кто любит учиться и понимать, а те, кто могут сидеть и в процессе этого только лишь молиться. Поэтому мы должны соединить все эти вещи, поэтому мы находимся в десятке. И каждый человек на протяжении многих лет проходит разные состояния. Я могу по себе сказать, что мне было очень трудно с этим языком и с этими понятиями, но с течением времени ты начинаешь даже получать удовольствие от этого. Так, с одной стороны, нам нужно стараться приложить усилия, понимать эти понятия. Невозможно просто так сидеть и молиться. Ну да, это как будто на китайском. Всё-таки Бальсулям написал это на иврите, и мы обязаны изучить эти понятия и даже и советовать в течение дня переслушать урок. Да, то, что другое восприятие. Это с одной стороны. С другой стороны, нам должно быть понятно, что если мы это не ощутим, то тоже ничего не произойдет. Давайте тогда тоже сейчас проведем семинар, как мы будем держать концентрацию, притягивая свет, а не вопрос понимания или непонимания изучаемого материала. Пожалуйста, 5 минут.
1: Мне кажется, это очень тяжело слушать или пытаться понять статьи Рабаша без понимания. Это все равно, что лишма — это притягивает свет. Это действительно, я думаю, что это смысл молитвы. Нужно просить об этом, чтобы быть внимательным и и заботу товарищей, это буквально лишма.
0: Как раз вот в то время, когда мы видим сейчас уроки по птихе, видение, и Рав много говорил о намерении тогда, и как выстроить понимание и намерение, что ты в первую очередь должен быть в намерении, потом уже присоединять к этому понимание. Если ты выпадаешь, то ты снова должен вернуться к намерению в первую очередь. И так вот, но это работа, это как методика, это методика работы. Система работы, где мы должны соединять намерение и понимание материала.
1: Как Муша сказал, нужно просто сидеть и молиться, это не оптимально. И почему так это тяжело? Потому что такого нету в мире больше. Нету такого обучения. То, что мы учим, это, с одной стороны, действительно, это существует, это реальность, это законы, эти процессы, они действительно происходят в реальности, но у нас нет органа чувств, чтобы это уловить. И именно учеба, когда вот нас так вот обучают, мы начинаем развивать этот орган чувств. Поэтому такого нет в реальности. И через много лет это все равно тяжело. Но так же, как и каббалисты, говорили о необходимости учиться, мы должны учиться и вместе с этим молиться. То есть учиться, чтобы получить исправление. Поэтому каждый раз нужно делать рестарт, напоминать друг другу.
0: Есть как бы не очень-то популярная наука. Я думаю, что птиха, введение несложное. Тут вопрос, как ты учишь это, учишь эти понятия, или ты не учишь это? Это на уровне, то что сказать, как бы методический вопрос. А вот свет, возвращаясь к источнику, это уже вопрос, чего я хочу добиться благодаря уроку. Что я хочу добиться вот в процессе чтения из самой учебы, да, вот из этой учебы. И это тоже воздействие окружения, как мы помогаем друг другу внутренним намерением, молясь друг за друга, чтобы мы были как один человек с одним сердцем, да, тем самым притягиваем свет, возвращающийся к источнику.
1: И есть система быть в слиянии с Равом. Я помню, были годы, когда он каждые несколько минут напоминал о намерении. Неважно, изучали мы статьи или ТЭС. Мы должны искать, как мы можем делать это друг другу, то, что он делал нам. Как беречь друг друга, десятку, чтобы концентрация, чтобы цель была на притяжении света в наш общий кли.
0: Но я тоже думаю, что молитва — это первое. То, что потом добавляется, там понимаешь ты больше того или меньше, это уже добавка. И не наоборот. Как, скажем, во время распространения, или ты работаешь на кухне, ты сначала работу должен делать, потом уже присоединять намерение. А тут как раз наоборот. Так я думаю.
1: Все зависит от желания, насколько в процессе учебы мы хотим понять, постичь то, что постиг Баля Сулам.
0: Так, может быть, сейчас мы посмотрим пятый клип, потом общее обсуждение.
1: Главное то, что я сейчас проверяю на вас, и на мужчинах, и на женщинах, я проверяю на вас, как вы сможете воспринять эту учебу правильным образом, что мы учимся, как объединиться между нами, чтобы вызвать действие света, возвращающего к источнику, и чтобы этот свет соединил между нами духовным образом, чтобы Творец раскрылся между нами. Это, в сущности, то, что нам нужно.

0: том, что мы стремимся объединиться через учебу в то время, когда мы учимся. Как он пишет, даже когда не знают, что изучают, но стремятся постичь это состояние духовное, тогда мы притягиваем свет, возвращающий к источнику, и он изменяет нас, и тогда мы понимаем из изменения нашего, как мы приближаемся к постижению Творца. Я очень надеюсь, что мы правильно это примем. Это главное.
1: Правильно это примем, говорит нам раб. А сейчас, Хаверия, мы хотим новую фазу правильного отношения к учебе. Да, мы слышали как бы это отношение к урокам нашего рава, вечную, вот эта вот связь, отношение с духовным миром, как относиться также к учебе Рабаша, изучение учения 10 сферот. Сейчас нам очень важно советы, рекомендации от десяток, от товарищей, как мы держим связь с первоисточником в течение всего дня. Потому что мы находимся на уроке, стараемся каждый быть на утреннем уроке практически, физически или виртуально. Но тот, кто нет, а потом слышит урок, потом в течение дня. Но у нас есть очень много времени, в течение дня. Говорится уже не о том, что человек работает над насущными какими-то вопросами, там на работе, а как мы сохраняем связь в течение всего дня, как мы это делаем личным образом и как это в десятках. Поэтому сейчас мы сделаем общее обсуждение. Будем рады видеть и вопросы, знаки вопроса в системе Арвот. И тут в зале поднятые руки. Как мы держим связь с первоисточниками в течение дня? Пожалуйста.
2: Френч 3, решоним, бакаша.
1: Френч 3, первый.
0: Спасибо, товарищи. У нас есть совет делать сокращение медиа, через телефон, десятка, в машине, все. Только как можно сократить себе этот путь? Да, есть маслинки, которые мы можем слушать.
3: Шалом, хаварим. One thing we do in our WhatsApp group is we translate the lessons.
1: То, что мы делаем у нас в группе WhatsApp, мы делаем переводы. Мы делаем перевод стенограммы на английский. И каждый берет какую-то часть урока, кого вот это так зацепило, и вот он делится этой частью. И так мы поддерживаем этот дух в течение дня.
0: Прекрасный совет, Тбилиси.
4: Да, мы тоже так подумали, что тут говорить, там какие-то цитаты цитировать, это, конечно, не мешки грузить, а вот находиться в объединении с товарищами, то есть постоянно мерить, насколько я сердцем люблю или ненавижу всех, вот это вот, ну, работа. И через вот это объединение мы можем радовать Творца, передаем.
2: Туда, Киев Эхад.
5: Доброго ранку. Ну, ми дуже вдячні за ті завдання, за ранкові підготовку семинару.
0: Да, ми благодарны за ці упражнения.
5: І вони надихають і дають.
0: Ми проводимо їх в кінці уроку.
5: Взагалі спам'ятати його.
0: Це завдання і на день. Спілкуватися. Ми підтримуємо кінець уроку. Це допомагає нам пам'ятати вот ці важливі моменти уроку. И продолжать находиться в них, это значит находиться в уроке. Спасибо вам за те задания, которые вы нам посылаете. Имеется в виду групповая часть.

0: השאלה שלי, כמו שדיברנו על העניין שלו
1: Ну, мой вопрос, вот как мы говорили, то, что касается этого вопроса, есть такие, кому сложно читать, там, понимать Бальсулям, или к тому, что Рабаш. И если я вообще приношу ли я вред своим товарищам, десятки, в силу как бы того, что я не понимаю или не ощущаю, то есть я причиняю вред? Это мой вопрос.
2: Почему, Бенни, ты можешь принести вред? Как ты можешь принести вред? У тебя что, есть намерение, не дай Бог, навредить товарищам? Как же тогда можешь причинить вред, то, что ты не понимаешь и не чувствуешь? Это имеется в виду?
1: Да, в силу вот ощущения, когда мы ощущаем, передаем, да, вот это вот ощущение постоянно духовного, вот почувствовать, передать товарищей, а у тебя не хватает языка, у тебя не хватает. Причиняю этим вред? Вот это мой вопрос.
2: Их объединение — это объединение стремлений к Творцу. Если ты действуешь из этого, то ты наверняка помогаешь и никогда не сможешь причинить вред.
1: Есть разные средства, но в конечном счете нужно как бы работать над поручительством, чтобы я мог соединиться со своими товарищами с внутренним желанием в их сердце как раз через первоисточники. Еще идея.
2: Мы живем в рамках этого мира, и в каждой десятке есть встречи, и нужно сделать большое усилие, чтобы просто присутствовать в этих вещах, и там даже не так важно, читаем источник или мы говорим на семинаре, это сразу нас вводит внутрь.
1: Я думаю, когда мы выходим с урока, как раз то место, где мы можем ощутить больше того, чего мы уже как бы не способны. Это тоже необходимо. Но еще важнее — это время самого урока. Мы получаем идеальные условия, там и раф, и группы, и книги в совершенно в цельном таким виде, и каждый начинает ощущать, что он должен извлечь из урока, и всегда можно добавить, и как мы относимся к уроку, все больше и больше, как бы необходимым образом, потому что все зависит как раз от времени урока.
3: Есть микрофон, бот, подкрепите к микрофон.
2: Есть два момента. Раньше это было несколько раз. Рав рекомендовал, даже в течение дня, он говорил, к тем терминам, которые Бааль Сулам систематизировал для нас. И даже есть такой файл, где взяты определения из ТЭС согласно вопросам и ответам. Самые популярные есть такой файл. Даже можно издать такую брошюру. Это очень помогает. И второе, я бы... Просто я это спрашиваю об этом. Постепенно эти уроки... Мы не можем их оценить, и уроки в записи с Равом, и с Рабашем, но сегодня... И вместе с товарищами в Птихе мы нашли то, что мы не ориентируемся в книге ТЭС и даже Птиха. Когда товарищи нам объясняют, что было в прошлом пункте, потом мы смотрим урок записи, это все прекрасно. Но как нужно выстроить время, чтобы хватило его на все, мне кажется, что сегодня мы просто не находимся с текстом, с ТЭС, как нам обратиться больше к тексту, чтобы все наши хисронот обратить туда. И Как-то нужно это отыскать.
1: Да, всегда хорошо закончить вопросом. И я тоже задам вопрос такой. Мы заново вспомнили, что первоисточники — это источник окружающего света, то, что нас исправляет, поднимает. И я часто задаюсь вопросом в конце дня, использовал ли я все свое свободное время для того, чтобы быть с первоисточником, или занимался какими-то другими вещами, которые меня утянули в сторону. И на следующий день, может быть, я буду больше соединен с первоисточником. После всего того, что мы слышали от товарищей, и, может быть, этим мы ближе приблизимся к цели, которая очень-очень близка. Спасибо всем, кто участвовал и поделились, и были частью всей этой темы. И не забывайте о свете, возвращающем к источнику. Закончим с сообщениями.
2: Мы очень рады пригласить вас предложить свою кандидатуру на стаж в Бней Барухе. Это и для израильтян, и для товарищей со всего мира уникальная возможность тех, кто находится в Израиле, приехать сюда, в наш центр, те, кто находится в мире, тоже прибыть в Израиль. Но это не просто приехать сюда, а это буквально соединиться, войти в жизнь группы, впитаться тем, что делают товарищи в десятках. Тут будут объяснения, собрания, трапезы, проживание в семьях. Приходите сюда на предприятие, изучать отделы, что они делают, почему они делают. Быть участником всего этого процесса. То есть процесс очень глубокий, оригинальный. Здесь ощущается Бней Барух напрямую, не просто как на конгрессе, а в течение

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך החמישי.
1: Дорогие חברים, мы изучаем на первой части урока. Урок от 13-го.
0: נמצא בכתבי רבש כרך ב', עמוד 1229.
1: Изучаем статью, которую изучали в прошлом. У нас 36 минут на чтение статьи, пожалуйста.
2: Что такое запах одежды его в духовной работе? Сказал Раби Заира о стихе.
0: אמר רבי זירא על הכתוב.
2: Сказал Раби Зира о стихе, и почуял он запах одежды его и благословил его. И сказал: смотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец. Запах одежды его, читай не одежды его, Богдав, а предателя его, Богдав. Ведь даже у предателей среди них есть запах. Конец цитаты. И следует понять слова Раби Зиры, какова связь между одеждой и предателями. Ведь одежда означает одежду, которую носит человек. То есть есть связь между одеждой и человеком. И это хорошо человеку, когда у него есть одежда, а предатели — это совершенно наоборот. Ведь когда человек предает кого-то, это плохо для человека. То есть человек чувствует себя плохо в том состоянии, в котором он находится, вплоть до того, что он хочет выйти из этого состояния, и у него нет другого выбора, кроме как предать человека, который ввел его в это плохое состояние, в котором он находится. В таком случае, как же Раби Зиира объясняет сказанное таким образом, что его одежда означает предателя его. Известно, что порядок работы таков, что человек должен исправить себя и войти в святость. Ведь человек рождается со злым началом, которое приходит к человеку сразу же со дня его рождения и уже находится в человеке, как говорит книга Зор, когда человек появился на свет, злое начало уже готово соединиться с ним, как мы учили, что сказано: у входа грех лежит, ибо тогда злое начало соединяется с ним. И там сказано: царь старый — это злое начало, которое со дня появления никогда не выходило из своей скверны. И он глупый, так как все пути его ведут на путь зла, и он постоянно сбивает людей.
3: Известно, что порядок работы делится на работу всего общества клаль, то есть на то, как все способны работать, и на индивидуальную работу прат, то есть ту работу, на которую не все способны. Это выражается словами «лишма» и «лолишма». То есть работа на отдачу относится именно к индивидуальной работе прат, тогда как работу ради получения вознаграждения, такую работу способны выполнять также и широкие массы, клаль. Как сказал об этом Рамбам, поэтому, когда обучают малолетних женщин и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха для получения вознаграждения, пока не умножатся знания их и не преисполнятся они большой мудростью, им приоткрывают эту тайну очень постепенно. Поэтому, когда человек хочет идти индивидуальным путем, то есть делать все ради отдачи, злое начало, называемое желанием получать, заботящееся о собственной выгоде, может работать только для того, чтобы получить вознаграждение. А поскольку человек хочет работать ради небес, злое начало, сопротивляется этой работе, так как она противоположна природе, с которой он родился. Поэтому здесь начинается работа в тяжелой войне, поскольку человек говорит своему телу, когда тело спрашивает его, из-за чего ты исполняешь Тору и заповеди? Что ты от этого получишь? Тогда человек говорит ему, что наши мудрецы сказали, Творец сказал, я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему. Поэтому, поскольку у меня нет сил отменить тебя, поэтому, благодаря тому, что я буду заниматься Торой, у меня будет сила аннулировать тебя и отстранить тебя от правления надо мной. Как написано, ты старый и глупый царь. Поэтому я хочу отстранить тебя от твоего управления, что ты управляешь мной, и взять на себя управление царя всех царей Творца.
2: И, конечно же, что должно злое начало, которое называется желанием для себя, делать? У него нет другого совета, кроме как мешать ему всеми силами, которые есть у него. Однако в мире принято, что человек не прилагает усилий, чтобы получить нечто, если он может получить это легко. Поэтому, когда человек начинает работать и прилагает маленькие усилия, как выйти из-под его власти, нет сомнения, что тело должно сопротивляться человеку всеми своими силами. Но зло в человеке раскрывается всякий раз с большей силой. И это зависит от работы человека. То есть порядок работы сбалансирован, чтобы у человека был выбор, выбирать хорошее и отвергать плохое. И это, как сказали наши мудрецы, всегда должен человек видеть себя наполовину виновным, наполовину оправданным, совершивший одну заповедь, счастлив, ибо склонил себя на чашу заслуг. А причина, по которой человек должен видеть себя, как будто он наполовину виновен, наполовину оправдан, нужно сказать, что это из-за того, чтобы у него был выбор. Тогда как если одно больше, чем другое, у него уже нет возможности сделать выбор. И согласно этому, если человек исполнил одну заповедь и уже перевесил весы на чашу заслуг, как же он может еще раз сделать выбор? Ведь чаша заслуг уже взяла верх. А ответ состоит в том, что если зло в человеке видит, что человек преодолел его, зло пользуется большей силой, то есть приводит ему справедливые аргументы, что не стоит работать ради выгоды Творца, заставляет его ощутить вкус праха, когда он хочет сделать хоть что-либо ради отдачи, и дает ему еще больший вкус в работе ради собственной выгоды.
3: Другими словами, каждый раз оно доставляет ему большее наслаждение в получении собственной выгоды. Другими словами, он никогда не думал, что в собственной выгоде есть столько удовольствия. И это происходит по вышеназванной причине. Ведь из-за того, что он приложил большие усилия в преодолении, в результате этого он перевесил на чашу заслуг. Следовательно, необходимо дать ему больше зла, чтобы у него был выбор. То есть, это не значит, что дают ему больше плохих поступков, а это значит, что дают ему большее наслаждение в собственной выгоде, вплоть до того, что ему трудно отказаться от собственной выгоды и работать ради отдачи. Это значит, что человек получает большие падения. То есть, когда зло раскрывается ему с большей силой, и тяжело одолеть его. Иногда человек приходит к тому, что раскаивается в прошлых благих делах. То есть он видит, что он вкладывал работу и усилия зря. На самом деле невозможно выйти из-под власти зла. В таком случае жаль, что я вкладывал силы даром. Получается, что во время падения он предает работу Творца, а потом, когда Творец дает ему пробуждение свыше, он снова поднимается по духовным ступеням и думает, что сейчас он уже будет в состоянии святости. Однако потом зло снова раскрывается ему с большей силой, и он снова получает падение, как раньше. И он всякий раз думает то же самое. То есть всякий раз он предает работу. Согласно этому выходит, что тот, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого. Потому что иначе у него не будет выбора. Поэтому получается, что у того, кто больше, есть больше предательств в работе. Тогда как тому, у кого нет силы преодоления, зло само собой не должно вызывать всю ту силу, которая у него есть.
2: Поэтому возникает вопрос, если он совершил проступок, горе ему, ибо он перевесил себя на сторону вины, ведь зло уже перевесило, как же он после этого может сделать выбор? И ответ, как сказали наши мудрецы, вторично совершил прегрешение, оно становится для него как будто дозволенным. Другими словами, он не чувствует силы зла, которая есть в прегрешении, и автоматически не нуждается в большем преодолении, а небольшое преодоление зла уже этим он уже может выбрать добро и возненавидеть то маленькое зло, которое есть в нем. Тогда как тот, кто велик, у этого человека есть много подъемов и много падений, как сказано выше. То есть он много раз изменяет в работе на отдачу в соответствии с утверждениями разведчиков, которые злословили на землю Израиля, являющиеся свойством высшей Малхут. То есть тот, кто принимает на себя Малхут, не будет делать это ради собственной выгоды, называемой свойством земля, а делает это ради свойства небес. Другими словами, человек хочет принять на себя бремя Торы и заповеди для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. И тогда разведчики злословили об этом, как сказано в книге Зоар, и возвратились они, исследовав землю. И возвратились, то есть вернулись они на сторону зла, сойдя с пути истины. И вы сказали, возвратились они, то есть вернулись на сторону зла, отойдя от пути истины. То есть сказали, что мы получили? До сегодняшнего дня мы не видели ничего хорошего в мире. Трудились над Торой, а дом пуст. Кто же способен удостоиться того мира, и кто может войти в него? Ведь мы учили, чтобы познать удел того мира. Хорош он, высший мир, как знали мы из Торы. Но кто может удостоиться
0: ее?
3: Однако следует понять претензию разведчиков, ведь они сказали то, что чувствовали. Когда человек находится в падении, он не лжет, а он говорит то, что чувствует. Следовательно, во время подъема он хочет отмениться перед ним, как свеча перед факелом, так как он чувствует, что будет от этого счастлив. И наоборот, во время падения он видит, что все, о чем говорит желание получать, правильно. В таком случае, почему тогда говорит Писание, и злословили они об этой земле? Согласно тому, что говорит Бааль ха-Сулам, ответ заключается в том, что они должны были верить, что поскольку Творец обещал народу Израиля, что Он даст им землю Израиля, которая является землей, текущей молоком и медом, то, несомненно, Творец даст им ее. А состояние, которое они видели, было дано им, как сказано выше, для того, чтобы они поверили, что свыше пришло к ним раскрытие этого зла. Раскрытие зла, которое есть в человеке со стороны природы, и не в силах человека выйти из-под власти зла и удостоиться слияния с Творцом, а только Сам Творец. В это они должны были верить, что Сам Творец даст им вторую природу. То есть желание отдавать, с помощью чего они получат благо и наслаждение, называемое землей, текущей молоком и медом. И только когда у них будут отдающие келим, сойдет с них сокращение и скрытие, и тогда они удостоятся блага и наслаждения, заложенного в цели творения. И тогда это будет земля, текущая молоком и медом. Получается, что эти падения нужны для того, чтобы раскрыть зло, чтобы потом они узнали, что только Творец может помочь. И Его помощь приходит именно на законченный, полный хисарон, ибо тогда может прийти полная помощь. Это значит, что если не было бы раскрыто у них зла полностью, находим, что нет у него полного хисарона. Следовательно, сначала мы должны увидеть, что раскрывается зло.
2: А потом приходит наполнение, называемое помощью Творца, и наполняет его хисарон. И это, согласно правилу, нет света без хли. И нет вопроса, почему нужно ждать так долго. То есть много подъемов и много падений. Ведь зло могло раскрыться за один раз. Ответ состоит в том, что если бы зло раскрылось во всей своей мере, никто не смог бы начинать работать, ведь зло возобладало бы, и не было бы места для выбора. Поэтому зло раскрывается в соответствии с мерой добра, когда человек умножает усилия в работе. Согласно сказанному, следует объяснить то, что мы спросили, почему Раби Зеира объяснил стих «И почуял он запах его одежды, благословил его», говоря, читая не одежд его обгадав, а предателя его обгадав. Ведь даже у предателей среди них есть запах. И следует объяснить, что поскольку Яков удостоился совершенства, то есть из всех падений он удостоился достичь совершенства, чтобы помощь свыше могла прийти, поскольку у него уже было раскрыто все зло, получается, что падение, то есть предательство, называется злодеяниями. И когда благодаря им раскрывается свет, мы теперь видим, что злодеяния превратились в заслуги. А если бы не падение, он не смог бы достичь совершенства. Поэтому объясняет Раби Зеира, что запах одежд его, Бгадав, было из-за того, что он достиг совершенства. То есть, как сказано выше, даже предательство Бгедот исправилось. Получается, что эти предательства источали запах как заслуги, поскольку у него все было исправлено. Поэтому он говорит «запах предателя его, Бгадав».
3: Поэтому, когда человек находится в состоянии подъема, он должен извлекать урок из состояния, когда он находился в падении, дабы осознать преимущество света и тьмы, как сказано, как преимущество света и тьмы. Однако так устроен мир, что человек не хочет помнить период тьмы, поскольку это принесет ему страдания. А человек не хочет просто так испытывать страдания, он хочет наслаждаться состоянием подъема, в котором он сейчас находится. Впрочем, человеку следует знать, что если во время подъемов он посмотрит на состояние падения, то из этого он осознает две вещи, которые будут для его же блага. И тогда он не будет зря испытывать страдания от состояния падения. Первое. Он будет знать, как уберечь себя от падения, насколько это возможно. Второе. Как преимущество света из тьмы. Тогда будет у него больше жизненной силы и радости от подъема. И это позволит ему благодарить Творца за то, что сейчас Творец приблизил его к себе. То есть теперь у человека появилось хорошее ощущение от того, что он находится в состоянии, когда он понимает, что стоит быть работником Творца, поскольку он сейчас ощущает величие и важность Творца. Тогда как во время падения было совершенно наоборот, когда тело спрашивало его, «Что ты получишь от того, что хочешь отменить себя перед Творцом и отказаться от всего этого мира и заботиться только о том, как доставить наслаждение Творцу?» И когда человек рассматривает обе крайности, он видит различия между ними. Тогда у него будет другая степень важности, когда он думает о подъеме. Отсюда следует, что благодаря тому, что он смотрит на падение, у него увеличивается важность подъема, поднимаясь на более высокий уровень, чем когда он чувствует, если не принимает во внимание падение.
2: Получается, что когда он думает о времени предательств, которое было у него во время падения, все падения смягчаются и наполняются благословением Творца, поскольку они вызывают подъем. Поэтому, когда человек завершает работу, все исправляется и становится заслугами. И потому он говорит, и сказал он, «Запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец». Это значит, что тогда запах предательств моего сына подобен запаху Малхут, который называется полем, благословенным Творцом. То есть он уже получил все блага и наслаждение от Творца. И сказанного можно объяснить, почему сказано и сказал ей Творец, два народа в чреве твоем, и два народа отделятся друг от друга, выйдя из чрева твоего, и один народ будет сильнее другого. Объясняет Раши, два народа, нет народа, кроме Малхут, отделятся один к своему злу, а другой к своей праведности. Один народ будет сильнее другого, они не будут равны по величине. Когда один поднимается, другой падает. И следует понять, что добавляет нам Раши в своем объяснении. А здесь Писание приводит нам порядок работы, когда хотят достичь слияния с Творцом. И он говорит, народ, нет народа, кроме Малхут. Другими словами, человек должен знать, что в человеке есть две стороны Малхут. Первое — царь старый и глупый. Второе — царь всех царей.
3: То есть злое начало относится к старому и глупому царю. Но есть в нем и доброе начало, которое относится к царю всех царей. Поэтому он говорит «отделяться один к своему злу, а другой к своей праведности. Один народ будет сильнее другого. Они не будут равны по величине. Когда один поднимается, другой падает». Имеется в виду подъемы и падения, что один хочет преобладать над другим. То есть, что именно благодаря столкновениям каждый растет. Как было сказано, тот, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого. Это называется «один народ будет сильнее другого». Это означает, что оба растут, и каждый растет за счет другого. Другими словами, падение, которое является свойством старый и глупый царь. Сила его растет за счет подъемов доброго начала. Это, как сказали наши мудрецы, праведникам злое начало кажется высокой горой. И это потому, что у него есть много подъемов, называемых во множественном числе праведники. То есть в работе, когда мы говорим об одном человеке, что он маленький мир, есть в человеке много праведников. Имеется в виду множество подъемов. И они приходят благодаря преодолению грешников. А много грешников в одном человеке означает много падений, так как в каждом падении он становится грешником. Отсюда следует, что каждый растет благодаря другому. И в этом смысл фразы «один народ будет сильнее другого». А те, кто не идет по пути достижения слияния с Творцом, то есть обретения желания отдавать, называются грешниками, потому что они не идут по пути, где они смогут делать все ради небес, а делают все ради себя. И здесь грешники — это другое свойство, то есть совершенно другое объяснение.
2: Другими словами, там нет свойства праведников посередине, а все действия их — свойства грешников, то есть не ради небес, а ради собственной выгоды. А в плане работы они называются грешники, но в плане общей массы, те, кто соблюдает Тору и заповеди, уже называются праведники. И только в плане работы, то есть работать ради небес, а не ради собственной выгоды, то есть в смысле намерения, они называются грешники. А поскольку у них нет свойства праведника посередине, поэтому их зло не получает укрепление зла. Не только если есть свойство праведника посередине, то есть свойство подъема, когда он хочет работать только ради отдачи, тогда зло должно получить больше зла, чтобы оно могло опустить его с его уровня. Поэтому грешникам злое начало кажется тонким волоском, и зло у них не добавляется. А нарушил и повторил, становится для него как будто дозволенным. Другими словами, у него нет ощущения зла. И это, как сказано выше, как сказано, один народ будет сильнее другого. И как объясняет Раши, они не будут равны по величине, когда один поднимается, другой падает. А как это, когда поднимается, как он затем падает. А дело в том, что всякий раз один из них получает укрепление, то добро получает подъем свыше, и тогда зло падает. А когда зло получает зло свыше, добро падает. И таков порядок подъемов и падений, пока все зло, которое есть в человеке, не раскроется именно благодаря тому, что человек получает всякий раз добро, это называется подъемы. И потому один народ будет сильнее другого. Поэтому человек не должен впечатляться падениями, а он должен всякий раз просить у Творца, чтобы он приблизил его к себе. И из сказанного следует объяснить слова «До сих пор помогало нам милосердие Твое и не оставляло нас, милость Твоя, Творец Всесильный наш». И следует спросить, в каком состоянии он находится сейчас, и каково было его состояние, в котором он находился до нынешнего времени. И на это он говорит, что это нечто новое, как будто сейчас он находится в состоянии блага и наслаждения, а до этого он не находился в хорошем состоянии, а был в состоянии когда ему не было хорошо. А сейчас он пришел к осознанию, что и до этого момента то, что мы чувствовали, эти ощущения были тоже помощью свыше, со стороны милосердия, несмотря на то, что он и не чувствовал, что это милосердие. Но теперь он видит, что и тогда наши ощущения были, когда мы чувствовали, что это плохое состояние, это тоже было со стороны милосердия. И не оставляла нас милость твоя. То есть и тогда высшее управление было со стороны милости, а не со стороны суда. И следует понять, как это, то есть сказать, что и плохое состояние было милосердием. А, как сказано, выше нет света без скли, потому что человеку не могут дать нечто, если у него нет потребности в этом. Подобно тому, как человек не может есть, если он не голоден и тому подобное. Поэтому, когда человек начинает идти по пути Творца, то есть, чтобы прийти к слиянию с Творцом, человек не может получить помощь от Творца, так как в мире принято, что человек не просит помощи у кого-либо, кроме как в том месте, где он не может сделать это сам.
3: Поэтому, когда человек думает, что сам может достичь способности работать ради отдачи, он не просит Творца помочь ему. Поэтому, когда человек начинает работать ради Творца и каждый раз видит, что он не способен достичь ступени работы ради отдачи, тогда он становится нуждающимся в помощи Творца, чтобы он помог ему. Отсюда следует, что все падения, которые были у человека, вплоть до того, что иногда он отчаивается и раскаивается в прошлых благих делах, и хочет сбежать с поля боя. И, конечно, эти состояния называются плохими. И он был в состоянии грешника. Но потом, когда он достиг хиссарона кли в полной мере, то есть когда он увидел, что его кли полно недостатков, тогда Творец дал ему помощь, то есть желание отдавать вторую природу. И тогда он видит, что и раньше, когда он чувствовал много падений, он думал, что причина была в том, что он был непригоден для этого, и поэтому он получает падение. А теперь он видит, что и раньше это была помощь со стороны Творца. И в этом смысл сказанного: «До сих пор помогало нам милосердие Твое». И все это было только милость, как сказано, и не оставляла нас милость Твоя.
4: Проходим
2: урок с 5 февраля 2002 года. Мы прослушали статью, что такое запах одежд его в духовной работе. Шлавея Сулам, первый том, страница 205. Каково основное содержание статьи? Зло не приходит со стороны Творца, а все в управлении добрым, доброй творящей добро, для плохих и для хороших, а любое действие, которое приходит человеку свыше, это только чтобы приблизить его к Творцу. Человек, который вначале чувствует управление только через свои ощущения, то есть как горькое и сладкое, конечно, ощущает это как подъемы и падения. А потом, когда он присоединяет к восприятию управления Творца им истину ложь, он видит, что там, где ему кажется, что это горькое, он видит, что это истина, и благодаря этому горькое становится целиком сладким, и он видит, что падение помогает ему еще больше, чем подъемы продвигаться, и насколько подъем больше, Это, в общем, поддержка сил, которые позволят ему справляться с падением и превратить ее в добро. Все подъемы с одной ступени на другую с помощью зла, которые раскрываются благодаря падению. И отсюда он приходит к пониманию, что в мире вообще нет зла, а это только милость, и от покрытых хасадим они становятся раскрытыми хасадим.
0: Есть
2: вопросы?
3: Что делать, если есть чувство сытости, когда человек чувствует себя сытым и не голоден к духовному?
2: Не голоден, не сыт. Чувствует так, что нет ничего. И так хорошо, что будет, это будет хорошо. Это признак того, что нужно сделать выбор, добавить усилия. Надавить на себя немножко больше, чтобы войти в статью, в какое-то впечатление от высшей мудрости, кабалы, впечатление от товарищей. Я вижу, как тот впечатляется, этот впечатляется, я вижу, как этот спит. Ну, так как тело сидит, скоро упадет со стула. То есть от того, от кого впечатляться. Написано, что всякий раз нужно выбирать лучшее окружение. Так и прилепи себя всякий раз к кому-то, кто тебе кажется, что больше впечатляется, чем ты. Впечатляйся от него. Вот и все. И так это сможешь подниматься. И если ты в силе сейчас, то пробуждай других, это тоже будет тебе в заслугу, вместо того, что ты опускаешь, и ты видишь, кто-то опустился, а ты помоги ему подняться. Это как будто ты опустился и поднялся. Это слияние — это тоже действие. Именно то же самое действие. То есть, поэтому нужно просто работать, то есть видеть в каждом состоянии хорошее состояние, с которым можно начинать работать. Если у тебя только возникла мысль, почему я так, почему я не делаю что-то, или что я должен делать и так далее, что-то такого типа, это признак того, что тебя пробуждают свыше и хотят, чтобы именно из этого состояния ты как-то сдвинулся. И тогда всеми средствами старайся.
3: Да. Можно такой же вопрос, какой раз. Я хочу знать, возможно ли некое состояние, когда человек просто забывает все, что учил до сих пор?
2: Человек забывает то, что он учил? Или о работе? Есть состояние, когда я просто забываю о моем распорядке дня и кручусь, путаюсь, у меня есть разные вещи, вдруг, не дай бог, какие-то беды или такие события. Поэтому нужно заранее установить по часам и по дневнику, календарю, что именно мне надо делать. У меня есть для этого часы. Зато у меня день организован более-менее. Кроме того, что Несси иногда мне там устраивает беспорядок со встречами. И все. Я знаю, что это и это должно произойти. Есть тест, первая часть, я сейчас делаю для Москвы. Есть форум с прошлого года. Есть еще 5-6 книг в пути, каждая готовится. Есть 20 вопросов-ответов, имейлы, интернет и так далее. Короче говоря, я знаю, что для всего я должен столько-то посвятить время, у меня нет выбора. Кроме того, что нужно работать несколько часов, чтобы зарабатывать деньги. Есть распорядок. И если я забываю, не забываю, все-таки через час-два я прихожу к какому-то состоянию, согласно моему распорядку, который пробуждает меня, напоминает мне об этом. Это обязательно. Кроме этого, есть тут шамати в час дня, читают статью, иногда кто-то звонит из товарищей, говорит, как дела, как ты, думаешь, так или иначе. Я вообще не думаю, не так и не иначе, но его вопрос возвращает меня уже в состояние. Вначале, когда он начинает, я его проклинаю, потом вижу, нет, нужно иначе, что я становлюсь как животное. И как-то я соглашаюсь с ним, и потом даже мне нравится, что он позвонил мне так вот. Верно? Теперь. Мы — мир действия. То есть то, что происходит здесь, это только в мире, которое опускается свыше. Если каждую секунду, каждое мгновение, каждое состояние будет опускаться в этот мир свыше, то в этом мире это не будет существовать. Этот мир не будет существовать. Не то, что тут есть что-то, какой-то предмет, и достаточно, что он устроен, сделан, существует, и не нужно сейчас заботиться о нем. Нет такого, только нам кажется, что мы не видим причины и следствия. Но все, он должен все время, ты должен все время давать ему существование, иначе у него не будет существования. То есть, что свет должен действовать на него и через нисхождение строить это облачение на него, оболочку, и все время давать ему пропитание, то, что называется, кормить его, давать ему энергию, допустим, для существования. И поэтому то, самое мертвое, не меняется ничего, это пустыня такая, это не может быть, если только с помощью действия, не прекращающегося действия света свыше. Именно на это состояние есть намерение и в точности действия свыше, и так это растет. То есть нет состояния, которое не находилось бы под контролем свыше, и что это желательно каждую секунду, пока оно еще не изменилось. Есть состояние, когда человек чувствует, как это происходит с ним до такой степени, что даже все уходит, все приходит или не изменяется. Так в любом состоянии, даже когда не изменяется, как я объяснил, и когда уходит и приходит, это все направлено свыше, специально делается свыше. И во всех этих изменениях мы должны понять, что если свет прекратится, то и я исчезнет. Очень просто, как мы учим о четырех стадиях прямого света. Свет не будет делать кли, не будет создавать желание, не будет давать существование желанию в каждую секунду, да, когда опускается свыше из бесконечности. Это кли просто не будет существовать, желания этого не будет. Свет предшествует кли. Если свет исчез из кли в чем-то, не в смысле его существования, а в смысле его наполнения, то кли чувствует себя пустым. И эти вещи происходят с человеком, который продвигается так с достаточно большой частотой. Когда хотят, чтобы изменить человеку его состояние, то просто свет, который был прежде как наполнение, исчезает, и вместо него приходит новый свет, и новые свойства якобы, наполнение новое. И человеку кажется, что то, что было у него совершенно, он забыл, у него нет ничего, и, может быть, вложил несколько недель, месяцев или лет, и не осталось воспоминания об этом. Он слышит слова, не понимает, что это за слова, вдруг он не читал, не слышал их никогда. Это вещи известные. Какова причина этого? Ему хотят сменить состояние, но пока что, в середине, происходит так, что он чувствует себя, что он находится между небом и землей совершенно. И так написано о Большем Тове, что у него были такие падения, когда он забывал, как слова, буквы. Буквы. И его служка напоминала ему, помогала ему. Это алиф, бет, гимн. Вот так он как бы возвращался к буквам, соединению слова, потом предложение Бааль Шем Тов, один из великих, великих каббалистов. До такой степени есть исторжение светов. Со стороны света это простое действие, то, что происходит с нами. Самое маленькое движение света делает нам изменения просто от одного края до другого. Ты видишь, мы живем от тоненькой свечки, которая нисходит свыше и опускается, и облачается в нас в нескольких, как это сказать, порциях. Самые нижние его порция, то, что он настроит вокруг себя, материальное кли, тело человека, в котором есть тоже неживое, растительное, животное, говорящее. И у каждого его собственный особый свет для его типа, который строит вокруг него клипу, соответственно, ему. У нас есть вещи неживые, есть то, что растительное тело, есть то, что живет в теле, животное, развивается это животное, растительное животное, которое развивается уже тоже. Неживое не развивается. Растительное в нас рождается и растет, потом умирает. Да? Волосы, ногти разные такие, части растительного. Потом животное в нас. Это все наше тело. Это зародыши, семени, которые развиваются, пока не становятся маленьким, потом большим, старым, умирает. У него есть порядок собственного развития. Это благодаря порции света, которая относится к уровню животного. А потом на уровне животного есть уровень человека, человеческий, который развивается из животных страстей к деньгам, к почестям, к знаниям. Потом из этого в это облачается еще порция света, еще более высокая, которая называется уже точка в сердце. И в ней тоже развитие уже, которое называется в начале время подготовки, а потом уже развитие святой души. Ты видишь, приходит свет, в общем, тонкая свечка, но посмотри, на сколько частей она делится, и каждая часть строит вокруг себя собственное облачение. И в каждой части есть своя программа в соответствии с тоже программами в разных частях этого света, и они воздействуют друг на друга. Есть у этого общая программа на все это отношение, которое называется человек.

0: понять, что изменение света, который строит в нас подъем и падение, и сражение мохин, и снова какой-то как бы подъем обратно к жизни, воскрешение, как бы это вещи, которые просто внутри всей природы есть такая цикличность, обновление. Но в духовной части в нас, конечно, это больше светит и больше ощущается, чем все остальные части из той тонкой свечки, которая в нас. Это для того, чтобы мы развились с его помощью быстрее. Его функция быстрее сделать уровень человека. Так нечего впечатляться тем, что вдруг я не знаю ничего, не помню ничего, не чувствую, мое будущее исчезает. Конечно, человек не может не впечатляться этим. Мы настолько зависим от маленького ощущения этой порции, вплоть до того, что мы не можем, что мы не сможем управлять этим. Пока не будем управлять этим с помощью экрана, не будем зависеть от всех этих вещей. Экран позволяет нам просто сделать исправление. Такое, обрести такую силу, что даже если свет нет, когда он ушел, мне есть чем наполнить себя вместо этого ощущения будущего, уверенности, знания, реальности, личности моей, моей ориентации, где я, что мне есть чем наполнять, это называется свет хасадим. И тогда я не завишу от этого, совершенно становлюсь свободным. Становлюсь свободным, я начинаю думать, так что я должен делать? Начиная с этого момента, и дальше я могу решить, действительно ли я могу быть оторванным от заботы о наполнении себя и думать о духовном, о божественном. Это все вопрос экрана. А? Хорошо. Шулим, только короткие вопросы, не мудрство. Есть полный хисарон, пока не раскроется зло полностью. Кто дает мне раскрыть зло во всей полноте?
1: Я сказал, что все раскрывается и все делается только с помощью света, в большей или меньшей степени, но все за счет света. Кто? После того, как я объяснил, ты спрашиваешь, кто?
0: Что значит «приступил» и сделал вторичное, стало ему как дозволено?
1: «Приступил» и «повторил» стало ему как дозволено. Но это значит, попросту говоря, если человек находится на каком-то духовном уровне, допустим, на 15-й ступени, и вот на этой 15-й ступени он выполняет разные духовные законы. И если ему посылают трудность, добавку желания получать, и из-за добавки желания получать, конечно же, он спускается со ступени моментально, тогда он становится преступником. Если он начинает работать с этой добавкой желания получать, чтобы подняться, исправить это падение, он тогда поднимается уже не на 15-ю ступень, а на 16-ю. Но если он не работает с этим желанием получать, приступил, то есть совершил нарушение из-за того, что свыше ему дали желание получать, а затем вместо того, чтобы исправить его и подняться, и сделать из этого нарушение, прегрешение, заповедь, он продолжает, не исправляя, работать внутри желания получать. Тогда называется, что он повторил. Он сделал второй раз, третий раз. Тогда все то желание получать, которое он приобрел, все, что не спустило его с 15-го вниз, стало ему как дозволено. То есть он остался внизу, и все. Это называется «приступил и повторил». Приступил — это заповедь, свой уровень, потому что дали ему свыше. Тут он не хотел.

0: хозяин. За это его не наказывают. Наказывают его за то, что сделал во второй раз. Первый раз он не хозяин, он не виновен. Поэтому и называется «приступил и повторил». Сделал еще раз. Стал ему как дозволенное, дозволенное. Ты уже весь в этом. То есть нет тебе ни нарушений, ни заповеди. Ты сам решил, что ты уже не на 15-й ступени, а, скажем, на 13-й.
1: Все-таки поднимаются оттуда дальше.
0: Ну, потом над ним жалятся с небес, жалеют его. Напоминают ему, что существует цель. Что такое жалость? Это когда с помощью удара тебе напоминают о цели творения, а что еще? Каким образом, неважно. Иногда чуть более красиво, иногда менее. Это зависит от человека и от замысла творения. Ну и вновь он начинает подниматься, искать, как, что. Как пишет Рабаш об этом. Человек живет в каком-то захолустном месте, и вдруг нашел книгу Зор, и начинает вспоминать по книге, что где-то он когда-то был, а теперь он находится в каком-то месте, куда его отбросило, а где-то он жил раньше, там был его дом, имеется в виду духовный дом, и там его семья. И он целиком оттуда его выбросило в какое-то далекое место. Хотя здесь у него тоже есть и семья, и жена, и дети, и товарищи, и все такое, но это на животном уровне. А он принадлежит к духовной ступени, там его настоящая семья, там его дом, там его настоящие товарищи, и все души праведников, которые есть, и его товарищи, и так далее. И он начинает думать.
2: Но
0: повторил, это значит, что второй раз, когда он делает это от себя самого. Не потому, что ему дают свыше, добавляют ему желание получать. Понятно?
1: Есть какая-то порция света, которая действует на кли, называемые группы, или люди здесь просто собираются и укрепляют, как-то ускоряют друг друга?
0: Все идет свыше, все наше функционирование свыше. Внизу у нас это только мир действия, я говорил. Если ты хочешь что-то изменить в этом мире, для тебя есть только одно решение. Поднимись наверх, включайся в систему управления, наблюдения, в систему надзора, и насколько ты можешь войти туда по подобию свойств, в силу твоего понимания и доброго желания, насколько тебе дадут добавить это добро, то этим ты можешь вызвать также и хорошую добавку внизу. Только таким образом ты можешь что-то изменить. Как мы изучаем, что есть свобода выбора только в одном. Сделать чуть-чуть скачок вверх, только в направлении вверх, только в одном направлении, в одну сторону, в таком узком, точном, направленном. Только в этом есть выбор. Хочешь ты или не хочешь, пожалуйста, но только это дано для твоего свободного движения. И это дано после того, как ты поднимаешься наверх, то по твоему выбору тебе дается только одно — улучшить что-то внизу, но лишь после того, как ты поднимешься. Кроме того, в нашем мире нет ничего нового, а лишь то, что спускается свыше. Хочешь что-то поменять? Пожалуйста, меняй. Поменяйся сам. И поэтому, если ты видишь в нашем мире люди, тела, каббалистов, может быть, тех, кто хочет быть каббалистом. То все это спускается свыше. Если человеку приходит какое-то желание,
2: На свыше.
0: насколько она соответствует своей форме наверху. Она действительно группа. А если нет, это сборище насмешников. И самый первый закон в группе, то, что каждый должен относиться ко всем одинаково. Чтобы не было так, что этот мне ближе, а тот мне дальше. Этого я чуть больше люблю, а этого я отталкиваю. Это уже не группа и не объединение. Группа — это единение, объединение. Не может быть, чтобы было хоть какое-то отличие в отношениях между человеком и между кем-то, между остальными людьми. Вот над этим вы вообще не работаете. А ну как-то, если настроение в общем хорошо, то и замечательно. А дальше что? Не на чем не работать, иногда мне звонят так. Может быть, Раф, вы мне скажите, над чем нам еще поработать? Ничего не осталось, над чем работать, значит, вы уже праведники, уже в конечном исправлении.
2: Кен.
1: Так если у кого-то из группы все то же самое, кто-то другой из группы, если ты относишься к нему больше или меньше,
0: тогда нужно сидеть вместе и говорить об этом. Вы должны по-настоящему это выяснить и исправлять. Я знаю, что это есть в каждой группе. От первой до последней. И это первое условие. Я не понимаю, почему это не беспокоит людей. Продолжим еще.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем в реализацию в десятке.
3: Кен. Ну, то, עכשיו בסוף נגיד על השוויון, מאוד חשוב על הקבוצה.
0: В конце было очень важно о равенстве в группе.
3: Потому
0: что объединение означает, что я ко всем отношусь одинаково, а не то, что кто-то ближе, кто-то нет. Если этого нет, Рав сказал, практически в каждой десятке, ну, в десятках, как тогда они были, с этим проблемы, то это надо исправлять. Относительно того, как занулять, когда он говорит, иногда нужно начать сначала. Ты чувствуешь, что у тебя все исчезло. Это делается для того, чтобы ты поднялся на следующую ступень, добавляется авиют, желание получать. Если над этим не работать, спускаешься еще ниже. Потом сверху могут смилостивиться, это значит напомнить тебе о цели творения.
1: Мы должны видеть в каждом состоянии, в хорошем состоянии, что с него можно начинать работу. Это касается падений, которые раскрываются, каждый раз есть добавка, желание, и мы должны работать с ней. Рассказал, что нужно прилепить себя к тому, кто больше, чем ты. Воодушевляешься, если ты находишься в силе, ты можешь пробуждать других и этим как пользоваться падением, которое есть у товарища для своего подъема. Объяснил то, что как бы есть тонкая свечка, которая делается на много частей, и каждая часть как будто проявляется в другом товарище. В том, что мы начинаем как бы поднимать друг друга, мы можем соединить эти части. Говорил о том, что есть цикличность, как бы подъемы и падения, это естественная вещь в природе, есть цикличность. Но у нас это как раз больше выделяется. Человек находится на духовной ступени, ему дают еще трудность, добавку желания получать. Когда он справляет это, он поднимается на более высокую ступень.
4: В
0: начале Рав сказал, что в принципе то, что написано в статье, что не приходит зло со стороны Творца, управление как доброе всем, плохим и хорошим. А происходит все то, как определил Творец. Если это мы не постигаем, то мы чувствуем только сладкое и горькое, и тогда нам все воспринимается как подъемы и падения. Потом мы все это добавляем к восприятию Творца, и тогда нам это горькое может показаться истиной. Еще говорил, что делать с состоянием сытости, когда человек не чувствует голода к духовному. Нужно тогда молиться, просить, добавлять усилия, не уступать.
1: Они спрашивали Рав о состоянии, когда человек забывает обо всем. На самом деле это вытекает из того, что проходит состояние в таком виде. Свет удерживает кли, и если кли опустошается, то человек входит в такое состояние, но это только для перехода в следующее состояние, и в таких ситуациях человек действительно может забыть обо всем. И пример каббалиста, который забыл даже алфавит. Рав еще говорил о распорядке дня, что это тоже помогает человеку как бы удерживаться в таких ситуациях, когда он забывает о вещах. И дал пример о себе, как это помогает ему всегда возвращаться к правильной мысли. И товарищи, которые звонят, это тоже удерживают
0: тебя. Сказал, что чем больше подъем, то, в общем, это поддержка, которая может превратить следующее падение во благо. Так, на некотором этапе человек может раскрыть, что зла нет, есть только хасадим. Скрытые хасадим могут перейти к раскрытым. Объясним, что такое экран, что позволяет в состоянии пустого кли наполнить себя светом хасадим. И тогда выйти из заботы о самонаполнении к заботе о отдаче о духовном. Это называется экраном. Есть только один свободный выбор, все приходит свыше.
3: И все
0: поразительно, как управляется этот мир. Только со светом, который наполняет все. Нужно сделать только один шаг по отношению к цели. Если он приходит к подобию по свойствам, то должен что-то исправить снизу. А еще важно, что было в конце. Нужно работать над равенством ко всем, иначе это не группа. Надо подумать, что с этим делать.
1: Перейдем к следующей части урока.

0: учение десяти сферот. Дорогие друзья, мы изучаем учение десяти сферот, том 2, часть 6. Начнем урок с Рабашем. Подобно светам общего Аб, которые раскрываются те саарот, что исходит из Аб, общего Аб, остальных частей, скрыты внутри общего Сак. Здесь результат. Так строит Исот. Потом не думаю, что Исаак распространяется ниже табура.
1: То, что произошло с Зивуго сейчас на Цимцум Бет, так есть разница то, что было наверху, и то, что внизу. Ахав, и что было в Рош, это половина ступени, не действует, да, но есть еще Саарот, это второе сокращение. Что здесь настолько трудно, что в Саар нет никаких изменений? Но тут дополнилось к нему Ахав, Саг также называется Рош. И у нас есть три гимел-облачения и бета-виют. Это называется Тамим. Но то, что касается нового Зивуга, что произошло в Саге, называется Саарот, волосы. Рош. Только оттуда и наверх. Поэтому называется Саарот. Это Рош. А если это Рош, будем учиться от Рош. Будем учить Рош Сага. Получается, как всегда, каждый парцов, который выходит, выходит с места Зивуга и вниз, от П вниз, и называется Гуф. И здесь также Ахаб Саг называется Гуф. И там выходит мир Никудим. И получается, общий Саг называется Никудим. И когда выходит из Аб, общего. То есть уже называется Гуф Сага. Это уже не то же самое. При этом здесь Рош Никудим, то есть Рош в состоянии Тамим, то есть волосы головы дословно называются. Если это Рош, то мы считаем это за Сага. И там есть все 10 сферот. И Аб. А если так, то от Никудим я говорю. Я говорю не Никудим, а это уже называется Саг. Саг уже называется высшее состояние Саг. А что такое высший Саг? Аб. Поэтому волосы называются Рош. А Саарот Дикна, бороды дословно, это уже Гуф. Это нижний парцуф. Начинается с места Зивуга и вниз. Поэтому начинает где? С Ахапа. Но может облачить там то, что после сокращения второго. Поэтому то, что от табора вниз, должно спуститься с этого места. Спускается под табор А, только Ишсут мы изучаем, находится от табора наверху, потому что он там тоже еще нет этого сокращения. И пусть мы знаем, что Малхут Никуди, что мир Никудим вышел на нечто новое, чего не было сейчас. И первая причина — это Зивук Нижний Гей, война. Это называется второе сокращение. Это было первый раз в Рожде Сага. Так я слушаю. Слушаю. Теперь. Согласно известному закону, что всякий нижний начинается с места Зивуга и вниз, и получается, что и мир Никудеем. Где он должен начаться? Из Никвейнаем и вниз. Поэтому он говорит нам, что сарот рейша, волосы головы дословно, а это рож. Это подобно рож ступени самой по себе. А что такое рож самой ступени? Это гимелбет, аб. А и когда выходит оттуда вниз, то есть мир Никудея, поскольку он хочет описать, что там есть бетет лапшут, что называется сагга, то это называется уже общий сага. Это не настоящий сага, это внутренняя, не внутренняя часть сага. Выходит это на сага, на бетет лапшут. А где же он начинает? С места зивуга и ниже. Но мы говорим, он не может там облачиться, потому что там все еще есть место первого сокращения, которое вообще там не различается. Все включено в акудим. Только когда он спускается под табор, тогда это называется его ступень, откуда он приходит. Вот об этом что ты спрашиваешь? Общий аб, то есть называется корнем, как семя, которое включает в себя все дерево. Это уменьшение. Потому что аб не настоящий, зивуг был на беталев. Но поскольку я говорю, что это рожь, там уже не распознается никаких ограничений. Поэтому мы изучаем его как сам сага. И как в самом сага есть гимел и тлапшут, который называется аб, я называю его по имени высшей ступени. Но общий аб — это не настоящий внутренний саг. Он уже вышел на бет и тлапшут и алеф авиот. А кто же является настоящим общим сага? Мир Никудим, у которого есть бетет лапшут и алеф авиют. Где это различается, эта ступень? Ниже места зивуга. Теперь, а мы говорим, что он не облачается в это место, то только получает света с этого места. Это называется хабдикны. Но распространяется под табор. Да почему? На какие решемот был сделан зивук в Рожде Сага? На решемот Никудот де Сага. Где они были? Под табором. Поэтому они должны были спуститься на свое место, откуда пришли. Но мы только учим нечто новое. Поскольку первая рожь, которая раскрылся внизу, тоже называется первый рож, то есть он считается сокращенным относительно той же ступени акудим. И точка. Мы должны помнить правила. Правильно. Хотя зиву, который был в Рожде Саг в Высшем и породил Беталев, когда он рождается и приходит к нижнему, сам нижний должен сделать зиву к Дака, и от него и наверх выходит Рож. От него вниз выходит парцуф, да, там парцуф, выходит гуф. Там был зивук в рож гальгальта на гемелавиюта. И он спускается вниз. Когда же мы учим, что гемелавиют, который спустился вниз, тогда в хазе де гальгальта там стал П, что означает, он сам должен сделать зивук дака. Так что от него наверх выходит рож, и от него же вниз выходит гуф. Получается, что кроме того, что мы учим рож пер алеф, первый рож, сарот рож, мы должны учить и сарот, и мы должны изучать первую рожь, и то, что делает сам потом нижний. Это называется первый рош и шсут, поэтому говорят, что и в нем различается, так же, как в Аб, то есть в нем там еще нет второго сокращения. Он находится выше табора. Поэтому надо начать так, пункт 6, 396 страница, пункт 6. И хотел... Так, Ари. И вот хотел вывести также из внутренних ма и бон, что в нем, их внешнюю часть наружу. В чем здесь вопрос? Кого он называет? И вот он говорит, хочет вывести также из внутренних ма и бон, что в нем, их внешнюю часть наружу. Когда-то мы учили, что есть внутренняя авая в ак, так что из его юд выходит аб, из первой хэй выходит саг, из его вав, называемый ма, выходит мир никудим, из его последней хэй выходит мир ацелут. Получается, что внутренняя авая наружу, кто вывел это? Это внутренняя авая выводит их, то, что было внутренним, выходит во внешнюю, выводит во внешнюю часть наружу. И как происходит выход наружу? Мы учили, что каждый раз ступень опускается на более низкий уровень в силу ослабления экрана. Далет геймел бет алеф павиют шореш. Поэтому, когда говорится, что он хочет вывести ма и бон, нужно объяснить здесь. И вот хотел вывести также из внутренних ма и бон, что в нем их внешнюю часть наружу. То есть какие внутренние ма и бон? Вавы, которые в нем. И вот он выводит их наружу. Ну, это самое легкое объяснение. Легче всего учить так. И вот он говорит. Тогда поднялись все внутренние ступени саг, стадии саг, скрытые во внутренних ма и бон. То есть мы учим, что Рав Ари здесь говорит, то есть мы учим, что порядок ослабления экрана, истончения экрана начинается с Гальгальты, затем там далит гимел в Аб, гимел Бед в Саг, Бед Алев должен быть в Никоде, выше включает нижние. Майбон, как он говорит, сага называется Ахаб. Также, когда мы говорим о Никуде, он называет их также Майбон. Теперь. Здесь еще один момент, что по порядку должно было выйти Бет Алеф из сага, который является гимел-бет. Но здесь есть еще дополнительные обстоятельства. Когда Никудот де Саг распространились под Табур-Ак, смешались там и облачились в зон де Ак, который под Табуром. Поэтому Сага, когда пришло время выйти и вывести Бет Дейт Лапшут и Алеф Авиюта, поднялись также Решемот от Далет Гимел. то есть то, что он хочет здесь сказать. И тогда поднялись все внутренние свойства саг, скрытые во внутренних ма и бон. И тогда эти ма и бон, то есть далет гимел, который находится в зонде ак, это их ман к самим тамим де саг. А что такое тамим де сага? Это ступень, которая не облачена внутрь ма и бон. Она не распространилась вниз и не смешалась там.
0: Перейдем к следующей части урока и споем песню.
2: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: טוב, שלום, חברים. אנחנו...
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы вместе строим духовное общество. Строим духовное общество. И мы продолжаем. Мы хотим заново пробудить все наши ценности, важность. И в итоге пробудить Творца. И сегодня мы хотим поговорить об очень важной ценности на нашем пути. Это наша связь с первоисточниками, с каббалистами, которые написали нам первоисточники и передали нам. Мы видим, насколько они актуальны сейчас. Каждый читает какой-то первоисточник, потом, когда он приходит на урок, он снова читает это с десяткой и видит, какие новые вещи пробуждаются в процессе урока. Мы видим, насколько это все обновляется. Мы находим в тех же словах и предложениях особые такие внутренние вещи. И не только из написанного источника, но также и от снятого источника. Мы видим то, что Рав говорит нам, насколько это живо, насколько это вечно, актуально. Но прежде чем мы углубимся вместе в эту тему, давайте послушаем беседу в пути, которая прошла на прошлой неделе. И она как раз-таки обсуждала вот это, вот эту тему, как учиться на уроке. Я вижу, что на утренних уроках понятно, что это эгоистически, но когда мы вместе читаем первоисточники и слушаем Рава, мы получаем большое удовлетворение. Я хотел спросить, как работать, как вы работаете, как вообще работать с этим наслаждением во время урока? Что это за работа? Это не какое-то наслаждение материальное, интеллектуальное, практический совет. Может быть, завтра у меня не будет вкуса, и работа будет другой. Но сейчас есть такие вкусы урока. И что делать с этим наслаждением, которое раскрывается? Это хорошо наслаждаться утренним уроком?
2: Конечно, конечно. Наслаждаться уроком?
1: Да. Я наслаждаюсь с товарищами, сижу, слушаю Рава.
2: После все, что ты скажешь после этого, это все нормально.
1: А если не наслаждаюсь уроком, это хорошо?
2: Не наслаждаться, тогда надо искать, искать, как наслаждаться.
1: Может быть, это естественно. Часть десятки наслаждается, часть нет, завтра сменится.
2: Есть такая часть, есть другая часть, все это разделяется, да. Но человек может наслаждаться. Другие кто-то не могут наслаждаться, но на другой части урока. Но надо постараться войти в урок. Как на трапезу. И тогда ты начнешь ощущать.
1: Какая работа с наслаждением во время урока? Человек наслаждается во время урока, наполняется.
2: Да.
1: И в чем заключается его работа с этим наслаждением?
2: Ну, он наслаждается тем, что он слышит то, что в Торе, да, от его товарищей. От товарищей.
1: А что он должен с этим делать?
2: И он хочет, чтобы все получили бы, да, такой же вид наслаждения.
1: То есть для него важно, чтобы и товарищи его тоже наслаждались, как и он. А если товарищ не наслаждается от урока, не наслаждается, нет у него наслаждения.
2: Тогда он должен за него молиться.
1: Мы должны молиться за него?
2: Да.
1: Как десятка?
2: Да.
1: Желательное состояние на уроке, чтобы человек наслаждался?
2: Да.
1: Допустим, вы, когда сидели у Рабаша, вы наслаждались от каждого урока?
2: Да.
1: А были уроки, когда вы чувствовали какую-то безвкусицу и не было наслаждения?
2: Да, иногда.
1: Что вы делали в таких состояниях?
2: Нужно молиться.
1: То есть, если человек не наслаждается, он должен молиться. Это работа?
2: Да. Спрашивать Творца, почему я не наслаждаюсь?
1: В чем заключается причина наслаждения? Может быть, это все эгоистически? Я наслаждаюсь, я изучаю что-то новое, получаю какие-то новые чувства, состояния. Да, наука. Я ее изучаю и наслаждаюсь. Это верно?
2: Нет.
1: Почему нет? Чем это отличается от любой другой учебы, где я просто становился умнее?
2: Что есть во всякой другой учебе, я не знаю. Но если учебой ты не наслаждаешься этим, ты должен спросить Творца.
1: Я спрашиваю, чем это отличается от какого-нибудь ученого в университете, он тоже что-то изучает, получает наслаждение в академии.
2: Нет, это нечто другое.
1: И чем отличается здесь, в Кабале?
2: Потому что ты наслаждаешься тем, что ты изучаешь Тору. А из Торы ты стараешься извлечь свет, возвращающий к источнику. А если не... Если ты не знаешь, как это сделать, то ты должен спросить. Все?
1: Когда человек наслаждается во время урока от изучения Торы,
2: да.
1: Можно ли сказать, что это связь со светом, он впечатляется от света?
2: Когда человек наслаждается уроком Торы, он наслаждается светом, да.
1: Духовное наслаждение облачается в 5 органах чувств, или она остается только в 6-м чувстве, в точке в сердце, там место наслаждения от урока Торы?
2: Нет, и так.
1: То есть это полностью облачается, есть наслаждение от того, чтобы распространять науку Каббала, обучать, передавать. Это
2: такое
1: наслаждение? Или это тоже наслаждение?
2: Нет, это другое наслаждение.
1: А есть такие, кто наслаждается от распространения, а другие от учебы?
2: Да.
1: От чего это зависит?
2: Характер человека, как он рождается.
1: А можно наслаждаться и от того, и от другого?
2: Ну, сделай, попробуй, расскажешь нам. Я хочу сказать Лыхаем, я хочу видеть этих товарищей. Я надеюсь, что мы в самое ближайшее время удостоимся, все мы, общего ощущения. И сможем раскрыть Творцу любовь и радость в том, что мы получаем от Него.
1: Лехаим. Мы, когда находишься перед товарищами, ты преподаешь и чувствуешь такую критику, такое напряжение в воздухе. Что с этим делать, с этим ощущением?
2: А пусть исправляет себя.
1: Товарищ или преподаватель?
2: Товарищ. От Творца, от учителя ты не можешь ждать, что он будет исправлять себя.
1: Есть такие состояния, что один товарищ обучает других товарищей, преподает им.
2: Да.
1: Что можно получить от него?
2: А все, что хочешь.
1: Это зависит от получающего?
2: Да.
1: Или отдающего?
2: Нет, от получающего.
1: То есть, допустим, он пришел до меня за 10 лет, а я ему сейчас преподаю, даю ему какой-то урок. Он может получить от меня какие-то обновления?
2: Да.
1: Да? Так это вообще не зависит от того, какая кукла там сидит, а зависит от того, кто хочет получить.
2: Да.
1: И все-таки говорят, что там вот Рабаш говорит, Балясулам говорит, и это какой-то другой дух. А ты кто такой?
2: Да это психология. Так думают.
1: Психологически есть разница, когда Рабаш говорит или какой-то другой товарищ с другой точкой в сердце?
2: Конечно.
1: Есть разница?
2: Да.
1: Ну, зависит, значит, тогда не только от получающего, но и отдающего.
2: Да.
1: Рав, вы чувствовали иногда какую-то критику, когда вы преподавали?
2: Да всегда.
1: Ну, когда Рабаш был в больнице, кто его менял? Я понял, что месяцами он находился в больнице.
2: Обычно Миллер.
1: А кто его выбрал? Рабаш сказал Миллеру, ты будешь преподавать?
2: Да.
1: То есть он его поставил. Не кто-то там выскочил. Он сказал ему, ты...
2: Да.
1: Он знал лучший материал, почему он выбрал его, а не кого-то другого.
2: Да потому что Миллер в глазах всех был самым близким к Рабашу.
1: Да, это вопрос близости.
2: Да.
1: И поэтому от него больше принимали, да, больше ценили его.
2: Да, что получат от Миллера больше.
1: От Миллера они получали так же, как от Рабаша?
2: Нет.
1: Нет. И что делать, если сидел там у Миллера кто-то в классе? Кто такой Миллер, который мне сейчас преподает? Я хочу от Рабаша.
2: Но Рабаш уже не может.
1: Ну так послушаем тогда Рабаша в записи, статью Рабаша. Вот зачем мне слушать Миллера? Что сказать такому товарищу, который говорит, зачем мне слушать этого Миллера? Ну хорошо, он праведник, но я хочу читать Рабаша, статью, и в этом у меня больше духовная польза, почитать что-то, может быть, ТАСС.
2: Да.
1: Что бы вы сказали такому товарищу, который пришел с такой критикой?
2: Я бы сказал ему сидеть и не раскрывать рта, а слушать то, как Миллер, который ученик Рабаша, то, как Миллер проводит урок.
1: И от этого Миллера что я могу получить?
2: Ты можешь получить от него все, что ты хочешь.
1: Ра, вы сказали что-то, что привлекло мое внимание, когда человек преподает, он преподает то, что услышал от учителя, или он преподает свои знания?
2: Да это, в принципе, практически то же самое.
1: То есть все, что есть в человеке, это его результат, его близости с учителем.
2: Да.
1: И когда он преподает, он преподает себя, или он преподает близость к учителю? Что он преподает?
2: Близость.
1: Близость к учителю. Так вы тоже чувствуете, когда вы преподаете свою близость к Рабашу?
2: Стараюсь. Пытаюсь.
1: Но это то, что вы хотите передать.
2: Да.
1: То есть все, что вы получили от него, это вы хотите передать. То есть дух.
2: Да.
1: А что такое близость? Каждый, кто учился у вас, сейчас он близок вам?
2: Каждый, кто учится у меня, хочу ли я этого или не хочу, он получает дух от меня.
1: Могут здесь сидеть два ученика. Один получает какие-то свои знания, другой получает какой-то дух, другой как-то физически близок. У каждого есть свой вид связи. Что считается здесь? близостью.
2: То, что они думают.
1: А что они передают дальше?
2: Да, отсюда они передают дальше.
1: Вопрос каждый, кто учился у Рава Лайтмана, ну, годами, он может потенциально быть передающим дальше?
2: Да.
1: У Рабаша были ученики, которых он любил? Такое особое отношение?
2: От Миллера он черпал силы.
1: Что было в нем особенного?
3: Преданность.
1: Да, потому что ты наслаждаешься от того, что ты изучаешь Тору, и из Торы ты стараешься извлечь свет, возвращающий к источнику. Ты наслаждаешься от того, что учишь Тору, а из Торы ты стараешься извлечь свет, возвращающий к источнику. Наша жизнь, она крутится вокруг урока. Урок — это основа, это сердце, это вершина дня. Мы изучаем много первоисточников, мы читаем труды Рабаша, мы читаем статьи Бали Сулама, мы изучаем Ктиху, мы слышим уроки в записи Рава, беседы, как вот сейчас мы слышали. Мы слышали сегодня запись Рабаша, ТЭС. И у нас есть разные первоисточники, и каждый, естественным образом, очевидно, развивает то или иное отношение к разным первоисточникам. Есть такие, кто больше привязан к определенным источникам, другие к другим. И так вот с годами урок становится уже местом работы. То есть это уже не какое-то произвольное действие. Это состояние, к которому готовится. Весь день становится подготовкой к уроку. Есть подготовка, есть подготовка к подготовке. Есть беседы в зуме, как подготовка к уроку. Есть действия, которые мы производим. Все сводится в итоге к этой вершине, где сидит десятка перед источником, вместе с Равом и вместе с товарищами. И старается привлечь свет, возвращающий к источнику. И здесь мы стараемся понять, как мы можем это действие сделать наилучшим образом. Сейчас мы хотим провести семинар. Мы знаем, что каждый из товарищей, он... ему ближе разные источники в разные периоды времени, разные состояния, которые он проходит. Как мы в десятке, каждый в своей десятке, можем помочь друг другу привлечь свет, возвращающий к источнику, без всякой связи с тем, что я наслаждаюсь или не наслаждаюсь от учебы на уроке. Еще раз. Как мы в десятке можем помочь друг другу привлечь свет, возвращающий к источнику, без связи с мерой наслаждения от учебы. 5 минут семинар.
2: Ну, как Авиу сказал, с течением лет урок становится местом работы. Ну, правильно. Как мы это слышали, мы должны наслаждаться уроком. На самом деле это компонент так очень важный. Но правильно, что и без всякой связи, получаю ли я удовольствие или не получаю, я пришел работать. Я пришел работать, я пришел изучать Тору, привлекать свет, возвращающий к источнику.
4: אם אני לא טועה גם איזה דיבור על בחירה חופשית שאדם צריך לחפש את ה...
1: говорилось о свободе выбора, и человек должен искать
4: שדוחפת אותו כל הזמן להגיע, להתקרב
1: окружение, которое будет его подталкивать, искать свет, подобие свойств. И чем больше мы будем реализовывать первоисточник, говорить об этом, напоминать друг другу, давать примеры друг другу и реализовывать, показывать нашу группу, которая стремится вперед, так друг другу.
2: А как помогать друг другу? Это давать важность. Вот сейчас мы работаем. Важность урока — это наш источник. Ты должен быть на уроке для того, чтобы получать силы и работать весь день, а потом ты снова готовишься к уроку. И вся реализация, она через урок. И то, как помочь друг другу, это действительно напоминать. Это наша работа, как Леон сказал. И все время быть в молитве на уроке. И неважно тут, что ты любишь больше или меньше, там любишь. Работать поверх этого. Если у тебя на пути есть что-то, что там тебя волнует, это замечательно. Но главным образом, независимо от этого, все время быть в молитве.
1: Как мы поможем друг другу привлечь свет, возвращающий к источнику, над ощущением наслаждения? Нужно вернуться к принципам, как привлекать свет, возвращающий к источнику. Это зависит от требований, что я хочу от учебы и какое вознаграждение я требую от учебы. Согласно Баалу Суламу, это вера, я хочу получить веру от урока, веру. То, что творит добро и творит добро. Еще это интенсивная работа над объединением. Я прихожу на урок, чтобы как бы работать со всеми своими сопротивлениями к объединению. И все это сводится к притяжению света, возвращающего к источнику. Мы можем прийти на урок, можем привлекать свет так вот спокойным образом, наслаждаться уроком. Но если нет вот этого напряжения к объединению, мы как бы продолжаем, но это должно быть интенсивное движение, чтобы окружающий свет стал светом, возвращающим к источнику.
2: Да, время урока — это время исправления. Исправление же происходит от света, возвращающего к источнику. И все наше намерение во время учебы должно быть только по отношению к этой силе, которая исправляет. И то, что мы делаем в течение дня, это как подготовка, когда приходит время урока, и снова получать исправление, и так себя реализовывать.
1: Да, нужно участвовать, стараться. Сопереживать товарищу. И на уроке состояния должна быть либо молитва, либо просьба.
2: То, что может помочь, это ощущение ответственности за товарищей. Я не могу просто так, как бы в мыслях отключиться, даже что я даже, может быть, не получаю удовольствия. Но всегда это как раз хорошее состояние, когда я могу молиться, а в мыслях не убегать куда-то там. И если я вообще не получаю удовольствия, то у меня вообще никакого контакта нет. Наоборот, это возможность думать о товарищах и...

0: את, את הכיתה, ורואים שאנחנו בעצם לא מכירים אף אחד, אולי פה משהו
1: שמוכר. סנька там проходился камерой по классу, мы видим, что многие из товарищей уже не с нами, каждый начинает там умничать со своими вопросами, Раф там ему отвечает, этот человек уже много лет не находится с нами. Естественным образом, так мы относимся к этому, говорим, ну, какая связь как-то связана сейчас с моей жизнью сегодня? Ну, урок был 20 лет назад, ну, был связан с определенным состоянием. Ну, хорошо, это важно. Также спрашивают, может быть, мы не совсем вот уважаем тех, кто спрашивал тогда. Понятно, что Раф, он превыше всего. И здесь мы хотим задать один вопрос, который очень важный, о нашем отношении к учебе, к урокам в записи с Равом. И неважно, это было полгода назад или 25 лет назад, как мы можем сохранить правильное отношение к уроку, даже если у нас есть какие-то вопросы, сопротивления, сомнения. Как мы можем правильно относиться к урокам, даже когда у нас есть какие-то сомнения и возражение. 4 минуты.
2: Ну, сопротивление, да, и вопросы даже, когда и Рав тут здесь находится. Это не связано с уроком в записи. Это состояние, которое проходит человек относительно цели.
3: И
2: его отношение, он должен все время вырабатывать отношения и исправлять это отношение. И всегда урок Рава, неважно, когда это было, это что-то очень высокое, и это можно почувствовать, то есть тут даже не нужно...
3: Короче,
2: на данный момент это то, что мы имеем, то, что нам дано, и с этим надо работать. Это неплохо. Есть люди, у которых вообще нет ничего, и много таких.
4: В конце каждого урока у нас есть подведение итога. Каждый товарищ высказывается, и ты вдруг слышишь, насколько это актуально. Сейчас мы учили такие принципы, которые мы должны реализовывать в десятке и в течение дня.
2: Всегда можно впечатлиться с той точки, что Рав, неважно, какой перед ним есть хиссарон, неважно, какой это год, место, отнестись к этому серьезно. Он знает и умеет, скажем, заткнуть рот тому, кому необходимо. И я как бы вот так отношусь к этим урокам в записи. Меня меньше интересует, кто задает вопрос, когда это было, актуально, не актуально, да? Там с нами он или уже не с нами? А вот как раз вся та серьезность, к которой Рав относится, это то, что мне интересно. И вот это вот ощущение твоего учителя. Есть такая вот важность отвечать и не игнорировать, и не забывать никакого хиссарона, который появляется перед ним, да, и давая какой-то ответ. Это то, что важно. Мы хотим быть учениками Рава, а не чего-то там еще.
1: Каждое слово Рава, это как статья Рабаша Балисулам, это первоисточник, и неважно, кто задает вопрос. И даже товарищи, которые оставили, они тоже вложили себя и в вопросы, и в разные вещи.
2: Я в огромном впечатлении от уроков записи. И я как бы тем восполняю все те годы, когда я не был в Нейбарухе, получаю все эти определения, понятия по поводу вещей. Да, когда я пришел в группу, это уже как бы было само собой разумеющимся, тогда уже не было неуместно это

0: спрашивать, а тут Рав разъясняет все, почему это так вот в группе выстроено, и все это уже есть. Это уже в то время, когда он строил группу, и все эти вещи были еще, да, в его как бы видении. И на каждом уроке те же линии.
1: Сейчас посмотрим клип номер один и услышим ответ Рава на вопрос, который мы обсуждали. Пожалуйста.
0: Если урок в записи, то вы находитесь в контакте со мной. И тогда в той мере, насколько вы хотите быть на связи со мной и впитать от меня то, что я говорю, то в духовном ведь нет ни прошлого, настоящего и будущего, то ты находишься в том самом состоянии, как то, что я хочу передать тебе. Ну, конечно же, когда ты слышишь урок, сам в каких-то там состояниях. Если ты находишься все-таки как... Да, снова повторяется это урок в записи снова и снова. Да, и людям материальным кажется, ну что это повторяется, повторяется. Да, это человека уже нету, как бы, то это не живой эфир. Они не понимают, как воздействует тут духовное воздействие. Им кажется, ну что это все, ладно. Все это было в прошлом, силы в этом никакого нет. Нет, ну их можно понять, они связаны с материальным, а материальное — это что-то такое. Да, это как бы копия, это не оригинал. Это как... Арий говорил своему ученику Ицеку Коэну. А Ицек Коэн говорил: если вы объединитесь и будете на моих уроках, как тогда, когда я вас учил, то я снова приду и буду учить. А Ицек Коэн говорит: как ты сможешь прийти и нас учить? Ты же умер. А он говорит: ты ничего не понимаешь о скрытых вещах, и на этом месте он скончался. Так вот, люди, у кого нет связи с духовным, а их гордыня, видимо, затмевает им глаза, то они думают, да, лучше живая кошка, чем умерший царь. И так они себе и думают. Ну, а чего ты тут скажешь? Ну, пусть так думают. Наш мир, он действительно нуждается в людях, которые могут все время приносить какую-то новую внешнюю форму. Но в духовном, я скажу тебе, я не отклоняюсь ни от того, что говорит Рабаш или Бальсулям. Не отклоняюсь. Я все время нахожу там все больше и больше жемчуг, то, что называется, перлы. И если вы будете снова проходить те уроки, которые мы прошли, вы еще долгие годы будете видеть, что там есть все, что вам нужно. Даже то, чего вы не слышали. Да, просто не слышали. Как вот мы читаем и видим вдруг, что я обнаружил, что я раньше этого не видел. А те люди, которые считают, что можно учиться от товарищей, или не могут учиться. Ну, чего я тебе скажу? Да, жалко их будущего. Они все еще не понимают, что все зависит только от того, чтобы возвеличивать уровень учителя, потому что в соответствии с этим они получают, только от этого зависит тот свет, который они получают свыше.
1: свет, который получают свыше. Рав передает нам свечение свыше. Вопрос, как мы готовим себя к тому, чтобы получить свет Рава? Семинар. Какую подготовку мы должны провести, чтобы правильно услышать Рава на записанном уроке? 4 минуты.
0: Ну да, это к вопросу на урок, да, я пришел, начинаю судить, подходит, не подходит, что я тут получаю, как бы спрашивают о группе, понимаешь, что это актуально для десятки, если много вещей, как бы внешних, и если мы иногда путаемся, как будто у меня есть возможность судить, вот это вот правильно. Мы должны, ну, собственно, правильно выставить наши мысли. Свет, возвращающий к источнику, и все, что между нами, это только подготовка. И если у нас есть подготовка и нет у нас значимости самого урока, тогда непонятно, в чем польза. Какие там наши попытки объединяться. Мы десятка, которые должны держать друг друга в правильном отношении.
1: Да. Когда я слушаю старые уроки, я чувствую, что это правда, истина. И Рав говорит на понятном языке. Это большая удача. Я спрашиваю себя, как настолько высокая актуальность. И я прихожу к выводу, что это что-то, что то, что является истиной, оно верно и как в духовном корне, так и в материальной ветви. И, на мой взгляд, вот эти записи, они для меня понятнее, чем даже более поздние уроки.
0: Да, вначале спросили, вообще говорили об удовольствии, наслаждении от урока. Я лично наслаждаюсь теми уроками, которые предназначены для практики. И были уроки такие сильные. Рав дал такие четкие советы, что нужно делать, и мы тогда это все реализуем в течение дня. И это наша подготовка также к следующему уроку, и мы уже ждем, как мы придем на урок и будем получать от Рава советы, снова притягивать свет, возвращаясь к источнику, и так каждый день, от урока к уроку. Это то направление, которое может нас держать в направлении духовного.
1: Я чувствую, что Рав на уроке строит духовное состояние. И это целый мир, духовное состояние. И это то, что мы должны проходить в течение дня, то состояние, которое Рав нам сформировал. Я чувствую, что в течение дня мы, как десятка, должны находиться в этом состоянии, которое Рав построил и дает, и выяснять вечером на зуме, и это, и начинать работать относительно завтрашнего урока, статьи, и стараться подготовить себя к тому состоянию, которое будет Рав давать на завтра. И так мы все время будем находиться в том, что дает Рав, в том духовном состоянии. Он просто формирует для нас духовное состояние, поэтому нельзя отрываться от него ни до, ни после.
0: Я добавлю еще коротко. Надо просто отменить свои головы и...
2: Хорошо,
1: После того, как мы послушали Рава, как он направляет нас, и в клипе сейчас можно было услышать, как все он основывает на статьях Рабаша, на первоисточниках. Мы каждый день начинаем наш урок с первоисточника, мы читаем в десятке Рабаша. И в шаббаты мы слышим уроки его в записи, уроки ТЭС. Сейчас мы хотели бы продолжить это выяснение и поговорить об этом в десятке. Что дает нам в десятке именно статьи Рабаша, которые мы читаем вместе? Как эти статьи влияют на нашу десятку, как они нас развивают? Давайте обсудим это вместе на семинаре. Как через чтение статей Рабаша мы продвигаемся в духовный мир? Как они нас продвигают? 4 минуты семинар.
0: Но тот же принцип, что мы говорили по отношению к Раву. Просто надо прилепиться к Высшему, и все те духовные состояния, по которым он нас проводит, идти вместе с ним и подниматься с ним наверх, как бы в этом лифте.
1: Да. Для меня нет ничего не может сравниться с статьями Рабаша.
2: Это
1: такая особая песня. Это сокровище статьи Рабаш, который оставил нам, настолько это четко направляет на любовь к товарищу, на точку единственную, с которой мы можем выйти из этого мира и войти в высшие миры. И действительно, нам не нужно ничего другого, кроме как позволить Рабашу промывать нас, чтобы он омывал, очищал нас и формировал нас. Это совершенная учеба.
0: Да, мы получаем огромное удовольствие от того, что, подводя итоги, мы все время говорим, насколько сейчас у нас открылись глаза и с точки зрения глубокой мудрости, которая есть у Рабаша, и также свет, возвращающий к источнику в чистом таком виде. Потому что если ты находишься в молитве и в том, что ты хочешь от всего этого, то ты можешь также использовать это, получать очень много силы, давать много сил товарищам по всему миру.
1: Он дает принципы, диагноз нашего состояния, говорит, что мы должны делать, и насколько мы серьезно относимся к статьям Рабаша, стараемся их реализовывать, так мы можем продвигаться. И насколько мы поймем, что он говорит о нас, что мы должны делать эти действия, которые написаны в статьях, так мы сможем наслаждаться светом и всем, что есть в статьях Рабаша.
0: Есть духовная методика, которую мы должны получить от наших учителей, инструктаж ежедневный, также то, что касается и света, и то, что происходит, и то, что происходит, приходит нам и через Рава, и через статьи Рабаша. Это инструктаж, духовный инструктаж, как проходить каждое состояние, подъемы, падения, все вот это вот вера, выше знания, молитва. Эти понятия, которые нам близки, с которыми нам надо работать. И вот эта вот необходимость раскрывать и вопрос, что делать завтра, да, это готовит тебя к уроку. Там ты получаешь знания, ну, не знания, а что-то такое внутреннее, с чем ты можешь потом работать в течение дня.
1: Так, друзья, мы начали изучать сейчас и Птиху, и ТЭС, и есть в этой учебе много таких задач, трудностей. Сейчас мы хотим послушать клип номер два, хотим послушать Рава на эту тему.
0: Мне кажется, что труды Рабаша — это язык, типа такая духовная психология.
1: Рабаш или Балясулам?
0: Рабаш.
1: Рабаш, мы не понимаем, он сделал то, что мы не можем оценить. Ну, мы думаем, да, писал своим ученикам еженедельные статьи. Это настолько... Без него мы бы просто... Мы бы в статьях Балясулама не смогли бы найти себя. Ну, там мудрость, там такие раскрытия, такое прекрасное продвижение. Балясулам, он академичен, а Рабаш, он буквально как папа, он тебя заботится, тебе дает такие состояния, рассказывает тебе так. Такого не было никогда.
0: Не может быть, это какой-то пятый язык?
1: Нет, это не язык, конечно, это не пятый язык. Когда я ему сказал это, что... Как вы это делаете? Ведь такого же не было раньше в мире. Он так сказал, ну, помолчи. Так. Мы это еще не раскрыли, но мы начинаем понимать, что его статьи, они не просто дают тебе объяснение, они тебя формируют, они буквально формируют человека.
2: Да,
0: формирует человека. Мы начали изучать Птиху и ТЭС. И нам понятно, что говорится о языке, который мы не очень-то и пока еще знаем. Есть опыт, но я знаю, что есть люди, которым очень близко этот язык. А есть те, кто страдают очень, а есть те, кто посередине. Есть, кто любит учиться и понимать, а те, кто могут сидеть и в процессе этого только лишь молиться. Поэтому мы должны соединить все эти вещи, поэтому мы находимся в десятке. И каждый человек на протяжении многих лет проходит разные состояния. Я могу по себе сказать, что мне было очень трудно с этим языком и с этими понятиями. Но с течением времени ты начинаешь даже получать удовольствие от этого. Так, с одной стороны, нам нужно стараться приложить усилия, понимать эти понятия. Невозможно просто так сидеть и молиться. Ну да, это как будто на китайском. Всё-таки Бальсулям написал это на иврите, мы обязаны изучить эти понятия и даже и советовать в течение дня переслушать урок. Да, то, что другое восприятие. Это с одной стороны. С другой стороны, нам должно быть понятно, что если мы это не ощутим, то тоже ничего не произойдет. Давайте тогда тоже сейчас проведем семинар. Как мы будем держать концентрацию, притягивая свет, а не вопрос понимания или непонимания изучаемого материала. Пожалуйста, 5 минут.
1: Мне кажется, это очень тяжело слушать или пытаться понять статьи Рабаша без понимания. Это все равно, что лишма — это притягивает свет. Это действительно, я думаю, что это смысл молитвы. Нужно просить об этом, чтобы быть внимательным и и заботу товарищей, это буквально лишма.
0: Как раз вот в то время, когда мы видим сейчас уроки по птихе, видение, и Рав много говорил о намерении тогда, и как выстроить понимание и намерение, что ты в первую очередь должен быть в намерении, потом уже присоединять к этому понимание. Если ты выпадаешь, то ты снова должен вернуться к намерению в первую очередь. И так вот, но это работа, это как методика, это методика работы, система работы, где мы должны соединять намерение и понимание материала.
1: Как Муша сказал, нужно просто сидеть и молиться, это не оптимально. И почему так это тяжело? Потому что такого нету в мире больше. Нету такого обучения. То, что мы учим, это, с одной стороны, действительно, это существует, это реальность, это законы, эти процессы, они действительно происходят в реальности, но у нас нет органа чувств, чтобы это уловить. И именно учеба, когда вот нас так вот обучают, мы начинаем развивать этот орган чувств. Поэтому такого нет в реальности. И через много лет это все равно тяжело. Но так же, как и каббалисты, говорили о необходимости учиться, мы должны учиться и вместе с этим молиться. То есть учиться, чтобы получить исправление. Поэтому каждый раз нужно делать рестарт, напоминать друг другу.
0: Есть как бы не очень-то популярная наука. Я думаю, что птиха, введение несложное. Тут вопрос, как ты учишь это, учишь эти понятия, или ты не учишь это? Это на уровне, то что сказать, как бы методический вопрос. А вот свет, возвращаясь к источнику, это уже вопрос, чего я хочу добиться благодаря уроку. Что я хочу добиться вот в процессе чтения из самой учебы, да, вот из этой учебы. И это тоже воздействие окружения, как мы помогаем друг другу внутренним намерением, молясь друг за друга, чтобы мы были как один человек с одним сердцем, да, тем самым притягиваем свет, возвращающийся к источнику.
1: И есть система быть в слиянии с Равом. Я помню, были годы, когда он каждые несколько минут напоминал о намерении, неважно, изучали мы статьи или тез. Мы должны искать, как мы можем делать это друг другу, то, что он делал нам. Как беречь друг друга, десятку, чтобы концентрация... Чтобы цель была на притяжении света в наше общее кли.
0: Но я тоже думаю, что молитва — это первое. То, что потом добавляется, там понимаешь ты больше того или меньше, это уже добавка. И не наоборот, как, скажем, во время распространения, или ты работаешь на кухне, ты сначала работу должен делать, потом уже присоединять намерение. А тут как раз наоборот. Так я думаю.
1: Все зависит от желания, насколько в процессе учебы мы хотим понять, постичь то, что постиг Баля Сулам.
0: Так, может быть, сейчас мы посмотрим пятый клип, потом общее обсуждение.
1: Главное то, что я сейчас проверяю на вас, и на мужчинах, и на женщинах, я проверяю на вас, как вы сможете воспринять эту учебу правильным образом, что мы учимся, как объединиться между нами, чтобы вызвать действие света, возвращающего к источнику, и чтобы этот свет соединил между нами духовным образом, чтобы Творец раскрылся между нами. Это, в сущности, то, что нам нужно. Где здесь действие с нашей стороны правильное, чтобы свет раскрыл нас как одно целое и раскрылся бы в нас, потому что один получает единого. И здесь мы должны постараться достичь этого, приблизиться вот к этому понятию «один». Если мы это сделаем в изучении ТЭЦ, достигнем успеха. Если нет, ну, что поделать? Все зависит от нас. Поэтому это не называется учеба науки Каббала, как изучение там физики или еще чего-то. Учеба в том, что мы стремимся объединиться через учебу в то время, когда мы учимся, как он пишет, даже когда не знают, что изучают, но стремятся постичь это состояние духовное. Тогда мы притягиваем свет, возвращающий к источнику, и он изменяет нас, и тогда мы понимаем из изменения нашего, как мы приближаемся к постижению Творца. Я очень надеюсь, что мы правильно это примем. Это главное.
0: Правильно это примем, говорит нам раб. А сейчас, Хавери, мы хотим новую фазу правильного отношения к учебе. Да, мы слышали как бы это отношение к урокам нашего рава, вечную, вот эта вот связь, отношение с духовным миром, как относиться также к учебе Рабаша, изучение учения Тесферот. Сейчас нам очень важно советы, рекомендации от десяток, от товарищей, как мы держим связь с первоисточником в течение всего дня. Потому что мы находимся на уроке, стараемся каждый быть на утреннем уроке практически, физически или виртуально. Но тот, кто нет, потом слушает урок, потом в течение дня. У нас есть очень много времени в течение дня. Говорится уже не о том, что человек работает над насущными какими-то вопросами, там на работе, а как мы сохраняем связь в течение всего дня, как мы это делаем личным образом и как это в десятках. Поэтому сейчас мы сделаем общее обсуждение. Будем рады видеть и вопросы, знаки вопроса в системе Арвот. И тут в зале поднятые руки. Как мы держим связь с первоисточниками в течение дня? Пожалуйста.
2: Френч 3, решоним, бакаша.
0: Френч 3, первый.
1: Спасибо, товарищи. У нас есть совет делать сокращение медиа, через телефон, десятка, в машине, все. Только как можно сократить себе этот путь? Да, есть у нас линки, которые мы можем слушать.
3: Шалом, хаварим. One thing we do in our WhatsApp group is we translate the lessons.
0: То, что мы делаем у нас в группе WhatsApp, мы делаем переводы. Мы делаем перевод стенограммы на английский. И каждый берет какую-то часть урока, кого вот это так зацепило, и вот он делится этой частью. И так мы поддерживаем этот дух в течение дня.
1: Прекрасный совет, Тбилиси.
4: Да, мы тоже так подумали, что тут говорить, там какие-то цитаты цитировать, это, конечно, не мешки грузить, а вот находиться в объединении с товарищами, то есть постоянно мерить, насколько я сердцем люблю или ненавижу всех, вот это вот, ну, работа. И через вот это объединение мы можем радовать Творца, передаем.
2: Туда, Киев Эхад.
5: Доброго ранку. Ну, ми дуже вдячні за ті завдання, за ранкові підготовку
1: семинарів. Да, ми благодарні за ці упражнення.
5: І вони надихають і дають.
1: Ми проводимо їх в кінці уроку.
5: Взагалі спам'ятати його.
1: Це завдання і на день. Спілкуватися. Ми підтримуємо кінець уроку. Це допомагає нам пам'ятати ось ці важливі моменти уроку. И продолжать находиться в них, это значит находиться в уроке. Спасибо вам за те задания, которые вы нам посылаете. Имеется в виду групповая часть.
0: Ну, мой вопрос, вот как мы говорили, то, что касается этого вопроса, есть такие, кому сложно читать, там, понимать, Бальшулям, или к тому, что Рабаш. И если я вообще приношу ли я вред своим товарищам, в силу как бы того, что я не понимаю или не ощущаю, то есть я причиняю вред? Это мой вопрос.
1: Почему, Бенни, ты можешь принести вред? Как ты можешь принести вред? У тебя что, есть намерение, не дай бог, навредить товарищам? Как же ты можешь причинить вред, то, что ты не понимаешь и не чувствуешь? Это имеется в виду?
0: Да, в силу вот ощущения, когда мы ощущаем, передаем, да, вот это вот ощущение постоянно духовного, вот почувствовать, передать товарищей, а у тебя не хватает языка, у тебя не хватает. Причиняю этим вред? Вот это мой вопрос.
1: Их объединение — это объединение стремлений к Творцу. Если ты действуешь из этого, то ты наверняка помогаешь и никогда не сможешь причинить вред.
0: Есть разные средства, но в конечном счете нужно как бы работать над поручительством, чтобы я мог соединиться со своими товарищами с внутренним желанием в их сердце как раз через первоисточники. Еще идея.
1: Мы живем в рамках этого мира, и в каждой десятке есть встречи, и нужно сделать большое усилие, чтобы просто присутствовать в этих вещах, и там даже не так важно, читаем источник или мы говорим на семинаре, это сразу нас вводит внутрь.
0: Я думаю, когда мы выходим с урока, как раз то место, где мы можем ощутить больше того, чего мы уже как бы не способны. Это тоже необходимо. Но еще важнее это время самого урока. Мы получаем идеальные условия, там и раф, и группы, и книги совершенно в цельном таким виде, и каждый начинает ощущать, что он должен извлечь из урока, и всегда можно добавить, и как мы относимся к уроку, все больше и больше, как бы необходимым образом. Потому что все зависит как раз от времени урока.
2: Есть микрофон, бот, или микрофон?
1: Вот, Рабаев. Есть два момента. Раньше это было несколько раз. Рав рекомендовал Даже в течение дня он говорил к тем терминам, которые Бальсулам систематизировал для нас. И даже есть такой файл, где взяты определения из ТЭС согласно вопросам и ответам. Самые популярные есть такой файл. Даже можно издать такую брошюру. Это очень помогает. И второе, я бы... Просто я это спрашиваю об этом. Постепенно эти уроки... Мы не можем их оценить, и уроки в записи с Равом, и с Рабашем, но сегодня... И вместе с товарищами в птихе мы нашли то, что мы не ориентируемся в книге ТЭС и даже птиха. Когда товарищи нам объясняют, что было в прошлом пункте, потом мы смотрим урок в записи, это все прекрасно. Но как нужно выстроить время, чтобы хватило его на все, мне кажется, что сегодня мы просто не находимся с текстом, с ТЭС, как нам обратиться больше к тексту, чтобы все наши хисронот обратить туда. И как-то нужно это отыскать.
0: Да, всегда хорошо закончить вопросом. И я тоже задам вопрос такой. Мы заново вспомнили, что первоисточники — это источник окружающего света, это то, что нас исправляет, поднимает. И я часто задаюсь вопросом в конце дня, использовал ли я все свое свободное время для того, чтобы быть с первоисточником, или занимался какими-то другими вещами, которые меня утянули в сторону. И на следующий день, может быть, я буду больше соединен с первоисточником. После всего того, что мы слышали от товарищей, и, может быть, этим мы ближе приблизимся к цели, которая очень-очень близка. Спасибо всем, кто участвовал и поделились, и были частью всей этой темы. И не забывайте о свете, возвращающем к источнику. Закончим с сообщениями.
1: Мы очень рады пригласить вас предложить свою кандидатуру на стаж в Бней Барухе. Это и для израильтян, и для товарищей со всего мира уникальная возможность тех, кто находится в Израиле, приехать сюда, в наш центр, тех, кто находится в мире, тоже прибыть в Израиль. Но это не просто приехать сюда, это буквально соединиться, войти в жизнь группы, впитаться тем, что делают товарищи в десятках. Тут будут объяснения, собрания, трапезы, проживание в семьях. Приходите сюда на предприятие, изучать отделы, что они делают, почему они делают. Быть участником всего этого процесса. То есть процесс очень глубокий, оригинальный. Здесь ощущается Бней Барух напрямую, не просто как на конгрессе, а в течение

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך החמישי.
1: Дорогие חברים, мы изучаем на первой части урока урок от 13-го изучаем статью, которую изучали в прошлом. У нас 36 минут на чтение статьи, пожалуйста.
2: Что такое запах одежды его в духовной работе? Сказал Раби Заира о стихе.
0: Амар Раби Заира ла катув.
2: Сказал Раби Зира о стихе, и почуял он запах одежды его, и благословил его. И сказал: «Смотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец». Запах одежды его, читай не одежды его, Богдав, а предателя его, Богдав. Ведь даже у предателей среди них есть запах. Конец цитаты. И следует понять слова Раби Заиры, какова связь между одеждой и предателями. Ведь одежда означает одежда, которую носит человек. То есть есть связь между одеждой и человеком. И это хорошо человеку, когда у него есть одежда, а предатели — это совершенно наоборот. Ведь когда человек предает кого-то, это плохо для человека. То есть человек чувствует себя плохо в том состоянии, в котором он находится, вплоть до того, что он хочет выйти из этого состояния, и у него нет другого выбора, кроме как предать человека, который ввел его в это плохое состояние, в котором он находится. В таком случае, как же Раби Заира объясняет сказанное таким образом, что его одежда означает предателя его. Известно, что порядок работы таков, что человек должен исправить себя и войти в святость. Ведь человек рождается со злым началом, которое приходит к человеку сразу же со дня его рождения и уже находится в человеке, как говорит книга Зор. Когда человек появился на свет, злое начало уже готово соединиться с ним, как мы учили, что сказано: у входа грех лежит, ибо тогда злое начало соединяется с ним. И там сказано: царь старый — это злое начало, которое со дня появления никогда не выходило из своей скверны. И он глупый, так как все пути его ведут на путь зла, и он постоянно сбивает людей.
3: Известно, что порядок работы делится на работу всего общества клаль, то есть на то, как все способны работать, и на индивидуальную работу прат, то есть ту работу, на которую не все способны. Это выражается словами «лишма» и «лолишма». То есть работа на отдачу относится именно к индивидуальной работе, прат. Тогда как работу ради получения вознаграждения, такую работу способны выполнять также и широкие массы, клаль. Как сказал об этом Рамбам, поэтому, когда обучают малолетних женщин и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха для получения вознаграждения, пока не умножатся знания их и не преисполнятся они большой мудростью, им приоткрывают эту тайну очень постепенно. Поэтому, когда человек хочет идти индивидуальным путем, то есть делать все ради отдачи, злое начало, называемое желанием получать, заботящееся о собственной выгоде, может работать только для того, чтобы получить вознаграждение. А поскольку человек хочет работать ради небес, злое начало, сопротивляется этой работе, так как она противоположна природе, с которой он родился. Поэтому здесь начинается работа в тяжелой войне, поскольку человек говорит своему телу, когда тело спрашивает его, «Из-за чего ты исполняешь Тору и заповеди? Что ты от этого получишь?» Тогда человек говорит ему, что наши мудрецы сказали, «Творец сказал, я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему». Поэтому, поскольку у меня нет сил отменить тебя, поэтому, благодаря тому, что я буду заниматься Торой, у меня будет сила аннулировать тебя и отстранить тебя от правления надо мной. Как написано, ты старый и глупый царь. Поэтому я хочу отстранить тебя от твоего управления, что ты управляешь мной, и взять на себя управление царя всех царей Творца.
2: И, конечно же, что должно злое начало, которое называется желанием для себя, делать? У него нет другого совета, кроме как мешать ему всеми силами, которые есть у него. Однако в мире принято, что человек не прилагает усилий, чтобы получить нечто, если он может получить это легко. Поэтому, когда человек начинает работать и прилагает маленькие усилия, как выйти из-под его власти, нет сомнения, что тело должно сопротивляться человеку всеми своими силами. Но зло в человеке раскрывается всякий раз с большей силой. И это зависит от работы человека. То есть порядок работы сбалансирован, чтобы у человека был выбор, выбирать хорошее и отвергать плохое. И это, как сказали наши мудрецы, всегда должен человек видеть себя наполовину виновным, наполовину оправданным. Совершивший одну заповедь, счастлив, ибо склонил себя на чашу заслуг. А причина, по которой человек должен видеть себя, как будто он наполовину виновен, наполовину оправдан, нужно сказать, что это из-за того, чтобы у него был выбор. Тогда как если одно больше, чем другое, у него уже нет возможности сделать выбор. И согласно этому, если человек исполнил одну заповедь и уже перевесил весы на чашу заслуг, как же он может еще раз сделать выбор? Ведь чаша заслуг уже взяла верх. А ответ состоит в том, что если зло в человеке видит, что человек преодолел его, зло пользуется большей силой, то есть приводит ему справедливые аргументы, что не стоит работать ради выгоды Творца, заставляет его ощутить вкус праха, когда он хочет сделать хоть что-либо ради отдачи, и дает ему еще больший вкус в работе ради собственной выгоды.
3: Другими словами, каждый раз оно доставляет ему большее наслаждение в получении собственной выгоды. Другими словами, он никогда не думал, что в собственной выгоде есть столько удовольствия. И это происходит по вышеназванной причине. Ведь из-за того, что он приложил большие усилия в преодолении, в результате этого он перевесил на чашу заслуг. Следовательно, необходимо дать ему больше зла, чтобы у него был выбор. То есть, это не значит, что дают ему больше плохих поступков, а это значит, что дают ему большее наслаждение в собственной выгоде, вплоть до того, что ему трудно отказаться от собственной выгоды и работать ради отдачи. Это значит, что человек получает большие падения. То есть, когда зло раскрывается ему с большей силой, и тяжело одолеть его. Иногда человек приходит к тому, что раскаивается в прошлых благих делах. То есть он видит, что он вкладывал работу и усилия зря. На самом деле невозможно выйти из-под власти зла. В таком случае жаль, что я вкладывал силы даром. Получается, что во время падения он предает работу Творца, а потом, когда Творец дает ему пробуждение свыше, он снова поднимается по духовным ступеням и думает, что сейчас он уже будет в состоянии святости. Однако потом зло снова раскрывается ему с большей силой, и он снова получает падение, как раньше. И он всякий раз думает то же самое. То есть всякий раз он предает работу. Согласно этому выходит, что тот, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого, потому что иначе у него не будет выбора. Поэтому получается, что у того, кто больше, есть больше предательств в работе. Тогда как тому, у кого нет силы преодоления, зло само собой не должно вызывать всю ту силу, которая у него есть.
2: Поэтому возникает вопрос, если он совершил проступок, горе ему, как бы он перевесил себя на сторону вины, ведь зло уже перевесило, как же он после этого может сделать выбор? И ответ, как сказали наши мудрецы, вторично совершил прегрешение, оно становится для него как будто дозволенным. Другими словами, он не чувствует силы зла, которая есть в прегрешении, и автоматически не нуждается в большем преодолении. А небольшое преодоление зла, уже этим он уже может выбрать добро и возненавидеть то маленькое зло, которое есть в нем. Тогда как тот, кто велик, у этого человека есть много подъемов и много падений, как сказано выше. То есть он много раз изменяет в работе на отдачу в соответствии с утверждениями разведчиков, которые злословили на землю Израиля, являющуюся свойством высшей Малхут. То есть тот, кто принимает на себя Малхут, не будет делать это ради собственной выгоды, называемой свойством «земля», а делает это ради свойства небес. Другими словами, человек хочет принять на себя бремя Торы и заповеди для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. И тогда разведчики злословили об этом, как сказано в книге Зоар, и возвратились они, исследовав землю. И возвратились, то есть вернулись они на сторону зла, сойдя с пути истины. И вы сказали, возвратились они, то есть вернулись на сторону зла, отойдя от пути истины. То есть сказали, что мы получили? До сегодняшнего дня мы не видели ничего хорошего в мире. Трудились над Торой, а дом пуст. Кто же способен удостоиться того мира, и кто может войти в него? Ведь мы учили, чтобы познать удел того мира. Хорош он, высший мир, как знали мы из Торы. Но кто может удостоиться
0: ее?
3: Однако следует понять претензию разведчиков, ведь они сказали то, что чувствовали. Когда человек находится в падении, он не лжет, а он говорит то, что чувствует. Следовательно, во время подъема он хочет отмениться перед ним, как свеча перед факелом, так как он чувствует, что будет от этого счастлив. И наоборот, во время падения он видит, что все, о чем говорит желание получать, правильно. В таком случае, почему тогда говорит Писание, и злословили они об этой земле? Согласно тому, что говорит Бааль ха-Сулам, ответ заключается в том, что они должны были верить, что поскольку Творец обещал народу Израиля, что Он даст им землю Израиля, которая является землей, текущей молоком и медом, то, несомненно, Творец даст им ее. А состояние, которое они видели, было дано им, как сказано выше, для того, чтобы они поверили, что свыше пришло к ним раскрытие этого зла. Раскрытие зла, которое есть в человеке со стороны природы, и не в силах человека выйти из-под власти зла и удостоиться слияния с Творцом, а только Сам Творец. В это они должны были верить, что Сам Творец даст им вторую природу. То есть желание отдавать, с помощью чего они получат благо и наслаждение, называемое землей, текущей молоком и медом. И только когда у них будут отдающие келим, сойдет с них сокращение и скрытие, и тогда они удостоятся блага и наслаждения, заложенного в цели творения. И тогда это будет земля, текущая молоком и медом. Получается, что эти падения нужны для того, чтобы раскрыть зло, чтобы потом они узнали, что только Творец может помочь. И Его помощь приходит именно на законченный, полный хиссарон, ибо тогда может прийти полная помощь. Это значит, что если не было бы раскрыто у них зла полностью, находим, что нет у него полного хиссарона. Следовательно, сначала мы должны увидеть, что раскрывается зло.
2: А потом приходит наполнение, называемое помощью Творца, и наполняет его хиссарон. И это, согласно правилу, нет света без кли. И нет вопроса, почему нужно ждать так долго. То есть много подъемов и много падений. Ведь зло могло раскрыться за один

0: И следует объяснить, что поскольку Яков удостоился совершенства, то есть из всех падений он удостоился достичь совершенства, чтобы помощь свыше могла прийти, поскольку у него уже было раскрыто все зло, получается, что падение, то есть предательство, называется злодеяниями. И когда благодаря им раскрывается свет, мы теперь видим, что злодеяния превратились в заслуги. А если бы не падение, он не смог бы достичь совершенства. Поэтому объясняет Раби Зеира, что запах одежд его Бгадав было из-за того, что он достиг совершенства. То есть, как сказано выше, даже предательство Бгедот исправились. Получается, что эти предательства источали запах как заслуги, поскольку у него все было исправлено. Поэтому он говорит запах предателя его Бгадав.
1: Поэтому, когда человек находится в состоянии подъема, он должен извлекать урок из состояния, когда он находился в падении, дабы осознать преимущество света и тьмы, как сказано, как преимущество света и тьмы. Однако так устроен мир, что человек не хочет помнить период тьмы, поскольку это принесет ему страдания. А человек не хочет просто так испытывать страдания, он хочет наслаждаться состоянием подъема, в котором он сейчас находится. Впрочем, человеку следует знать, что если во время подъемов он посмотрит на состояние падений, то из этого он осознает две вещи, которые будут для его же блага. И тогда он не будет зря испытывать страдания от состояния падений. Первое. Он будет знать, как уберечь себя от падений, насколько это возможно. Второе. Как преимущество света и тьмы. Тогда будет у него больше жизненной силы и радости от подъема. И это позволит ему благодарить Творца за то, что сейчас Творец приблизил его к себе. То есть теперь у человека появилось хорошее ощущение от того, что он находится в состоянии, когда он понимает, что стоит быть работником Творца, поскольку он сейчас ощущает величие и важность Творца. Тогда как во время падения было совершенно наоборот, когда тело спрашивало его, что ты получишь от того, что хочешь отменить себя перед Творцом и отказаться от всего этого мира и заботиться только о том, как доставить наслаждение Творцу. И когда человек рассматривает обе крайности, он видит различия между ними. Тогда у него будет другая степень важности, когда он думает о подъеме. Отсюда следует, что благодаря тому, что он смотрит на падение, у него увеличивается важность подъема, поднимаясь на более высокий уровень, чем когда он чувствует, если не принимает во внимание падение.
0: Получается, что когда он думает о времени предательств, которое было у него во время падения, все падения смягчаются и наполняются благословением Творца, поскольку они вызывают подъем. Поэтому, когда человек завершает работу, все исправляется и становится заслугами. И потому он говорит, и сказал он, «Запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец». Это значит, что тогда запах предательств моего сына подобен запаху Малхут, который называется полем, благословенным Творцом. То есть он уже получил все блага и наслаждение от Творца. И сказанного можно объяснить, почему сказано «И сказал ей Творец, два народа в чреве твоем, и два народа отделятся друг от друга, выйдя из чрева твоего, и один народ будет сильнее другого». Объясняет Раши, два народа, нет народа, кроме Малхута.

0: охота отделяться один к своему злу, а другой к своей праведности. Один народ будет сильнее другого, они не будут равны по величине. Когда один поднимается, другой падает. И следует понять, что добавляет нам Раши в своем объяснении. А здесь Писание приводит нам порядок работы, когда хотят достичь слияния с Творцом. И он говорит, народ, нет народа, кроме Малхут. Другими словами, человек должен знать, что в человеке есть две стороны Малхут. Первое — царь старый и глупый. Второе — царь всех царей.
1: Страсть, злое начало относится к старому и глупому царю. Но есть в нем и доброе начало, которое относится к царю всех царей. Поэтому он говорит отделяться один к своему злу, а другой к своей праведности. Один народ будет сильнее другого. Они не будут равны по величине. Когда один поднимается, другой падает. Имеется в виду подъемы и падения, что один хочет преобладать над другим. То есть, что именно благодаря столкновениям каждый растет. Как было сказано, тот, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого. Это называется «один народ будет сильнее другого». Это означает, что оба растут, и каждый растет за счет другого. Другими словами, падение, которое является свойством старый и глупый царь, сила его растет за счет подъемов доброго начала. Это, как сказали наши мудрецы, праведникам злое начало кажется высокой горой. И это потому, что у него есть много подъемов, называемых во множественном числе праведники. То есть в работе, когда мы говорим об одном человеке, что он маленький мир, есть в человеке много праведников. Имеется в виду множество подъемов. И они приходят благодаря преодолению грешников. А много грешников в одном человеке означает много падений, так как в каждом падении он становится грешником. Отсюда следует, что каждый растет благодаря другому. И в этом смысл фразы «один народ будет сильнее другого». А те, кто не идет по пути достижения слияния с Творцом, то есть обретения желания отдавать, называются грешниками, потому что они не идут по пути, где они смогут делать все ради небес, а делают все ради себя. И здесь грешники — это другое свойство, то есть совершенно другое объяснение.
0: Другими словами, там нет свойства праведников посередине, а все действия их — свойства грешников, то есть не ради небес, а ради собственной выгоды. А в плане работы они называются грешники, но в плане общей массы, те, кто соблюдает Тору и заповеди, уже называются праведники. И только в плане работы, то есть работать ради небес, а не ради собственной выгоды, то есть в смысле намерения, они называются грешники. А поскольку у них нет свойства праведника посередине, поэтому их зло не получает укрепления зла. Не только если есть свойство праведника посередине, то есть свойство подъема, когда он хочет работать только ради отдачи, тогда зло должно получить больше зла, чтобы оно могло опустить его с его уровня. Поэтому грешникам злое начало кажется тонким волоском, и зло у них не добавляется. А нарушил и повторил, становится для него как будто дозволенным. Другими словами, у него нет ощущения зла. И это, как сказано выше, Как сказано, и один народ будет сильнее другого. И как объясняет Раши, они не будут равны по величине, когда один поднимается, другой падает. А как это, когда поднимается, как он затем падает? А дело в том, что всякий раз один из них получает укрепление, то добро получает, подъем свыше, и тогда зло падает. А когда зло получает зло свыше, добро падает. И таков порядок подъемов и падений, пока все зло, которое есть в человеке, не раскроется именно благодаря тому, что человек получает всякий раз добро, это называется подъемы. И потому один народ будет сильнее другого. Поэтому человек не должен впечатляться падениями, а он должен всякий раз просить у Творца, чтобы он приблизил его к себе. И из сказанного следует объяснить слова: «До сих пор помогало нам милосердие Твое и не оставляло нас, милость Твоя, Творец Всесильный наш». И следует спросить, в каком состоянии он находится сейчас, и каково было его состояние, в котором он находился до нынешнего времени. И на это он говорит, что это нечто новое, как будто сейчас он находится в состоянии блага и наслаждения, а до этого он не находился в хорошем состоянии, а был в состоянии, когда ему не было хорошо. А сейчас он пришел к осознанию, что и до этого момента то, что мы чувствовали, эти ощущения были тоже помощью свыше, со стороны милосердия, несмотря на то, что он и не чувствовал, что это милосердие. Но теперь он видит, что и тогда наши ощущения были, когда мы чувствовали, что это плохое состояние, это тоже было со стороны милосердия. И не оставляла нас милость Твоя. То есть и тогда высшее управление было со стороны милости, а не со стороны суда. И следует понять, как это, то есть сказать, что и плохое состояние было милосердием. А как сказано выше, нет света без кли, потому что человеку не могут дать нечто, если у него нет потребности в этом. Подобно тому, как человек не может есть, если он не голоден и тому подобное. Поэтому, когда человек начинает идти по пути Творца, то есть, чтобы прийти к слиянию с Творцом, человек не может получить помощь от Творца, так как в мире принято, что человек не просит помощи у кого-либо, кроме как в том месте, где он не может сделать это сам.
1: Поэтому, когда человек думает, что сам может достичь способности работать ради отдачи, он не просит Творца помочь ему. Поэтому, когда человек начинает работать ради Творца и каждый раз видит, что он не способен достичь ступени работы ради отдачи, тогда он становится нуждающимся в помощи Творца, чтобы он помог ему. Отсюда следует, что все падения, которые были у человека, вплоть до того, что иногда он отчаивается и раскаивается в прошлых благих делах, и хочет сбежать с поля боя. И, конечно, эти состояния называются плохими. И он был в состоянии грешника. Но потом, когда он достиг хиссарона кли в полной мере, то есть когда он увидел, что его кли полно недостатков, тогда Творец дал ему помощь, то есть желание отдавать вторую природу. И тогда он видит, что и раньше, когда он чувствовал много падений, он думал, что причина была в том, что он был непригоден для этого, и поэтому он получает падение. А теперь он видит, что и раньше это была помощь со стороны Творца. И в этом смысл сказанного: «До сих пор помогало нам милосердие Твое, И все это было только милость, как сказано, и не оставляла нас милость Твоя.
2: נעבור לשיעור מתאריך החמישי לשני 2002.
3: אז אנחנו שמענו...
0: קדימו מורוק בספר פיורלד, 2002 года.
3: בגדיו בעבודה.
0: Мы прослушали статью, что такое запах одежды его в духовной работе. Шлавея Сулам, первый том, страница 205. Каково основное содержание статьи? Зло не приходит со стороны Творца, а все в управлении добрым, доброй творящей добро, для плохих и для хороших, а любое действие, которое приходит человеку свыше, это только чтобы приблизить его к Творцу. Человек, который вначале чувствует управление только через свои ощущения, то есть как горькое и сладкое, конечно, ощущает это как подъем и падение. А потом, когда он присоединяет к восприятию управления Творца им истину ложь, он видит, что там, где ему кажется, что это горькое, он видит, что это истина, и благодаря этому горькое становится целиком сладким, и он видит, что падение помогает ему еще больше, чем подъемы продвигаться, и насколько подъем больше. Это, в общем, поддержка сил, которая позволит ему справляться с падением и превратить ее в добро. Все подъемы с одной ступени на другую с помощью зла, которое раскрывается благодаря падению. И отсюда он приходит к пониманию, что в мире вообще нет зла, а это только милость, и от покрытых хасадим они становятся раскрытыми хасадим.
3: Есть
0: вопросы?
1: Что делать, если есть чувство сытости, когда человек чувствует себя сытым и не голоден к духовному?
0: Не голоден, не сыт. Чувствует так, что нет ничего. И так хорошо, и так хорошо, что будет, это будет хорошо. Это признак того, что нужно сделать выбор, добавить усилия. Надавить на себя немножко больше, чтобы войти в статью, в какое-то впечатление от высшей мудрости, кабалы, впечатление от товарищей. Я вижу, как тот впечатляется, этот впечатляется, я вижу, как этот спит, ну, так как тело сидит, скоро упадет со стула. Зависит от того, от кого впечатляться. Написано, что всякий раз нужно выбирать лучшее окружение. Так и прилепи себя всякий раз к кому-то, кто тебе кажется, что больше впечатляется, чем ты. Впечатляйся от него. Вот и все. И так это сможешь подниматься. И если ты в силе сейчас, то пробуждай других, это тоже будет тебе в заслугу, вместо того, что ты опускаешь, и ты видишь, кто-то опустился, а ты помоги ему подняться. Это как будто ты опустился и поднялся. Слияние — это тоже действие. Именно то же самое действие. То есть поэтому нужно просто работать, то есть видеть в каждом состоянии хорошее состояние, с которым можно начинать работать. Если у тебя только возникла мысль, почему я так, почему я не делаю что-то, или что я должен делать и так далее, что-то такого типа, это признак того, что тебя пробуждают свыше и хотят, чтобы именно из этого состояния ты как-то сдвинулся. И тогда всеми средствами старайся.
1: Да. Можно такой же вопрос, какой раз. Я хочу знать, возможно ли некое состояние, когда человек просто забывает все, что учил до сих пор?
0: Человек забывает то, что он учил, или о работе? Есть состояние, когда я просто забываю о моем распорядке дня и кручусь, путаюсь, у меня есть разные вещи, вдруг, не дай бог, какие-то беды или такие события. Поэтому нужно заранее установить по часам и по дневнику, календарю, что именно мне надо делать. У меня есть для этого часы. Зато у меня день организован более-менее. Кроме того, что Несси иногда мне там устраивает беспорядок со встречами. И все. Я знаю, что это и это должно произойти. Есть тест, первая часть, я сейчас делаю для Москвы. Есть форум с прошлого года. Есть еще 5-6 книг в пути, каждая готовится. Есть 20 вопросов-ответов, имейлы, интернет и так далее. Короче говоря, я знаю, что для всего я должен столько-то посвятить время, у меня нет выбора. Кроме того, что нужно работать несколько часов, чтобы зарабатывать деньги. Есть распорядок. И если я забываю, не забываю, все-таки через час-два я прихожу к какому-то состоянию, согласно моему распорядку, который пробуждает меня, напоминает мне об этом. Это обязательно. Кроме этого, есть тут шамати в час дня, читают статью, иногда кто-то звонит из товарищей, говорит, как дела, как ты, думаешь, так или иначе. Я вообще не думаю ни так, ни иначе, но его вопрос возвращает меня уже в состояние. Вначале, когда он начинает, я его проклинаю, потом вижу, нет, нужно иначе, что я становлюсь как животное. И как-то я соглашаюсь с ним, и потом даже мне нравится, что он позвонил мне, так вот, верно? Теперь. Мы — мир действия. То есть то, что происходит здесь, это только в мире, которое опускается свыше. Если каждую секунду, каждое мгновение, каждое состояние будет опускаться в этот мир свыше, то в этом мире это не будет существовать. Этот мир не будет существовать. Не то, что тут есть что-то, какой-то предмет, и достаточно, что он устроен, сделан, существует, и не нужно сейчас заботиться о нем. Нет такого. Только нам кажется, что мы не видим причины и следствия. Но все, он должен все время, ты должен все время давать ему существование, иначе у него не будет существования. То есть, что свет должен действовать на него и через нисхождение строить это облачение на него, оболочку, и все время давать ему пропитание, то, что называется, кормить его, давать ему энергию, допустим, для существования. И поэтому то, что самое мертвое, не меняется ничего, это пустыня такая, это не может быть, если только с помощью действия, не прекращающегося действия света свыше. Именно на это состояние есть намерение и в точности действия свыше, и так это растет. То есть нет состояния, которое не находилось бы под контролем свыше, и что это желательно каждую секунду, пока оно еще не изменилось. Есть состояние, когда человек чувствует, как это происходит с ним, до такой степени, что даже все уходит, все приходит или не изменяется. Так в любом состоянии, даже когда не изменяется, как я объяснил, и когда уходит и приходит, это все направлено свыше, специально делается свыше. И во всех этих изменениях мы должны понять, что если свет прекратится, то и я исчезнет. Очень просто, как мы учим о четырех стадиях прямого света. Свет не будет делать кли, не будет создавать желание, не будет давать существование желанию в каждую секунду, да, когда опускается свыше из бесконечности. Это кли просто не будет существовать, желания этого не будет. Свет предшествует кли. Если свет исчез из кли в чем-то, не в смысле его существования, в смысле его наполнения, то кли чувствует себя пустым. И эти вещи происходят с человеком, который продвигает

0: случается так с достаточно большой частотой. Когда хотят, чтобы изменить человеку его состояние, то просто свет, который был прежде как наполнение, исчезает, и вместо него приходит новый свет и новые свойства, якобы наполнение новое. И человеку кажется, что то, что было у него совершенно, он забыл, у него нет ничего, и, может быть, вложил несколько недель, месяцев или лет, и не осталось воспоминания об этом. Он слышит слова, не понимает, что это за слова, вдруг он не читал, не слышал их никогда. Это вещи известные. Какова причина этого? Ему хотят сменить состояние, но пока что, в середине, происходит так, что он чувствует себя, что он находится между небом и землей совершенно. И так написано о Бааль Шем Тове, что у него были такие падения, когда он забывал, как слова, буквы. И его служка напоминала ему, помогала ему, это алиф, бет, гим, и вот так он как бы возвращался к буквам, соединению слова, потом предложение Бааль Шем Тов, один из великих каббалистов. До такой степени есть исторжение светов. Со стороны света это простое действие, то, что происходит с нами. Самое маленькое движение света делает нам изменения просто от одного края до другого. Ты видишь, мы живем от тоненькой свечки, которая нисходит свыше и опускается и облачается в нас, в нескольких, как это сказать, порциях. Самая нижняя его порция, то, что она строит вокруг себя, материальное кли. Тело человека, в котором есть тоже неживое, растительное, животное, говорящее. И у каждого его собственный особый свет для его типа, который строит вокруг него клипу, соответственно, ему. У нас есть вещи неживые, есть то, что растительное тело, есть то, что живет в теле, животное, развивается это животное, растительное животное, которое развивается уже тоже. Неживое не развивается. Растительное в нас рождается и растет, потом умирает. Да? Волосы, ногти разные такие, части растительного. Потом животное в нас. Это все наше тело. Это зародыш и семени, которые развиваются, пока не становятся маленьким, потом большим, старым, умирает. У него есть порядок собственного развития. Это благодаря порции света, которая относится к уровню животного. А потом на уровне животного есть уровень человека, человеческий, который развивается из животных страстей к деньгам, к почестям, к знаниям. Потом из этого в это облачается еще порция света, еще более высокая, которая называется уже точка в сердце. И в ней тоже развитие уже, которое называется в начале время подготовки, а потом уже развитие святой души. Ты видишь, приходит свет, в общем, тонкая свечка, но посмотри, на сколько частей она делится, и каждая часть строит вокруг себя собственное облачение. И в каждой части есть своя программа в соответствии с тоже программами в разных частях этого света, и они воздействуют друг на друга. Есть у этого общая программа на все это отношение, которое называется «человек в этом мире». И каждый из этих частей, которые в нас существует только благодаря свету. Если какая-то часть света прекратится, в этой мере человек умирает, или эта часть, то, что называется, в человеке умирает. Вот и все. Есть части, которые совершенно прекращаются, есть части, которые не прекращаются, а переходят от одного кругооборота к другому. То есть мы должны понять, что изменение света, которое строит в нас подъемы, падения, исторжение Мохины, снова какой-то как бы подъем обратно к жизни, воскрешение, как бы это вещи, которые просто внутри всей природы есть такая цикличность, обновление. Но в духовной части в нас, конечно, это больше светит и больше ощущается, чем все остальные части из той тонкой свечки, которая в нас. Это для того, чтобы мы развились с его помощью быстрее. Его функция быстрее сделать уровень человека. Так нечего впечатляться тем, что вдруг я не знаю ничего, не помню ничего, не чувствую, мое будущее исчезает. Конечно, человек не может не впечатляться этим. Мы настолько зависим от маленького ощущения этой порции, вплоть до того, что мы не можем, что мы не сможем управлять этим. Пока не будем управлять этим с помощью экрана, не будем зависеть от всех этих вещей. Экран позволяет нам просто сделать исправление. Такое, обрести такую силу, что даже если света нет, когда он ушел, мне есть чем наполнить себя вместо этого ощущения будущего, уверенности, знания, реальности, личности моей, моей ориентации, где я, что мне есть чем наполнять, это называется свет хасадим. И тогда я не завишу от этого, совершенно становлюсь свободным. Становлюсь свободным, я начинаю думать, так что я должен делать. Начиная с этого момента, и дальше я могу решить, действительно ли я могу быть оторванным от заботы о наполнении себя и думать о духовном, о божественном. Это все вопрос экрана. А? Хорошо. Шулим, только короткие вопросы, не мудрство. Есть полный хисарон, пока не раскроется зло полностью. Кто дает мне раскрыть зло во всей полноте?
1: Я сказал, что все раскрывается и все делается только с помощью света, в большей или меньшей степени, но все за счет света. Кто? После того, как я объяснил, ты спрашиваешь, кто?
0: Что значит «приступил и сделал вторичное, стало ему как дозволенное»?
1: «Приступил и повторил, стало ему как дозволенное». Но это значит, попросту говоря, если человек находится на каком-то духовном уровне, допустим, на 15-й ступени, и вот на этой 15-й ступени он выполняет разные духовные законы. И если ему посылают трудность, добавку желания получать, и из-за добавки желания получать, конечно же, он спускается со ступени моментально, тогда он становится преступником. Если он начинает работать с этой добавкой желания получать, чтобы подняться, исправить это падение, он тогда поднимается уже не на 15-ю ступень, а на 16-ю. Но если он не работает с этим желанием получать, приступил, то есть совершил нарушение из-за того, что свыше ему дали желание получать, а затем вместо того, чтобы исправить его и подняться, и сделать из этого нарушение, прегрешение, заповедь, он продолжает, не исправляя, работать внутри желания получать. Тогда называется, что он повторил. Он сделал второй раз, третий раз. Тогда все то желание получать, которое он приобрел, все, что не спустило его с 15-го вниз, стало ему как дозволено. Это, то есть он остался внизу, и все. Это называется «приступил и повторил». Приступил заповедь, свой уровень, потому что дали ему свыше. Тут он не хозяин. За это его не наказывают. Наказывают его за то, что сделал во второй раз. Первый раз он не хозяин, он не виновен. Поэтому и называется «приступил и повторил». Сделал еще раз. Стал ему как дозволенное, дозволенное. Ты уже весь в этом. То есть нет тебе ни нарушений, ни заповеди. Ты сам решил, что ты уже не на 15-й ступени, а, скажем, на 13-й.
2: Так все-таки поднимаются оттуда дальше.
1: Ну, потом над ним жалятся с небес, жалеют его. Напоминают ему, что существует цель. Что такое жалость? Это когда с помощью удара тебе напоминают о цели творения, а что еще? Каким образом, неважно. Иногда чуть более красиво, иногда менее. Это зависит от человека и от замысла творения. Ну и вновь он начинает подниматься, искать, как, что. Как пишет Рабаш об этом. Человек живет в каком-то захолустном месте, и вдруг нашел книгу Зор, и начинает вспоминать по книге, что где-то он когда-то был, а теперь он находится в каком-то месте, куда его отбросило, а где-то он жил раньше, там был его дом, имеется в виду духовный дом, и там его семья. И он целиком оттуда его выбросило в какое-то далекое место. Хотя здесь у него тоже есть семья, и жена, и дети, и товарищи, и все такое, но это на животном уровне. А он принадлежит к духовной ступени, там его настоящая семья, там его дом, там его настоящие товарищи, и все души праведников, которые есть, и его товарищи, и так далее. И он начинает думать. Но повторил, это значит, что второй раз, когда он это делает, он делает это от себя самого. Не потому, что ему дают свыше, добавляют ему желание получать. Понятно?
2: Есть какая-то порция света, которая действует на кли, называемые группы, или люди здесь просто собираются и укрепляют, как-то ускоряют друг друга?
1: Все идет свыше, все наше функционирование свыше. Внизу у нас это только мир действия, я говорил. Если ты хочешь что-то изменить в этом мире, для тебя есть только одно решение. Поднимись наверх, включайся в систему управления, наблюдения, в систему надзора. И насколько ты можешь войти туда по подобию свойств, в силу твоего понимания и доброго желания, насколько тебе дадут добавить это добро, то этим ты можешь вызвать также и хорошую добавку внизу. Только таким образом ты можешь что-то изменить. Как мы изучаем, что есть свобода выбора только в одном. Сделать чуть-чуть скачок вверх. Только в направлении вверх, только в одном направлении. В одну сторону, в таком узком, точном, направленном. Только в этом есть выбор. Хочешь ты или не хочешь, пожалуйста. Но только это дано для твоего свободного движения. И это дано после того, как ты поднимаешься наверх, то по твоему выбору тебе дается только одно — улучшить что-то внизу. Но лишь после того, как ты поднимешься. Кроме того, в нашем мире нет ничего нового, а лишь то, что спускается свыше. Хочешь что-то поменять? Пожалуйста, меняй. Поменяйся сам. И поэтому, если ты видишь в нашем мире люди, тела, каббалистов, может быть, тех, кто хочет быть каббалистом. То все это спускается свыше. Если человеку приходит какое-то желание,
3: На свыше.
1: Насколько она соответствует своей форме наверху, она действительно группа. А если нет, это сборище насмешников. И самый первый закон в группе, то, что каждый должен относиться ко всем одинаково. Чтобы не было так, что этот мне ближе, а тот мне дальше. Этого я чуть больше люблю, а этого я отталкиваю. Это уже не группа и не объединение. Группа — это единение, объединение. Не может быть, чтобы было хоть какое-то отличие в отношениях между человеком и между кем-то, между остальными людьми. Вот над этим вы вообще не работаете. А ну как-то, если настроение в общем хорошо, то и замечательно. А дальше что? Не на чем не работать, иногда мне звонят так. Может быть, Раф, вы мне скажите, над чем нам еще поработать? Ничего не осталось, над чем работать, значит, вы уже праведники, вы уже в конечном исправлении.
3: Кен.
2: Так если у кого-то из группы все то же самое, кто-то другой из группы, если ты относишься к нему больше или меньше,
1: тогда нужно сидеть вместе и говорить об этом. Мы должны по-настоящему это выяснить и исправлять. Я знаю, что это есть в каждой группе. От первой до последней. И это первое условие. Я не понимаю, почему это не беспокоит людей. Продолжим еще.
2: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем в реализацию в десятке.
4: Кен. Ну, то, עכשיו בסוף נגיד על השוויון, מאוד חשוב על
1: הקבוצה. В конце было очень важно о равенстве в группе. Потому что объединение означает, что я ко всем отношусь одинаково, а не то, что кто-то ближе, кто-то нет. Если этого нет, Рав сказал, практически в каждой десятке, ну, в десятках, как тогда они были, с этим проблемы, то это надо исправлять. Относительно того, как занулять, когда он говорит, иногда нужно начать сначала. Ты чувствуешь, что у тебя все исчезло. Это делается для того, чтобы ты поднялся на следующую ступень, добавляется авиют, желание получать. Если над этим не работать, спускаешься еще ниже. Потом сверху могут смилостивиться, это значит напомнить тебе о цели творения.
2: Мы должны видеть в каждом состоянии, в хорошем состоянии, что с него можно начинать работу. Это касается падений, которые раскрываются, что раз есть добавка, желание, и мы должны работать с ней. Рассказал, что нужно прилепить себя к тому, кто больше, чем ты. Воодушевляешься, если ты находишься в силе, ты можешь пробуждать других, и этим как пользоваться падением, которое есть у товарища для своего подъема. Объяснил то, что как бы есть... тонкая свечка, которая разделяется на много частей, каждая часть как будто проявляется в другом товарище. В том, что мы начинаем как бы поднимать друг друга, мы можем соединить эти части. Говорил о том, что есть цикличность, как бы подъемы и падения, это естественная вещь в природе, есть цикличность. Но у нас это как раз больше выделяется.
3: Если
2: человек находится на духовной ступени, ему дают еще трудность, добавку желания получать, когда он справляет это, он поднимается на более высокую ступень.
5: В начале Рав сказал, что в принципе то, что написано в статье, что не приходит зло со стороны Творца, управление как доброе всем, плохим и хорошим. А происходит все то, как определил Творец. Если это мы не постигаем, то мы чувствуем только сладкое и горькое, и тогда нам все воспринимается как подъемы и падения. Потом мы все это добавляем к восприятию Творца, и тогда нам это горькое может показаться истиной. Еще говорил, что делать с состоянием сытости, когда человек не чувствует голода к духовному. Нужно тогда молиться, просить, добавлять усилия, не уступать.
2: Они спрашивали Рав о состоянии, когда человек забывает обо всем. На самом деле это вытекает из того, что проходит состояние в таком виде. Свет удерживает кли, если кли опустошается, то человек входит в такое состояние, но это только для перехода в следующее состояние, и в таких ситуациях человек действительно может забыть обо всем. И пример каббалиста, который забыл даже алфавит. Рав еще говорил о распорядке дня, что это тоже помогает человеку как бы удерживаться в таких ситуациях, когда он забывает о вещах. И дал пример о себе, как это помогает ему всегда возвращаться к правильной мысли. И товарищи, которые звонят, это тоже удерживают
6: тебя.
5: Сказал, что чем больше подъем, то, в общем, это поддержка, которая может превратить следующее падение во благо. Так, на некотором этапе человек может раскрыть, что зла нет, есть только хасадим. Скрытые хасадим могут перейти к раскрытым. Объяснил, что такое экран, что позволяет в состоянии пустого кли наполнить себя светом хасадим. И тогда выйти из заботы о самонаполнении к заботе о отдаче о духовном. Это называется экраном. Есть только один свободный выбор, все приходит свыше.
6: И все
5: поразительно, как управляется этот мир. Только со светом, который наполняет все. Нужно сделать только один шаг по отношению к цели. Если он приходит к подобию по свойствам, то должен что-то исправить снизу. А еще важно, что было в конце. Нужно работать над равенством ко всем, иначе это не группа. Надо подумать, что с этим делать.
7: Перейдем
2: к следующей части урока.

0: Учение десяти сферот. Дорогие друзья, мы изучаем учение десяти сферот, том 2, часть 6. Начнем урок с Рабашем. Подобно светам общего Аб, которые раскрываются те саарот, что исходит из Аб, общего Аб, остальных частей, скрыты внутри общего Сак. Здесь результат и так строит Исот. Потом не думаю, что Исаак распространяется ниже табура.
1: То, что произошло с Зивуга сейчас на Цимцум Бет, так есть разница то, что было наверху и то, что внизу. Ахав. И что было в Рош? Это половина ступени, не действует, да, но есть еще Саарот, это второе сокращение. Что здесь настолько трудно, что в Саар нет никаких изменений? Но тут дополнилось к нему Ахав. Саг также называется Рош. И у нас есть три гимел облачения и бета-виют. Это называется Тамим. Но то, что касается нового Зивуга, что произошло в Саге, называется Сарот, волосы. Рош. Только оттуда и наверх. Поэтому называется Сарот. Это Рош. А если это Рош, будем учиться от Рош. Будем учить Рош Сага. Получается, как всегда, каждый парцов, который выходит, выходит с места Зивуга и вниз, от П вниз, и называется Гуф. И здесь также Ахаб Саг называется Гуф. И там выходит мир Никудим. И получается, общий Саг называется Никудим. И когда выходит из Аб общего, то есть уже называется Гуф Сага. Это уже не то же самое. При этом здесь Рош Никудим, то есть Рош в состоянии Тамим, то есть волосы головы дословно называются. Если это Рош, то мы считаем это за Саг. И там есть все 10 сферот. И Аб. А если так, то от Никудим я говорю. Я говорю не Никудим, а это уже называется Саг. Саг уже называется высшее состояние Саг. А что такое высший Саг? Аб. Поэтому волосы называются Рош. А Сарот Дикна, бороды дословно, это уже Гуф. Это нижний парцов. Начинается с места Зивуга и вниз. Поэтому начинает где? С Ахапа. Но может облачить там то, что после сокращения второго. Поэтому то, что от табора вниз, должно спуститься с этого места. Спускается под табор Ак, только Ишсут мы изучаем, находится от табора наверху, потому что он там тоже еще нет этого сокращения. И пусть мы знаем, что Малхут Никуди, что мир Никудим вышел на нечто новое, чего не было сейчас. И первая причина — это Зивук Нижний Гей Война. Это называется второе сокращение. Это было первый раз в Рожде Сага. Так я слушаю. Слушаю. Теперь. Согласно известному закону, что всякий нижний начинается с места Зивуга и вниз, и получается, что и мир Никудеем. Где он должен начаться? Из Никвейнайм и вниз. Поэтому он говорит нам, что сарот рейша, волосы головы дословно, а это рож, это подобно рож ступени самой по себе. А что такое рож самой ступени? Это гимел бет, аб. А и когда выходит оттуда вниз, то есть мир Никудеем, поскольку он хочет описать, что там есть бетет лапшут, что называется сага, то это называется уже общий сага. Это не настоящая сага, это внутренняя, не внутренняя часть сага. Выходит это на сага, на бетет лапшут. А где же он начинает? С места зевога и ниже. Но мы говорим, он не может там облачиться, потому что там все еще есть место первого сокращения, которое вообще там не различается. Все включено в Акудим. Только когда он спускается под табор, тогда это называется его ступень, откуда он приходит. Вот об этом что ты спрашиваешь? Общий аб, то есть называется корнем, как семя, которое включает в себя все дерево. Это уменьшение. Потому что Аб не настоящий, Зевур был на Беталев. Но поскольку я говорю, что это Рож, там уже не распознается никаких ограничений. Поэтому мы изучаем его как сам Сага. И как в самом Сага есть Гимел и Тлапшут, который называется Аб, я называю его по имени высшей ступени. Но общий Аб — это не настоящий внутренний Саг. Он уже вышел на Бет и Тлапшут и Алеф Авиот. А кто же является настоящим общим Сага? Мир Никудим, у которого есть Бетет Лапшут и Алеф Авиют. Где это различается, эта ступень? Ниже места Зивуга. Теперь, а мы говорим, что он не облачается в это место, то только получает света с этого места. Это называется Хабдикны. Но распространяется под табор. Да почему? На какие решемот был сделан зивук в Рожде Сага? На решемот Никудот де Сага. Где они были? Под табором. Поэтому они должны были спуститься на свое место, откуда пришли. Но мы только учим нечто новое. Поскольку первая рожь, которая раскрылся внизу, тоже называется первый рож, то есть он считается сокращенным относительно той же ступени Акудим. И точка. Мы должны помнить правила. Правильно. Хотя Зиву, который был в Рожде Саг в Высшем и породил Беталев, когда он рождается и приходит к Нижнему, сам Нижний должен сделать Зиву к Дака, и от него и наверх выходит Рож. От него вниз выходит парцуф, да, там парцуф, выходит гуф, там был зивук в рож гальгальта на гемелавиюта, и он спускается вниз. Когда же мы учим, что гемелавиют, который спустился вниз, тогда в хазе де гальгальта там стал П, что означает, он сам должен сделать зивук дака. Так что от него наверх выходит рож, и от него же вниз выходит гуф. Получается, что кроме того, что мы учим рож, алеф, первый рож, сарот рож, мы должны учить и сарот, и мы должны изучать первую рожь, и то, что делает сам потом нижний. Это называется первый рожь и шсуд, поэтому говорят, что и в нем различается, так же, как в Аб, то есть в нем там еще нет второго сокращения. Он находится выше табора. Поэтому надо начать так, пункт 6, 396 страница, пункт 6. И хотел... Так, Ари. И вот хотел вывести также из внутренней

0: Вава, называемый Ма, выходит мир Никудим. Из его последней Гей выходит мир Ацилут. Получается, что внутренняя авая наружу, кто вывел это? Это внутренняя авая выводит их, то, что было внутренним, выходит во внешнюю, выводит во внешнюю часть, наружу. И как происходит выход наружу, мы учили, что каждый раз ступень опускается на более низкий уровень в силу ослабления экрана. Далет геймел бет алеф павиют шореш. Поэтому, когда говорится, что он хочет вывести Ма и Бон, нужно объяснить здесь. И вот хотел вывести также из внутренних Ма и Бон, что в нем их внешнюю часть наружу. То есть, какие внутренние Ма и Бон? Вавы, которые в нем. И вот он выводит их наружу. Но это самое легкое объяснение. Легче всего учить так. И вот он говорит, тогда поднялись все внутренние ступени Саак, стадии Саак, скрытые во внутренних Майбон. То есть мы учим, то Рав Ари здесь говорит, то есть мы учим, что порядок ослабления экрана, истончения экрана начинается с Гальгальте, затем там Далет Гимел в Аб, Гимел Абед в Саг, Бет Алеф должен быть в Никоде, выше включает нижний Майбон, как он говорит, Сага называется Ахаб. Также, когда мы говорим о Никуде, он называет их также Майбон. Теперь здесь еще один момент, что по порядку должно было выйти Бет Алеф из Саг, который является Гимел Бет. Но здесь есть еще дополнительные обстоятельства. Когда Никудот де Саг распространились под Табур Ак, смешались там, и облачились в зон Деак, который под табором. Поэтому Сага, когда пришло время выйти и вывести Бет Дейт Лапшут и Алеф Авиюта, поднялись также Решемот от Далет Гимел. То есть то, что он хочет здесь сказать. И тогда поднялись все внутренние свойства Саг, скрытые во внутренних Ма и Бон. И тогда эти Ма и Бон, то есть Далет Гимел, который находится в зонде Ак, это их Ман к самим Тамим де Саг. А что такое Тамим де Саг? Это ступень, которая не облачена внутрь Ма и Бон. Она не распространилась вниз и не смешалась там.
1: Перейдем к следующей части урока и споем песню.

0: טוב, שלום, חברים. אנחנו...
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы вместе строим духовное общество. Строим духовное общество. И мы продолжаем. Мы хотим заново пробудить все наши ценности, важность. И в итоге пробудить Творца. И сегодня мы хотим поговорить об очень важной ценности на нашем пути. Это наша связь с первоисточниками, с каббалистами, которые написали нам первоисточники и передали нам. Мы видим, насколько они актуальны сейчас. Каждый читает какой-то первоисточник, потом, когда он приходит на урок, он снова читает это с десяткой и видит, какие новые вещи пробуждаются в процессе урока. Мы видим, насколько это все обновляется. Мы находим в тех же словах и предложениях особые такие внутренние вещи. И не только из написанного источника, но также и от снятого источника. Мы видим то, что Рав говорит нам, насколько это живо, насколько это вечно, актуально. Но прежде чем мы углубимся вместе в эту тему, давайте послушаем беседу в пути, которая прошла на прошлой неделе. И она как раз-таки обсуждала вот это, вот эту тему, как учиться на уроке. Я вижу, что на утренних уроках понятно, что это эгоистически, но когда мы вместе читаем первоисточники и слушаем Рава, мы получаем большое удовлетворение. Я хотел спросить, как работать, как вы работаете, как вообще работать с этим наслаждением во время урока? Что это за работа? Это не какое-то наслаждение материальное, интеллектуальное, практический совет. Может быть, завтра у меня не будет вкуса, и работа будет другой. Но сейчас есть такие вкусы урока. И что делать с этим наслаждением, которое раскрывается? Это хорошо наслаждаться утренним уроком?
2: Конечно, конечно. Наслаждаться уроком?
1: Да. Я наслаждаюсь с товарищами, сижу, слушаю Рава.
2: После все, что ты скажешь после этого, это все нормально.
1: А если не наслаждаюсь уроком, это хорошо?
2: Не наслаждаться, тогда надо искать, искать, как наслаждаться.
1: Может быть, это естественно. Часть десятки наслаждается, часть нет, завтра сменится.
2: Есть такая часть, есть другая часть, все это разделяется, да. Но человек может наслаждаться. Другие кто-то не могут наслаждаться, но на другой части урока. Но надо постараться войти в урок. Как на трапезу. И тогда ты начнешь ощущать.
1: Какая работа с наслаждением во время урока? Человек наслаждается во время урока, наполняется.
2: Да.
1: И в чем заключается его работа с этим наслаждением?
2: Ну, он наслаждается тем, что он слышит то, что в Торе, да, от его товарищей. От товарищей.
1: А что он должен с этим делать?
2: И он хочет, чтобы все получили бы, да, такой же вид наслаждения.
1: То есть для него важно, чтобы и товарищи его тоже наслаждались, как и он. А если товарищ не наслаждается от урока, не наслаждается, нет у него наслаждения.
2: Тогда он должен за него молиться.
1: Мы должны молиться за него?
2: Да.
1: Как десятка?
2: Да.
1: Желательное состояние на уроке, чтобы человек наслаждался?
2: Да.
1: Допустим, вы, когда сидели у Рабаша, вы наслаждались от каждого урока?
2: Да.
1: А были уроки, когда вы чувствовали какую-то безвкусицу и не было наслаждения?
2: Да, иногда.
1: Что вы делали в таких состояниях?
2: Нужно молиться.
1: То есть, если человек не наслаждается, он должен молиться. Это работа?
2: Да. Спрашивать Творца, почему я не наслаждаюсь?
1: В чем заключается причина наслаждения? Может быть, это все эгоистически? Я наслаждаюсь, я изучаю что-то новое, получаю какие-то новые чувства, состояния. Да, наука. Я ее изучаю и наслаждаюсь. Это верно?
2: Нет.
1: Почему нет? Чем это отличается от любой другой учебы, где я просто становился умнее?
2: Что есть во всякой другой учебе, я не знаю. Но если учебой ты не наслаждаешься этим, ты должен спросить Творца.
1: Я спрашиваю, чем это отличается от какого-нибудь ученого в университете, он тоже что-то изучает, получает наслаждение в академии.
2: Нет, это нечто другое.
1: И чем отличается здесь, в Кабале?
2: Потому что ты наслаждаешься тем, что ты изучаешь Тору. А из Торы ты стараешься извлечь свет, возвращающий к источнику. А если не... Если ты не знаешь, как это сделать, то ты должен спросить. Все?
1: Когда человек наслаждается во время урока от изучения Торы,
2: да.
1: Можно ли сказать, что это связь со светом, он впечатляется от света?
2: Когда человек наслаждается уроком Торы, он наслаждается светом. Да.
1: Духовное наслаждение облачается в 5 органах чувств, или она остается только в 6-м чувстве, в точке в сердце, там место наслаждения от урока Торы?
2: Нет, и так, и так.
1: То есть это полностью облачается, есть наслаждение от того, чтобы распространять науку Каббала, обучать, передавать. Это
2: другое
1: наслаждение? Или это тоже наслаждение?
2: Нет, это другое наслаждение.
1: А есть такие, кто наслаждается от распространения, а другие от учебы?
2: Да.
1: От чего это зависит?
2: Характер человека, как он рождается.
1: А можно наслаждаться и от того, и от другого?
2: Ну, сделай, попробуй, расскажешь нам. Я хочу сказать Лыхаем, я хочу видеть этих товарищей. Я надеюсь, что мы в самое ближайшее время удостоимся все мы общего ощущения и сможем раскрыть Творцу любовь и радость в том, что мы получаем от Него.
1: Лехаим. Мы, когда находишься перед товарищами, ты преподаешь и чувствуешь такую критику, такое напряжение в воздухе. Что с этим делать, с этим ощущением?
2: А пусть исправляет себя.
1: Товарищ или преподаватель?
2: Товарищ. От Творца, от учителя ты не можешь ждать, что он будет исправлять себя.
1: Есть такие состояния, что один товарищ обучает других товарищей, преподает им.
2: Да.
1: Что можно получить от него?
2: А все, что хочешь.
1: Это зависит от получающего?
2: Да.
1: Или отдающего?
2: Нет, от получающего.
1: То есть, допустим, он пришел до меня за 10 лет, а я ему сейчас преподаю, даю ему какой-то урок. Он может получить от меня какие-то обновления?
2: Да.
1: Да? Так это вообще не зависит от того, какая кукла там сидит, а зависит от того, кто хочет получить.
2: Да.
1: И все-таки говорят, что там вот Рабаш говорит, Балясулам говорит, и это какой-то другой дух. А ты кто такой?
2: Да это психология. Так думают.
1: Психологически есть разница, когда Рабаш говорит или какой-то другой товарищ с другой точкой в сердце?
2: Конечно.
1: Есть разница?
2: Да.
1: Ну, зависит, значит, тогда не только от получающего, но и от дающего.
2: Да.
1: Рав, вы чувствовали иногда какую-то критику, когда вы преподавали?
2: Да всегда.
1: Ну, когда Рабаш был в больнице, кто его менял? Я понял, что месяцами он находился в больнице.
2: Обычно Миллер.
1: А кто его выбрал? Рабаш сказал Миллеру, ты будешь преподавать?
2: Да.
1: То есть он его поставил. Не кто-то там выскочил. Он сказал ему, ты.
2: Да.
1: Он знал лучший материал, почему он выбрал его, а не кого-то другого.
2: Да потому что Миллер в глазах всех был самым близким к Рабашу.
1: Да, это вопрос близости.
2: Да.
1: И поэтому от него больше принимали, да, больше ценили его.
2: Да, что получат от Миллера больше.
1: От Миллера они получали так же, как от Рабаша?
2: Нет.
1: Нет. И что делать, если сидел там у Миллера кто-то в классе? Кто такой Миллер, который мне сейчас преподает? Я хочу от Рабаша.
2: Но Рабаш уже не может.
1: Ну так послушаем тогда Рабаша в записи, статью Рабаша. Зачем мне слушать Миллера? Что сказать такому товарищу, который говорит, зачем мне слушать этого Миллера? Ну хорошо, он праведник, но я хочу читать Рабаша, статью, и в этом у меня больше духовная польза, почитать что-то, может быть, ТАСС.
2: Да.
1: Что бы вы сказали такому товарищу, который пришел с такой критикой?
2: Я бы сказал ему сидеть и не раскрывать рта, а слушать то, как Миллер, который ученик Рабаша, то, как Миллер проводит урок.
1: И от этого Миллера что я могу получить?
2: Ты можешь получить от него все, что ты хочешь.
1: Рав, вы сказали что-то, что привлекло мое внимание, когда человек преподает, он преподает то, что услышал от учителя, или он преподает свои знания?
2: Да это, в принципе, практически то же самое.
1: То есть все, что есть в человеке, это его результат, его близости с учителем.
2: Да.
1: И когда он преподает, он преподает себя, или он преподает близость к учителю? Что он преподает?
2: Близость.
1: Близость к учителю. Так вы тоже чувствуете, когда вы преподаете свою близость к Рабашу?
2: Стараюсь. Пытаюсь.
1: Но это то, что вы хотите передать.
2: Да.
1: То есть все, что вы получили от него, это вы хотите передать. То есть дух.
2: Да.
1: А что такое близость? Каждый, кто учился у вас, сейчас он близок вам?
2: Каждый, кто учится у меня, хочу ли я этого или не хочу, он получает дух от меня.
1: Могут здесь сидеть два ученика. Один получает какие-то свои знания, другой получает какой-то дух, другой как-то физически близок. У каждого есть свой вид связи. Что считается здесь? близостью.
2: То, что они думают.
1: А что они передают дальше?
2: Да, отсюда они передают дальше.
1: Вопрос каждый, кто учился у Рава Лайтмана, ну, годами, он может потенциально быть передающим дальше?
2: Да.
1: У Рабаша были ученики, которых он любил? Такое особое отношение?
2: От Миллера он черпал силы.
1: Что было в нем особенного?
2: Преданность.
1: Да, потому что ты наслаждаешься от того, что ты изучаешь Тору, и из Торы ты стараешься извлечь свет, возвращающий к источнику. Ты наслаждаешься от того, что учишь Тору, а из Торы ты стараешься извлечь свет, возвращающий к источнику. Наша жизнь, она крутится вокруг урока. Урок — это основа, это сердце. Это вершина дня. Мы изучаем много первоисточников, мы читаем труды Рабаша, мы читаем статьи Бали Сулама, мы изучаем Ктиху, мы слышим уроки в записи Рава, беседы, как вот сейчас мы слышали. Мы слышали сегодня запись Рабаша, ТЭС. И у нас есть разные первоисточники, и каждый, естественным образом, очевидно, развивает то или иное отношение к разным первоисточникам. Есть такие, кто больше привязан к определенным источникам, другие к другим. И так вот с годами урок становится уже местом работы. То есть это уже не какое-то произвольное действие. Это состояние, к которому готовится. Весь день становится подготовкой к уроку. Есть подготовка, есть подготовка к подготовке. Есть беседы в зуме, как подготовка к уроку. Есть действия, которые мы производим. Все сводится в итоге к этой вершине, где сидит десятка перед источником, вместе с Равом и вместе с товарищами. И старается привлечь свет, возвращающий к источнику. И здесь мы стараемся понять, как мы можем это действие сделать наилучшим образом. Сейчас мы хотим провести семинар. Мы знаем, что каждый из товарищей, он... ему ближе разные источники в разные периоды времени, разные состояния, которые он проходит. Как мы в десятке, каждый в своей десятке, можем помочь друг другу привлечь свет, возвращающий к источнику, без всякой связи с тем, что я наслаждаюсь или не наслаждаюсь от учебы на уроке. Еще раз. Как мы в десятке можем помочь друг другу привлечь свет, возвращающий к источнику, без связи с мерой наслаждения от учебы. 5 минут семинар.
3: Ну,
2: как Авиу сказал, с течением лет урок становится местом работы. Ну, правильно. Как мы это слышали, мы должны наслаждаться уроком. На самом деле это компонент так очень важный. Но правильно, что и без всякой связи, получаю ли я удовольствие или не получаю, я пришел работать. Я пришел работать, я пришел изучать Тору, привлекать свет, возвращающий к источнику.
4: אם אני לא טועה גם איזה דיבור על בחירה חופשית שאדם צריך לחפש את ה...
1: говорил еще о свободе выбора, и человек должен искать... окружение, которое будет его подталкивать, искать свет, подобие свойств. И чем больше мы будем реализовывать первоисточник, говорить об этом, напоминать друг другу, давать примеры друг другу и реализовывать, показывать нашу группу, которая стремится вперед, так друг другу.
2: А как помогать друг другу? Это давать важность. Вот сейчас мы работаем. Важность урока — это наш источник. Ты должен быть на уроке для того, чтобы получать силы и работать весь день, а потом ты снова готовишься к уроку. И вся реализация, она через урок. И то, как помочь друг другу, это действительно напоминать. Это наша работа, как Леон сказал. И все время быть в молитве на уроке. И неважно тут, что ты любишь больше или меньше, там любишь. Работать поверх этого. Если у тебя на пути есть что-то, что там тебя волнует, это замечательно. Но главным образом, независимо от этого, все время быть в молитве.
1: Как мы поможем друг другу привлечь свет, возвращающий к источнику, над ощущением наслаждения? Нужно вернуться к принципам, как привлекать свет, возвращающий к источнику. Это зависит от требований, что я хочу от учебы и какое вознаграждение я требую от учебы. Согласно Бали Суламу, это вера, я хочу получить веру от урока, веру. То, что творит добро и творит добро. Еще это интенсивная работа над объединением. Я прихожу на урок, чтобы как бы работать со всеми своими сопротивлениями к объединению. И все это сводится к притяжению света, возвращающего к источнику. Мы можем прийти на урок, можем привлекать свет так вот спокойным образом, наслаждаться уроком. Но если нет вот этого напряжения к объединению, мы как бы продолжаем, но должно быть интенсивное движение, чтобы окружающий свет стал светом, возвращающим к источнику.
2: Да, время урока — это время исправления. Исправление же происходит от света, возвращающего к источнику. И все наше намерение во время учебы должно быть только по отношению к этой силе, которая исправляет. И то, что мы делаем в течение дня, это как подготовка, когда приходит время урока, и снова получать исправление, и так себя реализовывать.
1: Да, нужно участвовать, стараться. Сопереживать товарищу. И на уроке состояние должно быть либо молитва, либо просьба.
2: То, что может помочь, это ощущение ответственности за товарищей. Я не могу просто так, как бы в мыслях отключиться, даже что я даже, может быть, не получаю удовольствия. Но всегда это как раз хорошее состояние, когда я могу молиться, а в мыслях не убегать куда-то там. И если я вообще не получаю удовольствия, то у меня вообще никакого контакта нет. Наоборот, это возможность думать о товарищах и...
1: Итак, друзья, мы очень много участвуем на разных уроках Рава, в записи, которые были много лет назад. Есть уроки, которые больше 20 лет назад. Иногда мы слышим от товарищей, что Рав не только комментирует Бали Сулама или Рабаша, то, что мы считаем в статье, а берет урок и ведет в какую-то сторону в соответствии с состоянием. Я вижу эти уроки, как будто бы они были вчера. Что значит, что Рав преподавал уроки, которые были связаны с тем состоянием? Иногда мы видим там товарищей и помним даже. Сенька там проходил все камеры по классу, мы видим, что многие из товарищей уже не с нами, каждый начинает там умничать своими вопросами. Раф там ему отвечает, этот человек уже много лет не находится с нами. Естественным образом, так мы относимся к этому, говорим, ну, какая связь как-то связана сейчас с моей жизнью сегодня? Ну, урок был 20 лет назад, ну, был связан с определенным состоянием. Ну, хорошо, это важно. Также спрашивают, может быть, мы не совсем вот уважаем тех, кто спрашивал тогда. Понятно, что Раф, он превыше всего. И здесь мы хотим задать один вопрос, который очень важный, о нашем отношении к учебе, к урокам в записи с Равом. И неважно, это было полгода назад или 25 лет назад, как мы можем сохранить правильное отношение к уроку, даже если у нас есть какие-то вопросы, сопротивления, сомнения. Как мы можем правильно относиться к урокам, даже когда у нас есть какие-то сомнения и возражение. 4 минуты.
4: Ну,
2: сопротивление, да, и вопросы даже, когда и Рав тут здесь находится. Это не связано с уроком в записи. Это состояние, которое проходит человек относительно цели.
4: И
2: его отношение, он должен все время вырабатывать отношения и исправлять это отношение. И всегда урок Рава, неважно, когда это было, это что-то очень высокое, и это можно почувствовать, то есть это тут даже не нужно...
4: Короче,
2: на данный момент это то, что мы имеем, то, что нам дано, и с этим надо работать. Это неплохо. Есть люди, у которых вообще нет ничего, и много таких.
1: В конце каждого урока у нас есть подведение итога. Каждый товарищ высказывается, и ты вдруг слышишь, насколько это актуально. Сейчас мы учили такие принципы, которые мы должны реализовывать в десятке и в течение дня.
2: Всегда можно впечатлиться с той точки, что Рав, неважно, какой перед ним есть хиссарон, неважно, какой это год, место, отнестись к этому серьезно. Он знает и умеет, скажем, заткнуть рот тому, кому необходимо. И я как бы вот так отношусь к этим урокам в записи. Меня меньше интересует, кто задает вопрос, когда это было актуально, не актуально, да? Там с нами он или уже не с нами? А вот как раз вся та серьезность, к которой Рав относится, это то, что мне интересно. И вот это вот ощущение твоего учителя. Есть такая вот важность отвечать и не игнорировать, и не забывать никакого хиссарона, который появляется перед ним, да, и давая какой-то ответ. Это то, что важно. Мы хотим быть учениками Рава, а не чего-то там еще.
1: Каждое слово Рава, ну это как статья Рабаша Балисулам, это первоисточник, и неважно, кто задает вопрос. И даже товарищи, которые оставили, они тоже вложили себя и в вопросы, и в разные вещи.
2: Я в огромном впечатлении от уроков записи. И я как бы тем восполняю все те годы, когда я не был в Нейбарухе, получаю все эти определения, понятия по поводу вещей. Да, когда я пришел в группу, это уже как бы было с само собой разумеющимся, тогда уже не было неуместно это спрашивать. А тут Рав разъясняет все, почему это так вот в группе выстроено. И все это уже есть. Это уже в то время, когда он строил группу. И все эти вещи были еще, да, в его как бы видении. И на каждом уроке те же линии.
1: Сейчас посмотрим клип номер один и услышим ответ Рава на вопрос, который мы обсуждали. Пожалуйста.
2: Если урок в записи, то вы находитесь в контакте со мной. И тогда в той мере, насколько вы хотите быть на связи со мной и впитать от меня то, что я говорю, то в духовном ведь нет ни прошлого, настоящего и будущего, то ты находишься в том самом состоянии, как то, что я хочу передать тебе. Ну, конечно же, когда ты слышишь урок, сам в каких-то там
5: состояниях.
2: Если ты находишься все-таки как... Да, снова повторяется это урок в записи снова и снова. Да, и людям материальным кажется, ну что это повторяется. Да, это человека уже нету, как бы, то это не живой эфир. Они не понимают, как воздействуют тут духовные воздействия. Им кажется, ну что это все, ладно. Все это было в прошлом, силы в этом никакого нет. Нет, ну их можно понять, они связаны с материальным, а материальное — это что-то такое. Да, это как бы копия, это не оригинал. Это как Арий говорил своему ученику Ицек Коэну. А Ицек Коэн говорил: если вы объединитесь и будете на моих уроках, тогда, когда я вас учил, то я снова приду и буду учить. А Ицек Коэн говорит: как ты сможешь прийти и нас учить? Ты же умер. А он говорит: ты ничего не понимаешь о скрытых вещах. И на этом месте он скончался. Так вот, люди, у кого нет связи с духовным, а их гордыня, видимо, затмевает им глаза, то они думают, да, лучше живая кошка, чем умерший царь. И так они себе и думают. Ну, а чего ты тут скажешь? Ну, пусть так думают. Наш мир, он действительно нуждается в людях, которые могут все время приносить какую-то новую внешнюю форму. Но в духовном, я скажу тебе, я не отклоняюсь ни от того, что говорит Рабаш или Бааль Сулам. Не отклоняюсь. И я все время нахожу там все больше и больше.
5: А
2: жемчуг, то, что называется, перлы. И если вы будете снова проходить те уроки, которые мы прошли, вы еще долгие годы будете видеть, что там есть все, что вам нужно. Даже то, чего вы не слышали. Да, просто не слышали. Как вот мы читаем и видим вдруг, что я обнаружил, что я раньше этого не видел. А те люди, которые считают, что можно учиться от товарищей или не могут учиться. Ну, чего я тебе скажу? Да, жалко их будущего. Они все еще не понимают, что все зависит только от того, чтобы возвеличивать уровень учителя, потому что в соответствии с этим они получают, только от этого зависит тот свет, который они получают свыше.
1: Свет, который получают свыше. Рав передает нам свечение свыше. Вопрос, как мы готовим себя к тому, чтобы получить свет Рава? Семинар. Какую подготовку мы должны провести, чтобы правильно услышать Рава на записанном уроке? 4 минуты.
2: Ну да, это к вопросу на урок, да, я пришел, начинаю судить, подходит, не подходит, что я тут получаю, как бы спрашивают о группе, понимаешь, что это актуально для десятки, если много вещей, как бы внешних, и если мы иногда путаемся, как будто у меня есть возможность судить, вот это вот правильно. Мы должны, ну, собственно, правильно выставить наши мысли. Свет, возвращающий к источнику, и все, что между нами, это только подготовка. И если у нас есть подготовка и нет у нас значимости самого урока, тогда непонятно, в чем польза. Какие там наши попытки объединяться. Мы десятка, которые должны держать друг друга в правильном отношении.
1: Да. Когда я слушаю старые уроки, я чувствую, что это правда, истина. И Рав говорит на понятном языке. Это большая удача. Я спрашиваю себя, как настолько высокая актуальность. И я прихожу к выводу, что это что-то, что то, что является истиной, оно верно и как в духовном корне, так и в материальной ветви. И, на мой взгляд, вот эти записи, они для меня понятнее, чем даже более поздние уроки.
2: Да, вначале спросили, вообще говорили об удовольствии, наслаждении от урока. Я лично наслаждаюсь теми уроками, которые предназначены для практики. И были уроки такие сильные. Рав дал такие четкие советы, что нужно делать, и мы тогда это все реализуем в течение дня. И это наша подготовка также и к следующему уроку, и мы уже ждем, как мы придем на урок и будем получать от Рава советы, снова притягивать свет, возвращаясь к источнику, и так каждый день, от урока к уроку. Это то направление, которое может нас держать в направлении духовного.
0: Я чувствую, что Рав на уроке строит духовное состояние. И это целый мир, духовное состояние. И это то, что мы должны проходить в течение дня, то состояние, которое Рав нам сформировал. Я чувствую, что в течение дня мы, как десятка, должны находиться в этом состоянии, которое Рав построил и дает, и выяснять вечером на зуме и это, и начинать работать относительно завтрашнего урока, статьи, и стараться подготовить себя к тому состоянию, которое будет Рав давать на завтра. И так мы все время будем находиться в том, что дает Рав, в том духовном состоянии. Он просто формирует для нас духовное состояние, поэтому нельзя отрываться от него ни до, ни после.
2: Я добавлю еще коротко. Надо просто отменить свои головы и...
6: Хорошо,
0: После того, как мы послушали Рава, как он направляет нас, и в клипе сейчас нужно было услышать, как все он основывает на статьях Рабаша, на первоисточниках. Мы каждый день начинаем наш урок с первоисточника, мы читаем в десятке Рабаша. И в шаббаты мы слышим уроки его в записи, уроки ТЭС. Сейчас мы хотели бы продолжить это выяснение и поговорить об этом в десятке. Что дает нам в десятке именно статьи Рабаша, которые мы читаем вместе? Как эти статьи влияют на нашу десятку, как они нас развивают? Давайте обсудим это вместе на семинаре. Как через чтение статей Рабаша мы продвигаемся в духовный мир? Как они нас продвигают? 4 минуты семинар.
2: Но тот же принцип, что мы говорили по отношению к Раву. Просто надо прилепиться к Высшему, и все те духовные состояния, по которым он нас проводит, идти вместе с ним и подниматься с ним наверх, как бы в этом лифте.
0: Да. Для меня нет ничего не может сравниться с статьями Рабаша.
4: Это такая
0: особая песня. Это сокровище статьи Рабаш, который оставил нам, настолько это четко направляет на любовь к товарищу, на точку единственную, с которой мы можем выйти из этого мира и войти в высшие миры. И действительно, нам не нужно ничего другого, кроме как позволить Рабашу промывать нас, чтобы он омывал, очищал нас и формировал нас. Это совершенная учеба.
2: Да, мы получаем огромное удовольствие от того, что, подводя итоги, мы все время говорим, насколько сейчас у нас открылись глаза и с точки зрения глубокой мудрости, которая есть у Рабаша, и также свет, возвращающий к источнику в чистом таком виде. Потому что если ты находишься в молитве и в том, что ты хочешь от всего этого, то ты можешь также использовать это, получать очень много силы, давать много сил товарищам по всему миру.
0: Он дает принципы, диагноз нашего состояния, говорит, что мы должны делать, и насколько мы серьезно относимся к статьям Рабаша, стараемся их реализовывать, так мы можем продвигаться. И насколько мы поймем, что он говорит о нас, что мы должны делать эти действия, которые написаны в статьях, так мы сможем наслаждаться светом и всем, что есть в статьях Рабаша.
2: Есть духовная методика, которую мы должны получить от наших учителей, инструктаж ежедневный, также то, что касается и света, и то, что происходит, и то, что происходит, приходит нам и через Рава, и через статьи Рабаша. Это инструктаж, духовный инструктаж, как проходить каждое состояние, подъемы, падения, все вот это вот вера, высшее знание, молитва. Эти понятия, которые нам близки, с которыми нам надо работать. И вот эта вот необходимость раскрывать и вопрос, что делать завтра, да, это готовит тебя к уроку. Там ты получаешь знания, ну, не знания, а что-то такое внутреннее, с чем ты можешь потом работать в течение дня.
0: Так, друзья, мы начали изучать сейчас и Птиху, и ТЭС, и есть в этой учебе много таких задач, трудностей. Сейчас мы хотим послушать клип номер два, хотим послушать Рава на эту тему.
2: Мне кажется, что труды Рабаша — это язык типа такая духовная психология.
0: Рабаш или Балясулам?
2: Рабаш.
0: Рабаш, мы не понимаем, он сделал то, что мы не можем оценить. Ну, мы думаем, да, писал своим ученикам еженедельные статьи. Это настолько... Без него мы бы просто... Мы бы в статьях Балясулама не смогли бы найти себя. Ну, там мудрость, там такие раскрытия, такое прекрасное продвижение. Балясулам, он академичен, а Рабаш, он буквально как папа, он тебя заботится о тебе, дает такие состояния, рассказывает тебе так. Такого не было никогда.
2: Не может быть, это какой-то пятый язык.
0: Нет, это не язык, конечно, это не пятый язык. Когда я ему сказал это, что... Как вы это делаете? Ведь такого же не было раньше в мире. Он так сказал, ну, помолчи. Итак. Мы это еще не раскрыли, но мы начинаем понимать, что его статьи, они не просто дают тебе объяснение, они тебя формируют, они буквально формируют человека.
2: Да, формируют человека. Мы начали изучать Птиху и ТЭС, и нам понятно, что говорится о языке, который мы не очень-то и пока еще знаем. Есть опыт, но я знаю, что есть люди, которым очень близко этот язык. А есть те, кто страдают очень, а есть те, кто посередине. Есть те, кто любит учиться и понимать, а те, кто могут сидеть и в процессе этого только лишь молиться. Поэтому мы должны соединить все эти вещи, поэтому мы находимся в десятке. И каждый человек на протяжении многих лет проходит разные состояния. Я могу по себе сказать, что мне было очень трудно с этим языком и с этими понятиями, но с течением времени ты начинаешь даже получать удовольствие от этого. Так, с одной стороны, нам нужно стараться приложить усилия, понимать эти понятия. Невозможно просто так сидеть и молиться. Ну да, это как будто на китайском. Всё-таки Бальсулям написал это на иврите, мы обязаны изучить эти понятия и даже и советовать в течение дня переслушать урок. Да, то, что другое восприятие. Это с одной стороны. С другой стороны, нам должно быть понятно, что если мы это не ощутим, то тоже ничего не произойдет. Давайте тогда тоже сейчас проведем семинар, как мы будем держать концентрацию, притягивать свет, а не вопрос понимания или непонимания изучаемого материала. Пожалуйста, 5 минут.
0: Мне кажется, это очень тяжело слушать или пытаться понять статьи Рабаша без понимания. Это все равно, что лишма — это притягивает свет. Это действительно, я думаю, что это смысл молитвы. Нужно просить об этом, чтобы быть внимательным и
1: и заботу товарищей, это буквально лишма.
2: Как раз вот в то время, когда мы видим сейчас уроки по птихе, видение, и Рав много говорил о намерении тогда, и как выстроить понимание и намерение, что ты в первую очередь должен быть в намерении, потом уже присоединять к этому понимание. Если ты выпадаешь, то ты снова должен вернуться к намерению, в первую очередь. И так вот, но это работа, это как методика, это методика работы. Система работы, где мы должны соединять намерение и понимание материала.
1: Как муж и сказал, нужно просто сидеть и молиться, это не оптимально. И почему так это тяжело? Потому что такого нет в мире больше. Нету такого обучения. То, что мы учим, это, с одной стороны, действительно, это существует, это реальность, это законы, эти процессы, они действительно происходят в реальности, но у нас нет органа чувств, чтобы это уловить. Именно учеба, когда вот нас так вот обучают, мы начинаем развивать этот орган чувств. Поэтому такого нет в реальности, и через много лет это все равно тяжело.
6: Но
1: так же, как и каббалисты, говорили о необходимости учиться, мы должны учиться и вместе с этим молиться. То есть учиться, чтобы получить исправление. Поэтому каждый раз нужно делать рестарт, напоминать друг другу.
3: Если да, но популярит.
2: Есть как бы не очень-то популярная наука. Я думаю, что птиха, введение несложное. Тут вопрос, как ты учишь это, учишь эти понятия, или ты не учишь это? Это на уровне, то что сказать, как бы методический вопрос. А вот светового возвращающего к источнику, это уже вопрос, чего я хочу добиться благодаря уроку. Что я хочу добиться вот в процессе чтения из самой учебы, да, вот из этой учебы. И это тоже воздействие окружения, как мы помогаем друг другу внутренним намерением, молясь друг за друга, чтобы мы были как один человек с одним сердцем, да, тем самым притягиваем свет, возвращающийся к источнику.
1: И есть система быть в слиянии с Равом. Я помню, были годы, когда он каждые несколько минут напоминал о намерении, неважно, изучали мы статьи или тест. Мы должны искать, как мы можем делать это друг другу, то, что он делал нам. Как беречь друг друга, десятку, чтобы концентрация... чтобы цель была на протяжении света в наше общее кли.
2: Но я тоже думаю, что молитва — это первое. То, что потом добавляется, там понимаешь ты больше того или меньше, это уже добавка. И не наоборот. Как, скажем, во время распространения, или ты работаешь на кухне, ты сначала работу должен делать, потом уже присоединять намерение. А тут как раз наоборот. Так я думаю.
1: Все зависит от желания, насколько в процессе учебы мы хотим понять, постичь то, что постиг Баля Сулам.
7: Так,
2: может быть, сейчас мы посмотрим пятый клип, потом общее обсуждение.
1: Главное то, что я сейчас проверяю на вас, и на мужчинах, и на женщинах, я проверяю на вас, как вы сможете воспринять эту учебу правильным образом, что мы учимся, как объединиться между нами, чтобы вызвать действие света, возвращающего к источнику, и чтобы этот свет соединил между нами духовным образом, чтобы Творец

0: Поэтому это не называется учеба науки Каббала, как изучение там физики или еще чего-то. Учеба в том, что мы стремимся объединиться через учебу в то время, когда мы учимся. Как он пишет, даже когда не знают, что изучают, но стремятся постичь это состояние духовное, тогда мы притягиваем свет, возвращающий к источнику, и он изменяет нас, и тогда мы понимаем из изменения нашего, как мы приближаемся к постижению Творца. Я очень надеюсь, что мы правильно это примем. Это главное.
1: Правильно это примем, говорит нам раб. А сейчас Хавери, мы хотим новую фазу правильного отношения к учебе. Да, мы слышали как бы это отношение к урокам нашего рава, вечную, вот эта вот связь, отношение с духовным миром, как относиться также к учебе Рабаша, изучение учения Тесферот. Сейчас нам очень важно советы, рекомендации от десяток, от товарищей, как мы держим связь с первоисточником в течение всего дня. Потому что мы находимся на уроке, стараемся как бы быть на утреннем уроке практически, физически или виртуально. Но тот, кто нет, потом слушает урок, потом в течение дня. Но у нас есть очень много времени, в течение дня. Говорится уже не о том, что человек работает над насущными какими-то вопросами, там на работе, а как мы сохраняем связь в течение всего дня, как мы это делаем личным образом и как это в десятках. Поэтому сейчас мы сделаем общее обсуждение. Будем рады видеть и вопросы, знаки вопроса в системе Арвот. И тут в зале поднятые руки. Как мы держим связь с первоисточниками в течение дня? Пожалуйста.
2: Френч 3, решоним, бакаша.
1: Френч 3, первый.
0: Спасибо, товарищи. У нас есть совет делать сокращение медиа, через телефон, десятка, в машине, все. Только как можно сократить себе этот путь? Да, есть у нас линки, которые мы можем слушать.
3: Шалом, хаварим. One thing we do in our WhatsApp group is we translate the lessons.
1: То, что мы делаем у нас в группе WhatsApp, мы делаем переводы. Мы делаем перевод стенограммы на английский. И каждый берет какую-то часть урока, кого вот это так зацепило, и вот он делится этой частью. И так мы поддерживаем этот дух в течение дня.
0: Прекрасный совет, Тбилиси.
4: Да, мы тоже так подумали, что тут говорить, там какие-то цитаты цитировать, это, конечно, не мешки грузить, а вот находиться в объединении с товарищами, то есть постоянно мерить, насколько я сердцем люблю или ненавижу всех, вот это вот, работа. И через вот это объединение мы можем радовать Творца. Передаем.
2: Туда, Киев Эхад.
5: Доброго ранку. Мы дуже вдячні за ті завдання, за ранкові підготовку семинару.
0: Да, ми благодарны за эти упражнения.
5: І вони надихають і дають.
0: Ми проводимо їх в конце урока.
5: Взагалі спам'ятати його.
0: Це завдання і на день. Ми підтримуємо кінець уроку, це допомагає нам пам'ятати вот эти важные моменты урока. И продолжать находиться в них, это значит находиться

0: за уроки. Спасибо вам за те задания, которые вы нам посылаете. Имеется в виду групповая часть.
1: Ну, мой вопрос, вот как мы говорили, то, что касается этого вопроса, есть такие, кому сложно читать, там, понимать Бальсулям, или к тому, что Рабаш. И если я вообще приношу ли я вред своим товарищам, в силу как бы того, что я не понимаю или не ощущаю, то есть я причиняю вред? Это мой вопрос.
0: Почему, Бенни, ты можешь принести вред? Как ты можешь принести вред? У тебя что, есть намерение, не дай бог, навредить товарищам? Как же тогда можешь причинить вред, то, что ты не понимаешь и не чувствуешь? Это имеется в виду?
1: Да, в силу вот ощущения, когда мы ощущаем, передаем, да, вот это вот ощущение постоянно духовного, вот почувствовать, передать товарищей, а у тебя не хватает, языка у тебя не хватает. Причиняю я этим вред? Вот это мой вопрос.
0: Их объединение — это объединение стремлений к Творцу. Если ты действуешь из этого, то ты наверняка помогаешь и никогда не сможешь причинить вред.
1: Есть разные средства, но в конечном счете нужно как бы работать над поручительством, чтобы я мог соединиться со своими товарищами с внутренним желанием в их сердце как раз через первоисточники. Еще идея.
0: Мы живем в рамках этого мира, и в каждой десятке есть встречи, и нужно сделать большое усилие, чтобы просто присутствовать в этих вещах, и там даже не так важно, читаем источник или мы говорим на семинаре, это сразу нас вводит внутрь.
1: Я думаю, когда мы выходим с урока, как раз то место, где мы можем ощутить больше того, чего мы уже как бы не способны. Это тоже необходимо. Но еще важнее — это время самого урока. Мы получаем идеальные условия. Там и раф, и группы, и книги совершенно в цельном таким виде, и каждый начинает ощущать, что он должен извлечь из урока, и всегда можно добавить, и как мы относимся к уроку, все больше и больше, как бы необходимым образом, потому что все зависит как раз от времени урока.
2: Есть микрофон, бот, подкрепите к микрофон.
0: Есть два момента. Раньше это было несколько раз. Рав рекомендовал, даже в течение дня, он говорил, к тем терминам, которые Бальсулам систематизировал для нас. И даже есть такой файл, где взяты определения из ТЭС согласно вопросам и ответам. Самые популярные есть такой файл. Даже можно издать такую брошюру. Это очень помогает. И второе, я бы... Просто я это спрашиваю об этом. Постепенно эти уроки... Мы не можем их оценить, и уроки в записи с Равом, и с Рабашем, но сегодня... И вместе с товарищами в Птихе мы нашли то, что мы не ориентируемся в книге ТЭС и даже Птиха. Когда товарищи нам объясняют, что было в прошлом пункте, потом мы смотрим урок записи, это все прекрасно. Но как нужно выстроить время, чтобы хватило его на все, мне кажется, что сегодня мы просто не находимся с текстом, с ТЭС, как нам обратиться больше к тексту, чтобы все наши хисронот обратить туда. И как-то нужно это отыскать.
1: Да, всегда хорошо закончить вопросом. И я тоже задам вопрос такой. Мы заново вспомнили, что первоисточники — это источник окружающего света, то, что нас исправляет, поднимает. И я часто задаюсь вопросом в конце дня, использовал ли я все свое свободное время для того, чтобы быть с первоисточником, или занимался какими-то другими вещами, которые меня утянули в сторону. И на следующий день, может быть, я буду больше соединен с первоисточником. После всего того, что мы слышали от товарищей, и, может быть, этим мы ближе приблизимся к цели, которая очень-очень близка. Спасибо всем, кто участвовал и поделились, и были частью всей этой темы. И не забывайте о свете, возвращающем к источнику. Закончим с сообщениями.
0: Мы очень рады пригласить вас предложить свою кандидатуру на стаж в Бней Барухе. Это и для израильтян, и для товарищей со всего мира уникальная возможность тех, кто находится в Израиле, приехать сюда, в наш центр, тех, кто находится в мире, тоже прибыть в Израиль. Но это не просто приехать сюда, а это буквально соединиться, войти в жизнь группы, впитаться тем, что делают товарищи в десятках. Тут будут объяснения, собрания, трапезы, проживание в семьях. Приходите сюда на предприятие, изучать отделы, что они делают, почему они делают. Быть участником всего этого процесса. То есть процесс очень глубокий, оригинальный. Здесь ощущается Бней Барух напрямую, не просто как на конгрессе, а в течение

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך החמישי.
1: Дорогие חברים, мы изучаем на первой части урока. Урок от 13-го.
0: נמצא בכתבי רבש כרך ב', עמוד 1229.
1: Изучаем статью, которую изучали в прошлом. У нас 36 минут на чтение статьи, пожалуйста.
2: Что такое запах одежды его в духовной работе? Сказал Раби Заира о стихе.
0: אמר רבי זירא על הכתוב.
2: Сказал Раби Зира о стихе, и почуял он запах одежды его, и благословил его. И сказал: смотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец. Запах одежды его, читай не одежды его, Богдав, а предателя его, Богдав. Ведь даже у предателей среди них есть запах. Конец цитаты. И следует понять слова Раби Зиры, какова связь между одеждой и предателями. Ведь одежда означает одежду, которую носит человек. То есть есть связь между одеждой и человеком. И это хорошо человеку, когда у него есть одежда. А предатели — это совершенно наоборот. Ведь когда человек предает кого-то, это плохо для человека. То есть человек чувствует себя плохо в том состоянии, в котором он находится, вплоть до того, что он хочет выйти из этого состояния, и у него нет другого выбора, кроме как предать человека, который ввел его в это плохое состояние, в котором он находится. В таком случае, как же Раби Зиира объясняет сказанное таким образом, что его одежда означает предателя его. Известно, что порядок работы таков, что человек должен исправить себя и войти в святость. Ведь человек рождается со злым началом, которое приходит к человеку сразу же со дня его рождения и уже находится в человеке, как говорит книга Зоар. Когда человек появился на свет, злое начало уже готово соединиться с ним, как мы учили, что сказано: у входа грех лежит, ибо тогда злое начало соединяется с ним. И там сказано: царь старый — это злое начало, которое со дня появления никогда не выходило из своей скверны. И он глупый, так как все пути его ведут на путь зла, и он постоянно сбивает людей.
3: Известно, что порядок работы делится на работу всего общества клаль, то есть на то, как все способны работать, и на индивидуальную работу прат, то есть ту работу, на которую не все способны. Это выражается словами «лишма» и «лолишма». То есть работа на отдачу относится именно к индивидуальной работе, прат, тогда как работу ради получения вознаграждения, такую работу способны выполнять также и широкие массы, клаль. Как сказал об этом Рамбам, поэтому, когда обучают малолетних женщин и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха для получения вознаграждения, пока не умножатся знания их и не преисполнятся они большой мудростью, им приоткрывают эту тайну очень постепенно. Поэтому, когда человек хочет идти индивидуальным путем, то есть делать все ради отдачи, злое начало, называемое желанием получать, заботящееся о собственной выгоде, может работать только для того, чтобы получить вознаграждение. А поскольку человек хочет работать ради небес, злое начало сопротивляется этой работе, так как она противоположна природе, с которой он родился. Поэтому здесь начинается работа в тяжелой войне, поскольку человек говорит своему телу, когда тело спрашивает его, из-за чего ты исполняешь Тору и заповеди? Что ты от этого получишь? Тогда человек говорит ему, что наши мудрецы сказали, Творец сказал, я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему. Поэтому, поскольку у меня нет сил отменить тебя, поэтому, благодаря тому, что я буду заниматься Торой, у меня будет сила аннулировать тебя и отстранить тебя от правления надо мной. Как написано, ты старый и глупый царь. Поэтому я хочу отстранить тебя от твоего управления, что ты управляешь мной, и взять на себя управление царя всех царей Творца.
2: И, конечно же, что должно злое начало, которое называется желанием для себя, делать? У него нет другого совета, кроме как мешать ему всеми силами, которые есть у него. Однако в мире принято, что человек не прилагает усилий, чтобы получить нечто, если он может получить это легко. Поэтому, когда человек начинает работать и прилагает маленькие усилия, как выйти из-под его власти, нет сомнения, что тело должно сопротивляться человеку всеми своими силами. Но зло в человеке раскрывается всякий раз с большей силой. И это зависит от работы человека. То есть порядок работы сбалансирован, чтобы у человека был выбор, выбирать хорошее и отвергать плохое. И это, как сказали наши мудрецы, всегда должен человек видеть себя наполовину виновным, наполовину оправданным, совершивший одну заповедь, счастлив, ибо склонил себя на чашу заслуг. А причина, по которой человек должен видеть себя, как будто он наполовину виновен, наполовину оправдан, нужно сказать, что это из-за того, чтобы у него был выбор. Тогда как если одно больше, чем другое, у него уже нет возможности сделать выбор. И согласно этому, если человек исполнил одну заповедь и уже перевесил весы на чашу заслуг, как же он может еще раз сделать выбор? Ведь чаша заслуг уже взяла верх. А ответ состоит в том, что если зло в человеке видит, что человек преодолел его, зло пользуется большей силой, то есть приводит ему справедливые аргументы, что не стоит работать ради выгоды Творца, заставляет его ощутить вкус праха, когда он хочет сделать хоть что-либо ради отдачи, и дает ему еще больший вкус в работе ради собственной выгоды.
3: Другими словами, каждый раз оно доставляет ему большее наслаждение в получении собственной выгоды. Другими словами, он никогда не думал, что в собственной выгоде есть столько удовольствия. И это происходит по вышеназванной причине. Ведь из-за того, что он приложил большие усилия в преодолении, в результате этого он перевесил на чашу заслуг. Следовательно, необходимо дать ему больше зла, чтобы у него был выбор. То есть, это не значит, что дают ему больше плохих поступков, а это значит, что дают ему большее наслаждение в собственной выгоде, вплоть до того, что ему трудно отказаться от собственной выгоды и работать ради отдачи. Это значит, что человек получает большие падения. То есть, когда зло раскрывается ему с большей силой, и тяжело одолеть его. Иногда человек приходит к тому, что раскаивается в прошлых благих делах. То есть он видит, что он вкладывал работу и усилия зря. На самом деле, невозможно выйти из-под власти зла. В таком случае жаль, что я вкладывал силы даром. Получается, что во время падения он предает работу Творца, а потом, когда Творец дает ему пробуждение свыше, он снова поднимается по духовным ступеням и думает, что сейчас он уже будет в состоянии святости. Однако потом зло снова раскрывается ему с большей силой, и он снова получает падение, как раньше. И он всякий раз думает то же самое. То есть всякий раз он предает работу. Согласно этому выходит, что тот, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого. Потому что иначе у него не будет выбора. Поэтому получается, что у того, кто больше, есть больше предательств в работе. Тогда как тому, у кого нет силы преодоления, зло само собой не должно вызывать всю ту силу, которая у него есть.
2: Поэтому возникает вопрос, если он совершил проступок, горе ему, как бы он перевесил себя на сторону вины, ведь зло уже перевесило, как же он после этого может сделать выбор? И ответ, как сказали наши мудрецы, вторично совершил прегрешение, оно становится для него как будто дозволенным. Другими словами, он не чувствует силы зла, которая есть в прегрешении, и автоматически не нуждается в большем преодолении, а небольшое преодоление зла уже этим он уже может выбрать добро и возненавидеть то маленькое зло, которое есть в нем. Тогда как тот, кто велик, у этого человека есть много подъемов и много падений, как сказано выше. То есть он много раз изменяет в работе на отдачу в соответствии с утверждениями разведчиков, которые злословили на землю Израиля, являющиеся свойством выше Малхут. То есть тот, кто принимает на себя Малхут, не будет делать это ради собственной выгоды, называемой свойством земля, а делает это ради свойства небес. Другими словами, человек хочет принять на себя бремя Торы и заповеди для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. И тогда разведчики злословили об этом, как сказано в книге Зоар, и возвратились они, исследовав землю. И возвратились, то есть вернулись они на сторону зла, сойдя с пути истины. И вы сказали, возвратились они, то есть вернулись на сторону зла, отойдя от пути истины. То есть сказали, что мы получили? До сегодняшнего дня мы не видели ничего хорошего в мире. Трудились над Торой, а дом пуст. Кто же способен удостоиться того мира, и кто может войти в него? Ведь мы учили, чтобы познать удел того мира. Хорош он, высший мир, как знали мы из Торы. Но кто может удостоиться
0: ее?
3: Однако следует понять претензию разведчиков, ведь они сказали то, что чувствовали. Когда человек находится в падении, он не лжет, а он говорит то, что чувствует. Следовательно, во время подъема он хочет отмениться перед ним, как свеча перед факелом, так как он чувствует, что будет от этого счастлив. И наоборот, во время падения он видит, что все, о чем говорит желание получать, правильно. В таком случае, почему тогда говорит Писание, и злословили они об этой земле? Согласно тому, что говорит Бааль ха-Сулам, ответ заключается в том, что они должны были верить, что поскольку Творец обещал народу Израиля, что Он даст им землю Израиля, которая является землей, текущей молоком и медом, то, несомненно, Творец даст им ее. А состояние, которое они видели, было дано им, как сказано выше, для того, чтобы они поверили, что свыше пришло к ним раскрытие этого зла. Раскрытие зла, которое есть в человеке со стороны природы, и не в силах человека выйти из-под власти зла и удостоиться слияния с Творцом, а только Сам Творец. В это они должны были верить, что Сам Творец даст им вторую природу. То есть желание отдавать, с помощью чего они получат благо и наслаждение, называемое землей, текущей молоком и медом. И только когда у них будут отдающие келим, сойдет с них сокращение и скрытие, и тогда они удостоятся блага и наслаждения, заложенного в цели творения. И тогда это будет земля, текущая молоком и медом. Получается, что эти падения нужны для того, чтобы раскрыть зло, чтобы потом они узнали, что только Творец может помочь. И Его помощь приходит именно на законченный, полный хиссарон, ибо тогда может прийти полная помощь. Это значит, что если не было бы раскрыто у них зла полностью, находим, что что нет у него полного хиссарона. Следовательно, сначала мы должны увидеть, что раскрывается зло.
2: А потом приходит наполнение, называемое помощью Творца, и наполняет его хиссарон. И это, согласно правилу, нет света без хли. И нет вопроса, почему нужно ждать так долго. То есть много подъемов и много падений. Ведь зло могло раскрыться за один раз. Ответ состоит в том, что если бы зло раскрылось во всей своей мере, никто не смог бы начинать работать, ведь зло возобладало бы, и не было бы места для выбора. Поэтому зло раскрывается в соответствии с мерой добра, когда человек умножает усилия в работе. Согласно сказанному, следует объяснить то, что мы спросили, почему Раби Зеира объяснил стих «И почуял он запах его одежды, благословил его», говоря, читая не одежд его обгадав, а предателя его обгадав. Ведь даже у предателей среди них есть запах. И следует объяснить, что поскольку Яков удостоился совершенства, то есть из всех падений он удостоился достичь совершенства, чтобы помощь свыше могла прийти, поскольку у него уже было раскрыто все зло, получается, что падение, то есть предательство, называется злодеяниями. И когда благодаря им раскрывается свет, мы теперь видим, что злодеяния превратились в заслуги. А если бы не падение, он не смог бы достичь совершенства. Поэтому объясняет Раби Зеира, что запах одежд его, Бгадав, было из-за того, что он достиг совершенства. То есть, как сказано выше, даже предательство Бгедот исправилось. Получается, что эти предательства источали запах как заслуги, поскольку у него все было исправлено. Поэтому он говорит «запах предателя его, Бгадав».
3: Поэтому, когда человек находится в состоянии подъема, он должен извлекать урок из состояния, когда он находился в падении, дабы осознать преимущество света и тьмы, как сказано, как преимущество света и тьмы. Однако так устроен мир, что человек не хочет помнить период тьмы, поскольку это принесет ему страдания. А человек не хочет просто так испытывать страдания, он хочет наслаждаться состоянием подъема, в котором он сейчас находится. Впрочем, человеку следует знать, что если во время подъемов он посмотрит на состояние падения, то из этого он осознает две вещи, которые будут для его же блага. И тогда он не будет зря испытывать страдания от состояния падения. Первое. Он будет знать, как уберечь себя от падения, насколько это возможно. Второе. Как преимущество света из тьмы. Тогда будет у него больше жизненной силы и радости от подъема. И это позволит ему благодарить Творца за то, что сейчас Творец приблизил его к себе. То есть теперь у человека появилось хорошее ощущение от того, что он находится в состоянии, когда он понимает, что стоит быть работником Творца, поскольку он сейчас ощущает величие и важность Творца. Тогда как во время падения было совершенно наоборот, когда тело спрашивало его, «Что ты получишь от того, что хочешь отменить себя перед Творцом и отказаться от всего этого мира и заботиться только о том, как доставить наслаждение Творцу?» И когда человек рассматривает обе крайности, он видит различия между ними. Тогда у него будет другая степень важности, когда он думает о подъеме. Отсюда следует, что благодаря тому, что он смотрит на падение, у него увеличивается важность подъема, поднимаясь на более высокий уровень, чем когда он чувствует, если не принимает во внимание падение.
2: Получается, что когда он думает о времени предательств, которое было у него во время падения, все падения смягчаются и наполняются благословением Творца, поскольку они вызывают подъем. Поэтому, когда человек завершает работу, все исправляется и становится заслугами. И потому он говорит, и сказал он, «Запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец». Это значит, что тогда запах предательств моего сына подобен запаху Малхут, который называется полем, благословенным Творцом. То есть он уже получил все блага и наслаждение от Творца. И сказанного можно объяснить, почему сказано «И сказал ей Творец, два народа в чреве твоем, и два народа отделятся друг от друга, выйдя из чрева твоего, и один народ будет сильнее другого». Объясняет Раши, два народа. Нет народа, кроме Малхут, отделяться один к своему злу, а другой к своей праведности. Один народ будет сильнее другого, они не будут равны по величине. Когда один поднимается, другой падает. И следует понять, что добавляет нам Раши в своем объяснении. А здесь Писание приводит нам порядок работы, когда хотят достичь слияния с Творцом. И он говорит, народ, нет народа, кроме Малхут. Другими словами, человек должен знать, что в человеке есть две стороны Малхут. Первое — царь старый и глупый. Второе — царь всех царей.
3: То есть злое начало относится к старому и глупому царю. Но есть в нем и доброе начало, которое относится к царю всех царей. Поэтому он говорит «отделяться один к своему злу, а другой к своей праведности. Один народ будет сильнее другого. Они не будут равны по величине. Когда один поднимается, другой падает». Имеется в виду подъемы и падения, что один хочет преобладать над другим. То есть, что именно благодаря столкновениям каждый растет. Как было сказано, тот, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого. Это называется «один народ будет сильнее другого». Это означает, что оба растут, и каждый растет за счет другого. Другими словами, падение, которое является свойством старый и глупый царь. Сила его растет за счет подъемов доброго начала. Это, как сказали наши мудрецы, праведникам злое начало кажется высокой горой. И это потому, что у него есть много подъемов, называемых во множественном числе праведники. То есть в работе, когда мы говорим об одном человеке, что он маленький мир, есть в человеке много праведников. Имеется в виду множество подъемов. И они приходят благодаря преодолению грешников. А много грешников в одном человеке означает много падений, так как в каждом падении он становится грешником. Отсюда следует, что каждый растет благодаря другому. И в этом смысл фразы «один народ будет сильнее другого». А те, кто не идет по пути достижения слияния с Творцом, то есть обретения желания отдавать, называются грешниками, потому что они не идут по пути, где они смогут делать все ради небес, а делают все ради себя. И здесь грешники — это другое свойство, то есть совершенно другое объяснение.
2: Другими словами, там нет свойства праведников посередине, а все действия их — свойства грешников, то есть не ради небес, а ради собственной выгоды. А в плане работы они называются грешники, но в плане общей массы, те, кто соблюдает Тору и заповеди, уже называются праведники. И только в плане работы, то есть работать ради небес, а не ради собственной выгоды, то есть в смысле намерения, они называются грешники. А поскольку у них нет свойства праведника посередине, поэтому их зло не получает укрепление зла. И только если есть свойство праведника посередине, то есть свойство подъема, когда он хочет работать только ради отдачи, тогда зло должно получить больше зла, чтобы оно могло опустить его с его уровня. Поэтому грешникам злое начало кажется тонким волоском, и зло у них не добавляется. А нарушил и повторил, становится для него как будто дозволенным. Другими словами, у него нет ощущения зла. И это, как сказано выше, как сказано, и один народ будет сильнее другого. И как объясняет Раши, они не будут равны по величине, когда один поднимается, другой падает. А как это, когда поднимается, как он затем падает. А дело в том, что всякий раз один из них получает укрепление, то добро получает подъем свыше, и тогда зло падает. А когда зло получает зло свыше, добро падает. И таков порядок подъемов и падений, пока все зло, которое есть в человеке, не раскроется именно благодаря тому, что человек получает всякий раз добро, это называется подъемы. И потому один народ будет сильнее другого. Поэтому человек не должен впечатляться падениями, а он должен всякий раз просить Творца, чтобы он приблизил его к себе. И из сказанного следует объяснить слова «До сих пор помогало нам милосердие Твое и не оставляло нас, милость Твоя, Творец Всесильный наш». И следует спросить, в каком состоянии он находится сейчас, и каково было его состояние, в котором он находился до нынешнего времени. И на это он говорит, что это нечто новое, как будто сейчас он находится в состоянии блага и наслаждения. А до этого он не находился в хорошем состоянии, а был в состоянии, когда ему не было хорошо. А сейчас он пришел к осознанию, что и до этого момента то, что мы чувствовали, эти ощущения были тоже помощью свыше, со стороны милосердия, несмотря на то, что он и не чувствовал, что это милосердие. Но теперь он видит, что и тогда наши ощущения были, когда мы чувствовали, что это плохое состояние, это тоже было со стороны милосердия. И не оставляла нас милость Твоя. То есть и тогда высшее управление было со стороны милости, а не со стороны суда. И следует понять, как это, то есть сказать, что и плохое состояние было милосердием. А, как сказано, выше нет света без скли, потому что человеку не могут дать нечто, если у него нет потребности в этом, подобно тому, как человек не может есть, если он не голоден, и тому подобное. Поэтому, когда человек начинает идти по пути Творца, то есть чтобы прийти к слиянию с Творцом, человек не может получить помощь от Творца, так как в мире принято, что человек не просит помощи у кого-либо, кроме как в том месте, где он не может сделать это сам.
3: Поэтому, когда человек думает, что сам может достичь способности работать ради отдачи, он не просит Творца помочь ему. Поэтому, когда человек начинает работать ради Творца и каждый раз видит, что он не способен достичь ступени работы ради отдачи, тогда он становится нуждающимся в помощи Творца, чтобы он помог ему. Отсюда следует, что все падения, которые были у человека, вплоть до того, что иногда он отчаивается и раскаивается в прошлых благих делах, и хочет сбежать с поля боя. И, конечно, эти состояния называются плохими. И он был в состоянии грешника. Но потом, когда он достиг хиссарона кли в полной мере, то есть когда он увидел, что его кли полно недостатков, тогда Творец дал ему помощь, то есть желание отдавать вторую природу. И тогда он видит, что и раньше, когда он чувствовал много падений, он думал, что причина была в том, что он был непригоден для этого, и поэтому он получает падение. А теперь он видит, что и раньше это была помощь со стороны Творца. И в этом смысл сказанного: «До сих пор помогало нам милосердие Твое». И все это было только милость, как сказано, и не оставляла нас милость Твоя.
4: Видим
2: урок из 5 февраля 2002 года. Мы прослушали статью, что такое запах одежд его в духовной работе. Шлавея Сулам, первый том, страница 205. Каково основное содержание статьи? Зло не приходит со стороны Творца, а все в управлении добрым, доброй творящей добро, для плохих и для хороших, а любое действие, которое приходит человеку свыше, это только чтобы приблизить его к Творцу. Человек, который вначале чувствует управление только через свои ощущения, то есть как горькое и сладкое, конечно, ощущает это как подъемы и падения. А потом, когда он присоединяет к восприятию управления Творца им истину ложь, он видит, что там, где ему кажется, что это горькое, он видит, что это истина, и благодаря этому горькое становится целиком сладким, и он видит, что падение помогает ему еще больше, чем подъемы продвигаться, и насколько подъем больше, Это, в общем, поддержка сил, которые позволят ему справляться с падением и превратить ее в добро. Все подъемы с одной ступени на другую с помощью зла, которое раскрывается благодаря падению. И отсюда он приходит к пониманию, что в мире вообще нет зла, а это только милость, и от покрытых хасадим они становятся раскрытыми хасадим.
0: Есть
2: вопросы?
3: Что делать, если есть чувство сытости, когда человек чувствует себя сытым и не голоден к духовному?
2: Не голоден, не сыт. Я чувствую так, что нет ничего. И так хорошо, что будет, это будет хорошо. Это признак того, что нужно сделать выбор, добавить усилия. Надавить на себя немножко больше, чтобы войти в статью, в какое-то впечатление от высшей мудрости, кабалы, впечатление от товарищей. Я вижу, как тот впечатляется, этот впечатляется, я вижу, как этот спит. Ну, так как тело сидит, скоро упадет со стула. То есть от того, от кого впечатляться. Написано, что всякий раз нужно выбирать лучшее окружение. Так и прилепи себя всякий раз к кому-то, кто тебе кажется, что больше впечатляется, чем ты. Впечатляйся от него. Вот и все. И так это сможешь подниматься. И если ты в силе сейчас, то пробуждай других, это тоже будет тебе в заслугу. Вместо того, что ты опускаешь, и ты видишь, кто-то опустился, а ты помоги ему подняться. Это как будто ты опустился и поднялся. Это слияние — это тоже действие. Именно то же самое действие. То есть поэтому нужно просто работать, то есть видеть в каждом состоянии хорошее состояние, с которого можно начинать работать. Если у тебя только возникла мысль, почему я так, почему я не делаю что-то, и что я должен делать и так далее, что-то такого типа, это признак того, что тебя пробуждают свыше и хотят, чтобы именно из этого состояния ты как-то сдвинулся. И тогда всеми средствами старайся.
3: Да. Можно такой же вопрос, какой раз. Я хочу знать, возможно ли некое состояние, когда человек просто забывает все, что учил до сих пор?
2: Человек забывает то, что он учил? Или о работе? Есть состояние, когда я просто забываю о моем распорядке дня и кручусь, путаюсь, у меня есть разные вещи, вдруг, не дай бог, какие-то беды или такие события. Поэтому нужно заранее установить по часам и по дневнику, календарю, что именно мне надо делать. У меня есть для этого часы. Зато у меня день организован более-менее. Кроме того, что Несси иногда мне там устраивает беспорядок со встречами. И все. Я знаю, что это и это должно произойти. Есть тест, первая часть, я сейчас делаю для Москвы. Есть форум с прошлого года. Есть еще 5-6 книг в пути, каждая готовится. Есть 20 вопросов-ответов, имейлы, интернет и так далее. Короче говоря, я знаю, что для всего я должен столько-то посвятить время, у меня нет выбора. Кроме того, что нужно работать несколько часов, чтобы зарабатывать деньги. Есть распорядок. И если я забываю, не забываю, все-таки через час-два я прихожу к какому-то состоянию, согласно моему распорядку, который пробуждает меня, напоминает мне об этом. Это обязательно. Кроме этого, есть тут шамати в час дня читают статью, иногда кто-то звонит из товарищей, говорит, как дела, как ты, думаешь, так или иначе. Я вообще не думаю, не так и не иначе, но его вопрос возвращает меня уже в состояние. Вначале, когда он начинает, я его проклинаю, а потом вижу, нет, нужно иначе, что я становлюсь как животное. И как-то я соглашаюсь с ним, и потом даже мне нравится, что он позвонил мне, так это верно? Теперь. Мы — мир действия. То есть то, что происходит здесь, это только в мире, которое опускается свыше. Если каждую секунду, каждое мгновение, каждое состояние будет опускаться в этот мир свыше, то в этом мире это не будет существовать. Этот мир не будет существовать. Не то, что тут есть что-то, какой-то предмет, и достаточно, что он устроен, сделан, существует, и не нужно сейчас заботиться о нем. Нет такого. Только нам кажется, что мы не видим причины и следствия. Но все, он должен все время, ты должен все время давать ему существование, иначе у него не будет существования. То есть, что свет должен действовать на него и через нисхождение строить это облачение на него, оболочку, и все время давать ему пропитание, то, что называется, кормить его, давать ему энергию, допустим, для существования. И поэтому то, самое мертвое, не меняется ничего, это пустыня такая, это не может быть, если только с помощью действия, не прекращающегося действия света свыше. Именно на это состояние есть намерение и в точности действия свыше, и так это растет. То есть нет состояния, которое не находилось бы под контролем свыше, и что это желательно каждую секунду, пока оно еще не изменилось. Есть состояние, когда человек чувствует, как это происходит с ним до такой степени, что даже все уходит, все приходит или не изменяется. Так в любом состоянии, даже когда не изменяется, как я объяснил, и когда уходит и приходит, это все направлено свыше, специально делается свыше. И во всех этих изменениях мы должны понять, что если свет прекратится, то и я исчезнет. Очень просто, как мы учим о четырех стадиях прямого света. Свет не будет делать кли, не будет создавать желание, не будет давать существование желанию в каждую секунду, да, когда опускается свыше из бесконечности. Это кли просто не будет.

будет существовать. Okay. Желания этого не будет. Свет предшествует кли. Если свет исчез из кли в чем-то, не в смысле его существования, а в смысле его наполнения, то кли чувствует себя пустым. И эти вещи происходят с человеком, который продвигается так с достаточно большой частотой. Когда хотят, чтобы изменить человеку его состояние, то просто свет, который был прежде как наполнение, исчезает, и вместо него приходит новый свет и новые свойства, якобы, наполнение новое. И человеку кажется, что то, что было у него совершенно, он забыл, у него нет ничего, и, может быть, вложил несколько недель, месяцев или лет, и не осталось воспоминания об этом. Он слышит слова, не понимает, что это за слова, а вдруг он не читал, не слышал их никогда. Это вещи известные. Какова причина этого? Ему хотят сменить состояние, но пока что в середине происходит так, что он чувствует себя, что он находится между небом и землей совершенно. И так написано о Бааль Шем Тове, что у него были такие падения, когда он забывал, как слова, буквы. И его служка напоминал ему, помогал ему, это алиф, бет, гим, и вот так он как бы возвращался к буквам, соединению слова, потом предложение Бааль Шем Тов, один из великих каббалистов. До такой степени есть исторжение светов. Со стороны света это простое действие, то, что происходит с нами. Самое маленькое движение света делает нам изменения просто от одного края до другого. Видишь, мы живем от тоненькой свечки, которая нисходит свыше и опускается и облачается в нас, в нескольких, как это сказать, порциях. Самая нижняя его порция, то, что она строит вокруг себя, материальное кли. Тело человека, в котором есть тоже неживое, растительное, животное, говорящее. И у каждого его собственный особый свет для его типа, который строит вокруг него клипу, соответственно, ему. У нас есть вещи неживые, есть то, что растительное тело, есть то, что живет в теле, животное, развивается это животное, растительное животное, которое развивается уже тоже. Неживое не развивается. Растительное в нас рождается и растет, потом умирает. Да? Волосы, ногти разные такие, части растительного, потом животное в нас. Это все наше тело. Это зародыш и семени, которые развиваются, пока не становятся маленьким, потом большим, старым, умирает. У него есть порядок собственного развития. Это благодаря порции света, которая относится к уровню животного. А потом на уровне животного есть уровень человека, человеческий, который развивается из животных страстей к деньгам, к почестям, к знаниям. Потом из этого в это облачается еще порция света, еще более высокая, которая называется уже точка в сердце. И в ней тоже развитие уже, которое называется в начале время подготовки, а потом уже развитие святой души. Ты видишь, приходит свет, в общем, тонкая свечка, но посмотри, на сколько частей она делится, и каждая часть строит вокруг себя собственное облачение. И в каждой части есть своя программа в соответствии с тоже программами в разных частях этого света. И

0: другой. То есть мы должны понять, что изменение света, которое строит в нас подъемы, падения, исторжение мохин, и снова какой-то как бы подъем обратно к жизни, воскрешение, как бы это вещи, которые просто внутри всей природы есть такая цикличность, обновление. Но в духовной части в нас, конечно, это больше светит и больше ощущается, чем все остальные части из той тонкой свечки, которая в нас. Это для того, чтобы мы развились с его помощью быстрее. Его функция быстрее сделать уровень человека. Так и нечего впечатляться тем, что вдруг я не знаю ничего, не помню ничего, не чувствую, мое будущее исчезает. Конечно, человек не может не впечатляться этим. Мы настолько зависим от маленького ощущения этой порции, вплоть до того, что мы не можем, что мы не сможем управлять этим. Пока не будем управлять этим с помощью экрана, не будем зависеть от всех этих вещей. Экран позволяет нам просто сделать исправление. Такое, обрести такую силу, что даже если свет нет, когда он ушел, мне есть чем наполнить себя вместо этого ощущения будущего, уверенности, знания, реальности, личности моей, моей ориентации, где я, что мне есть чем наполнять, это называется свет хасадим. И тогда я не завишу от этого, совершенно становлюсь свободным. Становлюсь свободным, я начинаю думать, так что я должен делать? Начиная с этого момента, и дальше я могу решить, действительно ли я могу быть оторванным от заботы о наполнении себя и думать о духовном, о божественном. Это все вопрос экрана. А? Хорошо?
1: Шулим, рак шейла кцара ве бли хохмот.
0: Шулим, только короткие вопросы, не мудрство. Есть полный хисарон, пока не раскроется зло полностью. Кто дает мне раскрыть зло во всей полноте?
2: Я сказал, что все раскрывается и все делается только с помощью света, в большей или меньшей степени, но все за счет света. Кто? После того, как я объяснил, ты спрашиваешь, кто?
0: Что значит «приступил» и сделал вторичное, стало ему как дозволенное?
2: «Приступил» и «повторил» стало ему как дозволенное. Но это значит, попросту говоря, если человек находится на каком-то духовном уровне, допустим, на 15-й ступени, и вот на этой 15-й ступени он выполняет разные духовные законы. И если ему посылают трудность, добавку желания получать, и из-за добавки желания получать, конечно же, он спускается со ступени моментально, тогда он становится преступником. Если он начинает работать с этой добавкой желания получать, чтобы подняться, исправить это падение, он тогда поднимается уже не на 15-ю ступень, а на 16-ю. Но если он не работает с этим желанием получать, приступил, то есть совершил нарушение из-за того, что свыше ему дали желание получать, а затем вместо того, чтобы исправить его и подняться, и сделать из этого нарушение, прегрешение, заповедь, он продолжает, не исправляя, работать внутри желания получать. Тогда называется, что он повторил. Он сделал второй раз, третий раз. Тогда все то желание получать, которое он приобрел, все, что не спустило его с 15-го вниз, стало ему как дозволенное. То есть он остался внизу, и все. Это называется «приступил и повторил». «Приступил» — это

0: быть, свой уровень, потому что дали ему свыше. Тут он не хозяин. За это его не наказывают. Наказывают его за то, что сделал во второй раз. Первый раз он не хозяин, он не виновен. Поэтому и называется «приступил и повторил». Сделал еще раз. Стал ему как дозволенное, дозволенное. Ты уже весь в этом. То есть нет тебе ни нарушений, ни заповеди. Ты сам решил, что ты уже не на 15-й ступени, а, скажем, на 13-й.
1: Пшитки поднимаются оттуда дальше.
0: Ну, потом над ним жалятся с небес, жалеют его, напоминают ему, что существует цель. Что такое жалость? Это когда с помощью удара тебе напоминают о цели творения, а что еще? Каким образом, неважно. Иногда чуть более красиво, иногда менее. Это зависит от человека и от замысла творения. Ну и вновь он начинает подниматься, искать, как, что. Как пишет Рабаш об этом. Человек живет в каком-то захолустном месте, и вдруг нашел книгу Зор, и начинает вспоминать по книге, что где-то он когда-то был, а теперь он находится в каком-то месте, куда его отбросило, а где-то он жил раньше, там был его дом, имеется в виду духовный дом, и там его семья. И он целиком оттуда его выбросило в какое-то далекое место. Хотя здесь у него тоже есть и семья, и жена, и дети, и товарищи, и все такое, но это на животном уровне. А он принадлежит к духовной ступени, там его настоящая семья, там его дом, там его настоящие товарищи, и все души праведников, которые есть, и его товарищи, и так далее. И он начинает думать.
2: Но
0: повторил, это значит, что второй раз, когда он делает это от себя самого. Не потому, что ему дают свыше, добавляют ему желание получать. Понятно?
1: Есть какая-то порция света, которая действует на кли, называемые группы, или люди здесь просто собираются и укрепляют, как-то ускоряют друг друга?
0: Все идет свыше, все наше функционирование свыше. Внизу у нас это только мир действия, я говорил. Если ты хочешь что-то изменить в этом мире, для тебя есть только одно решение. Поднимись наверх, включайся в систему управления, наблюдения, в систему надзора. И насколько ты можешь войти туда по подобию свойств, в силу твоего понимания и доброго желания, насколько тебе дадут добавить это добро, то этим ты можешь вызвать также и хорошую добавку внизу. Только таким образом ты можешь что-то изменить. Как мы изучаем, что есть свобода выбора только в одном. Сделать чуть-чуть скачок вверх, только в направлении вверх, только в одном направлении, в одну сторону, в таком узком, точном, направленном. Только в этом есть выбор. Хочешь ты или не хочешь, пожалуйста. Но только это дано для твоего свободного движения. И это дано после того, как ты поднимаешься наверх, то по твоему выбору тебе дается только одно — улучшить что-то внизу, но лишь после того, как ты поднимешься. Кроме того, в нашем мире нет ничего нового, а лишь то, что спускается свыше. Хочешь что-то поменять? Пожалуйста, меняй. Поменяйся сам. И поэтому, если ты видишь в нашем мире люди, тела,
2: ודאי שכל הדברים האלה מתרגנים ויורדים מלמעלה. ומה שאפילו בא לאדם איזשהו רצון...
0: קבליסטים, может быть, тех, кто хочет быть קבליסטים.
2: אם עוד מלבדו, הוא חייב לחשוב, אם אפילו הוא לא יודע ועדיין ולא מרגיש.
0: То все это спускается свыше. Если человеку приходит какое-то желание, тоже...
2: אז מה אתה שואל עכשיו על הקבוצה? ודאי שקבוצה מתוכננת מלמעלה. כמה שהיא מתאימה לצורתה למעלה, אז היא באמת קבוצה. כמה שהיא לא מתאימה, זה סתם שיבת ליצים.
0: נסווישה. насколько она соответствует своей форме наверху. Она действительно группа. А если нет, это сборище насмешников. И самый первый закон в группе, то, что каждый должен относиться ко всем одинаково. Чтобы не было так, что этот мне ближе, а тот мне дальше. Этого я чуть больше люблю, а этого я отталкиваю. Это уже не группа и не объединение. Группа — это единение, объединение. Не может быть, чтобы было хоть какое-то отличие в отношениях между человеком и между кем-то, между остальными людьми. Вот над этим вы вообще не работаете. А ну как-то, если настроение в общем хорошо, то и замечательно. А дальше что? Не над чем не работать, иногда мне звонят так. Может быть, Раф, вы мне скажите, над чем нам еще поработать? Ничего не осталось, над чем работать, значит, вы уже праведники, уже в конечном исправлении.
2: Кен.
1: Так если у кого-то из группы все то же самое, кто-то другой из группы, если ты относишься к нему больше или меньше,
0: тогда нужно сидеть вместе и говорить об этом. Вы должны по-настоящему это выяснить и исправлять. Я знаю, что это есть в каждой группе. От первой до последней. И это первое условие. Я не понимаю, почему это не беспокоит людей. Продолжим еще.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем в реализацию в десятке.
3: Кен. Ну, тоф, ахшав я басов нагид аля шевьон, маот хашув аля...
0: В конце был очень важно о равенстве в группе.
3: Потому
0: что объединение означает, что я ко всем отношусь одинаково, а не то, что кто-то ближе, кто-то нет. Если этого нет, Рав сказал, практически в каждой десятке, ну, в десятках, как тогда они были, с этим проблемы, то это надо исправлять. Относительно того, как занулять, когда он говорит, иногда нужно начать сначала. Ты чувствуешь, что у тебя все исчезло. Это делается для того, чтобы ты поднялся на следующую ступень, добавляется авиют, желание получать. Если над этим не работать, спускаешься еще ниже. Потом сверху могут смилостивиться, это значит напомнить тебе о цели творения.
1: Мы должны видеть в каждом состоянии, в хорошем состоянии, что с него можно начинать работу. Это касается падений, которые раскрываются, что раз есть добавка, желание, и мы должны работать с ней. Рассказал, что нужно прилепить себя к тому, кто больше, чем ты. Воодушевляешься, если ты находишься в силе, ты можешь пробуждать других и этим как пользоваться падением, которое есть у товарища для своего подъема. Объяснил то, что как бы есть тонкая свечка, которая делается на много частей, и каждая часть как будто проявляется в другом товарище. В том, что мы начинаем как бы поднимать друг друга, мы можем соединить эти части. Ты говорил о том, что есть цикличность, как бы подъемы и падения, это естественная вещь в природе, есть цикличность. Но у нас это как раз больше выделяется. Человек находится на духовной ступени, ему дает еще трудность, добавку желания получать, когда он справляет это, он поднимается на более высокую ступень.
2: В
0: начале Рав сказал, что в принципе то, что написано в статье, что не приходит зло со стороны Творца, управление как доброе всем, плохим и хорошим. А происходит все то, как определил Творец. Если это мы не постигаем, то мы чувствуем только сладкое и горькое, и тогда нам все воспринимается как подъемы и падения. Потом мы все это добавляем к восприятию Творца, и тогда нам это горькое может показаться истиной. Еще говорил, что делать с состоянием сытости, когда человек не чувствует голода к духовному. Нужно тогда молиться, просить, добавлять усилия, не уступать.
1: Они спрашивали Рав о состоянии, когда человек забывает обо всем. На самом деле это вытекает из того, что проходит состояние в таком виде. Свет удерживает кли, и если кли опустошается, то человек входит в такое состояние, но это только для перехода в следующее состояние, и в таких ситуациях человек действительно может забыть обо всем. И пример каббалиста, который забыл даже алфавит. Рав еще говорил о распорядке дня, что это тоже помогает человеку как бы удерживаться в таких ситуациях, когда он забывает о вещах. И дал пример о себе, как это помогает ему всегда возвращаться к правильной мысли. И товарищи, которые звонят, это тоже удерживают
0: тебя. Сказал, что чем больше подъем, то, в общем, это поддержка, которая может превратить следующее падение во благо. Так, на некотором этапе человек может раскрыть, что зла нет, есть только хасадим. Скрытые хасадим могут перейти к раскрытым. Объясним, что такое экран, то, что позволяет в состоянии пустого кли наполнить себя светом хасадим. И тогда выйти из заботы о самонаполнении к заботе о отдаче о духовном. Это называется экраном. Есть только один свободный выбор, все приходит свыше.
3: И все
0: поразительно, как управляется этот мир. Только со светом, который наполняет все. Нужно сделать только один шаг по отношению к цели. Если он приходит к подобию по свойствам, то должен что-то исправить снизу. А еще важно, что было в конце. Нужно работать над равенством ко всем, иначе это не группа. Надо подумать, что с этим делать.
1: Перейдем к следующей части урока.

0: Учение десяти сферот. Дорогие друзья, мы изучаем учение десяти сферот. Том 2, часть 6. Начнем урок с Рабашем. Подобно светам общего Аб, которые раскрываются те саарот, что исходит из Аб, общего Аб, остальных частей, скрыты внутри общего сак. Здесь результат. Так строит Исот. Потом не думай, что Исаак распространяется ниже табура.
1: То, что произошло с Зивугу сейчас на Цимцум Бет, так есть разница то, что было наверху, и то, что внизу. Ахав. И что было в Рош? Это половина ступени, не действует, да, но есть еще саарот, это второе сокращение. Что здесь настолько трудно, что в саар нет никаких изменений? Но тут дополнилось к нему Ахав, саг также называется Рош. И у нас есть три гимел облачения и бет-авиют. Это называется тамим. Но то, что касается нового зивуга, что произошло в саге, называется сарот, волосы, рош. Только оттуда и наверх. Поэтому называется сарот. Это рош. А если это рош, будем учиться от рош. Будем учить Рош Сага. Получается, как всегда, каждый парцов, который выходит, выходит с места Зивуга и вниз, от П вниз, и называется Гуф. И здесь также Ахаб Саг называется Гуф. И там выходит мир Никудим. И получается, общий Саг называется Никудим. И когда выходит из Аб, общего. То есть уже называется гуф сага. Это уже не то же самое. При этом здесь рош никудим, то есть рош в состоянии тамим, то есть волосы головы дословно называются, если это рош, то мы считаем это за сага. И там есть все 10 сферот. И Аб. А если так, то от Никудим я говорю. Я говорю не Никудим, а это уже называется Саг. Саг уже называется высшее состояние Саг. А что такое высший Саг? Аб. Поэтому волосы называются Рош. А сарот дикна, бороды дословно, это уже Гуф. Это нижний парцуф. Начинается с места Зивуга и вниз. Поэтому начинает где? Сахапа. Но может облачить там то, что после сокращения второго. Поэтому то, что от табора вниз, должно спуститься с этого места. Спускается под табор Аг, только Ишсут мы изучаем, находится от табора наверху, потому что он там тоже еще нет этого сокращения. И пусть мы знаем, что Малхут Никуди, что мир Никудим вышел на нечто новое, чего не было сейчас. И первая причина — это зивук нижний гей война. Это называется второе сокращение. Это было первый раз в Рожде Сага. Так я слушаю. Слушаю. Теперь. Согласно известному закону, что всякий нижний начинается с места Зивуга и вниз, и получается, что Эмир Никудеем, где он должен начаться? Из Никвейнайм и вниз. Поэтому он говорит нам, что сарот рейша, волосы головы дословно, а это рож, это подобно рож ступени самой по себе. А что такое рож самой ступени? Это гимелбет, аб. А и когда выходит оттуда вниз, то есть мир никуда, поскольку он хочет описать, что там есть бетет лапшут, что называется сага, то это называется уже общий сага. Это не настоящий сага, это внутренняя, не внутренняя часть сага. Выходит, это на сага, на бетет лапшут. А где же он начинает? С места зивога и ниже. Но мы говорим, он не может там облачиться, потому что там все еще есть место первого сокращения, которое вообще там не различается. Все включено в акудим. Только когда он спускается под табор, тогда это называется его ступень, откуда он приходит. Вот об этом что ты спрашиваешь? Общий аб, то есть называется корнем, как семя, которое включает в себя все дерево. Это уменьшение. Потому что аб не настоящий, зивуг был на беталев. Но поскольку я говорю, что это рож, там уже не распознается никаких ограничений. Поэтому мы изучаем его как сам сага. И как в самом сага есть гимел и тлапшут, который называется аб, я называю его по имени высшей ступени. Но общий аб — это не настоящий внутренний саг. Он уже вышел на бет и тлапшут и алеф авиот. А кто же является настоящим общим сага? Мир Никудим, у которого есть бетет лапшут и алеф авиют. Где это различается, эта ступень? Ниже места зивуга. Теперь, а мы говорим, что он не облачается в это место, то только получает света с этого места. Это называется хабдикны. Но распространяется под табор. Да почему? На какие решемот был сделан зивук в Рожде Сага? На решемот Никудот де Сага. Где они были? Под табором. Поэтому они должны были спуститься на свое место, откуда пришли. Но мы только учим нечто новое. Поскольку первая рожь, которая раскрылся внизу, тоже называется первый рож, то есть он считается сокращенным относительно той же ступени акудим. И точка. Мы должны помнить правила. Правильно. Хотя зиву, который был в Рожде Саг в Высшем и породил Беталев, когда он рождается и приходит к нижнему, сам нижний должен сделать зиву к Дака, и от него и наверх выходит Рож. От него вниз выходит парцуф, да, там парцуф, выходит гуф, там был зивук в рож гальгальта на гемелавиюта, и он спускается вниз. Когда же мы учим, что гемелавиют, который спустился вниз, тогда в хазе де гальгальта там стал П, что означает, он сам должен сделать зивук дака. Так что от него наверх выходит рож, и от него же вниз выходит гуф. Получается, что кроме того, что мы учим рож пер алеф, первый рож, сарот рож, мы должны учить и сарот, и мы должны изучать первую рожь, и то, что делает сам потом нижний. Это называется первый рожь и шсут, поэтому говорят, что и в нем различается, так же, как в Аб, то есть в нем там еще нет второго сокращения. Он находится выше табора. Поэтому надо начать так, пункт 6, 396 страница, пункт 6. И хотел... Так, Ари. И вот хотел вывести также из внутренних ма и бон, что в нем, их внешнюю часть наружу. В чем здесь вопрос? Кого он называет? И вот он говорит, хочет вывести также из внутренних ма и бон, что в нем, их внешнюю часть наружу. Когда-то мы учили, что есть внутренняя авая в ак. Так что из его юд выходит аб, из первой хэй выходит саг, из его вав, называемый ма, выходит мир никудим, из его последней хэй выходит мир ацилут. Получается, что внутренняя авая наружу, кто вывел это? Это внутренняя авая выводит их, то, что было внутренним, выходит во внешнюю, выводит во внешнюю часть наружу. И как происходит выход наружу? Мы учили, что каждый раз ступень опускается на более низкий уровень в силу ослабления экрана. Далет геймел бет алеф павиют шореш. Поэтому, когда говорится, что он хочет вывести ма и бон, нужно объяснить здесь. И вот хотел вывести также из внутренних ма и бон, что в нем их внешнюю часть наружу. То есть какие внутренние ма и бон? Вавы, которые в нем. И вот он выводит их наружу. Ну, это самое легкое объяснение. Легче всего учить так. И вот он говорит. Тогда поднялись все внутренние ступени саг, стадии саг, скрытые во внутренних ма и бон. То есть мы учим, что Рав Ари здесь говорит, то есть мы учим, что порядок ослабления экрана, истончения экрана начинается с Гальгальты, затем там далит гимел в Аб, гимел Бед в Саг, Бед Алеф должен быть в Никоде, выше включает нижние. Майбон, как он говорит, сага называется Ахаб. Также, когда мы говорим о Никуде, он называет их также Майбон. Теперь. Здесь еще один момент, что по порядку должно было выйти Бет Алеф из сага, который является гемелбет. Но здесь есть еще дополнительные обстоятельства, когда никудо де саг распространились под табур ак, смешались там и облачились в зон де ак, который под табуром. Поэтому сага, когда пришло время выйти и вывести бет дейт лапшут и алеф авиюта, поднялись также решемот от далет гимел. то есть то, что он хочет здесь сказать. И тогда поднялись все внутренние свойства саг, скрытые во внутренних ма и бон. И тогда эти ма и бон, то есть далет гимел, который находится в зонде ак, это их ман к самим тамим де саг. А что такое тамим де сага? Это ступень, которая не облачена внутрь ма и бон. Она не распространилась вниз и не смешалась там.
0: Перейдем к следующей части урока и споем песню.

0: טוב, שלום חברים, אנחנו...
1: Здравствуйте, дорогие друзья, мы вместе строим духовное общество, строим духовное общество, и мы продолжаем... Мы хотим заново пробудить все наши ценности, важность, и в итоге пробудить Творца. И сегодня мы хотим поговорить об очень важной ценности на нашем пути. Это наша связь с первоисточниками, с каббалистами, которые написали нам первоисточники и передали нам, мы видим, насколько они актуальны сейчас. Каждый читает какой-то первоисточник, потом, когда он приходит на урок, он снова читает это с десяткой и видит, какие новые вещи пробуждаются в процессе урока. Мы видим, насколько это все обновляется. И мы находим в тех же словах и предложениях особые такие внутренние вещи. И не только из написанного источника, но также и от снятого источника. Мы видим то, что Рав говорит нам, насколько это живо, насколько это вечно, актуально. Но прежде чем мы углубимся вместе в эту тему, давайте послушаем беседу в пути, которая прошла на прошлой неделе. И она как раз-таки обсуждала вот это, вот эту тему, как учиться на уроке. Я вижу, что на утренних уроках понятно, что это эгоистически, но когда мы вместе читаем первоисточники и слушаем Рава, мы получаем большое удовлетворение. Я хотел спросить, как работать, как вы работаете, как вообще работать с этим наслаждением во время урока? Что это за работа? Это не какое-то наслаждение материальное, интеллектуальное, практический совет. Может быть, завтра у меня не будет вкуса, и работа будет другой. Но сейчас есть такие вкусы урока. И что делать с этим наслаждением, которое раскрывается? Это хорошо наслаждаться утренним уроком?
2: Конечно, конечно. Наслаждаться уроком?
1: Да. Я наслаждаюсь с товарищами, сижу, слушаю Рава.
2: После все, что ты скажешь после этого, это все нормально.
1: А если не наслаждаюсь уроком, это хорошо?
2: Не наслаждаться, тогда надо искать, искать, как наслаждаться.
1: Может быть, это естественно. Часть десятки наслаждается, часть нет, завтра сменится.
2: Есть такая часть, есть другая часть, все это разделяется, да. Но человек может наслаждаться. Другие, кто-то не могут наслаждаться, но... А на другой части урока. Но надо постараться войти в урок... Как на трапезу. И тогда ты начнешь ощущать.
1: Какая работа с наслаждением во время урока? Человек наслаждается во время урока, наполняется.
2: Да.
1: И в чем заключается его работа с этим наслаждением?
2: Ну, он наслаждается тем, что он слышит то, что в Торе, да, от его товарищей. От товарищей.
1: А что он должен с этим делать?
2: И он хочет, чтобы все получили бы, да, такой же вид наслаждения.
1: То есть для него важно, чтобы и товарищи его тоже наслаждались, как и он. А если товарищ не наслаждается от урока, не наслаждается, нет у него наслаждения.
2: Тогда он должен за него молиться.
1: Мы должны молиться за него?
2: Да.
1: Как десятка?
2: Да.
1: Желательное состояние на уроке, чтобы человек наслаждался?
2: Да.
1: Допустим, вы, когда сидели у Рабаша, вы наслаждались от каждого урока?
2: Да.
1: А были уроки, когда вы чувствовали какую-то безвкусицу и не было наслаждения?
2: Да, иногда.
1: Что вы делали в таких состояниях?
2: Нужно молиться.
1: То есть, если человек не наслаждается, он должен молиться. Это работа?
2: Да. Спрашивать Творца, почему я не наслаждаюсь?
1: В чем заключается причина наслаждения? Может быть, это все эгоистически? Я наслаждаюсь, я изучаю что-то новое, получаю какие-то новые чувства, состояния. Да, наука. Я ее изучаю и наслаждаюсь. Это верно?
2: Нет.
1: Почему нет? Чем это отличается от любой другой учебы, где я просто становился умнее?
2: Что есть во всякой другой учебе, я не знаю. Но если учебой ты не наслаждаешься этим, ты должен спросить Творца.
1: Я спрашиваю, чем это отличается от какого-нибудь ученого в университете, он тоже что-то изучает, получает наслаждение в академии.
2: Нет, это нечто другое.
1: И чем отличается здесь в Кабале?
2: Потому что ты наслаждаешься тем, что ты изучаешь Тору. А из Торы ты стараешься извлечь свет, возвращающий к источнику. А если не... Если ты не знаешь, как это сделать, то ты должен спросить. Все?
1: Когда человек наслаждается во время урока от изучения Торы,
2: да.
1: Можно ли сказать, что это связь со светом, он впечатляется от света?
2: Когда человек наслаждается уроком Торы, он наслаждается светом. Да.
1: Духовное наслаждение облачается в 5 органах чувств, или она остается только в 6-м чувстве, в точке в сердце, там место наслаждения от урока Торы?
2: Нет, и так, и так.
1: То есть это полностью облачается, есть наслаждение от того, чтобы распространять науку Каббала, обучать, передавать. Это
2: такое
1: наслаждение? Или это тоже наслаждение?
2: Нет, это другое наслаждение.
1: А есть такие, кто наслаждается от распространения, а другие от учебы?
2: Да.
1: От чего это зависит?
2: Характер человека, как он рождается.
1: А можно наслаждаться и от того, и от другого?
2: Ну, сделай, попробуй, расскажешь нам. Я хочу сказать Лыхаем, я хочу видеть этих товарищей. Я надеюсь, что мы в самое ближайшее время удостоимся все мы общего ощущения и сможем раскрыть Творцу любовь и радость в том, что мы получаем от Него.
1: Лехаим. Мы, когда находишься перед товарищами, ты преподаешь и чувствуешь такую критику, такое напряжение в воздухе. Что с этим делать, с этим ощущением?
2: А пусть исправляет себя.
1: Товарищ или преподаватель?
2: Товарищ. От Творца, от учителя ты не можешь ждать, что он будет исправлять себя.
1: Есть такие состояния, что один товарищ обучает других товарищей, преподает им.
2: Да.
1: Что можно получить от него?
2: А все, что хочешь.
1: Это зависит от получающего?
2: Да.
1: Или отдающего?
2: Нет, от получающего.
1: То есть... Допустим, он пришел до меня за 10 лет, а я ему сейчас преподаю, даю ему какой-то урок. Он может получить от меня какие-то обновления?
2: Да.
1: Да? Так это вообще не зависит от того, какая кукла там сидит, а зависит от того, кто хочет получить.
2: Да.
1: И ну, все-таки говорят, что там вот Рабаш говорит, Бали Сулам говорит, и это какой-то другой дух. А ты кто такой?
2: Да это психология. Так думают.
1: Психологически есть разница, когда Рабаш говорит или какой-то другой товарищ с другой точкой в сердце?
2: Конечно.
1: Есть разница?
2: Да.
1: Ну, зависит, значит, тогда не только от получающего, но и от дающего.
2: Да.
1: Раф, вы чувствовали иногда какую-то критику, когда вы преподавали?
2: Да всегда.
1: Ну, когда Рабаш был в больнице, кто его менял? Я понял, что месяцами он находился в больнице.
2: Обычно Миллер.
1: А кто его выбрал? Рабаш сказал Миллеру, ты будешь преподавать?
2: Да.
1: То есть он его поставил? Не кто-то там выскочил. Он сказал ему, ты...
2: Да.
1: Он знал лучший материал, почему он выбрал его, а не кого-то другого.
2: Да потому что Миллер в глазах всех был самым близким к Рабашу.
1: Да, это вопрос близости?
2: Да.
1: И поэтому от него больше принимали, да, больше ценили его.
2: Да, что получат от Миллера больше.
1: От Миллера они получали так же, как от Рабаша?
2: Нет.
1: Нет. И что делать, если сидел там у Миллера кто-то в классе? Кто такой Миллер, который мне сейчас преподает? Я хочу от Рабаша.
2: Но Рабаш уже не может.
1: Ну, так послушаем тогда Рабаша в записи, статью Рабаша. Вот зачем мне слушать Миллера? Что сказать такому товарищу, который говорит, зачем мне слушать этого Миллера? Ну хорошо, он праведник, но я хочу читать Рабаша, статью, и в этом у меня больше духовная польза, почитать что-то, может быть, ТАСС.
2: Да.
1: Что бы вы сказали такому товарищу, который пришел с такой критикой?
2: Я бы сказал ему сидеть и не раскрывать рта, а слушать то, как Миллер, который ученик Рабаша, то, как Миллер проводит урок.
1: И от этого Миллера что я могу получить?
2: Ты можешь получить от него все, что ты хочешь.
1: Ра, вы сказали что-то, что привлекло мое внимание, когда человек преподает, он преподает то, что услышал от учителя, или он преподает свои знания?
2: Да это, в принципе, практически то же самое.
1: То есть все, что есть в человеке, это его результат, его близости с учителем.
2: Да.
1: И когда он преподает, он

0: преподает себя, или он преподает близость к учителю? Что он преподает?
1: Близость.
0: Близость к учителю. Так вы тоже чувствуете, когда вы преподаете свою близость к Рабашу?
1: Стараюсь. Пытаюсь.
0: Но это то, что вы хотите передать?
1: Да.
0: То есть все, что вы получили от него, это вы хотите передать? То есть дух?
1: Да.
0: А что такое близость? Каждый, кто учился у вас, сейчас он близок к вам?
1: Каждый, кто учится у меня, хочу ли я этого или не хочу, он получает дух от меня.
0: Могут здесь сидеть два ученика. Один получает какие-то свои знания, другой получает какой-то дух, другой как-то физически близок. У каждого есть свой вид связи. Что считается здесь близостью?
1: То, что они думают.
0: А что они передают дальше?
1: Да, отсюда они передают дальше.
0: Вопрос. Каждый, кто учился у Рава Лайтмана, ну, годами, он может потенциально быть передающим дальше?
1: Да.
0: У Рабаша были ученики, которых он любил? Такое особое отношение?
1: От Миллера он черпал силы.
0: Что было в нем особенного?
1: Преданность.
2: Кен. Киатанене.
0: Да, потому что ты наслаждаешься от того, что ты изучаешь Тору, и из Торы ты стараешься извлечь свет, возвращающий к источнику. Ты наслаждаешься от того, что учишь Тору, а из Торы ты стараешься извлечь свет, возвращающий к источнику. Наша жизнь, она крутится вокруг урока. Урок — это основа, это сердце. Это вершина дня. Мы изучаем много первоисточников, мы читаем труды Рабаша, мы читаем статьи Бали Сулама, мы изучаем Птиху, мы слышим уроки в записи Рава, беседы, как вот сейчас мы слышали. Мы слышали сегодня запись Рабаша, ТЭС. И у нас есть разные первоисточники, и каждый, естественным образом, очевидно, развивает то или иное отношение к разным первоисточникам. Есть такие, кто больше привязан к определенным источникам, другие к другим. И так вот с годами урок становится уже местом работы. То есть это уже не какое-то произвольное действие. Это состояние, к которому готовится. Весь день становится подготовкой к уроку. Есть подготовка, есть подготовка к подготовке. Есть беседы в зуме, как подготовка к уроку. Есть действия, которые мы производим. Все сводится в итоге к этой вершине, где сидит десятка перед источником, вместе с Равом и вместе с товарищами. И старается привлечь свет, возвращающий к источнику. И здесь мы стараемся понять, как мы можем это действие сделать наилучшим образом. Сейчас мы хотим провести семинар. Мы знаем, что каждый из товарищей, он... ему ближе разные источники в разные периоды времени, разные состояния, которые он проходит. Как мы в десятке, каждый в своей десятке, можем помочь друг другу привлечь свет, возвращающий к источнику, без всякой связи с тем, что я наслаждаюсь или не наслаждаюсь от учебы на уроке. Еще раз. Как мы в десятке можем помочь друг другу привлечь свет, возвращающий к источнику, без связи с мерой наслаждения от учебы. 5 минут семинар.
2: Ну,
1: как Авиу сказал, с течением лет урок становится местом работы.
2: Ну,
1: правильно. Как мы это слышали, мы должны наслаждаться уроком. На самом деле это компонент так очень важный. Но правильно, что и без всякой связи, получаю ли я удовольствие или не получаю, я пришел работать. Я пришел работать, я пришел изучать Тору, привлекать свет, возвращаясь к источнику.
3: אם אני לא טועה גם איזה דיבור על בחירה חופשית שאדם צריך לחפש את ה...
0: говорил о свободе выбора и человек должен искать окружение, которое будет его подталкивать искать свет подобие свойств. И чем больше мы будем реализовывать первоисточник, говорить об этом, напоминать друг другу, давать примеры друг другу и реализовывать, показывать нашу группу, которая стремится вперед, так друг другу.
1: А как помогать друг другу? Это давать важность. Вот сейчас мы работаем. Важность урока — это наш источник. Ты должен быть на уроке для того, чтобы получать силы и работать весь день, а потом ты снова готовишься к уроку. И вся реализация, она через урок. И то, как помочь друг другу, это действительно напоминать. Это наша работа, как Леон сказал. И все время быть в молитве на уроке. И неважно тут, что ты любишь больше или меньше там любишь. Работать поверх этого. Если у тебя на пути есть что-то, что там тебя волнует, это замечательно. Но главным образом, независимо от этого, все время быть в молитве.
0: Как мы поможем друг другу привлечь свет, возвращающий к источнику, над ощущением наслаждения? Нужно вернуться к принципам, как привлекать свет, возвращающий к источнику. Это зависит от требований, что я хочу от учебы и какое вознаграждение я требую от учебы. Согласно Бали Суламу, это вера. Я хочу получить веру от урока, веру. То, что творит добро и творит добро. Еще это интенсивная работа над объединением. Я прихожу на урок, чтобы как бы работать со всеми своими сопротивлениями к объединению. И все это сводится к притяжению света, возвращающего к источнику. Мы можем прийти на урок, можем привлекать свет так вот спокойным образом наслаждаться уроком. Но если нет вот этого напряжения к объединению, мы как бы продолжаем, но должно быть интенсивное движение, чтобы окружающий свет стал светом, возвращающим к источнику.
1: Да, время урока — это время исправления. Исправление же происходит от света, возвращающего к источнику. И все наше намерение во время учебы должно быть только по отношению к этой силе, которая исправляет. И то, что мы делаем в течение дня, — это как подготовка, когда приходит время урока, и снова получать исправление, так себя реализовывать.
0: Да, нужно участвовать, стараться. Сопереживать товарищу. И на уроке состояния должна быть либо молитва, либо просьба.
1: То, что может помочь, это ощущение ответственности за товарищей. Я не могу просто так, как бы в мыслях отключиться, даже что я даже, может быть, не получаю удовольствия. Но всегда это как раз хорошее состояние, когда я могу молиться, а в мыслях не убегать куда-то там. И если я вообще не получаю удовольствия, то у меня вообще никакого контакта нет. Наоборот, это возможность думать о товарищах и

0: Иногда мы видим там товарищей, помним даже. Сенька там проходил все камеры по классу, мы видим, что многие из товарищей уже не с нами, каждый начинает там умничать своими вопросами, Раф там ему отвечает, этот человек уже много лет не находится с нами. Естественным образом, так мы относимся к этому, говорим, ну, какая связь как-то связана сейчас с моей жизнью сегодня? Ну, урок был 20 лет назад, ну, был связан с определенным состоянием. Ну, хорошо, это важно. Также спрашивают, может быть, мы не совсем вот уважаем тех, кто спрашивал тогда. Понятно, что Раф, он превыше всего. И здесь мы хотим задать один вопрос, который очень важный, о нашем отношении к учебе, к урокам в записи с Равом. И неважно, это было полгода назад или 25 лет назад, как мы можем сохранить правильное отношение к уроку, даже если у нас есть какие-то вопросы, сопротивления, сомнения. Как мы можем правильно относиться к урокам, даже когда у нас есть какие-то сомнения и возражение. 4 минуты.
1: Ну, сопротивление, да, и вопросы даже, когда Рав тут здесь находится. Это не связано с уроком в записи. Это состояние, которое проходит человек относительно цели.
2: И
1: его отношение, он должен все время вырабатывать отношения. И исправлять это отношение. И всегда урок Рава, неважно, когда это было, это что-то очень высокое, и это можно почувствовать, то есть тут даже не нужно...
2: Короче,
1: на данный момент это то, что мы имеем, то, что нам дано, и с этим надо работать. Это неплохо. Есть люди, у которых вообще нет ничего, и много таких.
3: В конце каждого урока у нас есть подведение итога. Каждый товарищ высказывается, и ты вдруг слышишь, насколько это актуально. Сейчас мы учили такие принципы, которые мы должны реализовывать в десятке и в течение дня.
1: Всегда можно впечатлиться с той точки, что Рав, неважно, какой перед ним есть хиссарон, неважно, какой это год, место, отнестись к этому серьезно. Он знает и умеет, скажем, заткнуть рот тому, кому необходимо. И я как бы вот так отношусь к этим урокам в записи. Меня меньше интересует, кто задает вопрос, когда это было актуально, не актуально, да? Там с нами он или уже не с нами? А вот как раз вся та серьезность, к которой Рав относится, это то, что мне интересно. И вот это вот ощущение твоего учителя. Есть такая вот важность отвечать и не игнорировать, и не забывать никакого хиссарона, который появляется перед ним, да, и давая какой-то ответ. Это то, что важно. Мы хотим быть учениками Рава, а не чего-то там еще.
0: Каждое слово Рава, ну это как статья Рабаша Балисулам, это первоисточник, и неважно, кто задает вопрос. И даже товарищи, которые оставили, они тоже вложили себя и в вопросы, и в разные вещи.
1: Я в огромном впечатлении от уроков записи. И я как бы тем восполняю все те годы, когда я не был в Нейбарухе, получаю все эти определения, понятия по поводу вещей. Да, когда я пришел в группу, это уже как бы было

0: собой разумеющимся, тогда уже не было неуместно это спрашивать. А тут Рав разъясняет все, почему это так вот в группе выстроено. И все это уже есть. Это уже в то время, когда он строил группу. И все эти вещи были еще, да, в его как бы видении. И на каждом уроке те же линии.
1: אז חברים, אנחנו נצפה עכשיו בקליפ מספר אחד ונשמע...
2: Сейчас посмотрим клип номер один и услышим ответ Рава на вопрос, который мы обсуждали. Пожалуйста.
0: Если урок в записи, то вы находитесь в контакте со мной. И тогда в той мере, насколько вы хотите быть на связи со мной и впитать от меня то, что я говорю, то в духовном ведь нет ни прошлого, настоящего и будущего, то ты находишься в том самом состоянии, как то, что я хочу передать тебе. Ну, конечно же, когда ты слышишь урок, сам в каких-то там
3: состояниях.
0: Если ты находишься все-таки как... Да, снова повторяется это урок в записи снова и снова. Да, и людям материальным кажется, ну что это повторяется. Да, это человек уже нету, как бы, то это не живой эфир. Они не понимают, как воздействует тут духовное воздействие. Им кажется, ну что это все, ладно. Все это было в прошлом, силы в этом никакого нет. Нет, ну их можно понять, они связаны с материальным, а материальное — это что-то такое. Да, это как бы копия, это не оригинал. Это как...
3: Арий
0: говорил своему ученику Ицеку Коэну. А Ицек Коэн говорил: если вы объединитесь и будете на моих уроках, как тогда, когда я вас учил, то я снова приду и буду учить. А Ицек Коэн говорит: как ты сможешь прийти и нас учить? Ты же умер. А он говорит: ты ничего не понимаешь о скрытых вещах, и на этом месте он скончался. Так вот, люди, у кого нет связи с духовным, а их гордыня, видимо, затмевает им глаза, то не думают, да, лучше живая кошка, чем умерший царь. Это так они себе и думают. Ну а чего ты тут скажешь? Ну пусть так думают. Наш мир, он действительно нуждается в людях, которые могут все время приносить какую-то новую внешнюю форму. Но в духовном, я скажу тебе, я не отклоняюсь ни от того, что говорит Рабаш или Бааль Сулам. Не отклоняюсь. И я все время нахожу там все больше и больше жемчуг, то, что называется, перлы. И если вы будете снова проходить те уроки, которые мы прошли, вы еще долгие годы будете видеть, что там есть все, что вам нужно. Даже то, чего вы не слышали. Да, просто не слышали. Как вот мы читаем и видим вдруг, что я обнаружил, что я раньше этого не видел. А те люди, которые считают, что можно учиться от товарищей, или не могут учиться. Ну, чего я тебе скажу? Да, жалко их будущего. Они все еще не понимают, что все зависит только от того, чтобы возвеличивать уровень учителя, потому что в соответствии с этим они получают, только от этого зависит тот свет, который они получают свыше.
2: Свет, который получают свыше. Рав передает нам свечение свыше. Вопрос, как мы готовим себя к тому, чтобы получить свет Рава? Семинар. Какую подготовку мы должны провести, чтобы правильно услышать Рава на записанном уроке? 4 минуты.
0: Ну да, это к вопросу на урок, да, я пришел, начинаю судить, подходит, не подходит, что я тут получаю, как бы спрашивают о группе, понимаю, что это актуально для десятки, если много вещей, как бы внешних, и если мы иногда путаемся, как будто у меня есть возможность судить, вот это вот правильно. Мы должны, правильно выставить наши мысли. Свет, возвращающий к источнику, и все, что между нами, это только подготовка. И если у нас есть подготовка и нет у нас значимости самого урока, тогда непонятно, в чем польза. Какие там наши попытки объединяться. Мы десятка, которые должны держать друг друга в правильном отношении.
2: Да. Когда я слушаю старые уроки, я чувствую, что это правда, истина. И Рав говорит на понятном языке. Это большая удача. Я спрашиваю себя, как настолько высокая актуальность. И я прихожу к выводу, что это что-то, что то, что является истиной, оно верно и как в духовном корне, так и в материальной ветви. И, на мой взгляд, вот эти записи, они для меня понятнее, чем даже более поздние уроки.
0: Да, вначале спросили, вообще говорили об удовольствии, наслаждении от урока. Я лично наслаждаюсь теми уроками, которые предназначены для практики. И были уроки такие сильные. Рав дал такие четкие советы, что нужно делать, и мы тогда это все реализуем в течение дня. И это наша подготовка также и к следующему уроку, и мы уже ждем, как мы придем на урок и будем получать от Рава советы, снова притягивать свет, возвращаясь к источнику, и так каждый день, от урока к уроку. Это то направление, которое может нас держать в направлении духовного.
4: אני מרגיש שבשיעור כאילו הרב הוא בונה איזה מצב
0: проверка звука
2: хороший
4: звук לא
0: у тебя тоже
2: целый мир духовное состояние
4: и это то что мы должны проходить

Ah.

0: שבת שלום חברים יקרים, כלי עולמי.
1: Шаббат шалом, дорогие друзья, мировое кли, тема, о которой мы будем говорить сегодня, может быть, самая важная, совместная молитва. Мы много раз говорили, все, что нам нужно сделать, это только просить. Но просить не за себя, просить за товарищей. Откуда мы можем знать, что хотят товарищи? Мы, прежде всего, должны включиться в их желания, почувствовать их, знать, что они хотят. Каждый товарищ десятки должен проделать этот процесс, это взаимовключение, раскрытие сердца. И тогда, когда мы придем к состоянию, когда все мы это делаем, мы понимаем желание всех, и мое желание стало, наше желание стало одним желанием, Творец может раскрыться в нас, и можем обратиться к Нему совместной просьбой. Это называется совместной молитвой. Лихаим, друзья.
0: Шаману мя амуры шелану.
2: Мы слышали от нашего учителя. А почему ты не просишь? Сколько раз вы вместе просили Творца, чтобы Он помог вам? Почему вы не пробовали, не пытались просить вместе? Почему вы не пробовали узнать, что означает просить вместе? Почему не просите Творца знать? От меня ты не можешь получить это. Еще раз. От меня ты не можешь получить это, потому что это исправление, а исправление я не передаю вам, только лишь методику. Проси. Проси — это правильно. Если бы ты понимал, ты бы не нуждался в Творце. Ты слышишь? Он намеренно делает тебя так, чтобы ты вознуждался в нем, испытал бы нужду в нем. Как младенец на любом языке слышит молитву всех. Я спрашиваю, сколько вы просили вместе? Вот попробуйте. Начните пытаться просить только вместе. И это называется молитва в обществе.
1: Почему вы не просите? Сколько раз вы вместе просили Творца, чтобы Он помог вам? Почему вы не пробовали просить вместе? Почему не пробовали узнать, что означает просить вместе? Почему не просят Творца узнать? От меня ты не можешь получить это, потому что это исправление. Исправление я не передаю вам, только методику. Проси. Проси — это верно. Если бы ты понимал, ты бы не нуждался в Творце, ты слышишь? Он намеренно делает тебе так, чтобы ты нуждался в нем, испытывал нужду в нем, как младенец на любом языке, слышащий молитву всех уст. Я спрашиваю, сколько вы просили вместе? Так попробуйте, начните пробовать просить только вместе. Это называется молитва в обществе.
2: Активный семинар. Как приходим вместе, как нам прийти вместе к общей молитве в десятке? Еще раз, как нам прийти вместе к общей молитве в десятке?
1: Да, как прийти к совместной молитве вместе. У нас есть очень большая, важная цель. Мы поддерживаем друг друга, даем величие цели. Это все вместе. Одному это невозможно, только с товарищем.
2: Взаимное включение. Мы все индивидуалисты, у каждого свои желания, мысли, лица свои. Но когда мы слышим, когда мы прислушиваемся друг к другу, включаемся в хисарон товарища, мы строим общую молитву.
1: Да, есть очень хорошее предложение, которое говорит, они еще говорят, а я уже услышу. То, что нужно намерение нашего сердца, чтобы так на одной чистоте, на одном милосердии прошла эта нить. Это центр нашего объединения, центр десятки, там находится
2: Творец. Но кроме величия надо понимать и другую сторону, собственную малость. Сам человек в одиночку ничего не может просить, там даже ради себя. И чтобы он не просил, всегда будет ради себя самого. Но когда строится молитва вместе в десятке, тогда появляется молитва, которая вне каждого из нас, и это нечто общее, что создается. То есть, с одной стороны, понимание отсутствия собственных сил, своей малости, но, с другой стороны, молитва, которая должна быть.
1: Да, и собственная малость — это прежде всего то, что мы просим за товарищей в десятке. И, конечно, это все, что человек может сделать, и в совместной молитве человек может тоже исходить от необходимости в этом, за то, что он молится за товарищей, и необходимость почувствовать их больше, и будет одно кли, одна молитва и один Творец.
2: Когда ученик Ари сказал, что предупредил меня учитель, что прежде чем мы подходим к молитве, приступаем к молитве, нужна любовь к товарищам. И поэтому молитва многих — это когда молитва, но там уже не я, там нет, там уже что-то совсем другое, там уже товарищи.
1: Да, я каждый раз под впечатлением, когда я слышу товарищей из десятки, буквально Барух говорит в таком виде, когда он пытается найти со своей стороны, что он может дать товарищам, повлиять на них. А совместная молитва — это когда мы можем даже сказать, мы сейчас проводим молитву вместе, мы сейчас в совместной групповой молитве, чтобы привлечь свет. Попробуйте еще больше реализовать то, что говорят нам каббалисты. И в этом месте где-то Творец и входит. Это я не могу поднять один со своим эгоизма, всегда будет о себе. Только вместе.
2: Ну да, там всего 5 секунд осталось.
3: Рав мамших.
2: Рав продолжает. Тут ничего не поделаешь, так что же надо делать? Просить. Только молитва, как написано везде. Соединяйтесь, сядьте, соедините слова свои, не из псалмов, не из сидура. Начните просить сами то, что вы чувствуете, то, в чем вы находитесь, в личных состояниях. Начните объединяться, и то, что вы будете работать, я уверен, это даст продвижение.
1: Еще раз. Нечего делать, так что же нужно делать? Просить. Только молитва, это написано везде. Тогда соединитесь, сядьте, соедините слова от самих себя, не из псалмов и не из молитвенника. Начните просить сами то, что вы чувствуете, из того, в чем вы находитесь, из личных состояний. Начните объединяться, то, что вы будете работать, я уверен, что это даст продвижение.
2: А сейчас, наши дорогие, из всего, что мы слышали, будем строить в десятке общую молитву. Вместе в десятке составляем общую молитву.
1: Я слышу женскую сторону. Ну, молитва начинается с благодарности. А в нашей десятке все молитвы. Дорогой и величайший Творец, добрый творящий то добро, мы благодарим вас за заслугу служить группе, быть фокус-группой.
2: Действительно, огромная честь. Я Надеюсь, что мы будем твоими посланцами, верными посланцами, прокладывая твой путь и помоги превратить нас в молитву общих в единую молитву, как один человек.
1: Спасибо, что создал нас во славу себе, чтобы раскрыть твою любовь всему миру.
2: И дай нам силы что-то тебе дать в ответ от нас через объединение, от всего, что ты даешь нам, при любой возможности, которую даешь нам каждую секунду, чтобы мы могли дать и тебе что-то.
1: Да, мы благодарим тебя, чтобы ты сделал из нас клей. Будем благодарны тебе и просим тебе, чтобы ты дал возможность сделать что-то на пользу тебе. И для этого мы хотим, чтобы ты соединил нас.
2: Помоги нам победить самих себя ради блага общества и того, чтобы доставить наслаждение там, наверху.
1: И чтобы ты никогда не погасил костер, в котором есть цель. Никогда не должно быть отчаяния от того, что мы делаем. И чтобы мы были вместе всегда на подъеме, объединены и рады тому, что есть у нас возможность объединиться и порадовать тебя.
2: Так спасибо Творцу, что дал нам такую возможность обратиться к Нему вместе. А сейчас семинар будет в молчании, и войдем с этой общей молитвой, которую мы сейчас создали. Войдем с общей молитвой, которую составили вместе. Зайдем в урок.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, шалом лекулам, шалом хаверим.
0: Здравствуйте, приветствуем всех, приветствуем товарищей, всех подруг во всем мире. Мы очень рады находиться здесь. И сегодня у нас есть еще одна статья Рабаша, учителя, нашего учителя, который называется «Знай же отныне и возложи на сердце свое». «Знай же отныне и возложи на сердце свое». Это статья, которую мы прочитаем. Позаботьтесь, чтобы у вас были труды Рабаша, первый том. Это на 113 странице, а тот, кто читает и из других первоисточников, другим образом, откройте себе статью, сейчас мы прочитаем ее вместе, попытаемся вместе изучить ее, понять, что говорит нам Рабаш, послушаем, как Рав объясняет нам, что говорит Рабаш, и через Рава тоже попытаемся соединиться с Рабашем и сделать то главное, что мы пытаемся сделать в нашей духовной жизни, это привлечь свет, возвращающий к источнику. Наша жизнь цена тем, только тем, что мы привлекаем свет, возвращающий к источнику. Тогда есть смысл жить. Мы слышали от Рава, что человек берет с собой, вопрос, куда берет с собой, подумаем, только то, что он сделал с товарищами в десятке по отношению к ним. В десятке, в обмене между нами, в усилиях, в работе с первоисточниками. И об этом мы будем говорить сегодня. Привлечь свет, возвращающий к источнику, это единственная сила, которая может воспитать нас. Мы подготовили урок на тему поручительства и спрашивает Рава, что мы должны делать? Он говорит, есть единственное действие — привлекать свет, возвращающий к источнику. Он уже изменит нас, исправит. И мы делаем то же самое, привлекаем свет. Каким образом, каким путем? Для чего он нам нужен? Чем больше мы думаем об этом, только лучше. Как каждый, как десятка, мы мировая группа, как вам удобнее. И сейчас мы посмотрим клип. Это клип номер 5. И посмотрите, что нам говорит наш учитель о трудах Рабаша, чтобы нам перенять важность, которая есть у нашего Рава, чтобы подняться на уровень его важности, чтобы читать то, что написал Рабаш, и относиться с уважением. Клип номер 5, и продолжим, пожалуйста.
2: Мне кажется, что труды Рабаша — это какой-то такой язык типа духовной психологии.
0: Рабаш или Бальсулам?
2: Рабаш.
0: Рабаш, мы не знаем, я тебе говорю, он сделал такую вещь, которую мы еще не ценим. Мы думаем, вот так он писал каждую неделю какие-то статьи своим ученикам. Это настолько без него, мы бы вообще ничего не смогли. Мы вообще между статьями Бальсулама не находили бы себя. То есть там мудрость, такие раскрытия, продвижение прекрасное. Он академичен, Бальсулам. А Рабаш буквально как отец говорит с тобой, дает тебе такие ощущения, рассказы. Этого никогда еще не было.
2: Не может быть, что это пятый язык?
0: Нет, это не язык, и, конечно же, не пятый язык. Когда я ему сказал это, так вот, как вы это делаете? Такого вообще в мире еще не было, да? Он сказал, помолчи. Вот так вот, да. Мы еще не раскрыли, но начинаем раскрывать, что его статьи не просто так дают тебе объяснение, они тебя строят, они по-настоящему строят человека.
2: Ну вот с этой молитвой, да, мы теперь будем читать. молитва в том, чтобы Рабаш нас формировал, да, высшим светом. И знай же отныне, возложи на сердце свое, 113 страница в книге и в учебных материалах. Пожалуйста, читаем.
0: В книге Зоар, глава Ваера, сказано, возгласил Раби Элизар и сказал, «Знай же, отныне возложи на сердце свое, что Творец есть всесильный». Зоар спрашивает этот стих, следовало сказать, «Знай же, отныне, что Творец есть всесильный, а в конце возложи на сердце свое». Потому что знание того, что Творец — это всесильный, делает его способным возложить это на сердце. И он отвечает. Но Моше сказал, «Если ты хочешь настаивать на этом и познать, что Творец всесильный, тогда его возложи на свое сердце». Ведь невозможно можно узнать, что Творец всесилен, иначе как через «возложи на свое сердце». Поэтому сначала сказанное «возложи на сердце свое», чтобы благодаря этому познать, что Творец всесильный. Конец цитаты.
2: И следует это объяснить в плане духовной работы. Ведь порядок работы не соответствует тому, как обязывает думать разум, согласно мнению народов мира. То есть сначала услышим, потом будем делать. Но сначала сделаем, а потом услышим. Как сказали Израиль, сделаем и услышим. Ведь наши мудрецы сказали, в час, когда Израиль вперед поставили «сделаем, потом услышим», вышел голос свыше и сказал, «Кто раскрыл сыновья моим тайну эту, которую пользуются ангелы-служители?» Выходит, что тем, что они сказали «сделаем и услышим», они уподобились ангелам-служителям, а не людям. И следует понять причину этого.
0: Ангелом называется посланец. И в этом отношении есть два вида ангелов. Первый. Ему не важно, что отправитель велит ему сделать, и в чем суть дела ему неинтересно. Это подобно тому, что некто дает кому-то какую-то посылку, чтобы он передал ее другому. Не имеет значения, что есть в этой посылке и какая связь между отправителем этого предмета и посыльным. Но если он хочет исполнить указания отправителя, он делает это с полным желанием сердца. И нет сомнения, что посыльный получает какую-то оплату за свое действие. Это называется, что он служит своему господину ради получения награды.
2: А иногда бывает, что если отправитель — человек важный, и его оплата состоит в том, что тот удостоился служить господину. И ему не нужно никакой компенсации, награды, что называется вознаграждением. Получается, что у посыльного нет никакого интереса и надобности знать связь, существующую между отправителем, который посылает какой-то предмет, и получателем этого предмета. А также у него нет необходимости знать, что это за предмет, что есть в этой посылке, которую он получил от отправителя, чтобы доставить эту вещь кому-то так.
0: И это состояние «сделаем» как посланец, и нас не интересует ничего. Ведь мы хотим служить царю. Ведь мы хотим служить царю, чтобы у него было наслаждение. А наше наслаждение состоит в том, что он дает нам возможность служить ему. И это свойство ангела, то есть посланца.
2: А «услышим» означает, что он уже слышит и понимает все, что вокруг, со всех сторон. Иными словами, тогда он уже не называется ангелом-посланцем, тогда он становится сам получателем подарка от отправителя. И тогда это уже не называется посланец и отправитель, а считается получатель и дающий, так как он сам знает, что есть в этой посылке, ибо дающий хочет, чтобы он получил эту посылку, увидел важность подарка, который он ему дает.
0: Из вышесказанного можно объяснить, что «и возложи на сердце свое» означает «сделаем», что является состоянием веры выше знания. А потом можно удостоиться состояния «Творец, Он всесилен», что является состоянием «услышим».
2: А с точки зрения действия имеется в виду действие сначала потенциале. Когда у него нет никакого ответа телу на то, что тот спрашивает, он видит, что его вопрос правильный, на него нечего ответить, и тут нечего тогда обсуждать, потому что он как бы тот задает правильные вопросы. Здесь есть лишь один ответ, который выше знания. То есть, несмотря на то, что тело сопротивляется любому действию, которое он хочет совершить ради небес, тем не менее он должен сказать, заповедь влечет за собой другую заповедь.
0: А поскольку одна заповедь есть у него, которую он исполняет всегда, и это заповедь обрезания. И этой заповеди тело сопротивляться не может. Поэтому, если он может радоваться хотя бы одному, в чем он может исполнить заповедь Творца, и если он думает об исполнении этой заповеди, о которой у тела нет никакого мнения, этой силой он может сам вновь пробудить свое состояние действия и снова работать с полной энергией, как это было у него до падения.
2: Однако следует знать, что каждый подъем — это нечто новое. Иными словами, не бывает, что человек, когда он поднимается, поднимался бы к прошлому состоянию. А это всегда новое состояние. И известно, как говорит Ари, что ни один день не похож на другое, ни одно мгновение не похоже на другое, и не может человек исправить то, что исправит другой.
0: И отсюда можно объяснить то, что сказали наши мудрецы. В час, когда Давид вошел в купальню, увидел, что он стоит ногой, сказал он: «Горе мне, что я стою ногой без заповедей». Когда он вспомнил о заповеди обрезания, запечатленной на плоти его, успокоился разум его. После того, как он вышел, сказал он ей песень, в которой говорится руководителю на восьмую шминит, псалом Давида, об обрезании, которое дано на восьмой день.
2: А вот купальня, следует объяснить, что когда человек входит, чтобы очиститься, состояние очищения называется купальня. Купель. И тогда, когда он смотрит на себя, то есть сколько Торы и заповедей есть у него, чтобы он мог сказать, что он исполняет их ради небес, то он видит себя нагим, голым. Это о прошлом. Потом он смотрит на настоящее, и тогда он видит, что и сейчас он тоже не ходит ничего ради отдачи. И потому он сказал: «Горе мне, что я стою ногой и без заповедей».
0: Когда он вспомнил о заповеди обрезания, запечатленной на плоти его, успокоился разум его, ибо о заповеди обрезания у него не было никаких посторонних мыслей, ведь ум ребенка не участвовал во время обрезания. И на этой основе обрезания он сейчас начинает строить весь порядок своей работы, то есть чтобы это тоже было выше знания.
2: А после того, как он вышел, он и сказал об этом песню, стих. То есть после того, как он вышел из своего состояния, то есть вошел в состояние подъема, то, что называется, что он уже вышел из купальни, то есть он уже очистился, он сказал об этом песню, стих. Как на этой основе, находясь выше знания, он и выстроил все здание отсюда и далее. Ибо первая заповедь, которая была у него, она была выше его знания.
0: И поэтому следует объяснить слова: «И увидел, что он стоит ногой», то есть у него нет никакого желания совершать заповеди. В таком случае у него нет сейчас никакой связи со святостью, ибо тело сейчас сопротивляется всему, что в святости. Однако, когда он вспомнил о заповеди обрезания на плоти его, это тело этому не может сопротивляться. И даже когда себе сделал обрезание, когда они делали себе обрезание, у них был выбор, но тогда они были в состоянии подъема, иначе бы не обрезали себя, а потом во время падения у них уже не было выбора в вопросе обрезания.
2: Однако женщины, к которым не относится заповедь об обрезании, как они могут справляться? Можно исходить из поручительства, что Израиль поручители друг за друга. Эта заповедь действительно запечатлена на его плоти, то есть на его теле, а не в практической заповеди внешней по отношению к телу. успокоился разум его. То есть даже в состоянии такого падения получается, что он связан с заповедями Творца.
0: И это может дать ему возможность построить здание своей святости и сказать своему телу: «Ты не можешь привести меня к полному отчаянию, ведь ты видишь, что ты оторван от всего, связанного с Торой и заповедями, и у тебя нет никакого желания. В таком случае, что же ты еще мечтаешь о возможности, чтобы Творец приблизил тебя более других? Ведь ты же видишь, что ты хуже других. Откуда же у тебя такая наглость, что он приблизит тебя, дав идти по пути истины?» То есть свойство отдачи без какого-либо получения. В то время как ты видишь, что даже заниматься Торой и заповедями в лолишма твое тело не согласно.
2: Но на это дается ответ, что Творец специально оставил заповедь в твоем теле, чтобы ты смог видеть, что все еще существует нечто, что связывает тебя с Творцом, а именно заповедь обрезания, которую ты не можешь отменить, и потому сказано, что не будет от него отторгнут отверженный. Никто не будет забыт, а все приблизятся к Творцу. Поэтому от этого успокоился и разум его, ибо он начал строить все свое знание на обрезании, что в его теле. Это обрезание, данное на восьмой день, ибо бина называется восьмой, она является скрытыми хасадим, то есть выше знания.
0: Мы завершили статью. Так мы выясняем в течение статьи ее название. «Знай же отныне и возложи на сердце свое». Может быть, на самом деле необходимо понять, в чем вопрос, который задает Рабаш. Почему нужно сначала знать, а затем возложить? Я прочитаю несколько первых слов, чтобы понять этот вопрос в Зоре. Написано: «Возгласил Раби Элазар и сказал: знай же отныне, возложи на сердце твое, что Творец, Он всесилен». И Зор спрашивает, этот стих следовало сказать: знай же отныне, что Творец, Он всесилен, а в конце: возложи на сердце свое. Потому что знание того, что Творец всесилен, делает его способным возложить это на сердце. И отвечает: но Моше сказал, если ты хочешь настаивать на этом и познать, что Творец всесилен, тогда не возложи на сердце свое. Ведь невозможно узнать, что Творец всесилен, иначе как через возложить на сердце свое. Поэтому сначала сказано: и возложи на сердце свое, чтобы благодаря этому познать, что Творец всесилен. Конец цитаты. Я надеюсь, что это помогло в чем-то.
2: Ну тут же ответ Моше, и он говорит, что это не так, как говорится, что ты сначала узнай, а потом возложи, дословно верни сердца свои. А тут наоборот, возложи на сердце, и после того, как ты возлагаешь, и все твои желания, потом с помощью этого ты будешь знать, что Авая Элоким, да, возложи на сердце. Сначала возложить на сердце, а потом ты будешь знать. Ну, хорошо, хаверим, прочитали. И знай отныне, и возложи на сердце свое, что Авая Элоким. И мы начнем выяснять и статью, и посмотрим уроки Рава, и семинары проведем между нами. Попробуем исследовать это, покопаться. Но давайте подойдем по-простому, что мы хотим знать сегодня, отныне, именно сейчас, и возложить на сердце, что Творец Элоким.
0: Да, и Рабаш, как он обычно это делает, очень особенно соединяет здесь очень много вещей. Давайте попытаемся, может быть, вместе увидеть. Сейчас мы посмотрим клип нашего учителя. Давайте немного увидим, о чем говорится здесь. Прежде всего, что означает «знай же отныне и возложи на сердце свое». Это не очень-то понятно. То есть не совсем понятно, что имеется в виду. И знай же. Мы знаем, что знание — это зевук, и возложи на сердце свое. Сердце обычно — это и доброе, и злое начало. Непонятно. Это словно обертка, да? А затем он говорит о Давиде, который входит в купальню и увидел, что он наг, а затем он вспоминает о заповеди обрезания, почему она вдруг успокаивает Давида. Конечно, говорится о том, что в человеке, но что такое купальня, что такое заповедь обрезания, что значит увидеть себя нагим, все вещи подобного рода. И потом непонятно, что такое ангел, посланец, когда есть отправитель, который посылает ангела, а потом есть «сделаем и услышим», «сделаем это одно, услышим другое», тоже не совсем понятно. И есть немало вещей в этой статье, которые соединяют все в единое целое, но я не уверен, что мы смогли проникнуть в то, что хочет нам сказать Рабаш. И мы уже чувствуем потребность в этом, и есть у нас возможность посмотреть клип нашего учителя, а затем выяснить вместе, сядем вместе и выясним. Почему? Потому что из этого выяснения мы привлечем свет, возвращающий к источнику. Мы не хотим быть слишком умными или покомментировать, а прилепиться к Рабашу, к учителю нашему, а потом к Рабашу, и это мы можем сделать через то, что написано через первоисточник, и мы хотим контакт с тем, кто постиг этот свет, а затем и с Творцом. Итак, посмотрим клип номер два, посмотрим, что сказал учитель, оттуда продвинемся.
2: Если окружение дает ему пример, и он принимает его выше собственного разума и чувств, это называется выше своего знания, и совершает это действие в соответствии с тем, что в группе, вопреки самому себе, вот это два вместе, это должно быть вместе, то тогда, по-видимому, это правильное действие в направлении исправления разбиения, в направлении духовного его подъема. И тогда из этих действий, когда он получает эти ценности от окружения и действует в соответствии, а не в соответствии с теми ценностями, которые его мысли, его собственные расчеты приводят ему, он приходит к состоянию, что свет воздействует на него, потому что его действия соответствуют свету. Он вызывает свет из окружения через него, через ту самую систему, где там есть соединение и объединение. И тогда постепенно в нем возникает вот это кли, который называется «выше знание» или «хафец хесед», «желание отдачи» или «обрезание», когда он использует это только лишь в состоянии отдачи, в силах отдачи, в кли отдачи. Что такое кли отдачи? Разум и чувства и расчеты, они не мои. А я только лишь машина. Или ангел, посланец. И так то, что, чему они придают значение, это то, что я делаю, и я исполняю. И мне уже ничего больше не важно, что там в этом пакете. Кому пакет, от кого пакет, куда пакет, неважно. Расчет один. Отменить себя. Так мы приходим на первый уровень, который в проучительстве. А после того, как из всех возможностей, которые он прошел при создании кли бины, хафец хесед, проучительство, он гол, и рад этому, то тогда он приходит ко второму этапу, когда хочет быть также, кроме этого, помимо этого, еще более активным, то есть не просто уже посланцем, не просто ангелом, не просто оставаясь голым, он обнаруживает, что он может быть и переходным звеном в передаче через себя с собой. Не только тому, что ему дали, но и активным образом, чтобы он привлекал, притягивал и передавал. Это называется, что он входит на второй этап, да, на этап на любовь, то есть возвращение уже из любви, а не из страха. Это уровень бины. Тут он уже раскрывает свечение хохмы, передает это другим в той же системе связи, сети связи, которую он выстроил на уровне бины. И уже заполняет другим

0: отцом Израиль, он становится поручителем за всех остальных. И вот сейчас, когда Рав говорил, я вспомнил, да, программы, кулинарные программы, да, ты берешь вот такие вот ингредиенты, и вот Рав нам именно объясняет, да, каков рецепт, что из себя приготовить высшую душу для высшего света Творца. Так давайте немножко посмотрим, что он нам тут сказал. В первую очередь он определил состояние понятия высшего знания в моем отношении и окружении. И Рав сказал, что если окружение дает ему пример, и он принимает этот пример из окружения выше своим разума и ощущения, и делает действия в соответствии с группой, вопреки себе, и он подчеркнул, что надо оба этих состояния, что это было бы вопреки мне самому и согласно мнению группы, по-видимому, это правильное действие в направлении исправления разбиения, подъема духовного. Это определение, что такое высшее знание, да? Это основа нашей статьи. И Рав объяснил, что когда мы так действуем согласно тем ценностям, которые мы получаем от окружения, мы на себя привлекаем свет, потому что в этой системе с объединенной группой есть сила и усилие прилепиться выше сознания, мысли и желания возбуждают этот свет, чтобы он действовал. Когда он начинает действовать на нас, он постепенно развивает нас по двум этапам. Первый этап. Для того, чтобы войти в него, нужно принять исправление, которое называется хафец хесед или обрезание, то, что сказал Рав, а человек начинает использовать только свойства отдачи, кли отдачи. И тогда он относится к себе как к машине. В чувства, расчеты — это все не мое. Я хочу только одного — отменять себя к этим командам высшим, которые приходят через окружение. После того, как мы с этим работаем, мы выходим на второй этап. Второй этап, Рав назвал это этап любви. Да, он у нас как этот экскурсовод такой. Да, что мы раскрываем свечение хохмы и передаем это другим через ту сетку связи, которую мы выстроили раньше, на этапе бины. Человек начинает наполнять другим всем, чем только он может получать для них. И так действуем на этапе любви, и в этом он начинает ощущать цель творения. И в этой работе он начинает познавать Элокеем, то, что написано. Будешь знать ты сегодня, что Авая — это Элоким, и ты возложи это на сердца свои, что нет никого, кроме него. И в итоге Рав сказал, что это все постигается с помощью поручительства, когда мы поручители друг за друга. Вот такие вот определения, где Рав говорит, как вообще соединиться со всем этим. Ну и продолжаем.
1: Да, поблагодарим за то, что есть у нас учитель. И давайте вместе прочитаем несколько отрывков из статьи и каждый раз попытаемся их понять вместе. У того, у кого есть книга, это 114-я страница, у кого нет, мы говорим приблизительно 5-6 абзацев с конца, со слов «И вот купальня». Нужно объяснить. Для наших переводчиков 114-я страница. Давайте найдем и прочитаем вместе. Давайте прочитаем. Говорит нам Рабаш, купальня, следует объяснить, что это когда человек входит, чтобы очиститься. Состояние очищения называется купальня. И тогда, когда он смотрит на себя, то есть сколько Торы заповедей есть у него, чтобы он мог сказать, что он исполнял их ради небес, он видит себя нагим. Это о прошлом. А потом он смотрит на настоящее. И тогда он видит, что и сейчас он тоже не хочет делать ничего ради отдачи.

0: И потому сказал он: «Горе мне, что я стою ногой без заповедей». Продолжим еще один абзац. Когда он вспомнил о заповеди обрезания, запечатленной на плоти его, успокоился разум его. Ибо о заповеди обрезания у него не было никаких посторонних мыслей, ведь ум ребенка не участвовал во время обрезания. И на этой основе обрезания он сейчас начинает строить весь порядок своей работы, то есть чтобы это тоже было выше знания. И так слова Рабаша очень хороши, давайте попытаемся их выяснить. Мы слышали также в клипе Рава отношение к тому, что такое обрезание. Царь Давид вспомнил об обрезании, о купальне. Что значит, что он вошел в купальню? Не очень-то понятно. Давайте попытаемся вместе выяснить в нашей десятке, каждая десятка в системе Арвут и здесь, в любом месте, где товарищи собрались вместе, как в Питере, в Канаде мы видим. В нашей духовной жизни, в Нейбарух, мы не говорим о царе Давиде, о нас. Где находится наша купальня? Где я себя очищаю? Что от меня требуется, чтобы себя очистить? Давайте попытаемся выяснить вместе в десятке. Каждый в своей духовной жизни, где находится купальня, что значит очищать себя, и какая подготовка от меня требуется, чтобы очистить себя. Мы говорим о нашей духовной работе в десятке. 6 минут на семинар, пожалуйста.
1: Ну, купальня там, где я исправляю себя. В десятке, в группе. Там мы исправляем желание получать. А какой там был второй вопрос? Где то самое место, где я очищаю себя? Что называется «очищать себя». Ну, очищать себя — это соединяться с товарищами, это отменять себя, соглашаться со всем, что выполняет группа.
0: Хорошо, много вопросов. Я попытаюсь вкратце ответить на них. Очищением называется, когда человек выходит из ради получения, переходит ради отдачи. Что такое обрезание? Это своего рода церемония, когда он отрезает нечистую часть от себя, и это символически, что мы должны выйти из желания получать для себя в желание отдавать. Купальня — это место, где человек себя очищает. Это сейчас происходит между нами. Мы выясняем сейчас, что правильно, что нет. Это купальня для нас сейчас, этот семинар.
1: Да, та самая купальня — это наша встреча, это каждое наше действие, чтобы объединиться, и не чтобы знать, но чтобы ощутить дающего. Приходящие очиститься ему помогают, и человек действительно в своих усилиях, с открытым сердцем, очищая себя. У него есть поддержка свыше, и это то, что требуется, прийти к этому описанию, к этой просьбе, к этой связи.
0: Как сказали товарищи, купальня — это место очищения, чистоты, исправлений. Когда мы приходим к состоянию, которым ясно, что нужно просить о помощи, исправляться. Я думаю, исправление в том, что человеку раскрывают, что нет у тебя ничего твоего, ты наг, у тебя никакой одежды нет. За это нужно благодарить, радоваться. И, может быть, это и есть само по себе обрезание, когда ему раскрывают это, когда не дают ему забывать и упасть ниже этого.
1: Да, чтобы человек почувствовал необходимость исправлять и понимать, что в нем испорчено, чтобы исправлять. Ну так вот, мы знаем, что все, что мы делаем, только ради собственной выгоды. И это наша природа. Но мы также ощущаем, что у нас есть устремление сделать что-то для других, для товарищей. А это такое устремление,

0: Ты начинаешь вдруг получать вкус, там тоже появляются вкусы. И тогда вопрос, как человек справляется с двумя этими силами, которые уже находятся в нем, внутри него. И то, как он может сказать, как он может выбирать, что хорошо, что плохо. И как он может вообще управлять этим.
1: Да, здесь написано в предыдущем абзаце, что он входит нагим в купальню. И на утреннем уроке сказали, что это без исправления, то есть без облачения отраженного света. И именно в состоянии, как он пишет здесь потом, младенца, это состояние. Обрезание, как состояние отмены, когда он не привносит свой эгоизм, там он может проделать правильную работу, и тогда что раскрывает? Как раз пустое пространство. С одной стороны, возникает боль во время обрезания, есть боль, а с другой стороны, радость, радость от того, что есть место для исправлений.
0: Да, он и говорит, что у нас нет никакой связи со святостью, поскольку тело сопротивляется всему, что есть в святости. И для того, чтобы мы так вот менялись сами, могли бы себя очищать, нам нужно все время выбирать заново окружение, которое будет давать нам еще больше состояние подъема или напоминать намерение или цель, ради чего мы это все делаем. Итак, разные зацепки, которые помогают нам. Так что, в конце концов, мы бы вспоминали, что мы делаем недостаточно, и со всеми усилиями мы должны быть направлены на Творца.
2: Да,
1: мы должны достичь это очищение, как мы его достигаем. Понятно, что достичь это нужно делать выше знания, когда работаем в группе и принимаем мнение группы над своим собственным, как сказал Рав, что нужно отменять себя перед группой, товарищами. Короче, облачить новую голову на свою голову. Свою голову убрать и взять голову группы, это голова Творца.
0: Он пишет, что он смотрит на себя и видит, что он гол, что нет у него ничего, чтобы он хотел бы что-то сделать ради отдачи. Все, что он делает, это все ради получения. Ну так вот, сюда и получается, что надо начать работать выше знания, что называется выше знания. Так, мы продолжаем, Хаверим. Мы говорили о купальне, и написано, что царь Давид зашел в купальню и увидел, что у него есть заповедь обрезания, с этого начинает подниматься. Давайте посмотрим, как Рав говорит, да, что значит обрезание в духовном. Хотя это высокие вещи, будем молиться, чтобы с этих высокой высоты на нас светил бы свет. Пожалуйста, третий клип.
1: Можем ли мы сказать, что обязательство в поручительстве с товарищами — это и есть обрезание?
0: Обрезанием называется, что кроме отдающих келим, на восьмой день, поэтому, что кроме отдающих келим, я не пользуюсь больше ничем. Хафец Хесед, голенький такой, нет у меня ничего, я передаю себя высшему парцуфу, который называется Аба Ваима, и я прошу только одно. То, что они понимают, что то исправление, которое будет со мной сделано, чтобы это все произошло. И пусть делают. И вот это исправление в том, что они понимают, каким образом нужно меня ограничивать в том, чтобы пользоваться моими желаниями. И тогда они как бы отсекают желание. Рассекают те желания, которыми можно пользоваться ради отдачи, и теми желаниями, которыми нет. И тогда с этого момента и дальше я уже принадлежу к тому, что называется Ешаркель, к Израилю, к этой точке, к началу пути, который называется прямо к Творцу. Потому что высшие в

0: Хохме и в Бине произвели со мной такое исправление, когда я отдаваюсь себя им, это первое действие, когда я передаю себя им,
1: а
0: они проводят надо мной исправление, когда я в отмене себя уже принадлежу этому пути и уже к Элоким. И от этого я радуюсь. То есть это самая нижняя ступень, самая малая ступень святости, отдачи. Ну так вот, если мы удостоимся исправления, которое называется обрезание, результатом будет, что в отмене себя я буду принадлежать пути Элоким, Бине. И этому я радуюсь. Стоит, может быть, чтобы мы задались вопросом, Рав говорит, я передаю себя высшему парцуфу, который называется Абавыима, и я прошу только одного, то, что они понимают, пусть они это и делают, да, вот эти исправления со мной. К кому мы можем обратиться как Абавыима, чтобы они проводили с нами такое исправление, которое они понимают, что для нас это на благо, да, младенцу?
2: Мы хотим сейчас прочитать еще отрывок.
3: И
2: мы немало занимаемся темой «Сделаем и услышим». Попытаемся это выяснить, что это для нас. Давайте прежде прочитаем, а затем выясним. Итак, мы переходим в абзац. Третий абзац. Хорошо, 113 страница, у кого есть книга. Это даже второй абзац, и если у кого нет книги, это все же тот же абзац, и следует объяснить. Прочитаем это вместе, не спеша, и следует объяснить это в плане работы, это буквально в начале самой статьи. И давайте посмотрим, что говорит нам Рабаш, а затем попытаемся понять, где это в нашей работе в десятке сейчас. Сейчас, в этот момент, не где-то в другом месте, говорит нам такое Рабаш, и следует объяснить это в плане работы. Ведь порядок работы не соответствует тому, что обязывает думать разум. Согласно мнению народов мира, сначала услышим, а потом сделаем. Но сначала должно быть «сделаем», а потом услышим. Как сказали Израиль, «сделаем». И услышим. Ведь наши мудрецы сказали в час, когда Израиль поставили «сделаем перед услышим», вышел голос выше и сказал, «Кто раскрыл сыновьям моим тайну эту, которой пользуются ангелы-служители?» Выходит, что тем, что они сказали «сделаем и услышим», они уподобились ангелам-служителям, а не людям. И следует понять причину этого. Ангелом называется посланец. И в этом отношении есть два вида ангелов. Давайте сейчас перейдем на абзац вперед. Мы хотим сконцентрироваться. Даже полтора абзаца. И это состояние сделаем. Это во второй колонке, второй абзац. И это состояние сделаем буквально полтора абзаца вперед. Продолжает здесь Рабаш. И это состояние сделаем. Как посланец, и нас не интересует ничего, ведь мы хотим служить царю, чтобы у него было наслаждение. А наше наслаждение состоит в том, что он дает нам возможность служить ему. И это свойство ангела, то есть посланца. А состояние «услышим» означает, что он уже слышит и понимает все это со всех сторон. Иными словами, тогда он уже не называется ангелом-посланцем, а тогда он становится самим получателем подарка от отправителя. И тогда вся эта ситуация не называется посланец и отправитель, а это считается получателем и дающим, так как он сам знает, что есть во всей этой посылке, ибо дающий хочет, чтобы он получил посылку и увидел важность подарка, который он дает ему. Из вышесказанного можно объяснить, что «и возложи на сердце свое» означает «сделаем», что является состоянием веры выше знания. А потом можно удостоиться состояния «Творец, Он всесильный», что является состоянием услышания. И мы хотим сейчас попытаться выяснить между собой в десятках понятие «сделаем и услышим». Где мы в отношении «сделаем и услышим»? Что значит «сделаем и услышим» в десятке? Что значит «сделаем и услышим» в работе с Равом? Что значит в работе с первоисточниками? Давайте поговорим об этом и дадим конкретные примеры, что значит «сделаем мы услышим в нашей ежедневной работе в десятке, находимся ли мы, сделаем и услышим, услышим и сделаем, и сделаем то, что подходит нам, или сделаем и услышим в отношении всего. Давайте проговорим это в десятке, пожалуйста.
0: Что значит «сделаем и услышим»? Ну, «сделаем» — это действие, в котором нет награды, оплаты. То есть «сделаем». Нет, не так, не так. «Услышим», «услышим», да, вот так. Вы видите, а мы говорим «сделаем и услышим». «Сделаем и услышим». В первую очередь, он говорит, что «сделаем» — это как ангел, который находится в свойстве отдачи, делает без того, что он знает что-то, кроме того, что он делает. Выполняет действие, хафец хесед. И если он делает потом нишма, я хочу услышать то, что я получаю, какая-то моя оплата, то я уже в желании получать. Это вот разница между «сделаем» и «услышим».
2: Хорошо, это на самом деле путает, но у меня есть хороший пример. Мы в последнее время смотрим уроки в записи Рава, и вдруг мы... Ого, как я этого раньше не слышал? Но ведь Рав все время это говорит. Что же здесь произошло? Мы сделали... вещи, делали их, не очень-то поняли, слышали, но делали то, что нам говорили. Прошло несколько лет, и мы начали слышать. Делание — это создание кли, а слышание — это свет, который раскрывается в кли. Мы созданные желания получать для себя, и в нем мы должны пройти исправление.
0: Да, вот выяснить, да. Где вообще можно это выяснить, как не в Небарухе, сделаем и услышим. Да, точка в сердце сидит вместе с вами, среди вас. И конкретный пример — это Рожь, глава десятки, то, что у нас было. Мы и не знали, что это такое. Были всякие опасения. У каждой десятки свой темп и скорость. Но когда ты начинаешь это делать, вдруг начинаешь чувствовать, что глава десятки — это не сама глава. Глава — это то, что десятка строит. Это осознание, познание и благодарность. То, что дали нам вот эту возможность действительно быть на свете.
2: Поэтому я тоже именно в этом направлении очень согласен с товарищами. И Рабаш приводит здесь примеры двух посланцев, когда один, ему не важно, что в посылке, ему достаточно знать, что он посыльный и получает, зарплату за это. А второй — это посланец, который хочет только служить величию отправителя. И тогда в его глазах это уже вознаграждение. Само действие является тем действием, к которому мы должны прийти, что величие Творца, пути Рава, света, все это в нас настолько сильно всплывает десятки, и мы оберегаем друг друга в том, чтобы это было главным. И тогда в результате этого приходит услышание, мы раскрываем общий слух, который раскрывается именно между нами. Так, прежде всего, это полная самоотдача делать, и этого тоже нужно, это тоже просить нужно, чтобы были силы делать.
0: Ну хорошо, объединение между нами — это тоже сделаем, да? Такие простые действия. легкие вещи, легко и приятно слышать, но мы все чувствуем, что это зависит от усилия, что это зависит от разных мыслей, которые вдруг выскакивают, и с ними надо справляться. Как маленький ребенок, да, как мы слышали, когда ему же делали обрезание, он-то в этом же не участвовал, и там его согласия не спрашивали. И поэтому тоже вот в объединении между нами мы говорим сначала, сделаем, будем делать. Это даже совсем вопреки нашей природе. И мы почувствовали, да, на последнем конгрессе, также каждый день, насколько объединение между нами. Да, мы можем с этого получать, да, вот в этом состоянии объединения между нами и способны вдруг слышать. И вот когда ты это делаешь, то делаешь объединение между нами, это связано с целью, связано с ощущением Высшего. И что же может быть тут? Так, хаверим, мы продолжаем. В этой статье есть нечто, что возбуждает огромную зависть. И глубокий вопрос. Тут написано, что есть такое исправление, такая заповедь, что она как бы находится там всегда. Даже если ты потерялся, у тебя нет ничего, и ты голенький, но есть что-то, что всегда там присутствует. И если ты соединишься с этим, можно запустить систему заново. Что это такое для нас? Есть у нас что-то такое, что всегда, если мы соединимся с этим, да, мы перезапускаем систему. Сколько бы мы ни запутались, как бы мы ни упали, как бы ни заблудились и потерялись, у нас это есть. Давайте посмотрим четвертый клип Рава.
2: Прежде всего, мы должны выяснить место разбиения и где мы должны исправлять его. Поэтому в начале пробуждения человека приводят в группу. Затем, после того, как он понимает, что его выбор заключается в соединении с другими, что дворец кладет его руку на добрый жребий, что это значит, что он начинает соединяться с правильным окружением и получать от нее ценности духовные, возможность работать согласно тому, что они определяют как хорошее. Это называется хорошим жребием. Если я действую согласно своему чувству и разуму, это я должен понять, что это мне во зло, потому что это не приводит меня к духовному, к цели. И если я действую согласно ценностям окружения, с помощью того, что я все время связываюсь с ними и проверяю, что представляют мои ценности, я прихожу к хорошему жребию. Это называется, что Творец кладет руку человека на добрый жребий и говорит: «Возьми себе это». И весь мой выбор заключается в том, все мое выяснение на каждом шагу в пути, насколько я могу склонить себя и принять на себя господство, власть, мнение группы, окружения. Если я решил один раз, я уже принимаю их навсегда как ведущими в пути, как ведущих в пути, а я как стадо, идущее за ними. И это называется, что я прихожу к уровню посланца, нагого и радующегося своей участи. Рав говорит нам несколько вещей. Прежде всего, мы должны выяснить место разбиения и где мы должны его исправлять. Это первое. Затем, после того, как он понимает, мне кажется, что все мы понимаем, что наш выбор соединится с другими, что Творец кладет его руку на добрый жребий. Что такое добрый жребий? когда начал соединяться с правильным окружением и получать от него духовные ценности, возможность работать согласно тому, что они устанавливают как хорошее, это называется добрым жребием. И смотрите, что говорит нам сейчас Раф. Если я действую согласно своему чувству и разуму, самое естественное в мире, верно? Я должен понять, что это мне во зло, поскольку это не приводит меня к духовному, к цели. И если я действую согласно ценностям окружения, с помощью того, что я все время связываюсь с ними и проверяю, что является моими ценностями, я прихожу к хорошему жребию. Это называется, что Творец кладет руку человека на добрый жребий и говорит: «Возьми себе». Кладет руку человека на добрый жребий, на свой выбор в окружении, и говорит: «Себе это возьми, ценности окружения, не свой разум». И весь мой выбор человек, кто такой человек, это все мое выяснение на каждом шагу в пути, насколько я склоняю себя. Мы говорили о «сделаем и услышим», верно? Насколько я склоняю себя на каждом шагу. Склоняю ли я себя? Каждый пускай сам себя проверит. И принимаю на себя господство внешнее, не свое, не я веду, не я мое. Власть, мнение группы, окружения. Если я один раз решил, я уже принимаю их навсегда как указывающими, как указывающих путь, а я как стадо, идущее за ними. Приятно быть стадом. И посмотрите, насколько это сильно. И я прихожу тогда к тому, что я посланец, знак и рад своей участи. Мы хотим быть стадом, принять мнение окружения и духовные ценности, которые дает нам окружение, не идти с нашим разумом и мнением, и чувством, может быть, согласно эгоистическому рациональному пониманию, это хорошо, но не в духовном. Итак, если у вас возникли вопросы на любую тему, на тему статьи, на другие темы, мы по мере наших возможностей попытаемся ответить, поднимайте руки, знаки вопроса в мире, попытаемся вместе вот так выяснить, может быть, дополнительные вещи и взаимовключиться друг с другом. Пожалуйста, вопросы и ответы. Да, пожалуйста.
1: Шалом лекулам. Улай зе стам шеала типшит мибхинати,
3: авал это не совсем умный вопрос. Но когда рождается ребенок, и ему делают брит, брит мила. И есть уже как бы признак того, к какому народу он относится. А что по поводу женщин? Как они могут знать свой истинный путь?
0: Спасибо за вопрос. Давайте забудем о ребенке. Это что ему делаем? Это просто проекция. Это материальный обряд духовному корню. Мы должны прийти к очень высокому духовному уровню, чтобы сами себе сделали обрезание. Рав сказал, мы должны призвать помощь от высшего парцуфа Абаваима, чтобы они провели такое исправление, чтобы отсекли от нас все эгоистические желания и оставили бы нас только с желанием отдачи в чистом виде. И с этого начнем работать в отдаче с отдающими келим. Вот, это то, что нам предстоит. Нет никакой связи там с физиологией мужчины или женщины. У Симы есть стремление к Творцу, она будет заниматься этим и выйдет на уровень духовного обрезания. Это то же самое, что есть у Орана и у любого вообще творения. Есть вот этот вот этот потенциал. Если как следует вкладывать в наши соединения с товарищами, с книгами, с Равом, мы достаточно вызовем на себя свет, чтобы удостоиться уровня обрезания. Мы должны это сделать, мы должны это вызвать это действие свыше. Спасибо.
2: Да, пожалуйста.
3: Есть разные периоды в пути, но если наступает вдруг время, когда нет никакого сопротивления, я делаю все, чего хочет группа, и я иду следом за ней, и как я могу знать, что я поступаю правильно?
2: Да, есть и такое время, то, что называется. Вопрос, как проверить, правильно ли мы идем, это вопрос, который задается все время. Каждый день, на каждом этапе пути мы себя спрашиваем, правильно ли мы идем. Часто, когда мы слышим, что товарищи задают этот вопрос Раву, откуда я знаю, что я иду правильно, что этого достаточно, откуда мне знать? Я этого не знаю, не знаю. Этот путь не устроен для того, чтобы я знал, а устроен для того, чтобы я принижал себя. И обычно это не для того, чтобы я принизил себя, а делал усилия в этом, насколько я способен, насколько вы способны, он, я. Это каждый знает сам. Я не уверен, что знает, но он старается, прилагает усилия, вкладывается, делает усилия, и некоторые вещи он понимает больше, некоторые меньше, делает вещи, которые он не очень любит, больше любит. Очень много вещей делает. И нам трудно указать, что именно продвигает меня. Вот я нажал на кнопку, и вот сделал уже шаг вперед. Еще кнопка, еще шаг вперед. Это не совсем так работает. Я делаю все, что я могу. Все, что в твоих силах сделать, делай. Иногда моя сила в одном состоянии, иногда в другом. Но есть у нас ясные вещи. Они как компас. Рав. Это компас. Он ведет нас вперед, я иду за ним. И 30 лет назад, и 20 лет, и 10 лет, и полчаса назад. Это не важно, я иду за ним, он вечен, он ведет нас всегда по духовному пути, ведет нас навеки. Никогда порядок ступеней не изменяется. Это понятно, как путеводная звезда всегда к цели. Я направляю себя на нее. Десятка, группа, я все время пытаюсь прилепиться к ним, насколько возможно, со всеми сложностями, системами взаимоотношений, чувствами, со всеми изменениями и бурями, со всеми этими вещами. Это очень чувственная такая динамика. А первоисточники никуда не уходят. Сегодня мы прочитаем об этом. Рав сказал в одном из клипов, «Я держусь за Бальсулама и за Рабаша, не сдвигаясь с места». Вот так как бульдог, держусь за них и не могу, и не сдвигаясь. Есть Бальсулам, Рабаш и Рав, который направляет нас к Бальсуламу и Рабашу, а я иду за ним. Понимаю я этого? Нет, это сложно, это слишком умно, иногда очень интересно, я даже наслаждаюсь, а иногда вообще ничего не понимаю. И я за ними, все. Мне кажется, что это может помочь. Да, пожалуйста, пожалуйста.
4: מה בעצם הקשר שלו לברית מילה ולזה שאנחנו צריכים למול את עצמנו? מה, למה אני...
3: יש פסלניק, כמה סביאס יבוא משדו ברית? почему רבש так перескакивает?
0: Да, поэтому как раз вот и делаем сейчас эти выяснения. Может быть, что тут Рабаш перескакивает. Но Рабаш не перескакивает, может, мне не удается идти за ним. Но как бы Рав сказал, что исправление, которое называется обрезанием, только тогда человек выходит на уровень посланца. Потом, может быть, не просто посланцем, а посланец, который уже вошел в систему взаимоотношений с хозяином. Может быть, что-то берет, что передает, может быть, это только свойство соединения между ним и хозяином. Но выяснение Рава, он подчеркнул Рав в последнем клипе, то, что мы видели. Последняя фраза была такая. Если я когда-то решил, я беру это как навсегда, да, как проводник. Он проводник, а я как стадо. То вот это решение приведет меня на уровень посланца, голый, потом рада своей участи. Вот эти уровни бы посланца, и потом это все уже после этого исправления. Ну, будем просить и сделают. Но есть абавима, есть на кого положиться. А нам надо только отдать себя, передать себя. Тут не надо знать. Ну, как я могу знать, что я там должен быть? Да, есть решимот из бесконечности, но надо себя передать в руки высших Абаваима, чтобы они провели со мной это исправление, так как они понимают, что надо сделать. И тогда все эти состояния придут уже как результат.
2: Женщина Бразилии 5, пожалуйста.
5: Obrigada, amigos, queridos. Nós gostaríamos de saber o que é...
6: Спасибо, дорогие друзья. Мы хотели бы знать, что такое заповедь, что такое выполнить заповедь практически. По сути, что значит практически мицва, заповедь?
2: Да, что такое заповедь и как практически ее реализовывать? Есть несколько уровней объяснения, что такое заповедь, начиная с самого простого, на языке Каббалы, когда мы говорим о заповеди как экране отраженном свете, когда мы ограничиваем наше желание получать прежде всего сокращением, как мы изучаем психе, затем мы рассчитываем, Рош делает расчет, ставит экран и проверяет, сколько можно делать ради отдачи, и свет, который входит, называется заповедь. Это на один уровень. Еще один уровень. Заповедь — это действие, приближающее меня к заповедующему. Тот, кто не знает заповеди своего господина, как он может работать на него, если он не знает заповедь учителей. Учитель на первом этапе — это рав, группа десятка. Более высокий этап — мы все хотим соединиться с Творцом. И мы хотим выполнить заповедь, которую требует от нас Творец, измениться, чтобы уподобиться Ему и доставить наслаждение, и с помощью этого раскрыть Его. Так на каком уровне мы говорим о действии заповедь? Есть еще объяснение, но мне пока кажется это достаточным. Спасибо, женщина H4, пожалуйста.
6: Прежде всего, спасибо, меня слышно? Я говорю спасибо за такую возможность быть в группе Бней Барук. Это большой почет всем, для всех людей и вся эта атмосфера. И я бы хотела... Я прошу три вещи одной Баруха. И вчера была встреча там, Орена, и был вопрос, и Орен ответил на него, и я спрашиваю снова. Говорю о мужчинах на Барух, которые сделали обрезание. Вопрос такой. Мы не делаем обрезание, к сожалению. А что мы можем сделать, как женщины, в соответствии с этой потрясающей теорией Рава Лайтмана, и что мы удостоились такой чести иметь такого Рава? Что могут женщины, количество которых очень внушительное, могут сделать, чтобы вернуть Творцу, что мы в порядке.
2: Спасибо, мы отвечаем коротко. Мы вернемся к тому, что Рав сказал в третьем клипе. Он сказал так. Обрезание, бритмила, союз обрезания, это не относится ни к мужчинам, ни к женщинам. А обрезание — это любой человек, который хочет приблизить себя к Творцу. Желание получать, какое тело оно облачено, неважно. Не об этом мы говорим. Говорит Рав так. Союз обрезания означает, что кроме отдающих келим, это на восьмой день, поэтому кроме отдающих келим я ничем не пользуюсь. Еще раз. Союз обрезания означает, что, что кроме отдающих келим, это на восьмой день, мы в эту часть не входим, и я ничем не пользуюсь, кроме отдающих келим. Хафец хесед, гол, ничем. Нет у меня ничего. Я вхожу в высший парцуф, который называется Абавыима, и прошу только одного, то, что они понимают, какое исправление я должен сделать. Давайте сконцентрируемся на духовных объяснениях действий, которые мы должны делать. Все развитие в нашем мире мы пока не понимаем, и это нас путает. Лучше не путаться. Нет заповеди путаться, где, это нет, где нет необходимости. Перейдем к группе Питер, которая собирается каждую субботу. Каждую субботу собираются товарищи в Питере, и это дает впечатление.
7: Да, всех приветствую. Вопрос технический, наверное, больше возник. Касательно того, что младенец — это олицетворение рождения как бы человека, скажем так. Но восьмая сфера — это относительно Малхут. Получается, снизу вверх она восьмая. И вот здесь момент, как бы, что от Малхут до Бины, получается, человек сам, как младенец, он не выбирает. Свыше его проводят до союза обрезания. Как это правильно понять?
0: Может быть, самое лучшее для нас все-таки подключиться к такой картине, где сказано «положил руку на добрую судьбу» и говорит «возьми себе». Нет такого. Ты в своем вопросе говоришь «человек не выбирает такого». Нет такого, что человек не выбирает. Ни одного шага, чтобы ты не выбирал. Все, что делают без того, чтобы ты не выбирал, ну так на тебя система воздействует. А человек действует там, где он выбирает. Может быть, это стоит. И тут как раз возникает вопрос. Положил руку на добрую судьбу и сказал, возьми себя. Когда я с этим сталкиваюсь, Творец кладет мою руку на добрую судьбу, когда привел меня к Раву, Бней Барух, а с тех пор что? Снова кладет мою руку на добрую судьбу и говорит, теперь вот это выбери себе. Когда, скажем, сейчас он кладет эту мою руку, где вот это приглашение, это божественное приглашение, правильно? Кладет руку на добрую судьбу и говорит, а вот это выбери себе. То есть он меня помещает в добрую судьбу вот в этом пространстве и говорит, а вот это себе и выбери. И вот тут я хочу связать этот вопрос с очень важным выяснением. То, что мы сегодня утром делали. Сегодня утром мы говорили в разделе построения духовного общества с дирекцией, то мы должны все время соединять себя с первоисточниками, потому что в первоисточниках есть свет, возвращающий к источнику. Так давайте вот сейчас мы это тоже выясним. Что значит соединять себя с первоисточниками? Что значит в объединении между нами с первоисточниками, в которых есть свет, возвращающий к источнику, что есть там что-то, что Творец дает мне подарок, кладет мою руку на добрую судьбу. Но потом начинается уже моя работа, что вот это я должен выбрать себе. Где это встречается с нами, с нашим контакт, в нашем контакте с первоисточниками? Давайте сейчас перейдем сюда, да, выяснить первоисточников.
2: Мы хотим прочитать шестой отрывок. Это такой отрывок, который стоит отпечатать на сердце своем. Знаете, мы слышали слова Рава на каждом этапе жизни, которые нас поддерживают и направляют. Я думаю, что эти слова очень актуальны для нас в этот период связи с Равом и с первоисточником. Давайте посмотрим шестой отрывок. Я не спеша прочитаю, а вы подумайте, вместе мы попытаемся подключиться к нашему учителю. Смотрите, что говорит нам наш учитель. Это из клипа. Мы не смотрим на клип, сначала сделаем прочитаем, а потом семинар. Если вы находитесь на уроке в записи, вы находитесь на связи со мной. И тогда в той мере, в которой вы хотите находиться в связи и впитывать от меня то, что я говорю, нет в духовном прошлого, настоящего и будущего. Еще раз. Нет духовного прошлого, настоящего и будущего. Тогда ты находишься в том же состоянии, которое я хочу передать тебе. Конечно же, ты слушаешь урок, ты находишься в разных от себя состояниях, когда ты портишь свет, который как бы проходит через меня к тебе, и не очень-то принимаешь его, и ты получаешь от урока какой-то очень маленький процент очень маленького свечения. Если ты находишься все-таки в повторном прослушивании еще, тогда кажется материальным людям, что это повторная запись. Что значит повторное прослушивание? Это ведь не живой человек, потому что они не понимают, что происходит. И как проходит влияние в духовном. Им кажется, что это уже прошло. Нет сил у этого. Их можно понять, потому что они связаны с материальным. А в материальном это что-то копия, не оригинал. И тогда Рав приводит пример, когда Ари уходил из этого мира. Да, это то, что сказал Ари своему ученику Ицхаку Коэну. Он сказал, если вы объединитесь и будете на моих уроках, как я с вами учился, я приду и научу вас. И Рав Ицхак Коэн говорит, как ты можешь прийти и научить нас, когда в это время Ари уходил из этого мира, ведь ты умер сейчас. И тогда сказал Ари, нет у тебя занятия в скрытом и умер. Рав сказал, люди, которые нет у них связи с духовным, но их гордость закрывает им глаза, они считают, что живой кот лучше, чем умерший. И наш мир нуждается в людях, которые могут придать какую-то новую внешнюю форму, но в духовном, я тебе скажу, я не отхожу от того, что написал Рабаш и Бальсулам, не сдвигаясь с этого всего. И все время я нахожу там все больше и больше жемчужин. Если вы проверите уроки, которые мы прошли, вы увидите, сколько есть и там на многие годы то, что вам нужно, то, что вы не слышали. Как мы читаем и видим, что есть здесь что-то, что я до этого не видел.
0: Утром я слышал от Рава Яакоки, что это выяснение очень важное, потому что в этом наша жизнь, это наше будущее. Наша духовная надежда зависит от этого. Мы сейчас сменили фазу. Мы сейчас соединяемся с Равом, так как мы, как это вот сейчас на 113-й странице с Рабашем, скажем. Открываем страницу в Кабаламеде и смотрим урок Рава. Рав рассказывает, что Рав открывал что-то в псалмах, читал предложение, и у него происходил перезапуск. Он получал свет, чтобы с ним работать. А мы это делаем каждый день. Открываем что-то от Рава и должны получать от него свет. Давайте поговорим между нами, как мы совершенствуемся, продвигаемся в этой нашей связи сегодня с уроками Рава, чтобы оттуда приходило максимум света жизни к нам. Семинар, пожалуйста.
2: Эхлиштахлель Как улучшить себя в уроках записи, чтобы привлечь источник к себе, свет источника. Это когда мы приходим на урок, на подготовку. Я прихожу, чтобы прилепиться к первоисточнику, и неважно, какой урок записи или нет. Это на каждом уроке, и тогда на уроке в записи ты раскроешь просто чудеса в этом уроке.
0: Я вижу это как вещь естественная.

0: Рамаш получил это от Бааль Сулама, от его отца, как от учителя. Он изучал его тексты. Ну, видимо, он, может быть, увидел что-то другое, но это у него было главное. И наш учитель Рав Лайтман учился у Рабаша. И это для него самые большие тексты. И от Рава мы должны получать Рава. Рабаш и Бааль Сулам, которые учились, они же, у них не было там прямой трансляции. Да, это все равно, как смотреть в запись, да, книги. Так же мы, для нас запись — это как читать. Когда-то раньше было читать книгу, и всех, что книги, что Рав писал. Короче, Рав для нас — это первый источник, потом Рабаш, и потом дальше. Но Рав — это главное.
1: По сути дела, все каббалисты объясняют, что если мы обменяемся, мы получаем высший свет. Есть у нас дарование Торы, принятие Торы, стояние у горы Синай, когда Моше приносит нам скрижали завета. Высший свет, и то же самое Шимон бар Йохай были в пещере, обвинились, написали книгу Зор. Так это работает. Это духовная физика. Объединимся, раскроем свет Рава, Ари, Рабаша, Бааль Сулама, раскроем всех каббалистов, которые существуют, только их мы должны раскрывать.
0: Когда Моти говорил, это мне напомнило пример, продолжение этого. Что сделал Рабаш? Он писал то, что говорил его отец. Потом эта книга называется «Шамати», «Услышанное». Да, как бы из памяти, как, что не мог записывать в реальном времени, но он писал точно, точно, что его отец сказал. Да, он это отпечатывал в материал, в своей тетрадь. Потом всю жизнь, да, всю жизнь перед сном открывал тетрадку и читал «Шамати». Он не относился к этому как что-то там, в записи что-то, или там когда-то я это записал, и мой учитель когда-то там сказал. Нет, всю свою жизнь открывал эту тетрадку, читал я, да, перед сном. Ну, так это, да, это как бы текст. Это не то, что видеть, как мы сегодня видим Рава, да? Наш Рав — это высшая ступень. Так это было, есть, сейчас в этом. И всегда так будет, это высшая ступень. Порядок ступеней не меняется, ты соединяешься со своей высшей ступенью. Может быть, я понимаю и Бааль Сулам, и Рабаша, я так подключаюсь к этому и понимаю, это хорошо. Но напрямую я ничего не могу получить от него, я получаю все напрямую от своего учителя. Поэтому то, что у нас есть записи, это вообще здорово. Это как наша шамати.
1: Знаешь, что можно добавить напрямую? Это именно так, что мы напрямую воспринимаем Рава на уроках, получаем основы нашей работы. То, что есть в книгах, но это не так. Это форма прямая относительно нас. И методика, вся наука находится перед нами. А это то, с чем нам нужно работать, и через Рава мы получаем это таким образом напрямую. А теперь как мы себя готовим к этому? Это уже с нашей стороны. То есть все уже готово, все, что он уже сказал, мы должны только реализовывать. И это вся подготовка с нашей стороны, как мы слышали это. И нужно всегда улучшать себя в этом, что нам нужно быть на уроке как одна десятка, чтобы слышать из центра ее. Это вещи нам еще предстоит сделать, но еще раз, без наших учителей мы этого не сможем достичь и без урока, и без книг.
0: Но есть вещи, которые как бы внутри знания, да, как кислород, который мы дышим. Да, это все миллионы лет как бы продолжаются, все эти основы, которые есть в этом мире. Это все внутри знания. А что нам говорят учителя? Что когда Рав находится здесь, его душа, и если я это ловлю не разумом, тогда надо делать усилия выше знания. Но тут важно усилие.

0: Это Соня Ищенко. И, пожалуйста, расскажи нам о планах, Соня.
1: נכון, אנחנו, יש לנו צוות גדול שמטפל בחברים שמגישים מועמדות
2: Спасибо большое. У нас есть большая группа, которая занимается этим. Вот Ривка здесь занимается переводом. У нас много очень идей. Есть больше 120 человек, которые уже как бы предложили свое участие со всех точек мира. И неважно, на каком языке вы говорите, и неважно, в какой десятке вы находитесь, в какой стране вы живете, в конце июля открывается первый период этого стажа, и приезжают к нам ученики из Эфиопии, из Румынии, из Америки. И вы уже можете запрыгнуть в этот пост, и уже в это лето уже приблизиться к этому статусу. Вы сейчас увидите, получите такой бланк, который видим сейчас на экране. И тут есть линк, и мы, значит, через этот линк подключаемся к этому движению, и вы получаете объяснение, что надо делать. И вы приезжаете сюда, находитесь, проживаете в нашем доме, находитесь в среде наших товарищей, женщины с женщинами, мужчины с женщинами, и будут путешествия по стране, по Израилю, и вы увидите, как каждая организация работает, как технология работает. И вы будете общаться с людьми, которые вам будут готовы передать это через наши системы. И вы сможете увидеть всех наших товарищей, которых вы видите как бы на экране, и почувствовать атмосферу Бней Баруха. И мы были бы очень рады увидеть каждого из вас и подать свою заявку на участие в этом процессе. Рады видеть.
0: Михаил, на самом деле это слышится настолько соблазнительным, что я захотел записаться. Я думаю, все женщины из Петах-Тиквы хотят записаться, но они тоже показывают, что хотят. Может быть, мы откроем для них такую возможность. Это на самом деле очень радует. Мы хотим раскрыть свое сердце, наш дом, чтобы все товарищи в мире почувствовали, что это дом наш общий. Они могут приезжать сюда, и так мы проникнемся друг к другу. Мы дадим силы, чтобы укрепить друг друга. Очень важно. И спасибо команде, которая управляет этой программой. Вы можете записываться. Еще одно сообщение. Завтра, в ближайшее воскресенье, 28 июня, между 18:30 и 19:30, мы просим всех наших дорогих товарищей и подруг из израильского КЛИ подключиться к беседе с руководством сообщества. Это относится ко всем товарищам, которые относятся к израильскому КЛИ. Эти беседы будут происходить со всеми группами в мире. Завтра с 18:30 до 19:30 встреча с израильской группой. А споем песню и спустимся на нашу трапезу, пожалуйста.

0: הסאונד בבקשה. שימו לב שאופות.
1: Приятного аппетита, друзья, и хорошей всем трапезы.
2: שמענו שהבורא לוקח את ידו של האדם, שם אותם על הגורל הטוב, ואומר לו...
1: Мы слышали, что Творец кладет руку человека на добрый жребий и говорит, возьми себе. Итак, мы на третьей трапезе благодарим вас за возможность собраться вместе Творца. И мы слышали от Рава, что группа может повлиять на тебя, насколько ты ценишь товарищей, можешь их объединить. Да, у нас есть возможность, еще одна прекрасная возможность ценить окружение наших великих товарищей, открыть сердце для третьей трапезы, и прочитаем отрывок Рабаша. Будем слушать все вместе. Это первый отрывок. Мы должны подготовить себя к большой работе и усилию, верить, что каждое наслаждение, которое мы получаем в мире, все это называется трапезой царя. Еще раз. Мы должны подготовить себя к большой работе и усилию, верить, что каждое наслаждение, которое мы получаем в мире, все это называется трапезой царя. Сейчас мы 10 минут тихо будем трапезничать в объединении с товарищами и намерение к Творцу.

0: נקרא את קטע מקור מספר 3 מהרבש.
1: Прочитаем третий отрывок из первоисточника Рабаш. В каждой молитве, которую он возносит Творцу, у него есть особенная работа, поэтому молитва и называется «работа в сердце». Еще раз прочитаем этот короткий отрывок. В каждой молитве, которую он возносит Творцу, у него есть особенная работа, поэтому молитва и называется «работа в сердце». Я должен поблагодарить за возможность, которую получил быть чем-то в этой работе в сердце, о которой пишет Рабаш. Этот контакт с тем, что написал Рабаш, который объясняет очень тонкие нюансы духовной работы, и Рав, который научил нас тому, что все это достигается через объединение и окружение, которое дает тебе условия, в которых можно расти, и возможность посеять свое зерно в почву, давая свое даже малое, но особое усилие и делать это с любовью. Это взращивает всех нас на пути каббалистов и в направлении Творца. И чувствуется, что Он в каждую секунду направляет нас в этом, оберегает нас во всех состояниях, хороших и, как нам кажется, плохих. И как бы мы могли это почувствовать, если не через это дорогое окружение, в котором есть у нас возможность находиться и сейчас, еще немного взаимовключаясь и благодарить за это окружение. Я ведь сейчас представит великого товарища. Я слышал не так давно очень сильное предложение, которое затронуло меня, что дом — это не только стены и кирпичи, а люди, которые в нем живут. И есть здесь дом с самыми великими душами в мире. Это дом молитвы, дом надежды для всего мира. Эти люди, среди всех них, я хочу вам представить великого товарища с огромным сердцем. Даже без разговоров чувствуется его сердце, его обнение. Давайте послушаем сердце Юды Эдельштейна, пожалуйста.
2: Анахну бней барух.
1: Мы бней барух.
2: Хаверим шеюшвим по улям азе.
1: Бней барух — это товарищи, которые сидят здесь, на этой трапезе, люди, которых мы видим на экранах, те, кто может подключиться к трансляции, может, не может, но остается с нами в сердце. Весь мировой Бней Барух, все огромная кли, которая перед нами. Все одно большое, совершенное кли, сильное, красивое. Соединенное со светом с помощью нашего Рава, со светом Творца. Я хочу сказать Лихаем. За величие кли, величие Творца, величие товарищи. Лихаем.
0: Клип, нахон?
1: Послушаем сейчас, что нам сказал Рав об утреннем уроке. Там, где мы усиливаем наше обнение, и можем продолжать это в течение всего дня.

0: אנחנו לא נפרדים.
1: Мы не расстаемся. Я вижу все группы на экране каждый день. И когда я даю урок, я чувствую, куда это входит. Не обязательно в тех людей, которые сидят передо мной. Но иногда бывает чувство глубины этой сети связи больше, меньше, больше спячки, более живая. Я это чувствую во всех людях, которые находятся с нами на уроке. Это место нашей встречи, когда мы читаем каждый день о состояниях связи. Это называется духовным миром. И эти состояния мы хотим, чтобы они осуществились между нами. Это место нашей встречи. Не зависит от того, где каждый физически находится, но в то время, когда мы находимся в учебе, это связывает нас вместе с теми системными, которые мы изучаем. Сейчас мы послушаем товарища из Кабью 4, товарищей со всей Европы, которые просто реализовывают слова Рава, и мы хотим, чтобы они рассказали нам о прекрасном свойстве утреннего урока Константинус. Здравствуйте, дорогие друзья со всего мира. Мы здесь из Кабью 4. Меня зовут Константинос. Я бы хотел прочитать вам такое собрание желаний и стремлений Кабью 4. Я чувствую, что я — это выражение десятки, и поэтому откроем сердце и примем подарок Кабью 4. Прежде всего, нужно спросить, что разбито, и нужно исправить. Мы здесь для того, чтобы исправить эгоистическое восприятие наше, и для этого нам нужна десятка. Каждый — это малый мир, и поэтому, когда мы видим усталость или что-то в этом роде, мы должны просить у Творца, со стороны Творца все совершенно. Но мы должны производить исправления. Лихаем, дорогие друзья, любим вас и спасибо за честь.

0: הכל הקבוצה. אני צריך אותה.
1: Все группа. Она мне нужна для того, чтобы все время напоминала о Творце.
2: הכל הקבוצה. אני צריך אותה רק כדי שכל הזמן תזכיר לי על הבורא.
1: Еще раз. Мне нужна вся эта группа только для того, чтобы она постоянно напоминала мне о Творце. Дорогие друзья, наша следующая встреча в 2:40 в учебном зале на подготовке к уроку. Прощаемся со всеми. Всего доброго, друзья.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך החמישי.
1: Дорогие חברים, мы изучаем на первой части урока урок от 13-го.
0: נמצא בכתבי רבש כרך ב', עמוד 1229.
1: Изучаем статью, которую изучали в прошлом. У нас 36 минут на чтение статьи, пожалуйста.
2: Что такое запах одежды его в духовной работе? Сказал Раби Зеира о стихе.
0: אמר רבי זירא על הכתוב.
2: Сказал Раби Зира о стихе, и почуял он запах одежды его и благословил его. И сказал: смотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец. Запах одежды его, читай не одежды его, Богдав, а предателя его, Богдав. Ведь даже у предателей среди них есть запах. Конец цитаты. И следует понять слова Раби Зеиры, какова связь между одеждой и предателями. Ведь одежда означает одежду, которую носит человек. То есть есть связь между одеждой и человеком. И это хорошо человеку, когда у него есть одежда, а предатели — это совершенно наоборот. Ведь когда человек предает кого-то, это плохо для человека. То есть человек чувствует себя плохо в том состоянии, в котором он находится, вплоть до того, что он хочет выйти из этого состояния, и у него нет другого выбора, кроме как предать человека, который ввел его в это плохое состояние, в котором он находится. В таком случае, как же Раби Зеира объясняет сказанное таким образом, что его одежда означает предателя его. Известно, что порядок работы таков, что человек должен исправить себя и войти в святость. Ведь человек рождается со злым началом, которое приходит к человеку сразу же со дня его рождения и уже находится в человеке, как говорит книга Зоар. Когда человек появился на свет, злое начало уже готово соединиться с ним, как мы учили, что сказано: у входа грех лежит, ибо тогда злое начало соединяется с ним. И там сказано: царь старый — это злое начало, которое со дня появления никогда не выходило из своей скверны. И он глупый, так как все пути его ведут на путь зла, и он постоянно сбивает людей.
3: Известно, что порядок работы делится на работу всего общества клаль, то есть на то, как все способны работать, и на индивидуальную работу прат, то есть ту работу, на которую не все способны. Это выражается словами «лишма» и «лолишма». То есть работа на отдачу относится именно к индивидуальной работе, прат, тогда как работу ради получения вознаграждения, такую работу способны выполнять также и широкие массы, клаль. Как сказал об этом Рамбам, поэтому, когда обучают малолетних женщин и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха для получения вознаграждения, пока не умножатся знания их и не преисполнятся они большой мудростью, им приоткрывают эту тайну очень постепенно. Поэтому, когда человек хочет идти индивидуальным путем, то есть делать все ради отдачи, злое начало, называемое желанием получать, заботящееся о собственной выгоде, может работать только для того, чтобы получить вознаграждение. А поскольку человек хочет работать ради небес, злое начало, сопротивляется этой работе, так как она противоположна природе, с которой он родился. Поэтому здесь начинается работа в тяжелой войне, поскольку человек говорит своему телу, когда тело спрашивает его, из-за чего ты исполняешь Тору и заповеди? Что ты от этого получишь? Тогда человек говорит ему, что наши мудрецы сказали, Творец сказал, я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему. Поэтому, поскольку у меня нет сил отменить тебя, поэтому, благодаря тому, что я буду заниматься Торой, у меня будет сила аннулировать тебя и отстранить тебя от правления надо мной. Как написано, ты старый и глупый царь. Поэтому я хочу отстранить тебя от твоего управления, что ты управляешь мной, и взять на себя управление царя всех царей Творца.
2: И, конечно же, что должно злое начало, которое называется желанием для себя, делать? У него нет другого совета, кроме как мешать ему всеми силами, которые есть у него. Однако в мире принято, что человек не прилагает усилий, чтобы получить нечто, если он может получить это легко. Поэтому, когда человек начинает работать и прилагает маленькие усилия, как выйти из-под его власти, нет сомнения, что тело должно сопротивляться человеку всеми своими силами. Но зло в человеке раскрывается всякий раз с большей силой. И это зависит от работы человека. То есть порядок работы сбалансирован, чтобы у человека был выбор, выбирать хорошее и отвергать плохое. И это, как сказали наши мудрецы, всегда должен человек видеть себя наполовину виновным, наполовину оправданным, совершивший одну заповедь, счастлив, ибо склонил себя на чашу заслуг. А причина, по которой человек должен видеть себя, как будто он наполовину виновен, наполовину оправдан, нужно сказать, что это из-за того, чтобы у него был выбор. Тогда как если одно больше, чем другое, у него уже нет возможности сделать выбор. И согласно этому, если человек исполнил одну заповедь и уже перевесил весы на чашу заслуг, как же он может еще раз сделать выбор? Ведь чаша заслуг уже взяла верх. А ответ состоит в том, что если зло в человеке видит, что человек преодолел его, зло пользуется большей силой, то есть приводит ему справедливые аргументы, что не стоит работать ради выгоды Творца, заставляет его ощутить вкус праха, когда он хочет сделать хоть что-либо ради отдачи, и дает ему еще больший вкус в работе ради собственной выгоды.
3: Другими словами, каждый раз оно доставляет ему большее наслаждение в получении собственной выгоды. Другими словами, он никогда не думал, что в собственной выгоде есть столько удовольствия. И это происходит по вышеназванной причине. Ведь из-за того, что он приложил большие усилия в преодолении, в результате этого он перевесил на чашу заслуг. Следовательно, необходимо дать ему больше зла, чтобы у него был выбор. То есть, это не значит, что дают ему больше плохих поступков, а это значит, что дают ему большее наслаждение в собственной выгоде, вплоть до того, что ему трудно отказаться от собственной выгоды и работать ради отдачи. Это значит, что человек получает большие падения. То есть, когда зло раскрывается ему с большей силой, и тяжело одолеть его. Иногда человек приходит к тому, что раскаивается в прошлых благих делах. То есть он видит, что он вкладывал работу и усилия зря. На самом деле, невозможно выйти из-под власти зла. В таком случае жаль, что я вкладывал силы даром. Получается, что во время падения он предает работу Творца, а потом, когда Творец дает ему пробуждение свыше, он снова поднимается по духовным ступеням и думает, что сейчас он уже будет в состоянии святости. Однако потом зло снова раскрывается ему с большей силой, и он снова получает падение, как раньше. И он всякий раз думает то же самое. То есть всякий раз он предает работу. Согласно этому выходит, что тот, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого. Потому что иначе у него не будет выбора. Поэтому получается, что у того, кто больше, есть больше предательств в работе. Тогда как тому, у кого нет силы преодоления, зло само собой не должно вызывать всю ту силу, которая у него есть.
2: Поэтому возникает вопрос, если он совершил проступок, горе ему, ибо он перевесил себя на сторону вины, ведь зло уже перевесило, как же он после этого может сделать выбор? И ответ, как сказали наши мудрецы, вторично совершил прегрешение, оно становится для него как будто дозволенным. Другими словами, он не чувствует силы зла, которая есть в прегрешении, и автоматически не нуждается в большем преодолении. А небольшое преодоление зла, уже этим он уже может выбрать добро и возненавидеть то маленькое зло, которое есть в нем. Тогда как тот, кто велик, у этого человека есть много подъемов и много падений, как сказано выше. То есть он много раз изменяет работе на отдачу в соответствии с утверждениями разведчиков, которые злословили на землю Израиля, являющиеся свойством высшей Малхут. То есть тот, кто принимает на себя Малхут, не будет делать это ради собственной выгоды, называемой свойством земля, а делает это ради свойства небес. Другими словами, человек хочет принять на себя бремя Торы и заповеди для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. И тогда разведчики злословили об этом, как сказано в книге Зоар, и возвратились они, исследовав землю. И возвратились, то есть вернулись они на сторону зла, сойдя с пути истины. И вы сказали, возвратились они, то есть вернулись на сторону зла, отойдя от пути истины. То есть сказали, что мы получили? До сегодняшнего дня мы не видели ничего хорошего в мире. Трудились над Торой, а дом пуст. Кто же способен удостоиться того мира, и кто может войти в него? Ведь мы учили, чтобы познать удел того мира. Хорош он, высший мир, как знали мы из Торы. Но кто может удостоиться
0: ее?
3: Однако следует понять претензию разведчиков, ведь они сказали то, что чувствовали. Когда человек находится в падении, он не лжет, а он говорит то, что чувствует. Следовательно, во время подъема он хочет отмениться перед ним, как свеча перед факелом, так как он чувствует, что будет от этого счастлив. И наоборот, во время падения он видит, что все, о чем говорит желание получать, правильно. В таком случае, почему тогда говорит Писание, и злословили они об этой земле? Согласно тому, что говорит Бааль ха-Сулам, ответ заключается в том, что они должны были верить, что поскольку Творец обещал народу Израиля,

0: с помощью чего они получат благо и наслаждение, называемое землей, текущей молоком и медом. И только когда у них будут отдающие келим, сойдет с них сокращение и скрытие, и тогда они удостоятся блага и наслаждения, заложенного в цели творения. И тогда это будет земля, текущая молоком и медом. Получается, что эти падения нужны для того, чтобы раскрыть зло, чтобы потом они узнали, что только Творец может помочь. И его помощь приходит именно на законченный, полный хиссарон, ибо тогда может прийти полная помощь. Это значит, что если не было бы раскрыто у них зла полностью, находим, что нет у него полного хиссарона. Следовательно, сначала мы должны увидеть, что раскрывается зло.
1: А потом приходит наполнение, называемое помощью Творца, и наполняет его хиссарон. И это, согласно правилу, нет света без хли. И нет вопроса, почему нужно ждать так долго. То есть много подъемов и много падений. Ведь зло могло раскрыться за один раз. Ответ состоит в том, что если бы зло раскрылось во всей своей мере, никто не смог бы начинать работать, ведь зло возобладало бы, и не было бы места для выбора. Поэтому зло раскрывается в соответствии с мерой добра, когда человек умножает усилия в работе. Согласно сказанному, следует объяснить то, что мы спросили, почему Раби Зеира объяснил стих «И почуял он запах его одежды, благословил его», говоря, читая не одежды его, Богдав, а предателя его, Богдав. Ведь даже у предателей среди них есть запах. И следует объяснить, что поскольку Яков удостоился совершенства, то есть из всех падений он удостоился достичь совершенства, чтобы помощь свыше могла прийти, поскольку у него уже было раскрыто все зло, получается, что падение, то есть предательство, называется злодеяниями. И когда благодаря им раскрывается свет, мы теперь видим, что злодеяния превратились в заслуги. А если бы не падение, он не смог бы достичь совершенства. Поэтому объясняет Раби Зеира, что запах одежды его, Богдав, было из-за того, что он достиг совершенства. То есть, как сказано выше, даже предательство Бгедот исправилось. Получается, что эти предательства источали запах как заслуги, поскольку у него все было исправлено. Поэтому он говорит запах предателя его, Богдав.
0: Поэтому, когда человек находится в состоянии подъема, он должен извлекать урок из состояния, когда он находился в падении, дабы осознать преимущество света и тьмы, как сказано, как преимущество света и тьмы. Однако так устроен мир, что человек не хочет помнить период тьмы, поскольку это принесет ему страдания. А человек не хочет просто так испытывать страдания, он хочет наслаждаться состоянием подъема, в котором он сейчас находится. Впрочем, человеку следует знать, что если во время подъемов он посмотрит на состояние падений, то из этого он осознает две вещи, которые будут для его же блага. И тогда он не будет зря испытывать страдания от состояния падений. Первое. Он будет знать, как уберечь себя от падений, насколько это возможно. Второе. Как преимущество света и тьмы. Тогда будет у него больше жизненной силы и радости от подъема. И это позволит ему благодарить Творца за то, что сейчас Творец приблизил его к себе. То есть теперь у человека появилось хорошее ощущение от того, что он находится в состоянии, когда он понимает, что стоит быть работником Творца, поскольку он сейчас ощущает величие Творца,

0: важность Творца. Тогда как во время падения было совершенно наоборот, когда тело спрашивало его, что ты получишь от того, что хочешь отменить себя перед Творцом и отказаться от всего этого мира и заботиться только о том, как доставить наслаждение Творцу. И когда человек рассматривает обе крайности, он видит различия между ними. Тогда у него будет другая степень важности, когда он думает о подъеме. Отсюда следует, что благодаря тому, что он смотрит на падение, у него увеличивается важность подъема, поднимаясь на более высокий уровень, чем когда он чувствует, если не принимает во внимание падение.
1: Получается, что когда он думает о времени предательств, которое было у него во время падения, все падения смягчаются и наполняются благословением Творца, поскольку они вызывают подъем. Поэтому, когда человек завершает работу, все исправляется и становится заслугами. И потому он говорит, и сказал он, «Запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец». Это значит, что тогда запах предательств моего сына подобен запаху Малхут, который называется полем, благословенным Творцом. То есть он уже получил все блага и наслаждение от Творца. И сказанного можно объяснить, почему сказанный сказал ей Творец, два народа в чреве твоем, и два народа отделяться друг от друга, выйдя из чрева твоего. Один народ будет сильнее другого. Объясняет Раши, два народа. Нет народа, кроме Малхут, отделяться один к своему злу, а другой к своей праведности. Один народ будет сильнее другого, они не будут равны по величине. Когда один поднимается, другой падает. И следует понять, что добавляет нам Раши в своем объяснении. А здесь Писание приводит нам порядок работы, когда хотят достичь слияния с Творцом. И он говорит, народ, нет народа, кроме Малхут. Другими словами, человек должен знать, что в человеке есть две стороны Малхут. Первое — царь старый и глупый. Второе — царь всех царей.
0: То есть злое начало относится к старому и глупому царю. Но есть в нем и доброе начало, которое относится к царю всех царей. Поэтому он говорит отделяться один к своему злу, а другой к своей праведности. Один народ будет сильнее другого. Они не будут равны по величине. Когда один поднимается, другой падает. Имеется в виду подъемы и падения, что один хочет преобладать над другим. То есть, что именно благодаря столкновениям каждый растет. Как было сказано, тот, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого. Это называется «один народ будет сильнее другого». Это означает, что оба растут, и каждый растет за счет другого. Другими словами, падение, которое является свойством старый и глупый царь, сила его растет за счет подъемов доброго начала. Это, как сказали наши мудрецы, праведникам злое начало кажется высокой горой. И это потому, что у него есть много подъемов, называемых во множественном числе праведники. То есть в работе, когда мы говорим об одном человеке, что он маленький мир, есть в человеке много праведников. Имеется в виду множество подъемов, и они приходят благодаря преодолению грешников. А много грешников в одном человеке означает много падений, так как в каждом падении он становится грешником. Отсюда следует, что каждый растет благодаря другому. И в этом смысл фразы «один народ будет сильнее другого». А те, кто не идет по пути достижения слияния с Творцом, то есть обретения желания отдавать, называются грешниками, потому что они не идут по пути, где они смогут делать все ради небес, а делают все ради себя. И здесь грешники — это другое свойство, то есть совершенно другое объяснение.
1: Другими словами, там нет свойства праведников посередине, а все действия их — свойства грешников, то есть не ради небес, ради собственной выгоды. А в плане работы они называются грешники, но в плане общей массы, те, кто соблюдает Тору и заповеди, уже называются праведники. И только в плане работы, то есть работать ради небес, а не ради собственной выгоды, то есть в смысле намерения, они называются грешники. А поскольку у них нет свойства праведника посередине, поэтому их зло не получает укрепление зла. И только если есть свойство праведника посередине, то есть свойство подъема, когда он хочет работать только ради отдачи, тогда зло должно получить больше зла, чтобы оно могло опустить его с его уровня. Поэтому грешникам злое начало кажется тонким волоском, и зло у них не добавляется. А нарушил и повторил, становится для него как будто дозволенным. Другими словами, у него нет ощущения зла. И это, как сказано выше, как сказано, один народ будет сильнее другого. И как объясняет Раши, они не будут равны по величине, когда один поднимается, другой падает. А как это, когда поднимается, как он затем падает. А дело в том, что всякий раз один из них получает укрепление, то добро получает подъем свыше, и тогда зло падает. А когда зло получает зло свыше, добро падает. И таков порядок подъемов и падений, пока все зло, которое есть в человеке, не раскроется именно благодаря тому, что человек получает всякий раз добро, это называется подъемы. И потому один народ будет сильнее другого. Поэтому человек не должен впечатляться падениями, он должен всякий раз просить Творца, чтобы он приблизил его к себе. И из сказанного следует объяснить слова «До сих пор помогало нам милосердие Твое и не оставляло нас, милость Твоя, Творец Всесильный наш». И следует спросить, в каком состоянии он находится сейчас, и каково было его состояние, в котором он находился до нынешнего времени. И на это он говорит, что это нечто новое, как будто сейчас он находится в состоянии блага и наслаждения. А до этого он не находился в хорошем состоянии, а был в состоянии, когда ему не было хорошо. А сейчас он пришел к осознанию, что и до этого момента то, что мы чувствовали, эти ощущения были тоже помощью свыше, со стороны милосердия, несмотря на то, что он и не чувствовал, что это милосердие. Но теперь он видит, что и тогда наши ощущения были, когда мы чувствовали, что это плохое состояние, это тоже было со стороны милосердия. И не оставляла нас милость Твоя. То есть и тогда высшее управление было со стороны милости, а не со стороны суда. И следует понять, как это, то есть сказать, что и плохое состояние было милосердием. А, как сказано выше, нет света без скли, потому что человеку не могут дать нечто, если у него нет потребности в этом. Подобно тому, как человек не может есть, если он не голоден и тому подобное. Поэтому, когда человек начинает идти по пути Творца, то есть, чтобы прийти к слиянию с Творцом, человек не может получить помощь от Творца, так как в мире принято, что человек не просит помощи у кого-либо, кроме как в том месте, где он не может сделать это сам.
0: Поэтому, когда человек думает, что сам может достичь способности работать ради отдачи, он не просит Творца помочь ему. Поэтому, когда человек начинает работать ради Творца и каждый раз видит, что он не способен достичь ступени работы ради отдачи, тогда он становится нуждающимся в помощи Творца, чтобы он помог ему. Отсюда следует, что все падения, которые были у человека, вплоть до того, что иногда он отчаивается и раскаивается в прошлых благих делах, и хочет сбежать с поля боя. И, конечно, эти состояния называются плохими. И он был в состоянии грешника. Но потом, когда он достиг хиссарона кли в полной мере, то есть когда он увидел, что его кли полно недостатков, тогда Творец дал ему помощь, то есть желание отдавать вторую природу. И тогда он видит, что и раньше, когда он чувствовал много падений, он думал, что причина была в том, что он был непригоден для этого, и поэтому он получает падение. А теперь он видит, что и раньше это была помощь со стороны Творца. И в этом смысл сказанного: «До сих пор помогало нам милосердие Твое». И все это было только милость, как сказано, и не оставляла нас милость Твоя.
2: Перейдем
1: урок с 5 февраля 2002 года. Мы прослушали статью, что такое запах одежды его в духовной работе. Шлавея Сулам, первый том, страница 205. Каково основное содержание статьи? Зло не приходит со стороны Творца, а все в управлении добрым, доброе творящее добро для плохих и для хороших, а любое действие, которое приходит человеку свыше, это только чтобы приблизить его к Творцу. Человек, который вначале чувствует управление только через свои ощущения, то есть как горькое и сладкое, конечно, ощущает это как подъем и падение. А потом, когда он присоединяет к восприятию управления Творца им истину ложь, он видит, что там, где ему кажется, что это горькое, он видит, что это истина, и благодаря этому горькое становится целиком сладким, и он видит, что падение помогает ему еще больше, чем подъемы продвигаться, и насколько подъем больше. Это, в общем, поддержка сил, которая позволит ему справляться с падением и превратить ее в добро. Все подъемы с одной ступени на другую с помощью зла, которое раскрывается благодаря падению. И отсюда он приходит к пониманию, что в мире вообще нет зла, а это только милость, и от покрытых хасадим они становятся раскрытыми хасадим. Есть вопросы?
0: Что делать, если есть чувство сытости, когда человек чувствует себя сытым и не голоден к духовному?
1: Не голоден, не сыт. Он чувствует так, что нет ничего. И так хорошо, что будет, это будет хорошо. Это признак того, что нужно сделать выбор. добавить усилия. Надавить на себя немножко больше, чтобы войти в статью, в какое-то впечатление от высшей мудрости, кабалы, впечатление от товарищей. Я вижу, как тот впечатляется, этот впечатляется, я вижу, как этот спит. Ну, так как тело сидит, скоро упадет со стула. Зависит от того, от кого впечатляться. Написано, что всякий раз нужно выбирать лучшее окружение. Так и прилепи себя всякий раз к кому-то, кто тебе кажется, что больше впечатляется, чем ты. Впечатляйся от него. Вот и все. И так это сможешь подниматься. И если ты в силе сейчас, то пробуждает других, это тоже будет тебе в заслугу. Вместо того, что ты опускаешь, и ты видишь, кто-то опустился, а ты помоги ему подняться. Это как будто ты опустился и поднялся. Слияние — это тоже действие. Именно то же самое действие. То есть поэтому нужно просто работать, то есть видеть в каждом состоянии хорошее состояние, с которого можно начинать работать. Если у тебя только возникла мысль, почему я так, почему я не делаю что-то, и что я должен делать и так далее, что-то такого типа, это признак того, что тебя пробуждают свыше и хотят, чтобы именно из этого состояния ты как-то сдвинулся. И тогда всеми средствами старайся.
0: Да. Можно такой же вопрос, какой раз. Я хочу знать, возможно ли некое состояние, когда человек просто забывает все, что учил до сих пор?
1: Человек забывает то, что он учил, или о работе? Есть состояние, когда я просто забываю о моем распорядке дня и кручусь, путаюсь, у меня есть разные вещи, вдруг, не дай бог, какие-то беды или такие события. Поэтому нужно заранее установить по часам и по дневнику, календарю, что именно мне надо делать. У меня есть для этого часы. Зато у меня день организован более-менее. Кроме того, что Несси иногда мне там устраивает беспорядок со встречами. И все. Я знаю, что это и это должно произойти. Есть тест, первая часть, я сейчас делаю для Москвы. Есть форум с прошлого года. Есть еще 5-6 книг в пути, каждая готовится. Есть 20 вопросов-ответов, имейлы, интернет и так далее. Короче говоря, я знаю, что для всего я должен столько-то посвятить время, у меня нет выбора. Кроме того, что нужно работать несколько часов, чтобы зарабатывать деньги. Есть распорядок. И если я забываю, не забываю, все-таки через час-два я прихожу к какому-то состоянию, согласно моему распорядку, который пробуждает меня, напоминает мне об этом. Это обязательно. Кроме этого, есть тут шамати в час дня, читают статью, иногда кто-то звонит из товарищей, говорит, как дела, как ты, думаешь, так или иначе. Я вообще не думаю ни так, ни иначе, но его вопрос возвращает меня уже в состояние. Вначале, когда он начинает, я его проклинаю, потом вижу, нет, нужно иначе, что я становлюсь как животное. И как-то я соглашаюсь с ним, и потом даже мне нравится, что он позвонил мне, так это верно? Теперь мы — мир действия. То есть то, что происходит здесь, это только в мире, который опускается свыше. Если каждую секунду, каждое мгновение, каждое состояние будет опускаться в этот мир свыше, то в этом мире это не будет существовать. Этот мир не будет существовать. Не то, что тут есть что-то, какой-то предмет, и достаточно, что он устроен, сделан, существует, и не нужно сейчас заботиться о нем. Нет такого, только нам кажется, что мы не видим причины и следствия. на все, он должен все время, ты должен все время давать ему существование, иначе у него не будет существования. То есть, что свет должен действовать на него и через нисхождение строить это облачение на него, оболочку, и все время давать ему пропитание, то, что называется, кормить его, давать ему энергию, допустим, для существования. И поэтому то, что самое мертвое, не меняется ничего, это пустыня такая, это не может быть, если только с помощью действия, не прекращающегося действия света свыше. Именно на это состояние есть намерение и в точности действия свыше, и так это растет. То есть нет состояния, которое не находилось бы под контролем свыше, и что это желательно каждую секунду, пока оно еще не изменилось. Есть состояние, когда человек чувствует, как это происходит с ним, до такой степени, что даже все уходит, все приходит или не изменяется. Так в любом состоянии, даже когда не изменяется, как я объяснил, и когда уходит и приходит, это все направлено свыше, специально делается свыше. И во всех этих изменениях мы должны понять, что если свет прекратится, то и я исчезнет. Очень просто, как мы учим о четырех стадиях прямого света. Свет не будет делать кли, не будет создавать желание, не будет давать существование желанию в каждую секунду, да, когда опускается свыше из бесконечности. Это кли просто не будет существовать, желания этого не будет. Свет предшествует кли. Если свет исчез из кли в чем-то, не в смысле его существования, а в смысле его наполнения, то кли чувствует себя пустым. И эти вещи происходят с человеком, который продвигается так с достаточно большой частотой, когда хотят, чтобы изменить человеку его состояние, то просто свет, который был прежде как наполнение, исчезает, и вместо него приходит новый свет, и новые свойства якобы, наполнение новое. И человеку кажется, что то, что было у него совершенно, он забыл, у него нет ничего, и, может быть, вложил несколько недель, месяцев или лет, и не осталось воспоминаний об этом. Он слышит слова, не понимает, что это за слова, вдруг он не читал, не слышал их никогда. Это вещи известные. Какова причина этого? Ему хотят сменить состояние, но пока что, в середине, происходит так, что он чувствует себя, что он находится между небом и землей совершенно. И так написано о Бааль Шем Тове, что у него были такие падения, когда он забывал, как слова, буквы. И его служка напоминал ему, помогал ему, это алиф, бет, гим, и вот так он как бы возвращался к буквам, соединению слова, потом предложение Бааль Шем Тов, один из великих каббалистов. До такой степени есть исторжение светов. Со стороны света это простое действие, то, что происходит с нами. Самое маленькое движение света делает нам изменения просто от одного края до другого. Видишь, мы живем от тоненькой свечки, которая нисходит свыше и опускается и облачается в нас, в нескольких, как это сказать, порциях. Самая нижняя его порция, то, что она строит вокруг себя, материальное кли, тело человека, в котором есть тоже неживое, растительное, животное, говорящее. И у каждого его собственный особый свет для его типа, который строит вокруг него клипу, соответственно, ему. У нас есть вещи неживые, есть то, что растительное тело, есть то, что живет в теле, животное, развивается это животное, растительное животное, которое развивается уже тоже. Неживое не развивается. Растительное в нас рождается и растет, потом умирает. Да? Волосы, ногти разные такие, части растительного, потом животное в нас. Это все наше тело. Это зародыш и семени, которые развиваются, пока не становятся маленьким, потом большим, старым, умирает. У него есть порядок собственного развития. Это благодаря порции света, которая относится к уровню животного. А потом на уровне животного есть уровень человека, человеческий, который развивается из животных страстей к деньгам, к почестям, к знаниям. Потом из этого в это облачается еще порция света, еще более высокая, которая называется уже точка в сердце. И в ней тоже развитие уже, которое называется в начале время подготовки, а потом уже развитие святой души. Ты видишь, приходит свет, в общем, тонкая свечка, но посмотри, на сколько частей она делится, и каждая часть строит вокруг себя собственное облачение. И в каждой части есть своя программа в соответствии с тоже программами в разных частях этого света, и они воздействуют друг на друга. Есть у этого общая программа на все это отношение, которое называется «человек в этом мире». И каждый из этих частей, которые в нас существуют только благодаря свету, если какая-то часть света прекратится, в этой мере человек умирает, или эта часть, то, что называется, в человеке умирает. Вот и все. Есть части, которые совершенно прекращаются, есть части, которые не прекращаются, а переходят от одного кругооборота в другой. То есть мы должны понять, что изменение света, которое строит в нас подъем и падение, и сражение мохин, и снова какой-то как бы подъем обратно к жизни, воскрешение, как бы это вещи, которые просто внутри всей природы есть такая цикличность, обновление. Но в духовной части в нас, конечно, это больше светит и больше ощущается, чем все остальные части из той тонкой свечки, которая в нас. Это для того, чтобы мы развились с его помощью быстрее. Его функция быстрее сделать уровень человека. Так нечего впечатляться тем, что вдруг я не знаю ничего, не помню ничего, не чувствую, мое будущее исчезает. Конечно, человек не может не впечатляться этим. Мы настолько зависим от маленького ощущения этой порции, вплоть до того, что мы не можем, что мы не сможем управлять этим. Пока не будем управлять этим с помощью экрана, не будем зависеть от всех этих вещей. Экран позволяет нам просто сделать исправление. Такое обрести такую силу, что даже если свет нет, когда он ушел, мне есть чем наполнить себя вместо этого ощущения будущего, уверенности, знания, реальности, личности моей, моей ориентации, где я, что я. Мне есть чем наполнять, это называется Итхасадим. И тогда я не завишу от этого совершенно, становлюсь свободным. Становлюсь свободным, я начинаю думать, так что я должен делать? Начиная с этого момента, и дальше я могу решить, действительно ли я могу быть оторванным от заботы о наполнении себя и думать о духовном, о божественном. Это все вопрос экрана. А? Хорошо? Шулим, только короткие вопросы, не мудрство. Есть полный хисарон, пока не раскроется зло полностью. Кто дает мне раскрыть зло во всей полноте?
0: Я сказал, что все раскрывается и все делается только с помощью света, в большей или меньшей степени, но все за счет света. Кто? После того, как я объяснил, ты спрашиваешь, кто?
1: Что значит «приступил» и сделал вторичное, стало ему как дозволенное?
0: «Приступил» и «повторил» стало ему как дозволенное. Но это значит, попросту говоря, если человек находится на каком-то духовном уровне, допустим, на 15-й ступени, и вот на этой 15-й ступени он выполняет разные духовные законы. И если ему посылают трудность, добавку желания получать, и из-за добавки желания получать, конечно же, он спускается со ступени моментально, тогда он становится преступником. Если он начинает работать с этой добавкой желания получать, чтобы подняться, исправить это падение, он тогда поднимается уже не на 15-ю ступень, а на 16-ю. Но если он не работает с этим желанием получать, приступил, то есть совершил нарушение из-за того, что свыше ему дали желание получать, а затем вместо того, чтобы исправить его и подняться, и сделать из этого нарушение, прегрешение, заповедь, он продолжает, не исправляя, работать внутри желания получать. Тогда называется, что он повторил. Он сделал второй раз, третий раз. Тогда все то желание получать, которое он приобрел, все, что не спустило его с 15-го вниз, стало ему как дозволенное. То есть он остался внизу, и все. Это называется «приступил и повторил». Приступил — заповедь, свой уровень, потому что дали ему свыше. Тут он не хозяин, за это его не наказывают. Наказывают его за то, что сделал во второй раз. Первый раз он не хозяин, он не виновен. Поэтому и называется «приступил и повторил». Сделал еще раз. Стал ему как дозволенное, дозволенное. Ты уже весь в этом. То есть нет тебе ни нарушений, ни заповеди. Ты сам решил, что ты уже не на 15-й ступени, а, скажем, на 13-й.
1: Все-таки поднимаются оттуда дальше.
0: Ну, потом над ним жалятся с небес, жалеют его, напоминают ему, что существует цель. Что такое жалость? Это когда с помощью удара тебе напоминают о цели творения, а что еще? Каким образом, неважно. Иногда чуть более красиво, иногда менее. Это зависит от человека и от замысла творения. Ну и вновь он начинает подниматься, искать, как, что. Как пишет Рабаш об этом. Человек живет в каком-то захолустном месте, и вдруг нашел книгу Зор, и начинает вспоминать по книге, что где-то он когда-то был, и теперь он находится в каком-то месте, куда его отбросило, а где-то он жил раньше, там был его дом, имеется в виду духовный дом, и там его семья, И он целиком оттуда его выбросило в какое-то далекое место. Хотя здесь у него тоже есть и семья, и жена, и дети, и товарищи, и все такое, но это на животном уровне. А он принадлежит к духовной ступени, там его настоящая семья, там его дом, там его настоящие товарищи, и все души праведников, которые есть, и его товарищи, и так далее. И он начинает думать.
2: Но
0: повторил, это значит, что второй раз, когда он делает это от себя самого. Не потому, что ему дают свыше, добавляют ему желание получать. Понятно?
1: Есть какая-то порция света, которая действует на кли, называемые группой. Или люди здесь просто собираются и укрепляют, как-то ускоряют друг друга.
0: Все идет свыше, все наше функционирование свыше. Внизу у нас это только мир действия, я говорил. Если ты хочешь что-то изменить в этом мире, для тебя есть только одно решение. Поднимись наверх, включайся в систему управления, наблюдение, в систему надзора, и насколько ты можешь войти туда по подобию свойств, в силу твоего понимания и доброго желания, насколько тебе дадут добавить это добро, то этим ты можешь вызвать также и хорошую добавку внизу. Только таким образом ты можешь что-то изменить. Как мы изучаем, что есть свобода выбора только в одном. Сделать чуть-чуть скачок вверх, только в направлении вверх, только в одном направлении, в одну сторону, в таком узком, точном, направленном. Только в этом есть выбор. Хочешь ты или не хочешь, пожалуйста, но только это дано для твоего свободного движения. И это дано после того, как ты поднимаешься наверх, то по твоему выбору тебе дается только одно — улучшить что-то внизу, но лишь после того, как ты поднимешься. Кроме того, в нашем мире нет ничего нового, а лишь то, что спускается свыше. Хочешь что-то поменять? Пожалуйста, поменяйся сам. И поэтому, если ты видишь в нашем мире люди, тела, каббалистов, может быть, тех, кто хочет быть каббалистом. То все это спускается свыше. Если человеку приходит какое-то желание, насколько она соответствует своей форме наверху, она действительно группа. А если нет, это сборище насмешников.
2: И
0: самый первый закон в группе, то, что каждый должен относиться ко всем одинаково. Чтобы не было так, что этот мне ближе, а тот мне дальше. Этого я чуть больше люблю, а этого я отталкиваю. Это уже не группа и не объединение. Группа — это единение, объединение. Не может быть, чтобы было хоть какое-то отличие в отношениях между человеком и между кем-то, между остальными людьми. Вот над этим вы вообще не работаете. А ну как-то, если настроение в общем хорошо, то и замечательно. А дальше что? Не на чем не работать, иногда мне звонят так. Может быть, Раф, вы мне скажите, над чем нам еще поработать? Ничего не осталось, над чем работать, значит, вы уже праведники, уже в конечном исправлении.
2: Кен.
1: Так если у кого-то из группы все то же самое, кто-то другой из группы, если ты относишься к нему больше или меньше,
0: тогда нужно сидеть вместе и говорить об этом. Мы должны по-настоящему это выяснить и исправлять. Я знаю, что это есть в каждой группе, от первой до последней. И это первое условие. Я не понимаю, почему это не беспокоит людей. Продолжим еще.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем в реализацию в десятке.
3: Ну, то Вахшава Басов Нагит Аля Шивьон, Модхашуваля.
0: В конце было очень важно о равенстве в группе. Потому что объединение означает, что я ко всем отношусь одинаково, а не то, что кто-то ближе, кто-то нет. Если этого нет, Рав сказал, практически в каждой десятке, ну, в десятках, как тогда они были, с этим проблемы, то это надо исправлять. Относительно того, как занулять, когда он говорит, иногда нужно начать сначала, ты чувствуешь, что у тебя все исчезло. Это делается для того, чтобы ты поднялся на следующую ступень, добавляется авиют, желание получать. Если над этим не работать, спускаешься еще ниже. Потом сверху могут смилостивиться, это значит напомнить тебе о цели творения.
1: Мы должны видеть в каждом состоянии, в хорошем состоянии, что с него можно начинать работу. Это касается падений, которые раскрываются, каждый раз есть добавка, желание, и мы должны работать с ней. Рассказал, что нужно прилепить себя к тому, кто больше, чем ты воодушевляешься. Если ты находишься в силе, ты можешь пробуждать других, и этим как пользоваться падением, которое есть у товарища для своего подъема. Объяснил это, что как бы есть тонкая свечка, которая делается на много частей, и каждая часть как будто проявляется в другом товарище. В том, что мы начинаем как бы поднимать друг друга, мы можем соединить эти части. Говорил о том, что есть цикличность, как бы подъемы и падения, это естественная вещь в природе, есть цикличность. Но у нас это как раз больше выделяется. Человек находится на духовной ступени, ему дают еще трудность, добавку желания получать, когда он справляет это, он поднимается на более высокую ступень.
4: В начале
0: Рав сказал, что в принципе то, что написано в статье, что не приходит зло со стороны Творца, управление как доброе всем, плохим и хорошим. А происходит все то, как определил Творец. Если это мы не постигаем, то мы чувствуем только сладкое и горькое, и тогда нам все воспринимается как подъемы и падения. Потом мы все это добавляем к восприятию Творца, и тогда нам это горькое может показаться истиной. Еще говорил, что делать с состоянием сытости, когда человек не чувствует голода к духовному. Нужно тогда молиться, просить, добавлять усилия, не уступать.
1: Они спрашивали Рав о состоянии, когда человек забывает обо всем. На самом деле это вытекает из того, что проходит состояние в таком виде. Свет удерживает кли, и если кли опустошается, то человек входит в такое состояние, но это только для перехода в следующее состояние, и в таких ситуациях человек действительно может забыть обо всем. И пример каббалиста, который забыл даже алфавит.
5: Рав Диберал Седар Йом, Шизагам.
1: Рав еще говорил о распорядке дня, что это тоже помогает человеку как бы удерживаться в таких ситуациях, когда он забывает о вещах. И дал пример о себе, как это помогает ему всегда возвращаться к правильной мысли. И товарищи, которые звонят, это тоже удерживают
3: тебя.
0: Сказал, что чем больше подъем, то, в общем, это поддержка, которая может превратить следующее падение во благо. Так, на некотором этапе человек может раскрыть, что зла нет, есть только хасадим. Скрытые хасадим могут перейти к раскрытым. Объясним, что такое экран, что позволяет в состоянии пустого кли наполнить себя светом хасадим. И тогда выйти из заботы о самонаполнении к заботе о отдаче о духовном. Это называется экраном. Есть только один свободный выбор, все приходит свыше.
3: И... Все
0: поразительно, как управляется этот мир. Только со светом, который наполняет все. Нужно сделать только один шаг по отношению к цели. Если он приходит к подобию по свойствам, то должен что-то исправить снизу. А еще важно, что было в конце. Нужно работать над равенством ко всем, иначе это не группа. Надо подумать, что с этим делать.
1: Перейдем к следующей части урока.

0: Учение десяти сферот. Дорогие друзья, мы изучаем учение десяти сферот, том 2, часть 6. Начнем урок с Рабашем. Подобно светам общего Аб, которые раскрываются те сарот, что исходит из Аб, общего Аб, остальных частей, скрыты внутри общего Сак. Здесь результат и так строит Исот. Потом не думай, что Исаак распространяется ниже табура и
1: то, что произошло с Зивуга сейчас на Цимцум Бет, так есть разница то, что было наверху, и то, что внизу. Ахав, и что было в Рош, это половина ступени, не действует, да, но есть еще Саарот, это второе сокращение. Что здесь настолько трудно, что в Саар нет никаких изменений? Но тут дополнилось к нему Ахав, Саг также называется Рош. И у нас есть три гимель облачения и бета-виют. Это называется Тамим. Но то, что касается нового Зивуга, что произошло в Саге, называется Сарот, волосы. Рош. Только оттуда и наверх. Поэтому называется Сарот. Это Рош. А если это Рош, будем учиться от Рош. Будем учить Рош Сага. Получается, как всегда, каждый парцов, который выходит, выходит с места Зивуга и вниз, от П вниз, и называется Гуф. И здесь также Ахаб Саг называется Гуф. И там выходит мир Никудим. И получается, общий Саг называется Никудим. И когда выходит из Аб, общего. То есть уже называется Гуф Сага. Это уже не то же самое. При этом здесь Рош Никудим, то есть Рош в состоянии Тамим, то есть волосы головы дословно называются, если это Рош, то мы считаем это за Сага. И там есть все 10 сферот. И Аб. А если так, то от Никудим я говорю. Я говорю не Никудим, а это уже называется Саг. Саг уже называется высшее состояние Саг. А что такое высший Саг? Аб. Поэтому волосы называются Рош. А Сарот Дикна, бороды дословно, это уже Гуф. Это нижний парцуф. Начинается с места Зивуга и вниз. Поэтому начинает где? С Ахапа. Но может облачить там то, что после сокращения второго. Поэтому то, что от табора вниз, должно спуститься с этого места. Спускается под табор Ак, только Ишсут мы изучаем, находится от табора наверху, потому что он там тоже еще нет этого сокращения. И пусть мы знаем, что Малхут Никуди, что мир Никудим вышел на нечто новое, чего не было сейчас. И первая причина — это Зивук Нижний Гей, война. Это называется второе сокращение. Это было первый раз в Рожде Сага. Так я слушаю. Слушаю. Теперь. Согласно известному закону, что всякий нижний начинается с места Зивуга и вниз, и получается, что и мир Никудеем. Где он должен начаться? Из Никвейнаем и вниз. Поэтому он говорит нам, что сарот рейша, волосы головы дословно, а это рож, это подобно рож ступени самой по себе. А что такое рож самой ступени? Это гимел бет, аб. А когда выходит оттуда вниз, то есть мир Никудеем, поскольку он хочет описать, что там есть бетет лапшут, что называется сага, то это называется уже общий сага. Это не настоящая сага, это внутренняя, не внутренняя часть сага. Выходит, это на сага, на бетет лапшут. А где же он начинает? С места зевога и ниже. Но мы говорим, он не может там облачиться, потому что там все еще есть место первого сокращения, которое вообще там не различается. Все включено в акудим. Только когда он спускается под табор, тогда это называется его ступень, откуда он приходит. Вот об этом что ты спрашиваешь? Общий аб, то есть называется корнем, как семя, которое включает в себя все дерево. Это уменьшение. Потому что аб не настоящий зевук был на беталев. Но поскольку я говорю, что это рожь, там уже не распознается никаких ограничений. Поэтому мы изучаем его как сам сага. И как в самом сага есть гимел и тлапшут, который называется аб, я называю его по имени высшей ступени. Но знай, общий аб — это не настоящий внутренний саг. Он уже вышел на бет и тлапшут и алеф авиот. А кто же является настоящим общим сага? Мир Никудим, у которого есть бет и тлапшут и алеф авиот. Где это различается, эта ступень? Ниже места зивуга. Теперь, а мы говорим, что он не облачается в это место, то только получает света с этого места. Это называется хабдикны. Но распространяется под табор. Да почему? На какие решимот был сделан зивук в Рожде Сага? На решимот Никудот де Сага. Где они были? Под табором. Поэтому они должны были спуститься на свое место, откуда пришли. Но мы только учим нечто новое. Поскольку первая рожь, которая раскрылся внизу,

делает зивуг дака, и от него и наверх выходит рош. От него вниз выходит парцуф, да, там парцуф, выходит гуф. Там был зивук в рош гальгальта на гемелавиюта. И он спускается вниз. Когда же мы учим, что гемелавиют, который спустился вниз, тогда в хазе де гальгальта там стал П, что означает, он сам должен сделать зивук дака. Так что от него наверх выходит рож, и от него же вниз выходит гуф. Получается, что кроме того, что мы учим рож пер алеф, первый рож, сарот рож, мы должны учить и сарот, и мы должны изучать первую рожь, и то, что делает сам потом нижний. Это называется первая рожь и шсуд, поэтому говорят, что в нем различается так же, как в аб, то есть в нем там еще нет второго сокращения. Он находится выше табора. Поэтому надо начать так, пункт 6, 396 страница, пункт 6. И хотел... Так, Ари. И вот хотел вывести также из внутренних ма и бон, что в нем, их внешнюю часть наружу. В чем здесь вопрос? Кого он называет? И вот он говорит, хочет вывести также из внутренних ма и бон, что в нем, их внешнюю часть наружу. Когда-то мы учили, что есть внутренняя авая в ак. Так что из его юд выходит аб, из первой хэй выходит саг, из его вав, называемый ма, выходит мир никудим, из его последней хэй выходит мир ацелут. Получается, что внутренняя авая наружу, кто вывел это? Это внутренняя авая выводит их, то, что было внутренним, выходит во внешнюю, выводит во внешнюю часть наружу. И как происходит выход наружу? Мы учили, что каждый раз ступень опускается на более низкий уровень в силу ослабления экрана. Далет геймел бет алеф павиют шореш. Поэтому, когда говорится, что он хочет вывести ма и бон, нужно объяснить здесь. И вот хотел вывести также из внутренних ма и бон, что в нем их внешнюю часть наружу. То есть какие внутренние ма и бон? Вавы, которые в нем. И вот он выводит их наружу. Ну, это самое легкое объяснение. Легче всего учить так. И вот он говорит. Тогда поднялись все внутренние ступени саг, стадии саг, скрытые во внутренних ма и бон. То есть мы учим, что Рав Ари здесь говорит. То есть мы учим, что порядок ослабления экрана, истончения экрана начинается с гальгальты, затем там далит гимел в аб, гимел бед в саг, бед алеф должен быть в никоде, выше включает нижние. Майбон, как он говорит, сага называется Ахаб. Также, когда мы говорим о Никуде, он называет их также Майбон. Теперь.
Здесь еще один

0: момент, что по порядку должно было выйти Бет Алеф из Саг, который является Гимел Бет. Но здесь есть еще дополнительные обстоятельства, когда Никудот де Саг распространились под Табур Ак, смешались там и облачились в зон де Ак, который под Табуром. Поэтому Сага, когда пришло время выйти и вывести Бет Дейт Лапшут и Алеф Авиюта, поднялись также Решемот от Далет Гимел. То есть то, что он хочет здесь сказать. И тогда поднялись все внутренние свойства Саг, скрытые во внутренних Ма и Бон. И тогда эти Ма и Бон, то есть Далет Гимел, который находится в зонде Ак, это их Ман к самим Тамим де Саг. А что такое Тамим де Сага? Это ступень, которая не облачена внутрь Майбон. Она не распространилась вниз и не смешалась там.
1: Перейдем к следующей части урока и споем песню.

0: טוב, שלום, חברים. אנחנו...
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы вместе строим духовное общество. Строим духовное общество. И мы продолжаем. Мы хотим заново пробудить все наши ценности, важность. И в итоге пробудить Творца. И сегодня мы хотим поговорить об очень важной ценности на нашем пути. Это наша связь с первоисточниками, с каббалистами, которые написали нам первоисточники и передали нам, мы видим, насколько они актуальны сейчас. Каждый читает какой-то первоисточник, потом, когда он приходит на урок, он снова читает это с десяткой и видит, какие новые вещи пробуждаются в процессе урока. Мы видим, насколько это все обновляется. И мы находим в тех же словах и предложениях особые такие внутренние вещи. И не только из написанного источника, но также и от снятого источника. Мы видим то, что Рав говорит нам, насколько это живо, насколько это вечно, актуально. Но прежде чем мы углубимся вместе в эту тему, давайте послушаем беседу в пути, которая прошла на прошлой неделе. И она как раз-таки обсуждала вот эту тему, как учиться на уроке. Я вижу, что на утренних уроках понятно, что это эгоистически, но когда мы вместе читаем первоисточники и слушаем Рава, мы получаем большое удовлетворение. Я хотел спросить, как работать, как вы работаете, как вообще работать с этим наслаждением во время урока? Что это за работа? Это не какое-то наслаждение материальное, интеллектуальное, практический совет. Может быть, завтра у меня не будет вкуса, и работа будет другой. Но сейчас есть такие вкусы урока. И что делать с этим наслаждением, которое раскрывается? Это хорошо наслаждаться утренним уроком?
2: Конечно, конечно. Наслаждаться уроком?
1: Да. Я наслаждаюсь с товарищами, сижу, слушаю Рава.
2: После все, что ты скажешь после этого, это все нормально.
1: А если не наслаждаюсь уроком, это хорошо?
2: Не наслаждаться, тогда надо искать, как наслаждаться.
1: Может быть, это естественно. Часть десятки наслаждается, часть нет, завтра сменится.
2: Есть такая часть, есть другая часть, все это разделяется, да. Но человек может наслаждаться. Другие кто-то не могут наслаждаться, но на другой части урока. Но надо постараться войти в урок. Как на трапезу. И тогда ты начнешь ощущать.
1: Какая работа с наслаждением во время урока? Человек наслаждается во время урока, наполняется.
2: Да.
1: И в чем заключается его работа с этим наслаждением?
2: Ну, он наслаждается тем, что он слышит то, что в Торе, да, от его товарищей. От товарищей.
1: А что он должен с этим делать?
2: И он хочет, чтобы все получили бы, да, такой же вид наслаждения.
1: То есть для него важно, чтобы и товарищи его тоже наслаждались, как и он. А если товарищ не наслаждается от урока, не наслаждается, нет у него наслаждения.
2: Тогда он должен за него молиться.
1: Мы должны молиться за него?
2: Да.
1: Как десятка?
2: Да.
1: Желательное состояние на уроке, чтобы человек наслаждался?
2: Да.
1: Допустим, вы, когда сидели у Рабаша, вы наслаждались от каждого урока?
2: Да.
1: А были уроки, когда вы чувствовали какую-то безвкусицу и не было наслаждения?
2: Да, иногда.
1: Что вы делали в таких состояниях?
2: Нужно молиться.
1: То есть, если человек не наслаждается, он должен молиться. Это работа?
2: Да. Спрашивать Творца, почему я не наслаждаюсь?
1: В чем заключается причина наслаждения? Может быть, это все эгоистически? Я наслаждаюсь, я изучаю что-то новое, получаю какие-то новые чувства, состояния. Да, наука. Я ее изучаю и наслаждаюсь. Это верно?
2: Нет.
1: Почему нет? Чем это отличается от любой другой учебы, где я просто становился умнее?
2: Что есть во всякой другой учебе, я не знаю. Но если учебой ты не наслаждаешься этим, ты должен спросить Творца.
1: Я спрашиваю, чем это отличается от какого-нибудь ученого в университете, он тоже что-то изучает, получает наслаждение в академии.
2: Нет, это нечто другое.
1: И чем отличается здесь в Кабале?
2: Потому что ты наслаждаешься тем, что ты изучаешь Тору. А из Торы ты стараешься извлечь свет, возвращающий к источнику. А если не... Если ты не знаешь, как это сделать, то ты должен спросить. Все?
1: Когда человек наслаждается во время урока от изучения Торы,
2: да.
1: Можно ли сказать, что это связь со светом, он впечатляется от света?
2: Когда человек наслаждается уроком Торы, он наслаждается светом. Да.
1: Духовное наслаждение облачается в 5 органах чувств, или она остается только в 6-м чувстве, в точке в сердце, там место наслаждения от урока Торы?
2: Нет, и так, и так.
1: То есть это полностью облачается, есть наслаждение от того, чтобы распространять науку Каббала? Обучать, передавать. Это
2: такое
1: наслаждение? Или это тоже наслаждение?
2: Нет, это другое наслаждение.
1: Есть такие, кто наслаждается от распространения, а другие от учебы?
2: Да.
1: От чего это зависит?
2: Характер человека, как он рождается.
1: А можно наслаждаться и от того, и от другого?
2: Ну, сделай, попробуй, расскажешь нам. Я хочу сказать Лыхаем, я хочу видеть этих товарищей. Я надеюсь, что мы в самое ближайшее время удостоимся все мы общего ощущения и сможем раскрыть Творцу любовь и радость в том, что мы получаем от Него.
1: Лехаим. Мы, когда находишься перед товарищами, ты преподаешь и чувствуешь такую критику, такое напряжение в воздухе. Что с этим делать, с этим ощущением?
2: А пусть исправляет себя.
1: Товарищ или преподаватель?
2: Товарищ. От Творца, от учителя ты не можешь ждать, что он будет исправлять себя.
1: Есть такие состояния, что один товарищ обучает других товарищей, преподает им.
2: Да.
1: Что можно получить от него?
2: А все, что хочешь.
1: Это зависит от получающего?
2: Да.
1: Или отдающего?
2: Нет, от получающего.
1: То есть... Допустим, он пришел до меня за 10 лет, а я ему сейчас преподаю, даю ему какой-то урок. Он может получить от меня какие-то обновления?
2: Да.
1: Да? Так это вообще не зависит от того, какая кукла там сидит, а зависит от того, кто хочет получить.
2: Да.
1: И но все-таки говорят, что там вот Рабаш говорит, Баля Сулам говорит, и это какой-то другой дух. А ты кто такой?
2: Да это психология. Так думают.
1: Психологически есть разница, когда Рабаш говорит или какой-то другой товарищ с другой точкой в сердце?
2: Конечно.
1: Есть разница?
2: Да.
1: Ну, зависит, значит, тогда не только от получающего, но и от дающего?
2: Да.
1: Раф, вы чувствовали иногда какую-то критику, когда вы преподавали?
2: Да всегда.
1: Ну, когда Рабаш был в больнице, кто его менял? Я понял, что месяцами он находился в больнице.
2: Обычно Миллер.
1: А кто его выбрал? Рабаш сказал Миллеру, ты будешь преподавать?
2: Да.
1: То есть он его поставил? Не кто-то там выскочил. Он сказал ему, ты...
2: Да.
1: Он знал лучший материал, почему он выбрал его, а не кого-то другого.
2: Да потому что Миллер в глазах всех был самым близким к Рабашу.
1: Да, это вопрос близости?
2: Да.
1: И поэтому от него больше принимали, да, больше ценили его.
2: Да, что получит от Бельгии.

0: Миллера
1: больше.
2: От Миллера они получали так же, как от Рабаша?
0: Нет.
2: Нет. И что делать, если сидел там у Миллера кто-то в классе? Кто такой Миллер, который мне сейчас преподает? Я хочу от Рабаша.
0: Но Рабаш уже не может.
2: Ну так послушаем тогда Рабаша в записи, статью Рабаша. Зачем мне слушать Миллера? Что сказать такому товарищу, который говорит, зачем мне слушать этого Миллера? Ну хорошо, он праведник, но я хочу читать Рабаша, статью, и в этом у меня больше духовная польза. Почитать что-то, может быть, ТАСС.
0: Да.
2: Что бы вы сказали такому товарищу, который пришел с такой критикой?
0: Я бы сказал ему сидеть и не раскрывать рта, а слушать то, как Миллер, который ученик Рабаша, то, как Миллер проводит урок.
2: И от этого Миллера что я могу получить?
0: Ты можешь получить от него все, что ты хочешь.
2: Ра, вы сказали что-то, что привлекло мое внимание. Когда человек преподает, он преподает то, что услышал от учителя, или он преподает свои знания?
0: Да это, в принципе, практически то же самое.
2: То есть все, что есть в человеке, это его результат, его близости с учителем.
0: Да.
2: И когда он преподает себя, или он преподает близость к учителю? Что он преподает?
0: Близость.
2: Близость к учителю. Так вы тоже чувствуете, когда вы преподаете свою близость к Рабашу?
0: Стараюсь. Пытаюсь.
2: Но это то, что вы хотите передать.
0: Да.
2: То есть все, что вы получили от него, это вы хотите передать. То есть дух.
0: Да.
2: А что такое близость? Каждый, кто учился у вас, сейчас он близок к вам?
0: Каждый, кто учится у меня, хочу ли я этого или не хочу, он получает дух от меня.
2: Могут здесь сидеть два ученика. Один получает какие-то свои знания, другой получает какой-то дух, другой как-то физически близок. У каждого есть свой вид связи. Что считается здесь близостью?
0: То, что они думают.
2: А что они передают дальше?
0: Да, отсюда они передают дальше.
2: Вопрос. Каждый, кто учился у Рава Лайтмана, ну, годами, он может потенциально быть передающим дальше?
0: Да.
2: У Рабаша были ученики, которых он любил? Такое особое отношение?
0: От Миллера он черпал силы.
2: Что было в нем особенного?
3: Преданность.
2: Да, потому что ты наслаждаешься от того, что ты изучаешь Тору, и из Торы ты стараешься извлечь свет, возвращающий к источнику. Ты наслаждаешься от того, что учишь Тору, а из Торы ты стараешься извлечь свет, возвращающий к источнику. Наша жизнь, она крутится вокруг урока. Урок — это основа, это сердце, это вершина дня. Мы изучаем много первоисточников, мы читаем труды Рабаша, мы читаем статьи Бали Сулама, мы изучаем Ктиху, мы слышим уроки в записи Рава, беседы, как вот сейчас мы слышали. Мы слышали сегодня запись Рабаша, ТЭС. И у нас есть разные первоисточники, и каждый, естественным образом, очевидно, развивает то или иное отношение к разным первоисточникам. Есть такие, кто больше привязан к определенным источникам, другие к другим. И так вот с годами урок становится уже местом работы. То есть это уже не какое-то произвольное действие. Это состояние, к которому готовится. Весь день становится подготовкой к уроку. Есть подготовка, есть подготовка к подготовке. Есть беседы в зуме, как подготовка к уроку. Есть действия, которые мы производим. Все сводится в итоге к этой вершине, где сидит десятка перед источником, вместе с равом и вместе с товарищами. И старается привлечь свет, возвращающий к источнику. И здесь мы стараемся понять, как мы можем это действие сделать наилучшим образом. Сейчас мы хотим провести семинар. Мы знаем, что каждый из товарищей, он... ему ближе разные источники в разные периоды времени, разные состояния, которые он проходит. Как мы в десятке, каждый в своей десятке, можем помочь друг другу привлечь свет, возвращающий к источнику, без всякой связи с тем, что я наслаждаюсь или не наслаждаюсь от учебы на уроке. Еще раз. Как мы в десятке можем помочь друг другу привлечь свет, возвращающий к источнику, без связи с мерой наслаждения от учебы. 5 минут семинар.
1: Ну, как Авиу сказал, с течением лет урок становится местом работы. Ну, правильно. Как мы это слышали, мы должны наслаждаться уроком. На самом деле это компонент так очень важный. Но правильно, что и без всякой связи, получаю ли я удовольствие или не получаю, я пришел работать. Я пришел работать, я пришел изучать Тору, привлекать свет, возвращаясь к источнику.
3: אם אני לא טועה גם איזה דיבור על בחירה חופשית שאדם צריך לחפש את ה...
2: говорил еще о свободе выбора, и человек должен искать окружение, которое будет его подталкивать, искать свет, подобие свойств. И чем больше мы будем реализовывать первоисточник, говорить об этом, напоминать друг другу, давать примеры друг другу и реализовывать, показывать нашу группу, которая стремится вперед, так друг другу.
1: А как помогать друг другу? Это давать важность. Вот сейчас мы работаем. Важность урока — это наш источник. Ты должен быть на уроке для того, чтобы получать силы и работать весь день, а потом ты снова готовишься к уроку. И вся реализация, она через урок. И то, как помочь друг другу, это действительно напоминать. Это наша работа, как Леон сказал. И все время быть в молитве на уроке. И неважно тут, что ты любишь больше или меньше там любишь. Работать поверх этого. Если у тебя на пути есть что-то, что там тебя волнует, это замечательно. Но главным образом, независимо от этого, все время быть в молитве.
2: Как мы поможем друг другу привлечь свет, возвращающий к источнику, над ощущением наслаждения? Нужно вернуться к принципам, как привлекать свет, возвращающий к источнику. Это зависит от требований, что я хочу от учебы и какое вознаграждение я требую от учебы. Согласно Бальсуламу, это вера, я хочу получить веру от урока, веру в то, что творит добро и творит добро. Еще это интенсивная работа над объединением. Я прихожу на урок, чтобы как бы работать со всеми своими сопротивлениями к объединению, и все это сводится к притяжению света, возвращающего к источнику. Мы можем прийти на урок, можем привлекать свет так вот спокойным образом, наслаждаться уроком, но если нет вот этого напряжения к объединению, мы как бы продолжаем, но должно быть интенсивное движение, чтобы окружающий свет стал светом, возвращающим к источнику.
0: Да, время урока — это время исправления. Исправление же происходит от света, возвращающего к источнику. И все наше намерение во время учебы должно быть только по отношению к этой силе, которая исправляет. И то, что мы делаем в течение дня, — это как подготовка, когда приходит время урока, и снова получать исправление, так себя реализовывать.
2: Да, нужно участвовать, стараться. Сопереживать товарищу. И на уроке состояния должна быть либо молитва, либо просьба.
0: То, что может помочь, это ощущение ответственности за товарищей. Я не могу просто так, как бы в мыслях отключиться, даже что я даже, может быть, не получаю удовольствия. Но всегда это как раз хорошее состояние, когда я могу молиться, а в мыслях не убегать куда-то там. И если я вообще не получаю удовольствия, то у меня вообще никакого контакта нет. Наоборот, это возможность думать о товарищах и...
2: Итак, друзья, мы очень много участвуем на разных уроках Рава, в записи, которые были много лет назад. Есть уроки, которые больше 20 лет назад. Иногда мы слышим от товарищей, что Рав не только комментирует Баля Сулама или Рабаша, то, что мы считаем в статье, а берет урок и ведет в какую-то сторону в соответствии с состоянием. Я вижу эти уроки, как будто бы они были вчера. Что значит, что Рав преподавал уроки, которые были связаны с тем состоянием? Иногда мы видим там товарищей и помним даже. Сенька там проходил все камеры по классу. Мы видим, что многие из товарищей уже не с нами. Каждый начинает там умничать со своими вопросами. Рав там ему отвечает, этот человек уже много лет не находится с нами. Естественным образом, так мы относимся к этому. Мы говорим, ну, какая связь как-то связана сейчас с моей жизнью сегодня? Ну, урок был 20 лет назад. Ну, был связан с определенным состоянием. Ну, хорошо, это важно. Также спрашивают, может быть, мы не совсем вот уважаем тех, кто спрашивал тогда. Понятно, что Рав, он превыше всего. И здесь мы хотим задать один вопрос, который очень важный, о нашем отношении к учебе, к урокам в записи с Равом. И неважно, это было полгода назад или 25 лет назад, как мы можем сохранить правильное отношение к уроку, даже если у нас есть какие-то вопросы, сопротивления, сомнения. Как мы можем правильно относиться к урокам, даже когда у нас есть какие-то сомнения и возражение. 4 минуты.
0: Ну, сопротивление, да, и вопросы даже, когда и Рав тут здесь находится. Это не связано с уроком в записи. Это состояние, которое проходит человек относительно цели. И его отношение, он должен все время вырабатывать отношения и исправлять это отношение. И всегда урок Рава, неважно, когда это было, это что-то очень высокое, и это можно почувствовать, то есть тут даже не нужно... Короче, На данный момент это то, что мы имеем, то, что нам дано, и с этим надо работать. Это неплохо. Есть люди, у которых вообще нет ничего, и много таких.
2: В конце каждого урока у нас есть подведение итога. Каждый товарищ высказывается, и ты вдруг слышишь, насколько это актуально. Сейчас мы учили такие принципы, которые мы должны реализовывать в десятке и в течение дня.
0: Всегда можно впечатлиться с той точки, что Рав, неважно, какой перед ним есть хиссарон, неважно, какой это год, место, отнестись к этому серьезно. Он знает и умеет, скажем, заткнуть рот тому, кому необходимо, и я как бы вот так отношусь к этим урокам в записи. Меня меньше интересует, кто задает вопрос, когда это было актуально, не актуально, да, там с нами он или уже не с нами, а вот как раз вся та серьезность, к которой Рав относится, это то, что мне интересно. И вот это вот ощущение твоего учителя. Есть такая вот важность отвечать и не игнорировать, и не забывать никакого хиссарона, который появляется перед ним, да, и давая какой-то ответ. Это то, что важно. Мы хотим быть учениками Рава, а не чего-то там еще.
2: Каждое слово Рава, ну это как статья Рабаша Балислам, это первоисточник, и неважно, кто задает вопрос. И даже товарищи, которые оставили, они тоже вложили себя и в вопросы, и в разные вещи.
0: Я в огромном впечатлении от уроков записи. И я как бы тем восполняю все те годы, когда я не был на Ибарухе, получаю все эти определения, понятия по поводу вещей. Да, когда я пришел в группу, это уже как бы было само собой разумеющимся, тогда уже не было неуместно это спрашивать. А тут Рав разъясняет все, почему это так вот в группе выстроено, и все это уже есть. Это уже в то время, когда он строил группу, и все эти вещи были еще, да, в его как бы видении. И на каждом уроке те же линии.
2: Сейчас посмотрим клип номер один и услышим ответ Рава на вопрос, который мы обсуждали. Пожалуйста.
0: Если урок в записи, то вы находитесь в контакте со мной. И тогда в той мере, насколько вы хотите быть на связи со мной и впитать от меня то, что я говорю, то в духовном ведь нет ни прошлого, настоящего и будущего, то ты находишься в том самом состоянии, как то, что я хочу передать тебе. Ну, конечно же, когда ты слышишь урок, сам в каких-то там состояниях. Если ты находишься все-таки как, да, снова повторяется это урок в записи снова и снова. Да, и людям материальным кажется, ну что это повторяется, повторяется. Да, это человек уже нету, как бы, то это не живой эфир. Они не понимают, как воздействует тут духовное. воздействие, им кажется, ну что это все, ладно. Все это было в прошлом, сила в этом никакого нет. Нет, но их можно понять, они связаны с материальным, а материальное — это что-то такое. Да, это как бы копия, это не оригинал. Это как Ари говорил своему ученику Ицеку Коэну. А Ицек Коэн говорил: если вы объединитесь и будете на моих уроках, как тогда, когда я вас учил, то я снова приду и буду учить. А Ицек Коэн говорит: как ты сможешь прийти и нас учить? Ты же умер. А он говорит: ты ничего не понимаешь о скрытых вещах. И на этом месте он скончался. Так вот, люди, у кого нет связи с духовным, а их гордыня, видимо, затмевает им глаза, то они думают, да, лучше живая кошка, чем умерший царь. И так они себе и думают. Ну а чего ты тут скажешь? Ну пусть так думают. Наш мир, он действительно нуждается в людях, которые могут все время приносить какую-то новую внешнюю форму. Но в духовном, я скажу тебе, я не отклоняюсь ни от того, что говорит Рабаш или Бальсулям. Не отклоняюсь. Я все время нахожу там все больше и больше жемчуг, то, что называется, перлы. И если вы будете снова проходить те уроки, которые мы прошли, вы еще долгие годы будете видеть, что там есть все, что вам нужно. Даже то, чего вы не слышали. Да просто не слышали. Как вот мы читаем и видим вдруг, что я обнаружил, что я раньше этого не видел. А те люди, которые считают, что можно учиться от товарищей, или не могут учиться. Ну чего я тебе скажу? Да, жалко их будущего. Они все еще не понимают, что все зависит только от того, чтобы возвеличивать уровень учителя, потому что в соответствии с этим они получают, только от этого зависит тот свет, который они получают свыше.
2: Свет, который получают свыше. Рав передает нам свечение свыше. Вопрос, как мы готовим себя к тому, чтобы получить свет Рава? Семинар. Какую подготовку мы должны провести, чтобы правильно услышать Рава на записанном уроке? 4 минуты.
0: Ну да, это к вопросу на урок. Да, я пришел, начинаю судить, подходит, не подходит, что я тут получаю. Как бы спрашивают о группе, понимаешь, что это актуально для десятки, если много вещей, как бы внешних. И если мы иногда путаемся, как будто у меня есть возможность судить, вот это вот правильно, мы должны, ну, собственно, правильно выставить наши мысли. Свет, возвращающий к источнику, и все, что между нами, это только подготовка. И если у нас есть подготовка и нет у нас значимости самого урока, тогда непонятно, в чем польза. Какие там наши попытки объединяться. Мы десятка, которые должны держать друг друга в правильном отношении.
2: Да. Когда я слушаю старые уроки, я чувствую, что это правда, истина. И Рав говорит на понятном языке. Это большая удача. Я спрашиваю себя, как настолько высокая актуальность И я прихожу к выводу, что это что-то, что то, что является истиной, оно верно и как в духовном корне, так и в материальной ветви. И, на мой взгляд, вот эти записи, они для меня понятнее, чем даже более поздние уроки.
0: Да, вначале спросили, вообще говорили об удовольствии, наслаждении от урока. Я лично наслаждаюсь теми уроками, которые предназначены для практики. И были уроки такие сильные. Рав дал такие четкие советы, что нужно делать, и мы тогда это все реализуем в течение дня. И это наша подготовка также и к следующему уроку, и мы уже ждем, как мы придем на урок и будем получать от Рава советы, снова притягивать свет, возвращаясь к источнику, и так каждый день, от урока к уроку. Это то направление, которое может нас держать в направлении духовного.
2: Я чувствую, что Рав на уроке строит духовное состояние. И это целый мир, духовное состояние. И это то, что мы должны проходить в течение дня, то состояние, которое Рав нам сформировал. Я чувствую, что в течение дня мы, как десятка, должны находиться в этом состоянии, которое Рав построил и дает, и выяснять вечером на зуме, и это, и начинать работать относительно завтрашнего урока, статьи, и стараться подготовить себя к тому состоянию, которое будет Рав давать на завтра. И так мы все время будем находиться в том, что дает Рав, в том духовном состоянии. Он просто формирует для нас духовное состояние, поэтому нельзя отрываться от него ни до, ни после.
0: Я добавлю еще коротко. Надо просто отменить свои головы и...
2: После того, как мы послушали Рава, как он направляет нас, и в клипе сейчас можно было услышать, как все он основывает на статьях Рабаша, на первоисточниках. Мы каждый день начинаем наш урок с первоисточника, мы читаем в десятке Рабаша. И в шаббаты мы слышим уроки его в записи, уроки ТЭС. Сейчас мы хотели бы продолжить это выяснение и поговорить об этом в десятке. Что дает нам десятки именно статьи Рабаша, которые мы читаем вместе? Как эти статьи влияют на нашу десятку, как они нас развивают? Давайте обсудим это вместе на семинаре. Как через чтение статей Рабаша мы продвигаемся в духовный мир? Как они нас продвигают? 4 минуты семинар.
0: Но тот же принцип, что мы говорили по отношению к Раву. Просто надо прилепиться к Высшему, и все те духовные состояния, по которым он нас проводит, идти вместе с ним и подниматься с ним наверх, как бы в этом лифте.
2: Да. Для меня нет ничего не может сравниться с статьями Рабаша.
3: Это
2: такая особая песня, это сокровище статьи Рабаш, который оставил нам, настолько это четко направляет на любовь к товарищу, на точку единственную, с которой мы можем выйти из этого мира и войти в высшие миры. И действительно, нам не нужно ничего другого, кроме как позволить Рабашу промывать нас, чтобы он омывал, очищал нас и формировал нас. Это совершенная учеба.
0: Да, мы получаем огромное удовольствие от того, что, подводя итоги, мы все время говорим, насколько сейчас у нас открылись глаза и с точки зрения глубокой мудрости, которая есть у Рабаша, и также свет, возвращающий к источнику в чистом таком виде. Потому что если ты находишься в молитве и в том, что ты хочешь от всего этого, то ты можешь также использовать это, получать очень много силы, давать много сил товарищам по всему миру.
2: Он дает принципы, диагноз нашего состояния, говорит, что мы должны делать, и насколько мы серьезно относимся к статьям Рабаша, стараемся их реализовывать, так мы можем продвигаться. И насколько мы поймем, что он говорит о нас, что мы должны делать эти действия, которые написаны в статьях, так мы сможем наслаждаться светом и всем, что есть в статьях Рабаша.
0: Есть духовная методика, которую мы должны получить от наших учителей, инструктаж ежедневный, также то, что касается и света, и то, что происходит, и то, что происходит, приходит нам и через Рава, и через статьи Рабаша. Это инструктаж, духовный инструктаж, как проходить каждое состояние, подъемы, падения, все вот это вот вера, выше знания, молитва, это понятия, которые нам близки, с которыми нам надо работать. И вот эта вот необходимость раскрывать и вопрос, что делать завтра, да, это готовит тебя к уроку. Там ты получаешь знания, ну, не знания, а что-то такое внутреннее, с чем ты можешь потом работать в течение дня.
2: Так, друзья, мы начали изучать сейчас и Птиху, и ТЭС, и есть в этой учебе много таких задач, трудностей. Сейчас мы хотим послушать клип номер два, хотим послушать Рава на эту тему.
0: Мне кажется, что труды Рабаша — это язык, типа такая духовная психология.
2: Рабаш или Балясулам?
0: Рабаш.
2: Рабаш, мы не понимаем, он сделал то, что мы не можем оценить. Ну, мы думаем, да, писал своим ученикам еженедельные статьи. Это настолько... Без него мы бы просто... Мы бы в статьях Балясулама не смогли бы найти себя. Ну, там мудрость, там такие раскрытия, такое прекрасное продвижение. Балясулам, он академичен, а Рабаш, он буквально как папа, он тебя заботится о тебе, дает такие состояния, рассказывает тебе так. Такого не было никогда.
0: Не может быть, это какой-то пятый язык?
2: Нет, это не язык, конечно, это не пятый язык. Когда я ему сказал это, что... Как вы это делаете? Ведь такого же не было раньше в мире. Он так сказал, ну, помолчи. Так. Мы это еще не раскрыли, но мы начинаем понимать, что его статьи, они не просто дают тебе объяснение, они тебя формируют, они буквально формируют человека.
4: Да,
0: формирует человека. Мы начали изучать Птиху и Тес. И нам понятно, что говорится о языке, который мы не очень-то и пока еще знаем. Есть опыт, но я знаю, что есть люди, которым очень близко этот язык. А есть те, кто страдают очень, а есть те, кто посередине. Есть, кто любит учиться и понимать, а те, кто могут сидеть и в процессе этого только лишь молиться. Поэтому мы должны соединить все эти вещи, поэтому мы находимся в десятке. И каждый человек на протяжении многих лет проходит разные состояния. Я могу по себе сказать, что мне было очень трудно с этим языком и с этими понятиями, но с течением времени ты начинаешь даже получать удовольствие от этого. Так, с одной стороны, нам нужно стараться приложить усилия, понимать эти понятия. Невозможно просто так сидеть и молиться. Ну да, это как будто на китайском. Всё-таки Бацулям написал это на иврите. Мы обязаны изучить эти понятия и даже и советовать в течение дня переслушать урок. Да, то, что другое восприятие. Это с одной стороны. С другой стороны, нам должно быть понятно, что если мы это не ощутим, то тоже ничего не произойдет. Давайте тогда тоже сейчас проведем семинар, как мы будем держать концентрацию, притягивать свет, а не вопрос понимания или непонимания изучаемого материала. Пожалуйста, 5 минут.
2: Мне кажется, это очень тяжело слушать или пытаться понять статьи Рабаша без понимания. Это все равно, что лишма — это притягивает свет. Это действительно, я думаю, что это смысл молитвы. Нужно просить об этом, чтобы быть внимательным и заботу товарищей. Это буквально лишма.
0: Как раз вот в то время, когда мы видим сейчас уроки по птихе, видение, и Рав много говорил о намерении тогда, и как выстроить понимание и намерение, что ты в первую очередь должен быть в намерении, потом уже присоединять к этому понимание. Если ты выпадаешь, то ты снова должен вернуться к намерению в первую очередь. И так вот, но это работа, это как методика, это методика работы. Система работы, где мы должны соединять намерение и понимание материала.
2: Как Муша сказал, нужно просто сидеть и молиться, это не оптимально. И почему так это тяжело? Потому что такого нету в мире больше. Нету такого обучения. То, что мы учим, это, с одной стороны, действительно, это существует, это реальность, это законы, эти процессы, они действительно происходят в реальности, но у нас нет органа чувств, чтобы это уловить. И именно учеба, когда вот нас так вот обучают, мы начинаем развивать этот орган чувств. Поэтому такого нет в реальности. И через много лет это все равно тяжело. Но так же, как и каббалисты, говорили о необходимости учиться, мы должны учиться и вместе с этим молиться. То есть учиться, чтобы получить исправление. Поэтому каждый раз нужно делать рестарт, напоминать друг другу.
0: Есть как бы не очень-то популярная наука, Я думаю, что птиха, введение несложное. Тут вопрос, как ты учишь это, учишь эти понятия, или ты не учишь это? Это на уровне, то что сказать, как бы методический вопрос. А вот свет, возвращаясь к источнику, это уже вопрос, чего я хочу добиться благодаря уроку. Что я хочу добиться вот в процессе чтения из самой учебы, да, вот из этой учебы. И это тоже воздействие окружения, как мы помогаем друг другу внутренним намерением, молясь друг за друга, чтобы мы были как один человек с одним сердцем, да, тем самым притягиваем свет, возвращающий к источнику.

0: достижении света в наше общее кли.
1: Но я тоже думаю, что молитва — это первое. То, что потом добавляется, там понимаешь ты больше того или меньше, это уже добавка. И не наоборот. Как, скажем, во время распространения, или ты работаешь на кухне, ты сначала работу должен делать, потом уже присоединять намерение. А тут как раз наоборот. Так я думаю.
0: Все зависит от желания, насколько в процессе учебы мы хотим понять, постичь то, что постиг Баля Сулам.
2: Так, может быть,
1: сейчас мы посмотрим пятый клип, потом общее обсуждение.
0: Главное то, что я сейчас проверяю на вас, и на мужчинах, и на женщинах, я проверяю на вас, как вы сможете воспринять эту учебу правильным образом, что мы учимся, как объединиться между нами, чтобы вызвать действие света, возвращающего к источнику, и чтобы этот свет соединил между нами духовным образом, чтобы Творец раскрылся между нами. Это, в сущности, то, что нам нужно. Где здесь действие с нашей стороны правильное, чтобы свет раскрыл нас как одно целое и раскрылся бы в нас? Потому что один получает единого. И здесь мы должны постараться достичь этого, приблизиться вот к этому понятию «один». Если мы это сделаем в изучении ТЭЗ, достигнем успеха. Если нет, ну, что поделать? Все зависит от нас. Поэтому это не называется учеба науки Каббала, как изучение там физики или еще чего-то. Учеба в том, что мы стремимся объединиться через учебу в то время, когда мы учимся. Как он пишет, даже когда не знают, что изучают, но стремятся постичь это состояние духовное, тогда мы притягиваем свет, возвращающий к источнику, и он изменяет нас, и тогда мы понимаем из изменения нашего, как мы приближаемся к постижению Творца. Я очень надеюсь, что мы правильно это примем. Это главное.
1: Правильно это примем, говорит нам Рав. А сейчас, Хаверим, мы хотим новую фазу правильного отношения к учебе. Да, мы слышали как бы это отношение к урокам нашего Рава, вечную, вот эта вот связь, отношение с духовным миром, как относиться также к учебе Рабаша, изучение учения 10 сферот. Сейчас нам очень важно советы, рекомендации от десяток, от товарищей, как мы держим связь с первоисточником в течение всего дня. Потому что мы находимся на уроке, стараемся каждый быть на утреннем уроке практически, физически или виртуально. Но тот, кто нет, а потом слушает урок, потом в течение дня. Но у нас есть очень много времени в течение дня. Говорится уже не о том, что человек работает над насущными какими-то вопросами, там на работе, а как мы сохраняем связь в течение всего дня, как мы это делаем личным образом и как это в десятках. Поэтому сейчас мы сделаем общее обсуждение. Будем рады видеть и вопросы, знаки вопроса в системе Арвут. И тут в зале поднятые руки. Как мы держим связь с первоисточниками в течение дня? Пожалуйста.
2: Френч 3, решоним, бакаша.
1: Френч 3, первый.
0: Спасибо, товарищи. У нас есть совет делать сокращение медиа, через телефон, десятка, в машине, все

0: Только как можно сократить себе этот путь? Да, есть у нас линки, которые мы можем слушать.
1: Шалом, хаварим. One thing we do in our WhatsApp group is we translate the lessons.
2: То, что мы делаем у нас в группе WhatsApp, мы делаем переводы. Мы делаем перевод стенограммы на английский. И каждый берет какую-то часть урока, кого вот это так зацепило, и вот он делится этой частью. И так мы поддерживаем этот дух в течение дня.
0: Прекрасный совет, Тбилиси.
3: Да, мы тоже так подумали, что тут говорить, там какие-то цитаты цитировать, это, конечно, не мешки грузить, а вот находиться в объединении с товарищами, то есть постоянно мерить, насколько я сердцем люблю или ненавижу всех, вот это вот, ну, работа. И через вот это объединение мы можем радовать Творца. Передаем.
4: Туда, Киев Эхад.
5: Доброго ранку. Ну, ми дуже вдячні за ті завдання, за ранкові підготовку
0: семинару. Да, ми благодарні за ці упражнення.
5: І вони надихають і дають.
0: Ми проводимо їх в кінці уроку.
5: Взагалі спам'ятати його.
0: Це завдання і на день. Ми підтримуємо кінець уроку. Це допомагає нам пам'ятати ось ці важливі моменти уроку. И продолжать находиться в них. Это значит находиться в уроке. Спасибо вам за те задания, которые вы нам посылаете. Имеется в виду групповая часть.
2: Ну, мой вопрос, вот как мы говорили, то, что касается этого вопроса, есть такие, кому сложно читать, там, понимать, Бальшулям, или к тому, что Рабаш. И если я вообще приношу ли я вред своим товарищам, в силу как бы того, что я не понимаю или не ощущаю, то есть я причиняю вред? Это мой вопрос.
0: Почему, Бенни, ты можешь принести вред? Как ты можешь принести вред? У тебя что, есть намерение, не дай бог, навредить товарищам? Как же тогда можешь причинить вред, то, что ты не понимаешь и не чувствуешь? Это имеется в виду?
2: Да, в силу вот ощущения, когда мы ощущаем, передаем, да, вот это вот ощущение постоянно духовного, вот почувствовать, передать товарищей, а у тебя не хватает языка, у тебя не хватает. Причиняю этим вред? Вот это мой вопрос.
0: Их объединение — это объединение стремлений к Творцу. Если ты действуешь из этого, то ты наверняка помогаешь и никогда не сможешь причинить вред.
2: Есть разные средства, но в конечном счете нужно как бы работать над поручительством, чтобы я мог соединиться со своими товарищами с внутренним желанием в их сердце как раз через первоисточники. Еще идея.
0: Мы живем в рамках этого мира, и в каждой десятке есть встречи, и нужно сделать большое усилие, чтобы просто присутствовать в этих вещах, и там даже не так важно, читаем источник или мы говорим на семинаре, это сразу нас вводит внутрь.
2: Я думаю, когда мы выходим с урока, как раз то место, где мы можем ощутить больше того, чего мы уже как бы не способны. Это тоже необходимо. Но еще важнее это время самого урока. Мы получаем идеальные условия, там и раф, и группы, и книги в совершенно в цельном таким виде, и каждый начинает ощущать, что он должен извлечь из урока, и всегда можно добавить, и как мы относимся к уроку, все больше и больше, как бы необходимым образом. Потому что все зависит как раз от времени урока.
0: Есть микрофон, бот, подкрепите к микрофон.
4: Вот, Баев. Есть два момента. Раньше это было несколько раз. Рав рекомендовал, даже в течение дня, он говорил, к тем терминам, которые Баал Салам систематизировал для нас. И даже есть такой файл, где взяты определения из ТЭС, согласно вопросам и ответам. Самые популярные есть такой файл. Даже можно издать такую брошюру. Это очень помогает. И второе, я бы... Просто я это спрашиваю об этом. Постепенно эти уроки... Мы не можем их оценить, и уроки в записи с Равом, и с Рабашем, но сегодня... И вместе с товарищами в Птихе мы нашли то, что мы не ориентируемся в книге ТЭС и даже Птиха. Когда товарищи нам объясняют, что было в прошлом пункте, потом мы смотрим урок записи, это все прекрасно. Но как нужно выстроить время, чтобы хватило его на все, мне кажется, что сегодня мы просто не находимся с текстом, с ТЭС, как нам обратиться больше к тексту, чтобы все наши хисронот обратить туда. И как-то нужно это отыскать.
2: Да, всегда хорошо закончить вопросом. И я тоже задам вопрос такой. Мы вспомнили, мы заново вспомнили, что первоисточники — это источник окружающего света, то, что нас исправляет, поднимает. И я часто задаюсь вопросом в конце дня, использовал ли я все свое свободное время для того, чтобы быть с первоисточником, или занимался какими-то другими вещами, которые меня утянули в сторону. И на следующий день, может быть, я буду больше соединен с первоисточником. После всего того, что мы слышали от товарищей, и, может быть, этим мы ближе приблизимся к цели, которая очень-очень близка. Спасибо всем, кто участвовал и поделились, и были частью всей этой темы. И не забывайте о свете, возвращающем к источнику. Закончим с сообщениями.
4: Мы очень рады пригласить вас предложить свою кандидатуру на стаж в Бней Барухе. Это и для израильтян, и для товарищей со всего мира уникальная возможность тех, кто находится в Израиле. Приехать сюда, в наш центр, те, кто находится в мире, тоже прибыть в Израиль. Но это не просто приехать сюда, это буквально соединиться, войти в жизнь группы, впитаться тем, что делают товарищи в десятках. Тут будут объяснения, собрания, трапезы, проживание в семьях. Приходите сюда на предприятие, изучать отделы, что они делают, почему они делают. Быть участником всего этого процесса. То есть процесс очень глубокий, оригинальный. Здесь ощущается Бней Барух напрямую, не просто как на конгрессе, а в течение

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך החמישי.
1: Дорогие חברי, мы изучаем на первой части урока урок от 13-го
0: נמצא בכתבי רבש כרך ב' עמוד 1229.
1: Изучаем статью, которую изучали в прошлом. У нас 36 минут на чтение статьи. Пожалуйста.
2: Что такое запах одежды его в духовной работе? Сказал Раби Зеира о стихе.
0: אמר רבי זירא על הכתוב.
2: Сказал Раби Зира о стихе, и почуял он запах одежды его и благословил его. И сказал: смотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец. Запах одежды его, читай не одежды его, Богдав, а предателя его, Богдав. Ведь даже у предателей среди них есть запах. Конец цитаты. И следует понять слова Раби Зеиры, какова связь между одеждой и предателями. Ведь одежда означает одежду, которую носит человек. То есть есть связь между одеждой и человеком. И это хорошо человеку, когда у него есть одежда, а предатели — это совершенно наоборот. Ведь когда человек предает кого-то, это плохо для человека. То есть человек чувствует себя плохо в том состоянии, в котором он находится, вплоть до того, что он хочет выйти из этого состояния, и у него нет другого выбора, кроме как предать человека, который ввел его в это плохое состояние, в котором он находится. В таком случае, как же Раби Зеира объясняет сказанное таким образом, что его одежда означает предателя его. Известно, что порядок работы таков, что человек должен исправить себя и войти в святость. Ведь человек рождается со злым началом, которое приходит к человеку сразу же со дня его рождения и уже находится в человеке, как говорит книга Зор. Когда человек появился на свет, злое начало уже готово соединиться с ним, как мы учили, что сказано: у входа грех лежит, ибо тогда злое начало соединяется с ним. И там сказано: царь старый — это злое начало, которое со дня появления никогда не выходило из своей скверны. И он глупый, так как все пути его ведут на путь зла, и он постоянно сбивает людей.
3: Известно, что порядок работы делится на работу всего общества клаль, то есть на то, как все способны работать, и на индивидуальную работу прат, то есть ту работу, на которую не все способны. Это выражается словами «лишма» и «лолишма». То есть работа на отдачу относится именно к индивидуальной работе, прат, тогда как работу ради получения вознаграждения, такую работу способны выполнять также и широкие массы, клаль. Как сказал об этом Рамбам, поэтому, когда обучают малолетних женщин и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха для получения вознаграждения, пока не умножатся знания их и не преисполнятся они большой мудростью, им приоткрывают эту тайну очень постепенно. Поэтому, когда человек хочет идти индивидуальным путем, то есть делать все ради отдачи, злое начало, называемое желанием получать, заботящееся о собственной выгоде, может работать только для того, чтобы получить вознаграждение. А поскольку человек хочет работать ради небес, злое начало сопротивляется этой работе, так как она противоположна природе, с которой он родился. Поэтому здесь начинается работа в тяжелой войне, поскольку человек говорит своему телу, когда тело спрашивает его, из-за чего ты исполняешь Тору и заповеди? Что ты от этого получишь? Тогда человек говорит ему, что наши мудрецы сказали, Творец сказал, я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему. Поэтому, поскольку у меня нет сил отменить тебя, поэтому, благодаря тому, что я буду заниматься Торой, у меня будет сила аннулировать тебя и отстранить тебя от правления надо мной. Как написано, ты старый и глупый царь. Поэтому я хочу отстранить тебя от твоего управления, что ты управляешь мной, и взять на себя управление царя всех царей Творца.
2: И, конечно же, что должно злое начало, которое называется желанием для себя, делать? У него нет другого совета, кроме как мешать ему всеми силами, которые есть у него. Однако в мире принято, что человек не прилагает усилий, чтобы получить нечто, если он может получить это легко. Поэтому, когда человек начинает работать и прилагает маленькие усилия, как выйти из-под его власти, нет сомнения, что тело должно сопротивляться человеку всеми своими силами. Но зло в человеке раскрывается всякий раз с большей силой. И это зависит от работы человека. То есть порядок работы сбалансирован, чтобы у человека был выбор, выбирать хорошее и отвергать плохое. И это, как сказали наши мудрецы, всегда должен человек видеть себя наполовину виновным, наполовину оправданным, совершивший одну заповедь, счастлив, ибо склонил себя на чашу заслуг. А причина, по которой человек должен видеть себя, как будто он наполовину виновен, наполовину оправдан, нужно сказать, что это из-за того, чтобы у него был выбор. Тогда как если одно больше, чем другое, у него уже нет возможности сделать выбор. И согласно этому, если человек исполнил одну заповедь и уже перевесил весы на чашу заслуг, как же он может еще раз сделать выбор? Ведь чаша заслуг уже взяла верх. А ответ состоит в том, что если зло в человеке видит, что человек преодолел его, зло пользуется большей силой, то есть приводит ему справедливые аргументы, что не стоит работать ради выгоды Творца, заставляет его ощутить вкус праха, когда он хочет сделать хоть что-либо ради отдачи, и дает ему еще больший вкус в работе ради собственной выгоды.
3: Другими словами, каждый раз оно доставляет ему большее наслаждение в получении собственной выгоды. Другими словами, он никогда не думал, что в собственной выгоде есть столько удовольствия. И это происходит по вышеназванной причине. Ведь из-за того, что он приложил большие усилия в преодолении, в результате этого он перевесил на чашу заслуг. Следовательно, необходимо дать ему больше зла, чтобы у него был выбор. То есть, это не значит, что дают ему больше плохих поступков, а это значит, что дают ему большее наслаждение в собственной выгоде, вплоть до того, что ему трудно отказаться от собственной выгоды и работать ради отдачи. Это значит, что человек получает большие падения. То есть, когда зло раскрывается ему с большей силой, и тяжело одолеть его. Иногда человек приходит к тому, что раскаивается в прошлых благих делах. То есть он видит, что он вкладывал работу и усилия зря. На самом деле, невозможно выйти из-под власти зла. В таком случае жаль, что я вкладывал силы даром. Получается, что во время падения он предает работу Творца, а потом, когда Творец дает ему пробуждение свыше, он снова поднимается по духовным ступеням и думает, что сейчас он уже будет в состоянии святости. Однако потом зло снова раскрывается ему с большей силой, и он снова получает падение, как раньше. И он всякий раз думает то же самое. То есть всякий раз он предает работу. Согласно этому выходит, что тот, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого. Потому что иначе у него не будет выбора. Поэтому получается, что у того, кто больше, есть больше предательств в работе. Тогда как тому, у кого нет силы преодоления, зло само собой не должно вызывать всю ту силу, которая у него есть.
2: Поэтому возникает вопрос, если он совершил проступок, горе ему, либо он перевесил себя на сторону вины, ведь зло уже перевесило, как же он после этого может сделать выбор? И ответ, как сказали наши мудрецы, вторично совершил прегрешение, оно становится для него как будто дозволенным. Другими словами, он не чувствует силы зла, которая есть в прегрешении, и автоматически не нуждается в большем преодолении. А небольшое преодоление зла, уже этим он уже может выбрать добро и возненавидеть то маленькое зло, которое есть в нем. Тогда как тот, кто велик, у этого человека есть много подъемов и много падений, как сказано выше. То есть он много раз изменяет в работе на отдачу в соответствии с утверждениями разведчиков, которые злословили на землю Израиля, являющиеся свойством высшей Малхут. То есть тот, кто принимает на себя Малхут, не будет делать это ради собственной выгоды, называемой свойством земля, а делает это ради свойства небес. Другими словами, человек хочет принять на себя бремя Торы и заповеди для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. И тогда разведчики злословили об этом, как сказано в книге Зоар, и возвратились они, исследовав землю. И возвратились, то есть вернулись они на сторону зла, сойдя с пути истины. И вы сказали, возвратились они, то есть вернулись на сторону зла, отойдя от пути истины. То есть сказали, что мы получили? До сегодняшнего дня мы не видели ничего хорошего в мире. Трудились над Торой, а дом пуст. Кто же способен удостоиться того мира, и кто может войти в него? Ведь мы учили, чтобы познать удел того мира. Хорош он, высший мир, как знали мы из Торы. Но кто может удостоиться
0: ее?
3: Однако следует понять претензию разведчиков, ведь они сказали то, что чувствовали. Когда человек находится в падении, он не лжет, а он говорит то, что чувствует. Следовательно, во время подъема он хочет отмениться перед ним, как свеча перед факелом, так как он чувствует, что будет от этого счастлив. И наоборот, во время падения он видит, что все, о чем говорит желание получать, правильно. В таком случае, почему тогда говорит Писание, и злословили они об этой земле? Согласно тому, что говорит Бааль ха-Сулам, ответ заключается в том, что они должны были верить, что поскольку Творец обещал народу Израиля, что Он даст им землю Израиля, которая является землей, текущей молоком и медом, то, несомненно, Творец даст им ее. А состояние, которое они видели, было дано им, как сказано выше, для того, чтобы они поверили, что свыше пришло к ним раскрытие этого зла. Раскрытие зла, которое есть в человеке со стороны природы, и не в силах человека выйти из-под власти зла и удостоиться слияния с Творцом, а только Сам Творец. В это они должны были верить, что Сам Творец даст им вторую природу. То есть желание отдавать, с помощью чего они получат благо и наслаждение, называемое землей, текущей молоком и медом. И только когда у них будут отдающие келим, сойдет с них сокращение и скрытие, и тогда они удостоятся блага и наслаждения, заложенного в цели творения. И тогда это будет земля, текущая молоком и медом. Получается, что эти падения нужны для того, чтобы раскрыть зло, чтобы потом они узнали, что только Творец может помочь. И Его помощь приходит именно на законченный, полный хисарон, ибо тогда может прийти полная помощь. Это значит, что если не было бы раскрыто у них зла полностью, находим, что нет у него полного хисарона. Следовательно, сначала мы должны увидеть, что раскрывается зло.
2: А потом приходит наполнение, называемое помощью Творца, и наполняет его хисарон. И это, согласно правилу, нет света без хли. И нет вопроса, почему нужно ждать так долго. То есть много подъемов и много падений. Ведь зло могло раскрыться за один раз. Ответ состоит в том, что если бы зло раскрылось во всей своей мере, никто не смог бы начинать работать, ведь зло возобладало бы, и не было бы места для выбора. Поэтому зло раскрывается в соответствии с мерой добра, когда человек умножает усилия в работе. Согласно сказанному, следует объяснить то, что мы спросили, почему Раби Зеира объяснил стих «И почуял он запах его одежды, благословил его», говоря, читая не одежды его обгадав, а предателя его обгадав. Ведь даже у предателей среди них есть запах. И следует объяснить, что поскольку Яков удостоился совершенства, то есть из всех падений он удостоился достичь совершенства, чтобы помощь свыше могла прийти, поскольку у него уже было раскрыто все зло, получается, что падение, то есть предательство, называется злодеяниями. И когда благодаря им раскрывается свет, мы теперь видим, что злодеяния превратились в заслуги. А если бы не падение, он не смог бы достичь совершенства. Поэтому объясняет Раби Зеира, что запах одежд его, Бгадав, было из-за того, что он достиг совершенства. То есть, как сказано выше, даже предательство Бгедот исправилось. Получается, что эти предательства источали запах как заслуги, поскольку у него все было исправлено. Поэтому он говорит «запах предателя его Бгадав».
3: Поэтому, когда человек находится в состоянии подъема, он должен извлекать урок из состояния, когда он находился в падении, дабы осознать преимущество света и тьмы, как сказано, как преимущество света и тьмы. Однако так устроен мир, что человек не хочет помнить период тьмы, поскольку это принесет ему страдания. А человек не хочет просто так испытывать страдания, он хочет наслаждаться состоянием подъема, в котором он сейчас находится. Впрочем, человеку следует знать, что если во время подъемов он посмотрит на состояние падения, то из этого он осознает две вещи, которые будут для его же блага. И тогда он не будет зря испытывать страдания от состояния падения. Первое. Он будет знать, как уберечь себя от падения, насколько это возможно. Второе. Как преимущество света из тьмы. Тогда будет у него больше жизненной силы и радости от подъема. И это позволит ему благодарить Творца за то, что сейчас Творец приблизил его к себе. То есть теперь у человека появилось хорошее ощущение от того, что он находится в состоянии, когда он понимает, что стоит быть работником Творца, поскольку он сейчас ощущает величие и важность Творца. Тогда как во время падения было совершенно наоборот, когда тело спрашивало его, «Что ты получишь от того, что хочешь отменить себя перед Творцом и отказаться от всего этого мира и заботиться только о том, как доставить наслаждение Творцу?» И когда человек рассматривает обе крайности, он видит различия между ними. Тогда у него будет другая степень важности, когда он думает о подъеме. Отсюда следует, что благодаря тому, что он смотрит на падение, у него увеличивается важность подъема, поднимаясь на более высокий уровень, чем когда он чувствует, если не принимает во внимание падение.
2: Получается, что когда он думает о времени предательств, которое было у него во время падения, все падения смягчаются и наполняются благословением Творца, поскольку они вызывают подъем. Поэтому, когда человек завершает работу, все исправляется и становится заслугами. И потому он говорит, и сказал он, «Запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец». Это значит, что тогда запах предательств моего сына подобен запаху Малхут, который называется полем, благословенным Творцом. То есть он уже получил все блага и наслаждение от Творца. И сказанного можно объяснить, почему сказано и сказал ей Творец, два народа в чреве твоем, и два народа отделятся друг от друга, выйдя из чрева твоего, и один народ будет сильнее другого. Объясняет Раши, два народа, нет народа, кроме Малхут, отделятся один к своему злу, а другой к своей праведности. Один народ будет сильнее другого, они не будут равны по величине. Когда один поднимается, другой падает. И следует понять, что добавляет нам Раши в своем объяснении. А здесь Писание приводит нам порядок работы, когда хотят достичь слияния с Творцом. И он говорит, народ, нет народа, кроме Малхут. Другими словами, человек должен знать, что в человеке есть две стороны Малхут. Первое — царь старый и глупый. Второе — царь всех царей.
3: То есть злое начало относится к старому и глупому царю. Но есть в нем и доброе начало, которое относится к царю всех царей. Поэтому он говорит «отделяться один к своему злу, а другой к своей праведности. Один народ будет сильнее другого. Они не будут равны по величине. Когда один поднимается, другой падает». Имеется в виду подъемы и падения, что один хочет преобладать над другим. То есть, что именно благодаря столкновениям каждый растет. Как было сказано, тот, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого. Это называется «один народ будет сильнее другого». Это означает, что оба растут, и каждый растет за счет другого. Другими словами, падение, которое является свойством старый и глупый царь. Сила его растет за счет подъемов доброго начала. Это, как сказали наши мудрецы, праведникам злое начало кажется высокой горой. И это потому, что у него есть много подъемов, называемых во множественном числе праведники. То есть в работе, когда мы говорим об одном человеке, что он маленький мир, есть в человеке много праведников. Имеется в виду множество подъемов. И они приходят благодаря преодолению грешников. А много грешников в одном человеке означает много падений, так как в каждом падении он становится грешником. Отсюда следует, что каждый растет благодаря другому. И в этом смысл фразы «один народ будет сильнее другого». А те, кто не идет по пути достижения слияния с Творцом, то есть обретения желания отдавать, называются грешниками, потому что они не идут по пути, где они смогут делать все ради небес, а делают все ради себя. И здесь грешники — это другое свойство, то есть совершенно другое объяснение.
2: Другими словами, там нет свойства праведников посередине, а все действия их — свойства грешников, то есть не ради небес, а ради собственной выгоды. А в плане работы они называются грешники, но в плане общей массы, те, кто соблюдает Тору и заповеди, уже называются праведники. И только в плане работы, то есть работать ради небес, а не ради собственной выгоды, то есть в смысле намерения, они называются грешники. А поскольку у них нет свойства праведника посередине, поэтому их зло не получает укрепление зла. И только если есть свойство праведника посередине, то есть свойство подъема, когда он хочет работать только ради отдачи, тогда зло должно получить больше зла, чтобы оно могло опустить его с его уровня. Поэтому грешникам злое начало кажется тонким волоском, и зло у них не добавляется. А нарушил и повторил, становится для него как будто дозволенным. Другими словами, у него нет ощущения зла. И это, как сказано выше, как сказано, и один народ будет сильнее другого. И как объясняет Раши, они не будут равны по величине, когда один поднимается, другой падает. А как это, когда поднимается, как он затем падает. А дело в том, что всякий раз один из них получает укрепление, то добро получает подъем свыше, и тогда зло падает. А когда зло получает зло свыше, добро падает. И таков порядок подъемов и падений. Пока все зло, которое есть в человеке, не раскроется именно благодаря тому, что человек получает всякий раз добро, это называется подъемы. И потому один народ будет сильнее другого. Поэтому человек не должен впечатляться падениями, а он должен всякий раз спросить у Творца, чтобы он приблизил его к себе. И из сказанного следует объяснить слова: «До сих пор помогало нам милосердие Твое и не оставляло нас, милость Твоя, Творец Всесильный наш». И следует спросить, в каком состоянии он находится сейчас, и каково было его состояние, в котором он находился до нынешнего времени. И на это он говорит, что это нечто новое, как будто сейчас он находится в состоянии блага и наслаждения. А до этого он не находился в хорошем состоянии, а был в состоянии когда ему не было хорошо. А сейчас он пришел к осознанию, что и до этого момента то, что мы чувствовали, эти ощущения были тоже помощью свыше, со стороны милосердия, несмотря на то, что он и не чувствовал, что это милосердие. Но теперь он видит, что и тогда наши ощущения были, когда мы чувствовали, что это плохое состояние, это тоже было со стороны милосердия. И не оставляла нас милость Твоя. То есть и тогда высшее управление было со стороны милости, а не со стороны суда. И следует понять, как это. То есть сказать, что и плохое состояние было милосердием. А, как сказано, выше нет света без скли, потому что человеку не могут дать нечто, если у него нет потребности в этом. Подобно тому, как человек не может есть, если он не голоден, и тому подобное. Поэтому, когда человек начинает идти по пути Творца, то есть чтобы прийти к слиянию с Творцом, человек не может получить помощь от Творца, так как в мире принято, что человек не просит помощи у кого-либо, кроме как в том месте, где он не может сделать это сам.
3: Поэтому, когда человек думает, что сам может достичь способности работать ради отдачи, он не просит Творца помочь ему. Поэтому, когда человек начинает работать ради Творца и каждый раз видит, что он не способен достичь ступени работы ради отдачи, тогда он становится нуждающимся в помощи Творца, чтобы он помог ему. Отсюда следует, что все падения, которые были у человека, вплоть до того, что иногда он отчаивается и раскаивается в прошлых благих делах, и хочет сбежать с поля боя. И, конечно, эти состояния называются плохими. И он был в состоянии грешника. Но потом, когда он достиг хиссарона кли в полной мере, то есть когда он увидел, что его кли полно недостатков, тогда Творец дал ему помощь, то есть желание отдавать вторую природу. И тогда он видит, что и раньше, когда он чувствовал много падений, он думал, что причина была в том, что он был непригоден для этого, и поэтому он получает падение. А теперь он видит, что и раньше это была помощь со стороны Творца. И в этом смысл сказанного: «До сих пор помогало нам милосердие Твое». И все это было только милость, как сказано, и не оставляла нас милость Твоя.
4: Видим
2: урок с 5 февраля 2002 года. Мы прослушали статью, что такое запах одежд его в духовной работе. Шлавея Сулам, первый том, страница 205. Каково основное содержание статьи? Зло не приходит со стороны Творца, а все в управлении добрым, доброй творящей добро, для плохих и для хороших, а любое действие, которое приходит человеку свыше, это только чтобы приблизить его к Творцу. Человек, который вначале чувствует управление только через свои ощущения, то есть как горькое и сладкое, конечно, ощущает это как подъем и падение. А потом, когда он присоединяет к восприятию управления Творца им истину ложь, он видит, что там, где ему кажется, что это горько, он видит, что это истина, и благодаря этому горькое становится целиком сладким, и он видит, что падение помогает ему еще больше, чем подъемы продвигаться, и насколько подъем больше, Это, в общем, поддержка сил, которые позволят ему справляться с падением и превратить ее в добро. Все подъемы с одной ступени на другую с помощью зла, которое раскрывается благодаря падению. И отсюда он приходит к пониманию, что в мире вообще нет зла, а это только милость, и от покрытых хасадим они становятся раскрытыми хасадим.
4: Есть
2: вопросы?
3: Что делать, если есть чувство сытости, когда человек чувствует себя сытым и не голоден к духовному?
2: Не голоден, не сыт. Чувствует так, что нет ничего. И так хорошо, что будет, то будет хорошо. Это признак того, что нужно сделать выбор, добавить усилия. Надавить на себя немножко больше, чтобы войти в статью, в какое-то впечатление от высшей мудрости, кабалы, впечатление от товарищей. Я вижу, как тот впечатляется, этот впечатляется, я вижу, как этот спит. Ну, так как тело сидит, скоро упадет со стула. То есть от того, от кого впечатляться. Написано, что всякий раз нужно выбирать лучшее окружение. Так и прилепи себя всякий раз к кому-то, кто тебе кажется, что больше впечатляется, чем ты. Впечатляйся от него. Вот и все. И так это сможешь подниматься. И если ты в силе сейчас, то пробуждай других, это тоже будет тебе в заслугу, вместо того, что ты опускаешь, и ты видишь, кто-то опустился, а ты помоги ему подняться. Это как будто ты опустился и поднялся. Слияние — это тоже действие. Именно то же самое действие. То есть, поэтому нужно просто работать, то есть видеть в каждом состоянии хорошее состояние, с которым можно начинать работать. Если у тебя только возникла мысль, почему я так, почему я не делаю что-то, и что я должен делать и так далее, что-то такого типа, это признак того, что тебя пробуждают свыше и хотят, чтобы именно из этого состояния ты как-то сдвинулся. И тогда всеми средствами старайся.
3: Да. Можно такой же вопрос, какой раз. Я хочу знать, возможно ли некое состояние, когда человек просто забывает все, что учил до сих пор?
2: Человек забывает то, что он учил? Или о работе? Есть состояние, когда я просто забываю о моем распорядке дня и кручусь, путаюсь, у меня есть разные вещи, вдруг, не дай бог, какие-то беды или такие события. Поэтому нужно заранее установить по часам и по дневнику, календарю, что именно мне надо делать. У меня есть для этого часы. Зато у меня день организован более-менее. Кроме того, что Несси иногда мне там устраивает беспорядок со встречами. И все. Я знаю, что это и это должно произойти. Есть тест, первая часть, я сейчас делаю для Москвы. Есть форум с прошлого года. Есть еще 5-6 книг в пути, каждая готовится. Есть 20 вопросов-ответов, имейлы, интернет и так далее. Короче говоря, я знаю, что для всего я должен столько-то посвятить время, у меня нет выбора. Кроме того, что нужно работать несколько часов, чтобы зарабатывать деньги. Есть распорядок. И если я забываю, не забываю, все-таки через час-два я прихожу к какому-то состоянию, согласно моему распорядку, который пробуждает меня, напоминает мне об этом. Это обязательно. Кроме этого, есть тут шамати в час дня, читают статью, иногда кто-то звонит из товарищей, говорит, как дела, как ты, думаешь, так или иначе. Я вообще не думаю, не так и не иначе, но его вопрос возвращает меня уже в состояние. Вначале, когда он начинает, я его проклинаю, а потом вижу, нет, нужно иначе, что я становлюсь как животное. И как-то я соглашаюсь с ним, и потом даже мне нравится, что он позвонил мне, так это верно? Теперь. Мы — мир действия. То есть то, что происходит здесь, это только в мире, которое опускается свыше. Если каждую секунду, каждое мгновение, каждое состояние будет опускаться в этот мир свыше, то в этом мире это не будет существовать. Этот мир не будет существовать. Не то, что тут есть что-то, какой-то предмет, и достаточно, что он устроен, сделан, существует, и не нужно сейчас заботиться о нем. Нет такого, только нам кажется, потому что мы не видим причины и следствия. Но все, он должен все время, ты должен все время давать ему существование, иначе у него не будет существования. То есть, что свет должен действовать на него и через нисхождение строить это облачение на него, оболочку, и все время давать ему пропитание, то, что называется, кормить его, давать ему энергию, допустим, для существования. И поэтому то, самое мертвое, не меняется ничего, это пустыня такая, это не может быть, если только с помощью действия, не прекращающегося действия света свыше. Именно на это состояние есть намерение и в точности действия свыше, и так это растет. То есть нет состояния, которое не находилось бы под контролем свыше, и что это желательно каждую секунду, пока оно еще не изменилось. Есть состояние, когда человек чувствует, как это происходит с ним, до такой степени, что даже все уходит, все приходит или не изменяется. Так в любом состоянии, даже когда не изменяется, как я объяснил, и когда уходит и приходит, это все направлено свыше, специально делается свыше. И во всех этих изменениях мы должны понять, что если свет прекратится, то и я исчезнет. Очень просто, как мы учим о четырех стадии прямого света. Свет не будет делать кли, не будет создавать желание, не будет давать существование желанию в каждую секунду, да, когда опускается свыше из бесконечности. Это кли просто не будет существовать, желания этого не будет, свет предшествует кли. Если свет исчез из кли в чем-то, не в смысле его существования, а в смысле его наполнения, то кли чувствует себя пустым. И эти вещи происходят с человеком, который продвигается так с достаточно большой частотой, когда хотят, чтобы изменить человеку его состояние, то просто свет, который был прежде как наполнение, исчезает, и вместо него приходит новый свет и новые свойства якобы, наполнение новое. И человеку кажется, что то, что было у него совершенно, он забыл, у него нет ничего, и, может быть, вложил несколько недель, месяцев или лет, и не осталось воспоминания об этом. Он слышит слова, не понимает, что это за слова, вдруг он не читал, не слышал их никогда. Это вещи известные. Какова причина этого? Ему хотят сменить состояние, но пока что в середине происходит так, что он чувствует себя, что он находится между небом и землей совершенно. И так написано о Бааль Шем Тове, что у него были такие падения, когда он забывал, как слова, буквы. Буква. И его служка напоминал ему, помогал ему. Это алиф, бет, гимн. Вот так он как бы возвращался к буквам, соединению слова, потом предложение Баршентов, один из великих, великих каббалистов. До такой степени есть исторжение светов. Со стороны света это простое действие, то, что происходит с нами. Самое маленькое движение света делает нам изменения просто от одного края до другого. Ты видишь, мы живем от тоненькой свечки, которая нисходит свыше и опускается, и облачается в нас в нескольких, как это сказать, порциях.

в нас и рождается, и растет, потом умирает. Да? Волосы, ногти разные такие, части растительного. Потом животное в нас. Это все наше тело. Это зародыш и семени, которые развиваются, пока не становятся маленьким, потом большим, старым, умирает. У него есть порядок собственного развития. Это благодаря порции света, которая относится к уровню животного. А потом на уровне животного есть уровень человека, человеческий, который развивается из животных страстей к деньгам, к почестям, к знаниям. Потом из этого в это облачается еще порция света, еще более высокая, которая называется уже точка в сердце. И в ней тоже развитие уже, которое называется в начале время подготовки, а потом уже развитие святой души. Ты видишь, приходит свет, в общем, тонкая свечка, но посмотри, на сколько частей она делится, и каждая часть строит вокруг себя собственное облачение. И в каждой части есть своя программа в соответствии с тоже программами в разных частях этого света, и они воздействуют друг на друга. Есть у этого общая программа на все это отношение, которое называется «человек в этом мире». И каждый из этих частей, которые в нас существуют только благодаря свету. Если какая-то часть света прекратится, в этой мере человек умирает, или эта часть, то, что называется, человек умирает. Вот и все. Есть части, которые совершенно прекращаются, есть части, которые не прекращаются, а переходят от одного кругооборота в другой. То есть мы должны понять, что изменение света, которое строит в нас подъем и падение, и сторожение мохин, и снова какой-то как бы подъем обратно к жизни, воскрешение, как бы это вещи, которые просто внутри всей природы есть такая цикличность, обновление. Но в духовной части в нас, конечно, это больше светит и больше ощущается, чем все остальные части из тонкой свечки, которая в нас. Это для того, чтобы мы развились с его помощью быстрее. Его функция быстрее сделать уровень человека. Так и нечего впечатляться тем, что вдруг я не знаю ничего, не помню ничего, не чувствую, мое будущее исчезает. Конечно, человек не может не впечатляться этим. Мы настолько зависим от маленького ощущения этой порции, вплоть до того, что мы не можем, что мы не сможем управлять этим. Пока не будем управлять этим с помощью экрана, не будем зависеть от всех этих вещей. Экран позволяет нам просто сделать исправление. Такое обрести такую силу, что даже если света нет, когда он ушел, мне есть чем наполнить себя вместо этого ощущения будущего, уверенности, знания, реальности, личности моей, моей ориентации, где я, что мне есть чем наполнять, это называется свет хасадим. И тогда я не завишу от этого, совершенно становлюсь свободным. Становлюсь свободным, я начинаю думать, так что я должен делать. Начиная с этого момента, и дальше я могу решить, действительно ли я могу быть оторванным от заботы, наполнения себя и думать о духовном, о божественном. Это все вопрос экрана. А? Хорошо?
Шурим, только короткий

0: Вопросы не мудрствуют. Есть полный хисарон, пока не раскроется зло полностью. Кто дает мне раскрыть зло во всей полноте?
1: Я сказал, что все раскрывается и все делается только с помощью света, в большей или меньшей степени. Но все за счет света. Кто? После того, как я объяснил, ты спрашиваешь, кто?
0: Что значит «приступил» и сделал вторичное, стало ему как дозволено?
1: «Приступил» и «повторил» стало ему как дозволено. Но это значит, попросту говоря, если человек находится на каком-то духовном уровне, допустим, на 15-й ступени, и вот на этой 15-й ступени он выполняет разные духовные законы. И если ему посылают трудность, добавку желания получать, и из-за добавки желания получать, конечно же, он спускается со ступени моментально, тогда он становится преступником. Если он начинает работать с этой добавкой желания получать, чтобы подняться, исправить это падение, он тогда поднимается уже не на 15-ю ступень, а на 16-ю. Но если он не работает с этим желанием получать, приступил, то есть совершил нарушение из-за того, что свыше ему дали желание получать, а затем вместо того, чтобы исправить его и подняться, сделать из этого нарушение, прегрешение, заповедь, он продолжает, не исправляя, работать внутри желания получать. Тогда называется, что он повторил. Он сделал второй раз, третий раз. Тогда все то желание получать, которое он приобрел, все, что не спустило его с 15-го вниз, стало ему как дозволено. То есть он остался внизу, и все. Это называется «приступил и повторил». Приступил — это заповедь, свой уровень, потому что дали ему свыше. Тут он не хозяин. За это его не наказывают. Наказывают его за то, что сделал во второй раз. Первый раз он не хозяин, он не виновен. Поэтому и называется «приступил и повторил». Сделал еще раз. Стало ему как дозволенное, дозволенное. Ты уже весь в этом. То есть нет тебе ни нарушений, ни заповеди. Ты сам решил, что ты уже не на 15-й ступени, а, скажем, на 13-й.
0: Так все-таки поднимаются оттуда дальше.
1: Ну, потом над ним жалятся с небес, жалеют его, напоминают ему, что существует цель. Что такое жалость? Это когда с помощью удара тебе напоминают о цели творения, а что еще? Каким образом, неважно. Иногда чуть более красиво, иногда менее. Это зависит от человека и от замысла творения. Ну и вновь он начинает подниматься, искать, как, что. Как пишет Рабаш об этом. Человек живет в каком-то захолустном месте, и вдруг нашел книгу Зор и начинает вспоминать по книге, что где-то он когда-то был, а теперь он находится в каком-то месте, куда его отбросило, а где-то он жил раньше, там был его дом, имеется в виду духовный дом, и там его семья. И он целиком оттуда его выбросило в какое-то далекое место. Хотя здесь у него тоже есть и семья, и жена, и дети, и товарищи, и все такое, но это на животном уровне. А он принадлежит к духовной ступени, там его настоящая семья, там его дом, там его настоящие товарищи, и все души праведников, которые есть, и его товарищи, и так далее. И он начинает думать.
2: Но
1: повторил, это значит, что второй раз, когда он это делает, он делает это от себя самого. Не потому, что ему дают свыше, добавляют ему желание получать. Понятно?
0: Есть какая-то порция света, которая действует на кли, называемые группы, или люди здесь просто собираются и укрепляют, как-то ускоряют друг друга?
1: все идет свыше, все наше функционирование свыше. Внизу у нас это только мир действия, я говорю. Если ты хочешь что-то изменить в этом мире, для тебя есть только одно решение. Поднимись наверх, включайся в систему управления, наблюдение, в систему надзора, и насколько ты можешь войти туда по подобию свойств, в силу твоего понимания и доброго желания, насколько тебе дадут добавить это добро, то этим ты можешь вызвать также и хорошую добавку внизу. Только таким образом ты можешь что-то изменить. Как мы изучаем, что есть свобода выбора только в одном. Сделать чуть-чуть скачок вверх, только в направлении вверх, только в одном направлении, в одну сторону, в таком узком, точном, направленном. Только в этом есть выбор. Хочешь ты или не хочешь, пожалуйста. Но только это дано для твоего свободного движения. И это дано после того, как ты поднимаешься наверх, то по твоему выбору тебе дается только одно — улучшить что-то внизу, но лишь после того, как ты поднимешься. Кроме того, в нашем мире нет ничего нового, а лишь то, что спускается свыше. Хочешь что-то поменять? Пожалуйста, меняй. Поменяйся сам. И поэтому, если ты видишь в нашем мире людей, тела, каббалистов, может быть, тех, кто хочет быть каббалистом. То все это спускается свыше. Если человеку приходит какое-то желание, тоже.
2: אז מה אתה שואל עכשיו על הקבוצה? ודאי שקבוצה מתוכננת מלמעלה. כמה שהיא מתאימה לצורתה למעלה, אז היא באמת קבוצה. כמה שהיא לא מתאימה, זה סתם שיבת ליצים.
1: Насколько она соответствует своей форме наверху, она действительно группа. А если нет, это сборище насмешников. И самый первый закон в группе, то, что каждый должен относиться ко всем одинаково. Чтобы не было так, что этот мне ближе, а тот мне дальше. Этого я чуть больше люблю, а этого я отталкиваю. Это уже не группа и не объединение. Группа — это единение, объединение. Не может быть, чтобы было хоть какое-то отличие в отношениях между человеком и между кем-то, между остальными людьми. Вот над этим вы вообще не работаете. А ну как-то, если настроение в общем хорошо, то и замечательно. А дальше что? Не над чем не работать, иногда мне звонят так. Может быть, Раф, вы мне скажите, над чем нам еще поработать? Ничего не осталось, над чем работать, значит, вы уже праведники, уже в конечном исправлении.
2: Кен.
0: Так если у кого-то из группы все то же самое, кто-то другой из группы, если ты относишься к нему больше или меньше,
1: тогда нужно сидеть вместе и говорить об этом. Мы должны по-настоящему это выяснить и исправлять. Я знаю, что это есть в каждой группе, от первой до последней. И это первое условие. Я не понимаю, почему это не беспокоит людей. Продолжим учебу.
0: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем в реализацию в десятке.
3: Кен. Ну, то, עכשיו я בסוף נגיד על השוויון, מאוד חשוב על הקבוצה.
1: В конце было очень важно о равенстве в группе. Потому что объединение означает, что я ко всем отношусь одинаково, а не то, что кто-то ближе, кто-то нет. Если этого нет, Рав сказал, практически в каждой десятке, ну, в десятках, как тогда они были, с этим проблемы, то это надо исправлять. Относительно того, как занулять, когда он говорит, иногда нужно начать сначала. Ты чувствуешь, что у тебя все исчезло. Это делается для того, чтобы ты поднялся на следующую ступень, добавляется авиют, желание получать. Если над этим не работать, спускаешься еще ниже. Потом сверху могут смилостивиться, это значит напомнить тебе о цели творения.
0: Мы должны видеть в каждом состоянии, в хорошем состоянии, что с него можно начинать работу. Это касается падений, которые раскрываются, что раз есть добавка, желание, и мы должны работать с ней. Рассказал, что нужно прилепить себя к тому, кто больше, чем ты. Воодушевляешься, если ты находишься в силе, ты можешь пробуждать других, и этим как пользоваться падением, которое есть у товарища для своего подъема. Объяснил то, что как бы есть тонкая свечка, которая делается на много частей, и каждая часть как будто проявляется в другом товарище, в том, что мы начинаем как бы поднимать друг друга, мы можем соединить эти части. Говорил о том, что есть цикличность, как бы подъемы и падения, это естественная вещь в природе, есть цикличность. Но у нас это как раз больше выделяется. Человек находится на духовной ступени, ему дают еще трудность, добавку желания получать, когда он справляет это, он поднимается на более высокую ступень.
4: В
1: начале Рав сказал, что в принципе то, что написано в статье, что не приходит зло со стороны Творца, управление как доброе всем, плохим и хорошим. А происходит все то, как определил Творец. Если это мы не постигаем, то мы чувствуем только сладкое и горькое, и тогда нам все воспринимается как подъемы и падения. Потом мы все это добавляем к восприятию Творца, и тогда нам это горькое может показаться истиной. Еще говорил, что делать с состоянием сытости, когда человек не чувствует голода к духовному. Нужно тогда молиться, просить, добавлять усилия, не уступать.
0: Они спрашивали Рав о состоянии, когда человек забывает обо всем. На самом деле это вытекает из того, что проходит состояние в таком виде. Свет удерживает кли, если кли опустошается, то человек входит в такое состояние, но это только для перехода в следующее состояние, и в таких ситуациях человек действительно может забыть обо всем. И пример каббалиста, который забыл даже алфавит. Рав еще говорил о распорядке дня, что это тоже помогает человеку как бы удерживаться в таких ситуациях, когда он забывает о вещах. И дал пример о себе, как это помогает ему всегда возвращаться к правильной мысли. И товарищи, которые звонят, это тоже удерживают
3: тебя.
1: Сказал, что чем больше подъем, то, в общем, это поддержка, которая может превратить следующее падение во благо. Так, на некотором этапе человек может раскрыть, что зла нет, есть только хасадим, скрытые хасадим могут перейти к раскрытым. Объясню, что такое экран, что позволяет в состоянии пустого кли наполнить себя светом хасадим. И тогда выйти из заботы о самонаполнении к заботе о отдаче о духовном. Это называется экраном. Есть только один свободный выбор, все приходит свыше.
3: И все
1: поразительно, как управляется этот мир. Только со светом, который наполняет все. Нужно сделать только один шаг по отношению к цели. Если он приходит к подобию по свойствам, то должен что-то исправить снизу. А еще важно, что было в конце. Нужно работать над равенством ко всем, иначе это не группа. Надо подумать, что с этим делать.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור.
0: Перейдем к следующей части урока.

0: Учение десяти сферот. Дорогие друзья, мы изучаем учение десяти сферот, том 2, часть 6. Начнем урок с Рабашем. Подобно светам общего Аб, которые раскрываются те саарот, что исходит из Аб, общего Аб, остальных частей, скрыты внутри общего Сак. Здесь результат и так строит Исот. Потом не думай, что Исаак распространяется ниже табура и
1: то, что произошло с Зивуго сейчас на Цимцум Бет, так есть разница то, что было наверху, и то, что внизу. Ахаб. И что было в Рош? Это половина ступени, не действует, да, но есть еще Саарот, это второе сокращение. Что здесь настолько трудно, что в Саар нет никаких изменений? Но тут дополнилось к нему Ахаб. Саг также называется Рош. И у нас есть три гимел облачения и бета-виют. Это называется Тамим. Но то, что касается нового Зивуга, что произошло в Саге, называется Сарот, волосы. Рош. Только оттуда и наверх. Поэтому называется Сарот. Это Рош. А если это Рош, будем учиться от Рош. Будем учить Рош Сага. Получается, как всегда, каждый парцов, который выходит, выходит с места Зивуга и вниз, от П вниз, и называется Гуф. И здесь также Ахаб Саг называется Гуф. И там выходит мир Никудим. И получается, общий Саг называется Никудим. И когда выходит из Аб общего, то есть уже называется Гуф Сага. Это уже не то же самое. При этом здесь Рош Никудим, то есть Рош в состоянии Тамим, то есть волосы головы дословно называются. Если это Рош, то мы считаем это за Сага. И там есть все 10 сферот. И Аб. А если так, то от Никудим я говорю. Я говорю не Никудим, а это уже называется Саг. Саг уже называется высшее состояние Саг. А что такое высший Саг? Аб. Поэтому волосы называются Рош. А Сарот Дикна, бороды дословно, это уже Гуф. Это нижний парцуф. Начинается с места Зивуга и вниз. Поэтому начинает где? С Ахапа. Но может облачить там то, что после сокращения второго. Поэтому то, что от табора вниз, должно спуститься с этого места. Спускается под табор Ак, только Ишсут мы изучаем, находится от табора наверху, потому что он там тоже еще нет этого сокращения. И пусть мы знаем, что Малхут Никуди, что мир Никудим вышел на нечто новое, чего не было сейчас. И первая причина — это Зивук Нижний Гей, война. Это называется второе сокращение. Это было первый раз в Рожде Сага. Так я слушаю. Теперь. Согласно известному закону, что всякий нижний начинается с места Зивуга и вниз, и получается, что и мир Никудеем. Где он должен начаться? Из Никвейнаем и вниз. Поэтому он говорит нам, что Сарот Рейша, волосы головы дословно, а это Рош, это подобно Рош ступени самой по себе. А что такое Рош самой ступени? Это Гимелбет, Аб. А и когда выходит оттуда вниз, то есть мир Никудея, поскольку он хочет описать, что там есть Бетет Лапшут, что называется Сага, то это называется уже общий Сага. Это не настоящий Сага, это внутренняя, не внутренняя часть Сага. Выходит это на Сага, на Бетет Лапшут. А где же он начинает? С места Зевога и ниже. Но мы говорим, он не может там облачиться, потому что там все еще есть место первого сокращения, которое вообще там не различается. Все включено в Акудим. Только когда он спускается под табор, тогда это называется его ступень, откуда он приходит. Вот об этом что ты спрашиваешь? Общий Аб, то есть называется корнем, как семя, которое включает в себя все дерево. Это уменьшение, потому что Аб не настоящий, Зевух был на Беталев. Но поскольку я говорю, что это Рош, там уже не распознается никаких ограничений. Поэтому мы изучаем его как сам Сага. И как в самом Сага есть Гимел и Тлапшут, который называется Аб, я называю его по имени высшей ступени. Но общий Аб — это не настоящий внутренний Саг. Он уже вышел на Бет и Тлапшут и Алеф Авиот. А кто же является настоящим общим Сага? Мир Никудим, у которого есть Бет и Тлапшут и Алеф Авиот. Где это различается, эта ступень? Ниже места Зивуга. Теперь, а мы говорим, что он не облачается в это место, то только получает света с этого места. Это называется хабдикны. Но распространяется под табор. Да почему? На какие решимот был сделан зевок в Рожде Сага? На решимот Никудот де Сага. Где они были? Под табором. Поэтому они должны были спуститься на свое место, откуда пришли. Но мы только учим нечто новое. Поскольку первая рожь, которая раскрылся внизу, тоже называется первый рож, то есть он считается сокращенным относительно той же ступени Акудим. И точка. Мы должны помнить правила. Правильно. Хотя Зиву, который был в Рожде Саг в Высшем и породил Беталев, когда он рождается и приходит к Нижнему, сам Нижний должен сделать Зиву к Дака, и от него и наверх выходит Рош. От него вниз выходит Парцуф, да, там Парцуф, выходит Гуф, там был звук в Рош Гальгальта на Гемелавиюта, и он спускается вниз. Когда же мы учим, что Гемелавиют, который спустился вниз, тогда в Хазеда Гальгальта там стал П, что означает, он сам должен сделать зевук Дака. Так что от него наверх выходит Рош, и от него же вниз выходит Гуф. Получается, что кроме того, что мы учим Рош, Алеф, первая Рош, Сарот Рош, мы должны учить и Сарот, и мы должны изучать первую рожь, и то, что делает сам потом нижний. Это называется первый рожь Ишсут, поэтому говорят, что и в нем различается, так же, как в Аб, то есть в нем там еще нет второго сокращения. Он находится выше табора. Поэтому надо начать так, пункт 6, 396 страница, пункт 6. И хотел... Так, Ари. И вот хотел вывести также из внутренних ма и бон, что в нем, их внешнюю часть наружу. В чем здесь вопрос? Кого он называет? И вот он говорит, хочет вывести также из внутренних ма и бон, что в нем, их внешнюю часть наружу. Когда-то мы учили, что есть внутренняя авая в ак. Так что из его юд выходит аб, из первой хэй выходит саг, из его вав, называемый ма, выходит мир никудим, из его последней хэй выходит мир ацилут. Получается, что внутренняя авая наружу, кто вывел это? Это внутренняя авая выводит их, то, что было внутренним, выходит во внешнюю, выводит во внешнюю часть наружу. И как происходит выход наружу? Мы учили, что каждый раз ступень опускается на более низкий уровень в силу ослабления экрана. Далет геймел бет алеф павиют шореш. Поэтому, когда говорится, что он хочет вывести ма и бон, нужно объяснить здесь. И вот хотел вывести также из внутренних ма и бон, что в нем их внешнюю часть наружу. То есть какие внутренние ма и бон? Вавы, которые в нем. И вот он выводит их наружу. Но это самое легкое объяснение. Легче всего учить так. И вот он говорит... Тогда поднялись все внутренние ступени саг, стадии саг, скрытые во внутренних ма и бон. То есть мы учим, что Рав Ари здесь говорит, то есть мы учим, что порядок ослабления экрана, истончения экрана начинается с Гальгальты, затем там далит гимел в Аб, гимел Абед в Саг, Бет Алев должен быть в Никоде, выше включает нижние. Майбон, как он говорит, сага называется Ахаб. Также, когда мы говорим о Никуде, он называет их также Майбон. Теперь здесь еще один момент, что по порядку должно было выйти Бет Алеф из сага, который является гимел-бет. Но здесь есть еще дополнительные обстоятельства, когда никудот де сага распространились под табур, ак, смешались там и облачились в зон де ак, который под табуром. Поэтому сага, когда пришло время выйти и вывести бет дейт лапшут и алефа виюта, поднялись также решемот от далет гимел. то есть то, что он хочет здесь сказать. И тогда поднялись все внутренние свойства саг, скрытые во внутренних ма и бон. И тогда эти ма и бон, то есть далет гимел, который находится в зонде ак, это их ман к самим тамим де саг. А что такое тамим де сага? Это ступень, которая не облачена внутрь ма и бон. Она не распространилась вниз и не смешалась там.
0: Перейдем к следующей части урока и споем песню.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вместе строим духовное общество. Строим духовное общество, и мы продолжаем. Мы хотим заново пробудить все наши ценности, важность, и в итоге пробудить Творца. И сегодня мы хотим поговорить об очень важной ценности на нашем пути. Это наша связь с первоисточниками, с каббалистами, которые написали нам первоисточники и передали нам. Мы видим, насколько они актуальны сейчас. Каждый читает какой-то первоисточник, потом, когда он приходит на урок, он снова читает это с десяткой и видит, какие новые вещи пробуждаются в процессе урока. Мы видим, насколько это все обновляется. Мы находим в тех же словах и предложениях особые такие внутренние вещи. И не только из написанного источника, но также и от снятого источника. Мы видим то, что Рав говорит нам, насколько это живо, насколько это вечно, актуально. Но прежде чем мы углубимся вместе в эту тему, давайте послушаем беседу в пути, которая прошла на прошлой неделе. И она как раз-таки обсуждала вот эту тему, как учиться на уроке. Я вижу, что на утренних уроках понятно, что это эгоистически, но когда мы вместе читаем первоисточники и слушаем Рава, мы получаем большое удовлетворение. Я хотел спросить, как работать, как вы работаете, как вообще работать с этим наслаждением во время урока? Что это за работа? Это не какое-то наслаждение материальное, интеллектуальное, практический совет. Может быть, завтра у меня не будет вкуса, и работа будет другой. Но сейчас есть такие вкусы урока. И что делать с этим наслаждением, которое раскрывается? Это хорошо наслаждаться утренним уроком?
1: Конечно, конечно. Наслаждаться уроком?
0: Да. Я наслаждаюсь с товарищами, сижу, слушаю Рава.
1: После все, что ты скажешь после этого, это все нормально.
0: А если не наслаждаюсь уроком, это хорошо?
1: Не наслаждаться, тогда надо искать, как наслаждаться.
0: Может быть, это естественно. Часть десятки наслаждается, часть нет, завтра сменится.
1: Есть такая часть, есть другая часть, все это разделяется, да. Но человек может наслаждаться. Другие кто-то не могут наслаждаться, но на другой части урока. Но надо постараться войти в урок. Как на трапезу. И тогда ты начнешь ощущать.
0: Какая работа с наслаждением во время урока? Человек наслаждается во время урока, наполняется.
1: Да.
0: И в чем заключается его работа с этим наслаждением?
1: Ну, он наслаждается тем, что он слышит то, что в Торе, да, от его товарищей, от товарищей.
0: А что он должен с этим делать?
1: И он хочет, чтобы все получили бы, да, такой же вид наслаждения.
0: То есть для него важно, чтобы и товарищи его тоже наслаждались, как и он. А если товарищ не наслаждается от урока, не наслаждается, нет у него наслаждения.
1: Тогда он должен за него молиться.
0: Мы должны молиться за него?
1: Да.
0: Как десятка?
1: Да.
0: Желательное состояние на уроке, чтобы человек наслаждался?
1: Да.
0: Допустим, вы, когда сидели у Рабаша, вы наслаждались от каждого урока?
1: Да.
0: А были уроки, когда вы чувствовали какую-то безвкусицу и не было наслаждения?
1: Да, иногда.
0: Что вы делали в таких состояниях?
1: Нужно молиться.
0: То есть, если человек не наслаждается, он должен молиться. Это работа?
1: Да. Спрашивать Творца, почему я не наслаждаюсь?
0: В чем заключается причина наслаждения? Может быть, это все эгоистически? Я наслаждаюсь, я изучаю что-то новое, получаю какие-то новые чувства, состояния. Да, наука. Я ее изучаю и наслаждаюсь. Это верно?
1: Нет.
0: Почему нет? Чем это отличается от любой другой учебы, где я просто становился умнее?
1: Что есть во всякой другой учебе, я не знаю. Но если учебой ты не наслаждаешься этим, ты должен спросить Творца.
0: Я спрашиваю, чем это отличается от какого-нибудь ученого в университете, он тоже что-то изучает, получает наслаждение. В академии?
1: Нет, это нечто другое.
0: И чем отличается здесь, в Кабале?
1: Потому что ты наслаждаешься тем, что ты изучаешь Тору. А из Торы ты стараешься извлечь свет, возвращающий к источнику. А если не... Если ты не знаешь... Как это сделать, то ты должен спросить. Все?
0: Когда человек наслаждается во время урока от изучения Торы,
1: да.
0: Можно ли сказать, что это связь со светом, он впечатляется от света?
1: Когда человек наслаждается уроком Торы, он наслаждается светом. Да.
0: Духовное наслаждение облачается в 5 органах чувств, или она остается только в 6-м чувстве, в точке в сердце, там место наслаждения от урока Торы?
1: Нет, и так, и так.
0: То есть это полностью облачается, есть наслаждение от того, чтобы распространять науку Каббала? Обучать, передавать. Это
1: такое
0: наслаждение? Или это тоже наслаждение?
1: Нет, это другое наслаждение.
0: А есть такие, кто наслаждается от распространения, другие от учебы?
1: Да.
0: От чего это зависит?
1: Характер человека, как он рождается.
0: А можно наслаждаться и от того, и от другого?
1: Ну, сделай, попробуй, расскажешь нам. Я хочу сказать Лыхаем. Я хочу видеть этих товарищей. Я надеюсь, что мы в самое ближайшее время удостоимся все мы общего ощущения. И сможем раскрыть Творцу любовь и радость в том, что мы получаем от Него.
0: Лехаим. Мы, когда находишься перед товарищами, ты преподаешь и чувствуешь такую критику, такое напряжение в воздухе. Что с этим делать, с этим ощущением?
1: А пусть исправляет себя.
0: Товарищ или преподаватель?
1: Товарищ. От Творца, от Учителя ты не можешь ждать, что он будет исправлять себя.
0: Есть такие состояния, что один товарищ обучает других товарищей, преподает им.
1: Да.
0: Что можно получить от него?
1: А все, что хочешь.
0: Это зависит от получающего?
1: Да.
0: Или отдающего?
1: Нет, от получающего.
0: То есть... Допустим, он пришел до меня за 10 лет, а я ему сейчас преподаю, даю ему какой-то урок. Он может получить от меня какие-то обновления?
1: Да.
0: Да? Так это вообще не зависит от того, какая кукла там сидит, а зависит от того, кто хочет получить.
1: Да.
0: И все-таки говорят, что там вот Рабаш говорит, Бали Сулам говорит, и это какой-то другой дух. А ты кто такой?
1: Да это психология. Так думают.
0: Психологически есть разница, когда Рабаш говорит или какой-то другой товарищ с другой точкой в сердце?
1: Конечно.
0: Есть разница?
1: Да.
0: Ну, зависит, значит, тогда не только от получающего, но и от дающего?
1: Да.
0: Рав, вы чувствовали иногда какую-то критику, когда вы преподавали?
1: Да всегда.
0: Ну, когда Рабаш был в больнице, кто его менял? Я понял, что месяцами он находился в больнице.
1: Обычно Миллер.
0: А кто его выбрал? Рабаш сказал Миллеру, ты будешь преподавать?
1: Да.
0: То есть он его поставил? Не кто-то там выскочил. Он сказал ему, ты...
1: Да.
0: Он знал лучший материал, почему он выбрал его, а не кого-то другого.
1: Да потому что Миллер в глазах всех был самым близким к Рабашу.
0: Да, это вопрос близости.
1: Да.
0: И поэтому от него больше принимали, да, больше ценили его.
1: Да, что получат от Миллера больше.
0: От Миллера они получали так же, как от Рабаша?
1: Нет.
0: Нет. И что делать, если сидел там у Миллера кто-то в классе? Кто такой Миллер, который мне сейчас преподает? Я хочу от Рабаша.
1: Но Рабаш уже не может.
0: Ну так послушаем тогда Рабаша в записи, статью Рабаша. Зачем мне слушать Миллера? Что сказать такому товарищу, который говорит, зачем мне слушать этого Миллера? Ну хорошо, он праведник, но я хочу читать Рабаша, статью, и в этом у меня больше духовная польза, почитать что-то, может быть, ТАСС.
1: Да.
0: Что бы вы сказали такому товарищу, который пришел с такой критикой?
1: Я бы сказал ему сидеть и не раскрывать рта, а слушать то, как Миллер, который ученик Рабаша, то, как Миллер проводит урок.
0: И от этого Миллера что я могу получить?
1: Ты можешь получить от него все, что ты хочешь.
0: Ра, вы сказали что-то, что привлекло мое внимание. Когда человек преподает, он преподает то, что услышал от учителя, или он преподает свои знания?
1: Да это, в принципе, практически то же самое.
0: То есть все, что есть в человеке, это его результат, его близости с учителем.
1: Да.
0: И когда он преподает, он преподает себя, или он преподает близость к учителю? Что он преподает?
1: Близость.
0: Близость к учителю. Так вы тоже чувствуете, когда вы преподаете свою близость к Рабашу?
1: Стараюсь. Пытаюсь.
0: Но это то, что вы хотите передать?
1: Да.
0: То есть все, что вы получили от него, это вы хотите передать? То есть дух?
1: Да.
0: А что такое близость? Каждый, кто учился у вас, сейчас он близок к вам?
1: Каждый, кто учится у меня, хочу ли я этого или не хочу, он получает дух от меня.
0: Могут здесь сидеть два ученика. Один получает какие-то свои знания, другой получает какой-то дух, другой как-то физически близок. У каждого есть свой вид связи. Что считается здесь? близостью.
1: То, что они думают.
0: А что они передают дальше?
1: Да, отсюда они передают дальше.
0: Вопрос каждый, кто учился у Рава Лайтмана, ну, годами, он может потенциально быть передающим дальше?
1: Да.
0: У Рабаша были ученики, которых он любил? Такое особое отношение?
1: От Миллера он черпал силы.
0: Что было в нем особенного?
1: Преданность.
2: Кен. Киатанене.
0: Да, потому что ты наслаждаешься от того, что ты изучаешь Тору, и из Торы ты стараешься извлечь свет, возвращающий к источнику. Ты наслаждаешься от того, что учишь Тору, а из Торы ты стараешься извлечь свет, возвращающий к источнику. Наша жизнь... она крутится вокруг урока. Урок — это основа, это сердце. Это вершина дня. Мы изучаем много первоисточников, мы читаем труды Рабаша, мы читаем статьи Бали Сулама, мы изучаем Ктиху, мы слышим уроки в записи Рава, беседы, как вот сейчас мы слышали. Мы слышали сегодня запись Рабаша, ТЭС. И у нас есть разные первоисточники, и каждый, естественным образом, очевидно, развивает то или иное отношение к разным первоисточникам. Есть такие, кто больше привязан к определенным источникам, другие к другим. И так вот с годами урок становится уже местом работы. То есть это уже не какое-то произвольное действие. Это состояние, к которому готовится. Весь день становится подготовкой к уроку. Есть подготовка, есть подготовка к подготовке. Есть беседы в зуме, как подготовка к уроку. Есть действия, которые мы производим. Все сводится в итоге к этой вершине, где сидит десятка перед источником, вместе с Равом и вместе с товарищами. И старается привлечь свет, возвращающий к источнику. И здесь мы стараемся понять, как мы можем это действие сделать наилучшим образом. Сейчас мы хотим провести семинар. Мы знаем, что каждый из товарищей, он... ему ближе разные источники в разные периоды времени, разные состояния, которые он проходит. Как мы в десятке, каждый в своей десятке, можем помочь друг другу привлечь свет, возвращающий к источнику, без всякой связи с тем, что я наслаждаюсь или не наслаждаюсь от учебы на уроке. Еще раз. Как мы в десятке можем помочь друг другу привлечь свет, возвращающий к источнику, без связи с мерой наслаждения от учебы. 5 минут семинар.
3: Ну,
1: как Авиу сказал, с течением лет урок становится местом работы. Ну, правильно. Как мы это слышали, мы должны наслаждаться уроком. На самом деле это компонент так очень важный. Но правильно, что и без всякой связи, получаю ли я удовольствие или не получаю, я пришел работать. Я пришел работать, я пришел изучать Тору, привлекать свет, возвращаясь к источнику.
0: Говорилось о свободе выбора, и человек должен искать окружение, которое будет его подталкивать, искать свет, подобие свойств. И чем больше мы будем реализовывать первоисточник, говорить об этом, напоминать друг другу, давать примеры друг другу и реализовывать, показывать нашу группу, которая стремится вперед, так друг другу.
1: А как помогать друг другу? Это давать важность. Вот сейчас мы работаем. Важность урока — это наш источник. Ты должен быть на уроке для того, чтобы получать силы и работать весь день, а потом ты снова готовишься к уроку. И вся реализация, она через урок. И то, как помочь друг другу, это действительно напоминать. Это наша работа, как Леон сказал. И все время быть в молитве на уроке. И неважно тут, что ты любишь больше или меньше там любишь. Работать поверх этого. Если у тебя на пути есть что-то, что там тебя волнует, это замечательно. Но главным образом, независимо от этого, все время быть в молитве.
0: Как мы поможем друг другу привлечь свет, возвращающий к источнику, над ощущением наслаждения? Нужно вернуться к принципу.

0: напряжение, к объединению мы как бы продолжаем, но должно быть интенсивное движение, чтобы окружающий свет стал светом, возвращающим к источнику.
1: Да, время урока — это время исправления. Исправление же происходит от света, возвращающего к источнику. И все наше намерение во время учебы должно быть только по отношению к этой силе, которая исправляет. И то, что мы делаем в течение дня, это как подготовка, когда приходит время урока, и снова получать исправление, так себя реализовывать.
0: Да, нужно участвовать, стараться. Сопереживать товарищу. И на уроке состояния должна быть либо молитва, либо просьба.
1: То, что может помочь, это ощущение ответственности за товарищей. Я не могу просто так, как бы в мыслях отключиться, даже что я даже, может быть, не получаю удовольствия. Но всегда это как раз хорошее состояние, когда я могу молиться, а в мыслях не убегать куда-то там. И если я вообще не получаю удовольствия, то у меня вообще никакого контакта нет. Наоборот, это возможность думать о товарищах и...
0: Итак, друзья, мы очень много участвуем на разных уроках Рава, в записи, которые были много лет назад. Есть уроки, которые больше 20 лет назад. Иногда мы слышим от товарищей, что Рав не только комментирует Баля Сулама или Рабаша, то, что мы читаем в статье, а берет урок и ведет в какую-то сторону в соответствии с состоянием. Я вижу эти уроки, как будто бы они были вчера. Что значит, что Рав преподавал уроки, которые были связаны с тем состоянием? Иногда мы видим там товарищей и помним даже. Сенька там проходил все камеры по классу, мы видим, что многие из товарищей уже не с нами. Каждый начинает там умничать со своими вопросами. Рав там ему отвечает, этот человек уже много лет не находится с нами. Естественным образом, так мы относимся к этому. Говорим, ну, какая связь как-то связана сейчас с моей жизнью сегодня? Ну, урок был 20 лет назад. Ну, был связан с определенным состоянием. Ну, хорошо, это важно. Также спрашивают, может быть, мы не совсем вот уважаем тех, кто спрашивал тогда. Понятно, что Рав, он превыше всего. И здесь мы хотим задать один вопрос, который очень важный, о нашем отношении к учебе, к урокам в записи с Равом. И неважно, это было полгода назад или 25 лет назад, как мы можем сохранить правильное отношение к уроку, даже если у нас есть какие-то вопросы, сопротивления, сомнения. Как мы можем правильно относиться к урокам, даже когда у нас есть какие-то сомнения и возражение. 4 минуты.
1: Ну, сопротивление, да, и вопросы даже, когда Рав тут здесь находится. Это не связано с уроком в записи. Это состояние, которое проходит человек относительно цели.
2: И
1: его отношение, он должен все время вырабатывать отношения и исправлять это отношение. И всегда урок Рава, неважно, когда это было, это что-то очень высокое, и это можно почувствовать, то есть тут даже не нужно...
2: Короче,
1: на данный момент это то, что мы имеем, то, что нам дано, и с этим надо работать. Это неплохо. Есть люди, у которых вообще нет ничего, и много таких.
3: В конце каждого урока у нас есть подведение итога. Каждый товарищ высказывается, и ты вдруг слышишь,
4: Откама, откама за релевантия, откама за...
0: Насколько это...

0: актуально. Сейчас мы учили такие принципы, которые мы должны реализовывать в десятке и в течение дня.
1: Всегда можно впечатлиться с той точки, что Рав, неважно, какой перед ним есть хиссарон, неважно, какой это год, место, отнестись к этому серьезно. Он знает и умеет, скажем, заткнуть рот тому, кому необходимо. И я как бы вот так отношусь к этим урокам в записи. Меня меньше интересует, кто задает вопрос, когда это было актуально, не актуально, да? Там с нами он или уже не с нами? А вот как раз вся та серьезность, к которой Рав относится, это то, что мне интересно. И вот это вот ощущение твоего учителя. Есть такая вот важность отвечать и не игнорировать, и не забывать никакого хиссарона, который появляется перед ним, да, и давая какой-то ответ. Это то, что важно. Мы хотим быть учениками Рава, а не чего-то там еще.
0: Каждое слово Рава, ну это как статья Рабаша Балисулам, это первоисточник, и неважно, кто задает вопрос. И даже товарищи, которые оставили, они тоже вложили себя и в вопросы, и в разные вещи.
1: Я в огромном впечатлении от уроков записи. И я как бы тем восполняю все те годы, когда я не был в Нейбарухе, получаю все эти определения, понятия по поводу вещей. Да, когда я пришел в группу, это уже как бы было само собой разумеющимся, тогда уже не было неуместно это спрашивать. А тут Рав разъясняет все, почему это так вот в группе выстроено, и все это уже есть. Это уже в то время, когда он строил группу, и все эти вещи были еще, да, в его как бы видении. И на каждом уроке те же линии.
0: Сейчас посмотрим клип номер один и услышим ответ Рава на вопрос, который мы обсуждали, пожалуйста.
1: Если урок в записи, то вы находитесь в контакте со мной. И тогда в той мере, насколько вы хотите быть на связи со мной и впитать от меня то, что я говорю, то в духовном ведь нет ни прошлого, настоящего и будущего, то ты находишься в том самом состоянии, как то, что я хочу передать тебе. Ну, конечно же, когда ты слышишь урок, сам в каких-то там состояниях. Если ты находишься все-таки как... Да, снова повторяется это урок в записи снова и снова. Да, и людям материальным кажется, ну что это повторяется. Да, это человек уже нету, как бы, то это не живой эфир. Они не понимают, как воздействует тут духовное воздействие. Им кажется, ну что это все, ладно. Все это было в прошлом, силы в этом никакого нет. Нет, ну их можно понять, они связаны с материальным, а материальное — это что-то такое. Да, это как бы копия, это не оригинал. Это как... Ари говорил своему ученику Ицеку Коэну. А Ицек Коэн говорил, если вы объединитесь и будете на моих уроках, тогда, когда я вас учил, то я снова приду и буду учить. А Ицек Коэн говорит, как ты сможешь прийти и нас учить? Ты же умер. А он говорит, ты ничего не понимаешь о скрытых вещах, и на этом месте он скончался. Так вот, люди, у кого нет связи с духовным, а их гордыня, видимо, затмевает им глаза, то они думают, да, лучше живая кошка, чем умерший царь. И так они себе и думают. Ну а чего ты тут скажешь? Ну пусть так думают. Наш мир, он действительно нуждается в людях, которые могут все время приносить какую-то новую внешнюю форму. Но в духовном, я скажу тебе, я не отклоняюсь ни от того, что говорит Рабаш или Бааль Сулам. Не отклоняюсь. Я все время нахожу там все больше и больше жемчуг, то, что называется, перлы. И если вы будете снова проходить те уроки, которые мы прошли, вы еще долгие годы будете видеть, что там есть все, что вам нужно. Даже то, чего вы не слышали. Да, просто не слышали. Как вот мы читаем и видим вдруг, что я обнаружил, что я раньше этого не видел. А те люди, которые считают, что можно учиться от товарищей или не могут учиться. Ну, чего я тебе скажу? Да, жалко их будущего. Они все еще не понимают, что все зависит только от того, чтобы возвеличивать уровень учителя, потому что в соответствии с этим они получают. Только от этого зависит тот свет, который они получают свыше.
0: Свет, который получают свыше. Рав передает нам свечение свыше. Вопрос, как мы готовим себя к тому, чтобы получить свет Рава? Семинар. Какую подготовку мы должны провести, чтобы правильно услышать Рава на записанном уроке? 4 минуты.
1: Ну да, это к вопросу на урок, да, я пришел, начинаю судить, подходит, не подходит, что я тут получаю, как бы спрашивают о группе, понимаешь, что это актуально для десятки, если много вещей, как бы внешних, и если мы иногда путаемся, как будто у меня есть возможность судить, вот это вот правильно. Мы должны, правильно выставить наши мысли. Свет, возвращающий к источнику, и все, что между нами, это только подготовка. И если у нас есть подготовка и нет у нас значимости самого урока, тогда непонятно, в чем польза. Какие там наши попытки объединяться. Мы десятка, которые должны держать друг друга в правильном отношении.
0: Да. Когда я слушаю старые уроки, я чувствую, что это правда, истина. И Рав говорит на понятном языке. Это большая удача. Я спрашиваю себя, как настолько высокая актуальность. И я прихожу к выводу, что это что-то, что то, что является истиной, оно верно и как в духовном корне, так и в материальной ветви. И, на мой взгляд, вот эти записи, они для меня понятнее, чем даже более поздние уроки.
1: Да, вначале спросили, вообще говорили об удовольствии, наслаждении от урока. Я лично наслаждаюсь теми уроками, которые предназначены для практики. И были уроки такие сильные. Рав дал такие четкие советы, что нужно делать, и мы тогда это все реализуем в течение дня. И это наша подготовка также к следующему уроку, и мы уже ждем, как мы придем на урок и будем получать от Рава советы, снова притягивать свет возвращающий к источнику. И так каждый день, от урока к уроку. Это то направление, которое может нас держать в направлении духовного.
0: Я чувствую, что Рав на уроке строит духовное состояние. И это целый мир, духовное состояние. И это то, что мы должны проходить в течение дня, то состояние, которое Рав нам сформировал. Я чувствую, что в течение дня мы, как десятка, должны находиться в этом состоянии, которое Рав построил и дает, и выяснять вечером на Зуме, и это, и начинать работать относительно завтрашнего урока, статьи, и стараться подготовить себя к тому состоянию, которое будет Рав давать на завтра. И так мы все время будем находиться в том, что дает Рав, в том духовном состоянии. Он просто формирует для нас духовное состояние, поэтому нельзя отрываться от него ни до, ни после.
1: Я добавлю еще коротко. Надо просто отменить свои головы и...
0: После того, как мы послушали Рава, как он направляет нас, и в клипе сейчас нужно было услышать, как все он основывает на статьях Рабаша, на первоисточниках. Мы каждый день начинаем наш урок с первоисточника, мы читаем в десятке Рабаша. И в шаббаты мы слышим уроки его в записи, уроки ТЭС. Сейчас мы хотели бы продолжить это выяснение и поговорить об этом в десятке. Что дает нам в десятке именно статьи Рабаша, которые мы читаем вместе? Как эти статьи влияют на нашу десятку, как они нас развивают? Давайте обсудим это вместе на семинаре. Как через чтение статей Рабаша мы продвигаемся в духовный мир? Как они нас продвигают? 4 минуты семинар.
1: Но тот же принцип, что мы говорили по отношению к Раву. Просто надо прилепиться к Высшему, и все те духовные состояния, по которым он нас проводит, идти вместе с ним и подниматься с ним наверх, как бы в этом лифте.
0: Да. Для меня нет ничего не может сравниться с статьями Рабаша. Это такая особая песня. Это сокровище статьи Рабаш, который оставил нам, настолько это четко направляет на любовь к товарищам, на точку единственную, с которой мы можем выйти из этого мира и войти в высшие миры. И действительно, нам не нужно ничего другого, кроме как позволить Рабашу промывать нас, чтобы он омывал, очищал нас и формировал нас. Это совершенная учеба.
1: Да, мы получаем огромное удовольствие от того, что, подводя итоги, мы все время говорим, насколько сейчас у нас открылись глаза и с точки зрения глубокой мудрости, которая есть у Рабаша, и также свет, возвращающий к источнику в чистом таком виде. Потому что если ты находишься в молитве и в том, что ты хочешь от всего этого, то ты можешь также использовать это, получать очень много силы, давать много сил товарищам по всему миру.
0: Он дает принципы, диагноз нашего состояния, говорит, что мы должны делать, и насколько мы серьезно относимся к статьям Рабаша, стараемся их реализовывать, так мы можем продвигаться. И насколько мы поймем, что он говорит о нас, что мы должны делать эти действия, которые написаны в статьях, так мы сможем наслаждаться светом и всем, что есть в статьях Рабаша.
1: Есть духовная методика, которую мы должны получить от наших учителей, инструктаж ежедневный, также то, что касается и света, и то, что происходит, и то, что происходит, приходит нам и через Рава, и через статьи Рабаша. Это инструктаж, духовный инструктаж, как проходить каждое состояние, подъемы, падения, все вот это вот вера, выше знания, молитва. Эти понятия, которые нам близки, с которыми нам надо работать. И вот эта вот необходимость раскрывать и вопрос, что делать завтра, да, это готовит тебя к уроку. Там ты получаешь знания, ну, не знания, а что-то такое внутреннее, с чем ты можешь потом работать в течение дня.
0: Так, друзья, мы начали изучать сейчас и Птиху, и ТЭС, и есть в этой учебе много таких задач, трудностей. Сейчас мы хотим послушать клип номер два, хотим послушать Рава на эту тему.
1: Мне кажется, что труды Рабаша — это язык типа такая духовная психология.
0: Рабаш или Баля Сулам?
1: Рабаш.
0: Рабаш, мы не понимаем, он сделал то, что мы не можем оценить. Ну, мы думаем, да, писал своим ученикам еженедельные статьи. Это настолько... Без него мы бы просто... Мы бы в статьях Баля Сулама не смогли бы найти себя. Ну, там мудрость, там такие раскрытия, такое прекрасное продвижение. Баля Сулам, он академичен, а Рабаш, он буквально как папа, он тебя заботится о тебе, дает такие состояния, рассказывает тебе так. Такого не было никогда.
1: Не может быть, это какой-то пятый язык?
0: Нет, это не язык, конечно, это не пятый язык. Когда я ему сказал это, что... Как вы это делаете? Ведь такого же не было раньше в мире. Он так сказал, ну, помолчи. Так. Мы это еще не раскрыли, но мы начинаем понимать, что его статьи, они не просто дают тебе объяснение, они тебя формируют, они буквально формируют человека.
1: Да, формируют человека. Мы начали изучать Птиху и ТЭС. И нам понятно, что говорится о языке, который мы не очень-то и пока еще знаем. Есть опыт, но я знаю, что есть люди, которым очень близко этот язык. А есть те, кто страдают очень, а есть те, кто посередине. Есть кто любит учиться и понимать, а те, кто могут сидеть и в процессе этого только лишь молиться. Поэтому мы должны соединить все эти вещи, поэтому мы находимся в десятке. И каждый человек на протяжении многих лет проходит разные состояния. Я могу по себе сказать, что мне было очень трудно с этим языком и с этими понятиями, но с течением времени ты начинаешь даже получать удовольствие от этого. Так, с одной стороны, нам нужно стараться приложить усилия, понимать эти понятия. Невозможно просто так сидеть и молиться. Ну да, это как будто на китайском. Всё-таки Бальсулям написал это на иврите. Мы обязаны изучить эти понятия и даже и советовать в течение дня переслушать урок. Да, то, что другое восприятие. Это с одной стороны. С другой стороны, нам должно быть понятно, что если мы это не ощутим, то тоже ничего не произойдет. Давайте тогда тоже сейчас проведем семинар, как мы будем держать концентрацию, притягивая свет, а не вопрос понимания или непонимания изучаемого материала. Пожалуйста, 5 минут.
0: Мне кажется, это очень тяжело слушать или пытаться понять статьи Рабаша без понимания. Это все равно, что лишма, это притягивает свет. Это действительно, я думаю, что это смысл молитвы. Нужно просить об этом, чтобы быть внимательным и заботу товарища. Это буквально лишма.
1: Как раз вот в то время, когда мы видим сейчас уроки по птихе, видение, и Рав много говорил о намерении тогда, и как выстроить понимание и намерение, что ты в первую очередь должен быть в намерении, потом уже присоединять к этому понимание. Если ты выпадаешь, то ты снова должен вернуться к намерению в первую очередь. И так вот, но это работа, это как методика, это методика работы, система работы, где мы должны соединять намерение и понимание материала.
0: Как муж и сказал, нужно просто сидеть и молиться, это не оптимально. И почему так это тяжело? Потому что такого нету в мире больше. Нету такого обучения. То, что мы учим, это, с одной стороны, действительно, это существует, это реальность, это законы, эти процессы, они действительно происходят в реальности, но у нас нет органа чувств, чтобы это уловить. И именно учеба, когда вот нас так вот обучают, мы начинаем развивать этот орган чувств. Поэтому такого нет в реальности. И через много лет это все равно тяжело. Но так же, как и каббалисты, говорили о необходимости учиться, мы должны учиться и вместе с этим молиться. То есть учиться, чтобы получить исправление. Поэтому каждый раз нужно делать рестарт, напоминать друг другу.
1: Есть как бы не очень-то популярная наука. Я думаю, что птиха, введение несложное. Тут вопрос, как ты учишь это, учишь эти понятия, или ты не учишь это? Это на уровне, то, что сказать, как бы методический вопрос. А вот света возвращающий к источнику, это уже вопрос, чего я хочу добиться благодаря уроку. Что я хочу добиться вот в процессе чтения из самой учебы, да, вот из этой учебы. И это тоже воздействие окружения, как мы помогаем друг другу внутренним намерением, молясь друг за друга, чтобы мы были как один человек с одним сердцем, да, тем самым притягиваем свет, возвращающий к источнику.
0: И есть система быть в слиянии с Равом. Я помню, были годы, когда он каждые несколько минут напоминал о намерении. Неважно, изучали мы статьи или ТЭС. Мы должны искать, как мы можем делать это друг другу, то, что он делал нам. Как беречь друг друга, десятку, чтобы концентрация, чтобы цель была на притяжении света, в наше общее кли.
1: Но я тоже думаю, что молитва — это первое. То, что потом добавляется, там понимаешь ты больше того или меньше, это уже добавка. И не наоборот. Как, скажем, во время распространения, или ты работаешь на кухне, ты сначала работу должен делать, потом уже присоединять намерение. А тут как раз наоборот. Так я думаю.
0: Все зависит от желания, насколько в процессе учебы мы хотим понять, постичь то, что постиг Баля Сулам.
2: Так, может
1: быть, сейчас мы посмотрим пятый клип, потом общее обсуждение.
0: Главное то, что я сейчас проверяю на вас, и на мужчинах, и на женщинах, я проверяю на вас, как вы сможете воспринять эту учебу правильным образом, что мы учимся, как объединиться между нами, чтобы вызвать действие света, возвращающего к источнику, и чтобы этот свет соединил между нами духовным образом, чтобы Творец раскрылся между нами. Это, в сущности, то, что нам нужно. Где здесь действие с нашей стороны правильное, чтобы свет раскрыл нас как одно целое и раскрылся бы в нас? Потому что один получает единого. И здесь мы должны постараться достичь этого, приблизиться вот к этому понятию «один». Если мы это сделаем в изучении ТЭС, достигнем успеха. Если нет, ну, что поделать? Все зависит от нас. Поэтому это не называется учеба науки Каббала, как изучение там физики или еще чего-то. Учеба в том, что мы стремимся объединиться через учебу в то время, когда мы учимся. Как он пишет, даже когда не знают, что изучают, но стремятся постичь это состояние духовное, тогда мы притягиваем свет, возвращающий к источнику, и он изменяет нас, и тогда мы понимаем из изменения нашего, как мы приближаемся к постижению Творца. Я очень надеюсь, что мы правильно это примем. Это главное.
1: Правильно это примем, говорит нам раб. А сейчас, Хавери, мы хотим новую фазу правильного отношения к учебе. Да, мы слышали как бы это о отношение к урокам нашего Рава вечное, да, вот эта вот связь, отношение с духовным миром, как относиться также к учебе Рабаша, да, изучение учения Тесферот. Сейчас нам очень важно советы, рекомендации от десяток, от товарищей, как мы держим связь с первоисточником в течение всего дня. Потому что мы находимся на уроке, стараемся каждый быть на утреннем уроке практически, физически или виртуально. Но тот, кто нет, а потом слушает урок, потом в течение дня. Но у нас есть очень много времени в течение дня. Говорится уже не о том, что человек работает над насущными какими-то вопросами, там на работе, а как мы сохраняем связь в течение всего дня, как мы это делаем личным образом и как это в десятках. Поэтому сейчас мы сделаем общее обсуждение. Будем рады видеть и вопросы, знаки вопроса в системе Арвот. И тут в зале поднятые руки. Как мы держим связь с первоисточниками в течение дня? Пожалуйста.
2: Френч 3, решоним, бакаша.
1: Френч 3, первый.
0: Спасибо, товарищи. У нас есть совет. Делать сокращение медиа, через телефон, десятка, в машине, все. Только как можно сократить себе этот путь? Да, есть у нас линки, которые мы можем слушать.
3: Шалом, хаварим. One thing we do in our WhatsApp group is we translate the lessons.
1: То, что мы делаем у нас в группе WhatsApp, мы делаем переводы. Мы делаем перевод стенограммы на английский. И каждый берет какую-то часть урока, кого вот это так зацепило, и вот он делится этой частью. И так мы поддерживаем этот дух в течение дня.
0: Прекрасный совет, Тбилиси.
4: Да, мы тоже так подумали, что говорить, там какие-то цитаты цитировать, это, конечно, не мешки грузить, а вот находиться в объединении с товарищами, то есть постоянно мерить, насколько я сердцем люблю или ненавижу всех, вот это вот, ну, работа. И через вот это объединение мы можем радовать Творца. Передаем.
2: Туда, Киев Эхад.
5: Доброго ранку. Ну, ми дуже вдячні за ті завдання, за ранкові підготовку семинару.
0: Да, ми благодарні за ці упражнення.
5: І вони надихають і дають.
0: Ми проводимо їх в кінці уроку.
5: Взагалі спам'ятати його.
0: Це завдання і на день. Ми підтримуємо кінець уроку. Це допомагає нам пам'ятати ось ці важливі моменти уроку. И продолжать находиться в них. Это значит находиться в уроке. Спасибо вам за те задания, которые вы нам посылаете. Имеется в виду групповая часть.
1: Ну, мой вопрос, вот как мы говорили, то, что касается этого вопроса, есть такие, кому сложно читать, там, понимать, Бальсулям, или к тому, что Рабаш. И если я вообще приношу ли я вред своим товарищам, десятки, в силу как бы того, что я не понимаю или не ощущаю, то есть я причиняю вред? Это мой вопрос.
0: Почему, Бенни, ты можешь принести вред? Как ты можешь принести вред? У тебя что, есть намерение, не дай Бог, навредить товарищам? Как же тогда можешь причинить вред, то, что ты не понимаешь и не чувствуешь? Это имеется в виду?
1: Да, в силу вот ощущения, когда мы ощущаем, передаем, да, вот это вот ощущение постоянно духовного, вот почувствовать, передать товарищей, а у тебя не хватает, языка у тебя не хватает. Причиняю я этим вред? Вот это мой вопрос.
0: Их объединение — это объединение стремлений к Творцу. Если ты действуешь из этого, то ты наверняка помогаешь и никогда не сможешь причинить вред.
1: Есть разные средства, но в конечном счете нужно как бы работать над поручительством, чтобы я мог соединиться со своими товарищами с внутренним желанием в их сердце как раз через первоисточники. Еще идея.
0: Мы живем в рамках этого мира, и в каждой десятке есть встречи, и нужно сделать большое усилие, чтобы просто присутствовать в этих вещах. И там даже не так важно, читаем источник или мы говорим на семинаре, это сразу нас вводит внутрь.
1: Я думаю, когда мы выходим с урока, как раз то место, где мы можем ощутить больше того, чего мы уже как бы не способны. Это тоже необходимо. Но еще важнее — это время самого урока. Мы получаем идеальные условия, там и раф, и группы, и книги совершенно в цельном таким виде, и каждый начинает ощущать, что он должен извлечь из урока, и всегда можно добавить, и как мы относимся к уроку, все больше и больше, как бы необходимым образом. Потому что все зависит как раз от времени урока.
2: Есть микрофон, бот, подкрепляйся к микрофону.
0: Вот, вот. Есть два момента. Раньше это было несколько раз. Рав рекомендовал, даже в течение дня, он говорил, к тем терминам, которые Бальслам систематизировал для нас. И даже есть такой файл, где взяты определения из ТЭС, согласно вопросам и ответам. Самые популярные есть такой файл. Даже можно издать такую брошюру. Это очень помогает. И второе, я бы... Просто я это спрашиваю об этом. Постепенно эти уроки... Мы не можем их оценить, и уроки в записи с Равом, и с Рабашем, но сегодня... И вместе с товарищами в Птихе мы нашли то, что мы не ориентируемся в книге ТЭС и даже Птиха. Когда товарищи нам объясняют, что было в прошлом пункте, потом мы смотрим урок записи, это все прекрасно. Но как нужно выстроить время, чтобы хватило его на все? Мне кажется, что сегодня мы просто не находимся с текстом, с ТЭС, как нам обратиться больше к тексту, чтобы все наши хисронот обратить туда. И как-то нужно это отыскать.
1: Да, всегда хорошо закончить вопросом. И я также задам вопрос такой. Мы заново вспомнили, что первоисточники — это источник окружающего света, то, что нас исправляет, поднимает. И я часто задаюсь вопросом в конце дня, использовал ли я все свое свободное время для того, чтобы быть с первоисточником. помощником или занимался какими-то другими вещами, которые меня утянули в сторону. И на следующий день, может быть, я буду больше соединен с первоисточником. После всего того, что мы слышали от товарищей, и, может быть, этим мы ближе приблизимся к цели, которая очень-очень близка. Спасибо всем, кто участвовал и поделились, и были частью всей этой темы. И не забывайте о свете, возвращающем к источнику. Закончим с сообщениями.
0: Мы очень рады пригласить вас предложить свою кандидатуру на стаж Бней Барухи. Это и для израильтян, и для товарищей со всего мира уникальная возможность тех, кто находится в Израиле, приехать сюда, в наш центр, те, кто находится в мире, тоже прибыть в Израиль. Но это не просто приехать сюда, а это буквально соединиться, войти в жизнь группы, впитаться тем, что делают товарищи в десятках. Тут будут объяснения, собрания, трапезы, проживание в семьях. Приходите сюда на предприятие, изучать отделы, что они делают, почему они делают. Быть участником всего этого процесса. То есть процесс очень глубокий, оригинальный. Здесь ощущается Бней Барух напрямую, не просто как на конгрессе, а в течение

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך החמישי.
1: Дорогие חברים, мы изучаем на первой части урока урок от 13-го. Изучаем статью, которую изучали в прошлом. У нас 36 минут на чтение статьи, пожалуйста.
2: Что такое запах одежды его в духовной работе? Сказал Раби Зеира о стихе.
0: Амар Раби Зеира ла катув.
2: Сказал Раби Зира о стихе, и почуял он запах одежд его, и благословил его. И сказал: «Смотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец. Запах одежд его, читай не одежд его, Богдав, а предателя его, Богдав. Ведь даже у предателей среди них есть запах». Конец цитаты. И следует понять слова Раби Зеиры, какова связь между одеждой и предателями. Ведь одежда означает одежду, которую носит человек. То есть есть связь между одеждой и человеком. И это хорошо человеку, когда у него есть одежда, а предатели — это совершенно наоборот. Ведь когда человек предает кого-то, это плохо для человека. То есть человек чувствует себя плохо в том состоянии, в котором он находится, вплоть до того, что он хочет выйти из этого состояния, и у него нет другого выбора, кроме как предать человека, который ввел его в это плохое состояние, в котором он находится. В таком случае, как же Раби Зеира объясняет сказанное таким образом, что его одежда означает предателя его. Известно, что порядок работы таков, что человек должен исправить себя и войти в святость. Ведь человек рождается со злым началом, которое приходит к человеку сразу же со дня его рождения и уже находится в человеке, как говорит книга Зор. Когда человек появился на свет, злое начало уже готово соединиться с ним, как мы учили, что сказано: у входа грех лежит, ибо тогда злое начало соединяется с ним. И там сказано: царь старый — это злое начало, которое со дня появления никогда не выходило из своей скверны. И он глупый, так как все пути его ведут на путь зла, и он постоянно сбивает людей.
3: Известно, что порядок работы делится на работу всего общества клаль, то есть на то, как все способны работать, и на индивидуальную работу прат, то есть ту работу, на которую не все способны. Это выражается словами «лишма» и «лолишма». То есть работа на отдачу относится именно к индивидуальной работе прат, тогда как работу ради получения вознаграждения, такую работу способны выполнять также и широкие массы, клаль. Как сказал об этом Рамбам, поэтому, когда обучают малолетних женщин и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха для получения вознаграждения, пока не умножатся знания их и не преисполнятся они большой мудростью, им приоткрывают эту тайну очень постепенно. Поэтому, когда человек хочет идти индивидуальным путем, то есть делать все ради отдачи,

0: Новое начало, называемое желанием получать, заботящееся о собственной выгоде, может работать только для того, чтобы получить вознаграждение. А поскольку человек хочет работать ради небес, злое начало сопротивляется этой работе, так как она противоположна природе, с которой он родился. Поэтому здесь начинается работа в тяжелой войне, поскольку человек говорит своему телу, когда тело спрашивает его, из-за чего ты исполняешь Тору и заповеди? Что ты от этого получишь? Тогда человек говорит ему, что наши мудрецы сказали, Творец сказал, я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему. Поэтому, поскольку у меня нет сил отменить тебя, поэтому, благодаря тому, что я буду заниматься Торой, у меня будет сила аннулировать тебя и отстранить тебя от правления надо мной. Как написано, ты старый и глупый царь. Поэтому я хочу отстранить тебя от твоего управления, что ты управляешь мной, и взять на себя управление царя всех царей Творца.
1: И, конечно же, что должно злое начало, которое называется желанием для себя, делать? У него нет другого совета, кроме как мешать ему всеми силами, которые есть у него. Однако в мире принято, что человек не прилагает усилий, чтобы получить нечто, если он может получить это легко. Поэтому, когда человек начинает работать и прилагает маленькие усилия, как выйти из-под его власти, нет сомнения, что тело должно сопротивляться человеку всеми своими силами. Но зло в человеке раскрывается всякий раз с большей силой. И это зависит от работы человека. То есть порядок работы сбалансирован, чтобы у человека был выбор, выбирать хорошее и отвергать плохое. И это, как сказали наши мудрецы, всегда должен человек видеть себя наполовину виновным, наполовину оправданным. Совершивший одну заповедь, счастлив, ибо склонил себя на чашу заслуг. А причина, по которой человек должен видеть себя, как будто он наполовину виновен, наполовину оправдан, нужно сказать, что это из-за того, чтобы у него был выбор. Тогда как если одно больше, чем другое, у него уже нет возможности сделать выбор. И согласно этому, если человек исполнил одну заповедь и уже перевесил весы на чашу заслуг, как же он может еще раз сделать выбор? Ведь чаша заслуг уже взяла верх. А ответ состоит в том, что если зло в человеке видит, что человек преодолел его, зло пользуется большей силой, то есть приводит ему справедливые аргументы, что не стоит работать ради выгоды Творца, заставляет его ощутить вкус праха, когда он хочет сделать хоть что-либо ради отдачи, и дает ему еще больший вкус в работе ради собственной выгоды.
0: Другими словами, каждый раз оно доставляет ему большее наслаждение в получении собственной выгоды. Другими словами, он никогда не думал, что в собственной выгоде есть столько удовольствия. И это происходит по вышеназванной причине. Ведь из-за того, что он приложил большие усилия в преодолении, в результате этого он перевесил на чашу заслуг. Следовательно, необходимо дать ему больше зла, чтобы у него был выбор. То есть, это не значит, что дают ему больше плохих поступков, а это значит, что дают ему большее наслаждение в собственной выгоде, вплоть до того, что ему трудно отказаться от собственной выгоды и работать ради отдачи. Это значит, что человек получает большие падения. То есть, когда зло раскрывается ему с большей силой, и тяжело одолеть его. Иногда человек приходит к тому, что раскаивается в прошлых благих делах. То есть он видит, что он вкладывал работу и усилия зря. На самом деле невозможно выйти из-под власти зла. В таком случае жаль, что я вкладывал силы даром. Получается, что во время падения он предает работу Творца. А потом, когда Творец дает ему пробуждение свыше, он снова поднимается по духовным ступеням и думает, что сейчас он уже будет в состоянии святости. Однако потом зло снова раскрывается ему с большей силой, и он снова получает падение, как раньше. И он всякий раз думает то же самое. То есть всякий раз он предает работу. Согласно этому выходит, что тот, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого. Потому что иначе у него не будет выбора. Поэтому получается, что у того, кто больше, есть больше предательств в работе. Тогда как тому, у кого нет силы преодоления, зло само собой не должно вызывать всю ту силу, которая у него есть.
1: Поэтому возникает вопрос, что он совершил проступок, горе ему, как бы он перевесил себя на сторону вины, ведь зло уже перевесило. Как же он после этого может сделать выбор? И ответ, как сказали наши мудрецы, вторично совершил прегрешение, оно становится для него как будто дозволенным. Другими словами, он не чувствует силы зла, которая есть в прегрешении, и автоматически не нуждается в большем преодолении. А небольшое преодоление зла, уже этим он уже может выбрать добро и возненавидеть то маленькое зло, которое есть в нем. Тогда как тот, кто велик, у этого человека есть много подъемов и много падений, как сказано выше. То есть он много раз изменяет работе на отдачу в соответствии с утверждениями разведчиков, которые злословили на землю Израиля, являющуюся свойством высшей Малхут. То есть тот, кто принимает на себя Малхут, не будет делать это ради собственной выгоды, называемой свойством земля, а делает это ради свойства небес. Другими словами, человек хочет принять на себя бремя Торы и заповеди для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. И тогда разведчики злословили об этом, как сказано в книге Зоар, и возвратились они, исследовав землю. И возвратились, то есть вернулись они на сторону зла, сойдя с пути истины. И вы сказали, возвратились они, то есть вернулись на сторону зла, отойдя от пути истины. То есть сказали, что мы получили? До сегодняшнего дня мы не видели ничего хорошего в мире. Трудились над Торой, а дом пуст. Кто же способен удостоиться того мира, и кто может войти в него? Ведь мы учили, чтобы познать удел того мира. Хорош он, высший мир, как знали мы из Торы. Но кто может удостоиться ее.
0: Однако следует понять претензию разведчиков, ведь они сказали то, что чувствовали. Когда человек находится в падении, он не лжет, а он говорит то, что чувствует. Следовательно, во время подъема он хочет отмениться перед ним, как свеча перед факелом, так как он чувствует, что будет от этого счастлив. И наоборот, во время падения он видит, что все, о чем говорит желание получать, правильно. В таком случае, почему тогда говорит Писание, и злословили они об этой земле. Согласно тому, что говорит

0: В это они должны были верить, что сам Творец даст им вторую природу. То есть желание отдавать, с помощью чего они получат благо и наслаждение, называемое землей, текущей молоком и медом. И только когда у них будут отдающие келим, сойдет с них сокращение и скрытие, и тогда они удостоятся блага и наслаждения, заложенного в цели творения. И тогда это будет земля, текущая молоком и медом. Получается, что эти падения нужны для того, чтобы раскрыть зло, чтобы потом они узнали, что только Творец может помочь. И его помощь приходит именно на законченный, полный хиссарон, ибо тогда может прийти полная помощь. Это значит, что если не было бы раскрыто у них зла полностью, находим, что нет у него полного хиссарона. Следовательно, сначала мы должны увидеть, что раскрывается зло.
1: А потом приходит наполнение, называемое помощью Творца, и наполняет его хиссарон. И это, согласно правилу, нет света без хли. И нет вопроса, почему нужно ждать так долго. То есть много подъемов и много падений. Ведь зло могло раскрыться за один раз. Ответ состоит в том, что если бы зло раскрылось во всей своей мере, никто не смог бы начинать работать, ведь зло возобладало бы, и не было бы места для выбора. Поэтому зло раскрывается в соответствии с мерой добра, когда человек умножает усилия в работе. Согласно сказанному, следует объяснить то, что мы спросили, почему Раби Зеира объяснил стих «И почуял он запах его одежды, благословил его», говоря, читая не одежд его обгадав, а предателя его обгадав. Ведь даже у предателей среди них есть запах. И следует объяснить, что поскольку Яков удостоился совершенства, то есть из всех падений он удостоился достичь совершенства, чтобы помощь свыше могла прийти, и поскольку у него уже было раскрыто все зло, получается, что падение, то есть предательство, называется злодеяниями. И когда благодаря им раскрывается свет, мы теперь видим, что злодеяния превратились в заслуги. А если бы не падение, он не смог бы достичь совершенства. Поэтому объясняет Раби Зеира, что запах одежд его, бгадав, было из-за того, что он достиг совершенства. То есть, как сказано выше, даже предательство бгедот исправились. Получается, что эти предательства источали запах, как заслуги, поскольку у него все было исправлено. Поэтому он говорит «запах предателя его бгдав».
0: Поэтому, когда человек находится в состоянии подъема, он должен извлекать урок из состояния, когда он находился в падении, дабы осознать преимущество света и тьмы, как сказано, как преимущество света и тьмы. Однако так устроен мир, что человек не хочет помнить период тьмы, поскольку это принесет ему страдания. А человек не хочет просто так испытывать страдания, он хочет наслаждаться состоянием подъема, в котором он сейчас находится. Впрочем, человеку следует знать, что если во время подъемов он посмотрит на состояние падений, то из этого он осознает две вещи, которые будут для его же блага. И тогда он не будет зря испытывать страдания от состояния падений. Первое. Он будет знать, как уберечь себя от падений, насколько это возможно. Второе. Как преимущество света и тьмы. Тогда будет у него больше жизненной силы и радости от подъема. И это позволит ему благодарить Творца за то, что сейчас Творец приблизил его к себе. То есть теперь у человека появилось хорошее ощущение,

0: от того, что он находится в состоянии, когда он понимает, что стоит быть работником Творца, поскольку он сейчас ощущает величие и важность Творца. Тогда как во время падения было совершенно наоборот, когда тело спрашивало его, что ты получишь от того, что хочешь отменить себя перед Творцом и отказаться от всего этого мира и заботиться только о том, как доставить наслаждение Творцу. И когда человек рассматривает обе крайности, он видит различия между ними. Тогда у него будет другая степень важности, когда он думает о подъеме. Отсюда следует, что благодаря тому, что он смотрит на падение, у него увеличивается важность подъема, поднимаясь на более высокий уровень, чем когда он чувствует, если не принимает во внимание падение.
1: Получается, что когда он думает о времени предательств, которое было у него во время падения, все падения смягчаются и наполняются благословением Творца, поскольку они вызывают подъем. Поэтому, когда человек завершает работу, все исправляется и становится заслугами. И потому он говорит, и сказал он, «Запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец». Это значит, что тогда запах предательств моего сына подобен запаху Малхут, который называется полем, благословенным Творцом. То есть он уже получил все блага и наслаждение от Творца. И сказанного можно объяснить, почему сказано «и сказал ей Творец, два народа в чреве твоем, и два народа отделятся друг от друга, выйдя из чрева твоего, и один народ будет сильнее другого». Объясняет Раши, два народа, нет народа, кроме Малхут, отделятся один к своему злу, а другой к своей праведности. Один народ будет сильнее другого, они не будут равны по величине. Когда один поднимается, другой падает. И следует понять, что добавляет нам Раши в своем объяснении. А здесь Писание приводит нам порядок работы, когда хотят достичь слияния с Творцом. И он говорит, народ, нет народа, кроме Малхут. Другими словами, человек должен знать, что в человеке есть две стороны Малхут. Первое — царь старый и глупый. Второе — царь всех царей.
0: То есть злое начало относится к старому и глупому царю. Но есть в нем и доброе начало, которое относится к царю всех царей. Поэтому он говорит «отделяться один к своему злу, а другой к своей праведности. Один народ будет сильнее другого. Они не будут равны по величине. Когда один поднимается, другой падает». Имеется в виду подъемы и падения, что один хочет преобладать над другим. То есть, что именно благодаря столкновениям каждый растет. Как было сказано, тот, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого. Это называется «один народ будет сильнее другого». Это означает, что оба растут, и каждый растет за счет другого. Другими словами, падение, которое является свойством старый и глупый царь, сила его растет за счет подъемов доброго начала. Это, как сказали наши мудрецы, праведникам злое начало кажется высокой горой. И это потому, что у него есть много подъемов, называемых во множественном числе праведники. То есть в работе, когда мы говорим об одном человеке, что он маленький мир, есть в человеке много праведников. имеется в виду множество подъемов. И они приходят благодаря преодолению грешников. А много грешников в одном человеке означает много падений, так как в каждом падении он становится грешником. Отсюда следует, что каждый растет благодаря другому. И в этом смысл фразы «один народ будет сильнее другого». А те, кто не идет по пути достижения слияния с Творцом, то есть обретения желания отдавать, называются грешниками, потому что они не идут по пути, где они смогут делать все ради небес, а делают все ради себя. И здесь грешники — это другое свойство, то есть совершенно другое объяснение.
1: Другими словами, там нет свойства праведников посередине, а все действия их — в свойстве грешников, то есть не ради небес, ради собственной выгоды. А в плане работы они называются грешники, но в плане общей массы, те, кто соблюдают Тору и заповеди, уже называются праведники. И только в плане работы, то есть работать ради небес, а не ради собственной выгоды, то есть в смысле намерения, они называются грешники. А поскольку у них нет свойства праведника посередине, поэтому их зло не получает укрепления зла. И только если есть свойство праведника посередине, то есть свойство подъема, когда он хочет работать только ради отдачи, тогда зло должно получить больше зла, чтобы оно могло опустить его с его уровня. Поэтому грешникам злое начало кажется тонким волоском, и зло у них не добавляется, а нарушил и повторил, становится для него как будто дозволенным. Другими словами, у него нет ощущения зла. И это, как сказано выше, как сказано, один народ будет сильнее другого. И как объясняет Раши, они не будут равны по величине, когда один поднимается, другой падает. А как это, когда поднимается, как он затем падает? А дело в том, что всякий раз один из них получает укрепление, то добро получает подъем свыше, и тогда зло падает. А когда зло получает зло свыше, добро падает. И таков порядок подъемов и падений, пока все зло, которое есть в человеке, не раскроется именно благодаря тому, что человек получает всякий раз добро, это называется подъемы. И потому один народ будет сильнее другого. Поэтому человек не должен впечатляться падениями, он должен всякий раз спросить у Творца, чтобы он приблизил его к себе. И из сказанного следует объяснить слова: «До сих пор помогало нам милосердие Твое и не оставляло нас, милость Твоя, Творец Всесильный наш». И следует спросить, в каком состоянии он находится сейчас, и каково было его состояние, в котором он находился до нынешнего времени. И на это он говорит, что это нечто новое, как будто сейчас он находится в состоянии блага и наслаждения, а до этого он не находился в хорошем состоянии, а был в состоянии, когда ему не было хорошо. А сейчас он пришел к осознанию, что и до этого момента то, что мы чувствовали, эти ощущения были тоже помощью свыше, со стороны милосердия, несмотря на то, что он и не чувствовал, что это милосердие. Но теперь он видит, что и тогда наши ощущения были, когда мы чувствовали, что это плохое состояние, это тоже было со стороны милосердия. И не оставляла нас милость Твоя. То есть и тогда высшее управление было со стороны милости, а не со стороны суда. И следует понять, как это, то есть сказать, что и плохое состояние было милосердием. А, как сказано, выше нет света без кли, потому что человеку не могут дать нечто, если у него нет потребности в этом. Подобно тому, как человек не может есть, если он не голоден и тому подобное. Поэтому, когда человек начинает идти по пути Творца, то есть, чтобы прийти к слиянию с Творцом, человек не может получить помощь от Творца, так как в мире принято, что человек не просит помощи у кого-либо, кроме как в том месте, где он не может сделать это сам.
0: Поэтому, когда человек думает, что сам может достичь способности работать ради отдачи, он не просит Творца помочь ему. Поэтому, когда человек начинает работать ради Творца и каждый раз видит, что он не способен достичь ступени работы ради отдачи, тогда он становится нуждающимся в помощи Творца, чтобы он помог ему. Отсюда следует, что все падения, которые были у человека, вплоть до того, что иногда он отчаивается и раскаивается в прошлых благих делах, и хочет сбежать с поля боя. И, конечно, эти состояния называются плохими. Он был в состоянии грешника. Но потом, когда он достиг хиссарона кли в полной мере, то есть когда он увидел, что его кли полно недостатков, тогда Творец дал ему помощь, то есть желание отдавать вторую природу. И тогда он видит, что и раньше, когда он чувствовал много падений, он думал, что причина была в том, что он был непригоден для этого, и поэтому он получает падение. А теперь он видит, что и раньше это была помощь со стороны Творца. И в этом смысл сказанного: «До сих пор помогало нам милосердие Твое». И все это было только милость, как сказано, и не оставляла нас милость Твоя.
2: Навор лашиур митаарих ахамиши лашени альпаим уштайм.
3: Аз нахну шаману...
1: Придем урок из 5 февраля 2002 года. Мы прослушали статью, что такое запах одежд его в духовной работе. Шлавея Сулам, первый том, страница 205. Каково основное содержание статьи? Зло не приходит со стороны Творца, а все в управлении добрым, доброе творящее добро, для плохих и для хороших, а любое действие, которое приходит человеку свыше, это только чтобы приблизить его к Творцу. Человек, который вначале чувствует управление только через свои ощущения, то есть как горькое и сладкое, конечно, ощущает это как подъемы и падения. А потом, когда он присоединяет к восприятию управления Творца им истину ложь, он видит, что там, где ему кажется, что это горькое, он видит, что это истина, и благодаря этому горькое становится целиком сладким, и он видит, что падение помогает ему еще больше, чем подъемы продвигаться, и насколько подъем больше. Это, в общем, поддержка сил, которая позволит ему справляться с падением и превратить ее в добро. Все подъемы с одной ступени на другую с помощью зла, которое раскрывается благодаря падению. И отсюда он приходит к пониманию, что в мире вообще нет зла, а это только милость, и от покрытых хасадим они становятся раскрытыми хасадим.
3: Есть вопросы?
1: Да.
0: Что делать, если есть чувство сытости, когда человек чувствует себя сытым и не голоден к духовному?
1: Не голоден, не сыт. Чувствует так, что нет ничего. И так хорошо, что питаться будет хорошо. Это признак того, что нужно сделать выбор, добавить усилия. Надавить на себя немножко больше, чтобы войти в статью, в какое-то впечатление от высшей мудрости, кабалы, впечатление от товарищей. Я вижу, как тот впечатляется, этот впечатляется, я вижу, как этот спит. Ну, так как тело сидит, скоро упадет со стула. То есть от того, от кого впечатляться. Написано, что всякий раз нужно выбирать лучшее окружение. Так и прилепи себя всякий раз к кому-то, кто тебе кажется, что больше впечатляется, чем ты. Впечатляйся от него. Вот и все. И так это сможешь подниматься. И если ты в силе сейчас, то пробуждай других, это тоже будет тебе в заслугу. Вместо того, что ты опускаешься, ты видишь, кто-то опустился, а ты помоги ему подняться. Это как будто ты опустился и поднялся. Слияние — это тоже действие. Именно то же самое действие. То есть поэтому нужно просто работать, то есть видеть в каждом состоянии хорошее состояние, с которого можно начинать работать. Если у тебя только возникла мысль, почему я так, почему я не делаю что-то, или что я должен делать и так далее, что-то такого типа, это признак того, что тебя пробуждают свыше и хотят, чтобы именно из этого состояния ты как-то сдвинулся. И тогда всеми средствами старайся.
0: Да. Можно такой же вопрос, как раз. Я хочу знать, возможно ли некое состояние, когда человек просто забывает все, что учил до сих пор?
1: Человек забывает то, что он учил, или о работе? Есть состояние, когда я просто забываю о моем распорядке дня и кручусь, путаюсь, у меня есть разные вещи, вдруг, не дай бог, какие-то беды или такие события. Поэтому нужно заранее установить по часам и по дневнику, календарю, что именно мне надо делать. У меня есть для этого часы. Зато у меня день организован более-менее. Кроме того, что Несси иногда мне там устраивает беспорядок со встречами. И все. Я знаю, что это и это должно произойти. Есть тест, первая часть, я сейчас делаю для Москвы. Есть форум с прошлого года. Есть еще 5-6 книг в пути, каждая готовится. Есть 20 вопросов-ответов, имейлы, интернет и так далее. Короче говоря, я знаю, что для всего я должен столько-то посвятить время, у меня нет выбора. Кроме того, что нужно работать несколько часов, чтобы зарабатывать деньги. Есть распорядок. И если я забываю, не забываю, все-таки через час-два я прихожу к какому-то состоянию, согласно моему распорядку, который пробуждает меня, напоминает мне об этом. Это обязательно. Кроме этого, есть тут шамати в час дня, читают статью, иногда кто-то звонит из товарищей, говорит, как дела, как ты, думаешь, так или иначе. Я вообще не думаю ни так, ни иначе, но его вопрос возвращает меня уже в состояние. Вначале, когда он начинает, я его проклинаю, потом вижу, нет, нужно иначе, что я становлюсь как животное. И как-то я соглашаюсь с ним, и потом даже мне нравится, что он позвонил мне, так это верно? Теперь мы — мир действия. То есть то, что происходит здесь, это только в мере, которая опускается свыше. Если каждую секунду, каждое мгновение, каждое состояние будет опускаться в этот мир свыше, то в этом мире это не будет существовать. Этот мир не будет существовать. Не то, что тут есть что-то, какой-то предмет, и достаточно, что он устроен, сделан, существует, и не нужно сейчас заботиться о нем. Нет такого, только нам кажется, что мы не видим причины и следствия. Но все, он должен все время, ты должен все время давать ему существование, иначе у него не будет существования. То есть, что свет должен действовать на него и через нисхождение строить это облачение на него, оболочку, и все время давать ему пропитание, то, что называется, кормить его, давать ему энергию, допустим, для существования. И поэтому то, самое мертвое, не меняется ничего, это пустыня такая, это не может быть, если только с помощью действия, не прекращающегося действия света свыше. Именно на это состояние есть намерение и в точности действия свыше, и так это растет. То есть нет состояния, которое не находилось бы под контролем свыше, и что это желательно каждую секунду, пока оно еще не изменилось. Есть состояние, когда человек чувствует, как это происходит с ним, до такой степени, что даже все уходит, все приходит или не изменяется. Так в любом состоянии, даже когда не изменяется, как я объяснил, и когда уходит и приходит, это все направлено свыше, специально делается свыше. И во всех этих изменениях мы должны понять, что если свет прекратится, то и я исчезнет. Очень просто, как мы учим о четырех стадиях прямого света. Свет не будет делать кли, не будет создавать желание, не будет давать существование желанию в каждую секунду, да, когда опускается свыше из бесконечности. Это кли просто не будет существовать, желания этого не будет. Свет предшествует кли. Если свет исчез из кли в чем-то, не в смысле его существования, а в смысле его наполнения, то кли чувствует себя пустым. И эти вещи происходят с человеком, который продвигается так с достаточно большой частотой. Когда хотят, чтобы изменить человеку его состояние, то просто свет, который был прежде как наполнение, исчезает, и вместо него приходит новый свет, и новые свойства якобы, наполнение новое. И человеку кажется, что то, что было у него совершенно, он забыл, у него нет ничего, и, может быть, вложил несколько недель, месяцев или лет, и не осталось воспоминания об этом. Он слышит слова, не понимает, что это за слова, вдруг он не читал, не слышал их никогда. Это вещи известные. Какова причина этого? Ему хотят сменить состояние, но пока что, в середине, происходит так, что он чувствует себя, что он находится между небом и землей совершенно. И так написано о Большем Тове, что у него были такие падения, когда он забывал, как слова, буквы. И его служка напоминал ему, помогал ему, это алиф, бет, гим, и вот так он как бы возвращался к буквам, соединению слова, потом предложение Баршентов, один из великих каббалистов. До такой степени есть исторжение светов. Со стороны света это простое действие, то, что происходит с нами. Самое маленькое движение света делает нам изменения просто от одного края до другого. Ты видишь, мы живем от тоненькой свечки, которая нисходит свыше. и опускается и облачается в нас в нескольких, как это сказать, порциях. Самая нижняя его порция, то, что она строит вокруг себя, материальное кли. Тело человека, в котором есть тоже и неживое, растительное, животное, говорящее. И у каждого его собственный особый свет для его типа, который строит вокруг него клипу, соответственно, ему. У нас есть вещи неживые, есть то, что растительное тело, есть то, что живет в теле, животное, развивается это животное, растительное животное, которое развивается уже тоже. Неживое не развивается. Растительное в нас рождается и растет, потом умирает. Да? Волосы, ногти разные такие, части растительного. Потом животное в нас. Это все наше тело. Это зародыши, семени, которые развиваются, пока не становятся маленьким, потом большим, старым, умирает. У него есть порядок собственного развития. Это благодаря порции света, которая относится к уровню животного. А потом на уровне животного есть уровень человека, человеческий, который развивается из животных страстей к деньгам, к почестям, к знаниям. Потом из этого в это облачается еще порция света, еще более высокая, которая называется уже точка в сердце. И в ней тоже развитие уже, которое называется в начале время подготовки, а потом уже развитие святой души. Ты видишь, приходит свет, в общем, тонкая свечка, но посмотри, на сколько частей она делится, и каждая часть строит вокруг себя собственное облачение.
3: И
1: в каждой части есть своя программа в соответствии с тоже программами в разных частях этого света, и они воздействуют друг на друга. Есть у этого общая программа на все это отношение, которое называется «человек в этом мире». И каждый из этих частей, которые в нас существуют только благодаря свету. Если какая-то часть света прекратится, в этой мере человек умирает, или эта часть, то, что называется, человек умирает. Вот и все. Есть части, которые совершенно прекращаются, есть части, которые не прекращаются, а переходят от одного кругооборота к другому. То есть мы должны понять, что изменение света, которое строит в нас подъемы, падения, исторжение мохин, и снова какой-то как бы подъем обратно к жизни, воскрешение, как бы это вещи, которые просто внутри всей природы есть такая цикличность, обновление. Но в духовной части в нас, конечно, это больше светит и больше ощущается, чем все остальные части из той тонкой свечки, которая в нас. Это для того, чтобы мы развились с его помощью быстрее. Его функция быстрее сделать уровень человека. Так нечего впечатляться тем, что вдруг я не знаю ничего, не помню ничего, не чувствую, мое будущее исчезает. Конечно, человек не может не впечатляться этим. Мы настолько зависим от маленького ощущения этой порции, вплоть до того, что мы не можем, что мы не сможем управлять этим. Пока не будем управлять этим с помощью экрана, не будем зависеть от всех этих вещей. Экран позволяет нам просто сделать исправление. Такое обрести такую силу, что даже если свет нет, когда он ушел, мне есть чем наполнить себя вместо этого ощущения будущего, уверенности, знания, реальности, личности моей, моей ориентации, где я, что я. Мне есть чем наполнять, это называется свет хасадим. И тогда я не завишу от этого, совершенно становлюсь свободным. Становлюсь свободным, я начинаю думать, так что я должен делать. Начиная с этого момента и дальше я могу решить, действительно ли я могу быть оторванным от заботы о наполнении себя и думать о духовном, о божественном. Это все вопрос экрана. А? Хорошо? Шулим, только короткие вопросы, не мудрство. Есть полный хисарон, пока не раскроется зло полностью. Кто дает мне раскрыть зло во всей полноте?
0: Я сказал, что все раскрывается и все делается только с помощью света, в большей или меньшей степени, но все за счет света. Кто? После того, как я объяснил, ты спрашиваешь, кто?
1: Что значит «приступил и сделал вторичное, стало ему как дозволено»?
0: «Приступил и повторил, стало ему как дозволено». Но это значит, попросту говоря, если человек находится на каком-то духовном уровне, допустим, на 15-й ступени, и вот на этой 15-й ступени он выполняет разные духовные законы. И если ему посылают трудность, добавку желания получать, и из-за добавки желания получать, конечно же, он спускается со ступени моментально, тогда он становится преступником. Если он начинает работать с этой добавкой желания получать, чтобы подняться, исправить это падение, он тогда поднимается уже не на 15-ю ступень, а на 16-ю. Но если он не работает с этим желанием получать, приступил, то есть совершил нарушение из-за того, что свыше ему дали желание получать, а затем вместо того, чтобы исправить его и подняться, и сделать из этого нарушение, прегрешение, заповедь, он продолжает, не исправляя, работать внутри желания получать. Тогда называется, что он повторил. Он сделал второй раз, третий раз. Тогда все то желание получать, которое он приобрел, все, что не спустило его с 15-го вниз, стало ему как дозволено. Это, то есть он остался внизу, и все. Это называется «приступил и повторил». Приступил — заповедь, свой уровень, потому что дали ему свыше. Тут он не хозяин. За это его не наказывают. Наказывают его за то, что сделал во второй раз. Первый раз он не хозяин, он не виновен. Поэтому и называется «приступил и повторил». Сделал еще раз. Стал ему как дозволенное, дозволенное. Ты уже весь в этом. То есть нет тебе ни нарушений, ни заповедей. Ты сам решил, что ты уже не на 15-й ступени, а, скажем, на 13-й.
1: Так все-таки поднимаются оттуда дальше.
0: Ну, потом над ним жалятся с небес, жалеют его. Напоминают ему, что существует цель. Что такое жалость? Это когда с помощью удара тебе напоминают о цели творения, а что еще? Каким образом, неважно. Иногда чуть более красиво, иногда менее. Это зависит от человека и от замысла творения. Ну и вновь он начинает подниматься, искать, как, что. Как пишет Рабаш об этом. Человек живет в каком-то захолустном месте, и вдруг нашел книгу Зор, и начинает вспоминать по книге, что где-то он когда-то был, и теперь он находится в каком-то месте, куда его отбросило, а где-то он жил раньше, там был его дом, имеется в виду духовный дом, и там его семья, И он целиком оттуда его выбросило в какое-то далекое место. Хотя здесь у него тоже есть и семья, и жена, и дети, и товарищи, и все такое, но это на животном уровне. А он принадлежит к духовной ступени, там его настоящая семья, там его дом, там его настоящие товарищи, и все души праведников, которые есть, и его товарищи, и так далее. И он начинает думать. Но повторил, это значит, что второй раз, когда он делает это от себя самого. Не потому, что ему дают свыше, добавляют ему желание получать. Понятно?
1: Есть какая-то порция света, которая действует на кли, называемые группы, или люди здесь просто собираются и укрепляют, как-то ускоряют друг друга?
0: Все идет свыше, все наше функционирование свыше. Внизу у нас это только мир действия, я говорил. Если ты хочешь что-то изменить в этом мире, для тебя есть только одно решение. Поднимись наверх, включайся в систему управления, наблюдения, в систему надзора. И насколько ты можешь войти туда по подобию свойств, в силу твоего понимания и доброго желания, насколько тебе дадут добавить это добро, то этим ты можешь вызвать также и хорошую добавку внизу. Только таким образом ты можешь что-то изменить. Как мы изучаем, что есть свобода выбора только в одном. Сделать чуть-чуть скачок вверх. Только в направлении вверх, только в одном направлении. В одну сторону, в таком узком, точном, направленном. Только в этом есть выбор. Хочешь ты или не хочешь, пожалуйста. Но только это дано для твоего свободного движения. И это дано после того, как ты поднимаешься наверх, то по твоему выбору тебе дается только одно — улучшить что-то внизу. Но лишь после того, как ты поднимешься. Кроме того, в нашем мире нет ничего нового, а лишь то, что спускается свыше. Хочешь что-то поменять? Пожалуйста, мени. Поменяйся сам. И поэтому, если ты видишь в нашем мире людей, тела, каббалистов, может быть, тех, кто хочет быть каббалистом. То все это спускается свыше. Если человеку приходит какое-то желание, то... На свыше, насколько она соответствует своей форме наверху, она действительно группа. А если нет, это сборище насмешников.
3: И
0: самый первый закон в группе, то, что каждый должен относиться ко всем одинаково. Чтобы не было так, что этот мне ближе, а тот мне дальше. Этого я чуть больше люблю, а этого я отталкиваю. Это уже не группа и не объединение. Группа — это единение, объединение. Не может быть, чтобы было хоть какое-то отличие в отношениях между человеком и между кем-то, между остальными людьми. Вот над этим вы вообще не работаете. А ну как-то, если настроение в общем хорошо, то и замечательно. А дальше что? Не на чем не работать, иногда мне звонят так. Может быть, Раф, вы мне скажите, над чем нам еще поработать? Ничего не осталось, над чем работать, значит, вы уже праведники, уже в конечном исправлении.
3: Кен.
1: Так если у кого-то из группы все то же самое, кто-то другой из группы, если ты относишься к нему больше или меньше,
0: тогда нужно сидеть вместе и говорить об этом. Мы должны по-настоящему это выяснить и исправлять. Я знаю, что это есть в каждой группе, от первой до последней. И это первое условие. Я не понимаю, почему это не беспокоит людей. Продолжим еще.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем в реализацию в десятке.
4: Ну, то, басов нагид аля шевьон, мод хашув аля
0: курса. В конце было очень важно о равенстве в группе.
4: Потому
0: что объединение означает, что я ко всем отношусь одинаково, а не то, что кто-то ближе, кто-то нет. Если этого нет, Рав сказал, практически в каждой десятке, ну, в десятках, как тогда они были, с этим проблемы, то это надо исправлять. Относительно того, как занулять, когда он говорит, иногда нужно начать сначала. Ты чувствуешь, что у тебя все исчезло. Это делается для того, чтобы ты поднялся на следующую ступень, добавляется авиют, желание получать. Если над этим не работать, спускаешься еще ниже. Потом сверху могут смилостивиться, это значит напомнить тебе о цели творения.
1: Мы должны видеть в каждом состоянии, в хорошем состоянии, что с него можно начинать работу. Это касается падений, которые раскрываются, что раз есть добавка, желание, и мы должны работать с ней. Рассказал, что нужно прилепить себя к тому, кто больше, чем ты воодушевляешься. Если ты находишься в силе, ты можешь пробуждать других, и этим как пользоваться падением, которое есть у товарища для своего подъема. Объяснил то, что как бы есть тонкая свечка, которая делается на много частей, и каждая часть как будто проявляется в другом товарище. В том, что мы начинаем как бы поднимать друг друга, мы можем соединить эти части. Говорил о том, что есть цикличность, как бы подъем и падение, это естественная вещь в природе, есть цикличность. Но у нас это как раз больше выделяется. Человек находится на духовной ступени, ему дают еще трудность, добавку желания получать. Когда он справляет это, он поднимается на более высокую ступень.
3: В
0: начале Рав сказал, что в принципе то, что написано в статье, что не приходит зло со стороны Творца, управление как доброе всем, плохим и хорошим. А происходит все то, как определил Творец. Если это мы не постигаем, то мы чувствуем только сладкое и горькое, и тогда нам все воспринимается как подъемы и падения. Потом мы все это добавляем к восприятию Творца, и тогда нам это горькое может показаться истиной. Еще говорил, что делать с состоянием сытости, когда человек не чувствует голода к духовному. Нужно тогда молиться, просить, добавлять усилия, не уступать.
1: Они спрашивали Рав о состоянии, когда человек забывает обо всем. На самом деле это вытекает из того, что проходит состояние в таком виде. Свет удерживает кли, и если кли опустошается, то человек входит в такое состояние, но это только для перехода в следующее состояние, и в таких ситуациях человек действительно может забыть обо всем. И пример каббалиста, который забыл даже алфавит. Рав еще говорил о распорядке дня, что тоже помогает человеку как бы удерживаться в таких ситуациях, когда он забывает о вещах. И дал пример о себе, как это помогает ему всегда возвращаться к правильной мысли. И товарищи, которые звонят, это тоже удерживают
4: тебя.
0: Сказал, что чем больше подъем, то, в общем, это поддержка, которая может превратить следующее падение во благо. Так, на некотором этапе человек может раскрыть, что зла нет, есть только хасадим. Скрытые хасади могут перейти к раскрытым. Объясню, что такое экран, что позволяет в состоянии пустого клин наполнить себя светом хасадин. И тогда выйти из заботы о самонаполнении к заботе о отдаче о духовном. Это называется экраном. Есть только один свободный выбор, все приходит свыше.
4: И... Все
0: поразительно, как управляется этот мир. Только со светом, который наполняет все. Нужно сделать только один шаг по отношению к цели. Если он приходит к подобию по свойствам, то должен что-то исправить снизу. А еще важно, что было в конце. Нужно работать над равенством ко всем, иначе это не группа. Надо подумать, что с этим делать.
2: Перейдем
1: к следующей части урока.

0: Учение десяти сферот. Дорогие друзья, мы изучаем учение десяти сферот, том 2, часть 6. Начнем урок с Рабашем. Подобно светам общего Аб, которые раскрываются те саарот, что исходит из Аб, общего Аб, остальных частей, скрыты внутри общего Сак. Здесь результат и так строит Исот. Потом не думай, что Исаак распространяется ниже табура и
1: то, что произошло с Зивуго сейчас на Цимцум Бет, так есть разница то, что было наверху, и то, что внизу. Ахаб. И что было в Рош? Это половина ступени, не действует, да, но есть еще Саарот, это второе сокращение. Что здесь настолько трудно, что в Саар нет никаких изменений? Но тут дополнилось к нему Ахаб. Саг также называется Рош. И у нас есть три гимел облачения и бета-виют. Это называется Тамим. Но то, что касается нового Зивуга, что произошло в Саге, называется Сарот, волосы. Рош. Только оттуда и наверх. Поэтому называется Сарот. Это Рош. А если это Рош, будем учиться от Рош. Будем учить Рош Сага. Получается, как всегда, каждый парцов, который выходит, выходит с места Зевугой вниз, от П вниз, и называется Гуф. И здесь также Ахаб Саг называется Гуф. И там выходит мир Никудим. И получается, общий Саг называется Никудим. И когда выходит из Аб общего, то есть уже называется Гуф Сага. Это уже не то же самое. При этом здесь Рош Никудим, то есть Рош в состоянии Тамим, то есть волосы головы дословно называются. Если это Рош, то мы считаем это за Сага. И там есть все 10 сферот. И Аб. А если так, то от Никудим я говорю. Я говорю не Никудим, а это уже называется Саг. Саг уже называется высшее состояние Саг. А что такое высший Саг? Аб. Поэтому волосы называются Рош. А Сарот Дикна, бороды дословно, это уже Гуф. Это нижний парцуф. Начинается с места Зивуга и вниз. Поэтому начинает где? С Ахапа. Но может облачить там то, что после сокращения второго. Поэтому то, что от табора вниз, должно спуститься с этого места. Спускается под табор Ак, только Ишсут мы изучаем, находится от табора наверху, потому что он там тоже еще нет этого сокращения. И пусть мы знаем, что Малхут Никуди, что мир Никудим вышел на нечто новое, чего не было сейчас. И первая причина — это Зивук Нижний Гей, война. Это называется второе сокращение. Это было первый раз в Рождесага. Так я слушаю. Слушаю. Теперь. Согласно известному закону, что всякий нижний начинается с места Зивуга и вниз, и получается, что и мир Никудеем. Где он должен начаться? Из Никвейнаем и вниз. Поэтому он говорит нам, что сарот рейша, волосы головы дословно, а это рож, это подобно рож ступени самой по себе. А что такое рож самой ступени? Это гимелбет, аб. А и когда выходит оттуда вниз, то есть мир Никудеем, поскольку он хочет описать, что там есть бетет лапшут, что называется сага, то это называется уже общий сага. Это не настоящий сага, это внутренняя, не внутренняя часть сага. Выходит это на сага, на бетет лапшут. А где же он начинает? С места зевога и ниже. Но мы говорим, он не может там облачиться, потому что там все еще есть место первого сокращения, которое вообще там не различается. Все включено в Акудим. Только когда он спускается под табор, тогда это называется его ступень, откуда он приходит. Вот об этом что ты спрашиваешь? Общий аб, то есть называется корнем, как семя, которое включает в себя все дерево. Это уменьшение, потому что аб не настоящий, зевух был на беталев. Но поскольку я говорю, что это рож, там уже не распознается никаких ограничений. Поэтому мы изучаем его как сам сага. И как в самом сага есть гимел и тлапшут, который называется аб, я называю его по имени высшей ступени. Но общий аб — это не настоящий внутренний саг. Он уже вышел на бет и тлапшут и алеф авиот. А кто же является настоящим общим сага? Мир Никудим, у которого есть бет и тлапшут и алеф авиот. Где это различается, эта ступень? Ниже места зивуга. Теперь, а мы говорим, что он не облачается в это место, то только получает света с этого места. Это называется хабдикны. Но распространяется под табор. Да почему? На какие решимот был сделан зивук в рож де сага? На решимот никуда де сага. Где они были? Под табором. Поэтому они должны были спуститься на свое место.

когда он рождается и приходит к нижнему, сам нижний должен сделать зивуг дака, и от него и наверх выходит рош. От него вниз выходит парцуф, да, там парцуф, выходит гуф, там был зивук в рош гальгальта на гемилавиюта. И он спускается вниз. Когда же мы учим, что гемилавиют, который спустился вниз, тогда в хазе де гальгальта там стал П, что означает, он сам должен сделать зивук дака. Так что от него наверх выходит рож, и от него же вниз выходит гуф. Получается, что кроме того, что мы учим рож пер алеф, первый рож, сарот рож, мы должны учить исарот, и мы должны изучать первую рожь, и то, что делает сам потом нижний. Это называется первая рожь и шсуд, поэтому говорят, что в нем различается так же, как в аб, то есть в нем там еще нет второго сокращения. Он находится выше табора. Поэтому надо начать так, пункт 6, 396 страница, пункт 6. И хотел... Так, Ари. И вот хотел вывести также из внутренних ма и бон, что в нем, их внешнюю часть наружу. В чем здесь вопрос? Кого он называет? И вот он говорит, хочет вывести также из внутренних ма и бон, что в нем, их внешнюю часть наружу. Когда-то мы учили, что есть внутренняя авая в ак. Так что из его юд выходит аб. Из первой хэй выходит саг. Из его вав, называемый ма, выходит мир никудим. Из его последней хэй выходит мир ацелут. Получается, что внутренняя авая наружу, кто вывел это? Это внутренняя авая выводит их, то, что было внутренним, выходит во внешнюю, выводит во внешнюю часть наружу. И как происходит выход наружу? Мы учили, что каждый раз ступень опускается на более низкий уровень в силу ослабления экрана. Далет геймел бет алеф павиют шореш. Поэтому, когда говорится, что он хочет вывести ма и бон, нужно объяснить здесь. И вот хотел вывести также из внутренних ма и бон, что в нем их внешнюю часть наружу. То есть какие внутренние ма и бон? Вавы, которые в нем. И вот он выводит их наружу. Ну, это самое легкое объяснение. Легче всего учить так. И вот он говорит. Тогда поднялись все внутренние ступени саг, стадии саг, скрытые во внутренних ма и бон. То есть мы учим, что Рав Ари здесь говорит. То есть мы учим, что порядок ослабления экрана, истончения экрана начинается с Гальгальты, затем там далит гимел в Аб, гимел Абед в Саг, Бет Алеф должен быть в Никоде, выше включает нижний Майбон, как он говорит, сага называется Ахаб. Также, когда мы говорим о Никуде, он называет

0: также Ма и Бон.
1: Ахшав.
0: Теперь.
1: Есть как от иньян.
0: Здесь еще один момент. Что по порядку должно было выйти Бет Алеф из Саг, который является Гимел Бет. Но здесь есть еще дополнительные обстоятельства, когда Никудот де Саг распространились под Табур Ак, смешались там. И облачились в зон де Ак, который под табором. Поэтому Сага, когда пришло время выйти и вывести Бет Дейт Лапшут и Алеф Авиюта, поднялись также Решемот от Далет Гимел. То есть то, что он хочет здесь сказать. И тогда поднялись все внутренние свойства саг, скрытые во внутренних ма и бон. И тогда эти ма и бон, то есть далет гимел, который находится в зонде ак, это их ман к самим тамим де саг. А что такое тамим де сага? Это ступень, которая не облачена внутрь ма и бон. Она не распространилась вниз и не смешалась там.
2: Перейдем к следующей части урока и споем песню.
3: Перейдем к следующей части урока и споем песню.

0: טוב, שלום חברים, אנחנו...
1: Здравствуйте, дорогие друзья, мы вместе строим духовное общество, строим духовное общество, и мы продолжаем... Мы хотим заново пробудить все наши ценности, важность, и в итоге пробудить Творца. И сегодня мы хотим поговорить об очень важной ценности на нашем пути. Это наша связь с первоисточниками, с каббалистами, которые написали нам первоисточники и передали нам. Мы видим, насколько они актуальны сейчас. Каждый читает какой-то первоисточник, потом, когда он приходит на урок, он снова читает это с десяткой и видит, какие новые вещи пробуждаются в процессе урока. Мы видим, насколько это все обновляется. Мы находим в тех же словах и предложениях особые такие внутренние вещи. И не только из написанного источника, но также и от снятого источника. Мы видим то, что Рав говорит нам, насколько это живо, насколько это вечно, актуально. Но прежде чем мы углубимся вместе в эту тему, давайте послушаем беседу в пути, которая прошла на прошлой неделе. И она как раз-таки обсуждала вот эту тему, как учиться на уроке.

0: Америке. Я вижу, что на утренних уроках понятно, что это эгоистически, но когда мы вместе читаем первоисточники и слушаем Рава, мы получаем большое удовлетворение. Я хотел спросить, как работать, как вы работаете, как вообще работать с этим наслаждением во время урока? Что это за работа? Это не какое-то наслаждение материальное, интеллектуальное, практический совет. Может быть, завтра у меня не будет вкуса, и работа будет другой. Но сейчас есть такие вкусы урока. И что делать с этим наслаждением, которое раскрывается? Это хорошо наслаждаться утренним уроком?
1: Конечно, конечно. Наслаждаться уроком?
0: Да. Я наслаждаюсь с товарищами, сижу, слушаю Рава.
1: После все, что ты скажешь после этого, это все нормально.
0: А если не наслаждаюсь уроком, это хорошо?
1: Не наслаждаться, тогда надо искать, искать, как наслаждаться.
0: Может быть, это естественно. Часть десятки наслаждается, часть нет, завтра сменится.
1: Есть такая часть, есть другая часть, все это разделяется, да. Но человек может наслаждаться. Другие кто-то не могут наслаждаться, но а на другой части урока. Но надо постараться войти в урок. Как на трапезу. И тогда ты начнешь ощущать.
0: Какая работа с наслаждением во время урока? Человек наслаждается во время урока, наполняется.
1: Да.
0: И в чем заключается его работа с этим наслаждением?
1: Но он наслаждается тем, что он слышит то, что в Торе, да, от его товарищей, от товарищей.
0: А что он должен с этим делать?
1: И он хочет, чтобы все получили бы, да, такой же вид наслаждения.
0: То есть для него важно, чтобы и товарищи его тоже наслаждались, как и он. А если товарищ не наслаждается от урока, не наслаждается, нет у него наслаждения.
1: Тогда он должен за него молиться.
0: Мы должны молиться за него?
1: Да.
0: Как десятка?
1: Да.
0: Желательное состояние на уроке, чтобы человек наслаждался?
1: Да.
0: Допустим, вы, когда сидели у Рабаша, вы наслаждались от каждого урока?
1: Да.
0: А были уроки, когда вы чувствовали какую-то безвкусицу и не было наслаждения?
1: Да, иногда.
0: Что вы делали в таких состояниях?
1: Нужно молиться.
0: То есть, если человек не наслаждается, он должен молиться. Это работа?
1: Да. Спрашивать Творца, почему я не наслаждаюсь?
0: В чем заключается причина наслаждения? Может быть, это все эгоистически? Я наслаждаюсь, я изучаю что-то новое, получаю какие-то новые чувства, состояния. Да, наука, я ее изучаю и наслаждаюсь. Это верно?
1: Нет.
0: Почему нет? Чем это отличается от любой другой учебы, где я просто становился умнее?
1: Что есть во всякой другой учебе, я не знаю. Но если учебой ты не наслаждаешься этим, ты должен спросить Творца.
0: Я спрашиваю, чем это отличается от какого-нибудь ученого в университете, он тоже что-то изучает, получает наслаждение. в академии.
1: Нет, это нечто другое.
0: И чем отличается здесь, в Кабале?
1: Потому что ты наслаждаешься тем, что ты изучаешь Тору. А из Торы ты стараешься извлечь свет, возвращающий к источнику. А если если ты не знаешь, как это сделать, то ты должен спросить. Все?
0: Когда человек наслаждается во время урока от изучения Торы,
1: да.
0: Можно ли сказать, что это связь со светом, он впечатляется от света?
1: Когда человек наслаждается уроком Торы, он наслаждается светом. Да.
0: Духовное наслаждение облачается в 5 органов чувств, или она остается только в 6-м чувстве, в точке в сердце, там место наслаждения от урока Торы?
1: Нет, и так.
0: То есть это полностью облачается, есть наслаждение от того, чтобы распространять науку Каббала, обучать, передавать. Это такое наслаждение? Или это тоже наслаждение?
1: Нет, это другое наслаждение.
0: А есть такие, кто наслаждается от распространения, другие от учебы?
1: Да.
0: От чего это зависит?
1: Характер человека, как он рождается.
0: А можно наслаждаться и от того, и от другого?
1: Ну, сделай, попробуй, расскажешь нам. Я хочу сказать Лыхаем, я хочу видеть этих товарищей. Я надеюсь, что мы в самое ближайшее время удостоимся все мы общего ощущения и сможем раскрыть Творцу любовь и радость в том, что мы получаем от Него.
0: Лехаим. Мы, когда находишься перед товарищами, ты преподаешь и чувствуешь такую критику, такое напряжение в воздухе. Что с этим делать, с этим ощущением?
1: А пусть исправляет себя.
0: Товарищ или преподаватель?
1: Товарищ. От Творца, от Учителя ты не можешь ждать, что он будет исправлять себя.
0: Есть такие состояния, что один товарищ обучает других товарищей, преподает им.
1: Да.
0: Что можно получить от него?
1: А все, что хочешь.
0: Это зависит от получающего?
1: Да.
0: Или отдающего?
1: Нет, от получающего.
0: То есть, допустим, он пришел до меня за 10 лет, а я ему сейчас преподаю, даю ему какой-то урок. Он может получить от меня какие-то обновления?
1: Да.
0: Да? Так это вообще не зависит от того, какая кукла там сидит, а зависит от того, кто хочет получить.
1: Да.
0: И все-таки говорят, что там вот Рабаш говорит, Бали Сулам говорит, и это какой-то другой дух. А ты кто такой?
1: Да это психология. Так думают.
0: Психологически есть разница, когда Рабаш говорит или какой-то другой товарищ с другой точкой в сердце?
1: Конечно.
0: Есть разница?
1: Да.
0: Ну, зависит, значит, тогда не только от получающего, но и от дающего.
1: Да.
0: Раф, вы чувствовали иногда какую-то критику, когда вы преподавали?
1: Да всегда.
0: Ну, когда Рабаш был в больнице, кто его менял? Я понял, что месяцами он находился в больнице.
1: Обычно Миллер.
0: А кто его выбрал? Рабаш сказал Миллеру, ты будешь преподавать?
1: Да.
0: То есть он его поставил. Не кто-то там выскочил. Он сказал ему, ты.
1: Да.
0: Он знал лучший материал, почему он выбрал его, а не кого-то другого?
1: Да потому что Миллер в глазах всех был самым близким к Рабашу.
0: Да, это вопрос близости.
1: Да.
0: И поэтому от него больше принимали, да, больше ценили его.
1: Да, что получат от Миллера больше.
0: От Миллера они получали так же, как от Рабаша?
1: Нет.
0: Нет. И что делать, если сидел там у Миллера кто-то в классе? Кто такой Миллер, который мне сейчас преподает? Я хочу от Рабаша.
1: Но Рабаш уже не может.
0: Ну так послушаем тогда Рабаша в записи, статью Рабаша. Вот зачем мне слушать Миллера? Что сказать такому товарищу, который говорит, зачем мне слушать этого Миллера? Ну хорошо, он праведник, но я хочу читать Рабаша, статью, и в этом у меня больше духовная польза. Почитать что-то, может быть, ТАСС.
1: Да.
0: Что бы вы сказали такому товарищу, который пришел с такой критикой?
1: Я бы сказал ему сидеть и не раскрывать рта, а слушать то, как Миллер, который ученик Рабаша, то, как Миллер проводит урок.
0: И от этого Миллера что я могу получить?
1: Ты можешь получить от него все, что ты хочешь.
0: Ра, вы сказали что-то, что привлекло мое внимание. Когда человек преподает, он преподает то, что услышал от учителя, или он преподает свои знания?
1: Да это, в принципе, практически то же самое.
0: То есть все, что есть в человеке, это его результат, его близости с учителем.
1: Да.
0: И когда он преподает себя, или он преподает близость к учителю? Что он преподает?
1: Близость.
0: Близость к учителю. Так вы тоже чувствуете, когда вы преподаете свою близость к Рабашу?
1: Стараюсь. Пытаюсь.
0: Но это то, что вы хотите передать.
1: Да.
0: То есть все, что вы получили от него, это вы хотите передать. То есть дух.
1: Да.
0: А что такое близость? Каждый, кто учился у вас, сейчас он близок к вам?
1: Каждый, кто учится у меня, хочу ли я этого или не хочу, он получает дух от меня.
0: Могут здесь сидеть два ученика. Один получает какие-то свои знания, другой получает какой-то дух, другой как-то физически близок. У каждого есть свой вид связи. Что считается здесь близостью?
1: То, что они думают.
0: А что они передают дальше?
1: Да, отсюда они передают дальше.
0: Вопрос. Каждый, кто учился у Рава Лайтмана, ну, годами, он может потенциально быть передающим дальше?
1: Да.
0: У Рабаша были ученики, которых он любил? Такое особое отношение?
1: От Миллера он черпал силы.
0: Что было в нем особенного?
1: Преданность.
2: Кен. Киатанене.
0: Да, потому что ты наслаждаешься от того, что ты изучаешь Тору, и из Торы ты стараешься извлечь свет, возвращающий к источнику. Ты наслаждаешься от того, что учишь Тору, а из Торы ты стараешься извлечь свет, возвращающий к источнику. Наша жизнь... Она крутится вокруг урока. Урок — это основа, это сердце. это вершина дня. Мы изучаем много первоисточников, мы читаем труды Рабаша, мы читаем статьи Бали Сулама, мы изучаем Ктиху, мы слышим уроки в записи Рава, беседы, как вот сейчас мы слышали. Мы слышали сегодня запись Рабаша, ТЭС. И у нас есть разные первоисточники, и каждый, естественным образом, очевидно, развивает то или иное отношение к разным первоисточникам. Есть такие, кто больше привязан к определенным источникам, другие к другим. И так вот с годами урок становится уже местом работы. То есть это уже не какое-то произвольное действие. Это состояние, к которому готовится. Весь день становится подготовкой к уроку. Есть подготовка, есть подготовка к подготовке. Есть беседы в зуме, как подготовка к уроку. Есть действия, которые мы производим. Все сводится в итоге к этой вершине, где сидит десятка перед источником, вместе с Равом и вместе с товарищами. И старается привлечь свет, возвращающий к источнику. И здесь мы стараемся понять, как мы можем это действие сделать наилучшим образом. Сейчас мы хотим провести семинар. Мы знаем, что каждый из товарищей, он... ему ближе разные источники в разные периоды времени, разные состояния, которые он проходит. Как мы в десятке, каждый в своей десятке, можем помочь друг другу привлечь свет, возвращающий к источнику, без всякой связи с тем, что я наслаждаюсь или не наслаждаюсь от учебы на уроке. Еще раз. Как мы в десятке можем помочь друг другу привлечь свет, возвращающий к источнику, без связи с мерой наслаждения от учебы. 5 минут семинар.
2: Ну,
1: как Авиу сказал, с течением лет урок становится местом работы. Ну, правильно. Как мы это слышали, мы должны наслаждаться уроком. На самом деле это компонент так очень важный. Но правильно, что и без всякой связи, получаю ли я удовольствие или не получаю, я пришел работать. Я пришел работать, я пришел изучать Тору, привлекать свет, возвращаясь к источнику.
3: אם אני לא טועה גם איזה דיבור על בחירה חופשית שאדם צריך לחפש את ה...
0: говорилось о свободе выбора, и человек должен искать окружение, которое будет его подталкивать, искать свет, подобие свойств. И чем больше мы будем реализовывать первоисточник, говорить об этом, напоминать друг другу, давать примеры друг другу и реализовывать, показывать нашу группу, которая стремится вперед, так друг другу.
1: А как помогать друг другу? Это давать важность. Вот сейчас мы работаем. Важность урока — это наш источник. Ты должен быть на уроке для того, чтобы получать силы и работать весь день, а потом ты снова готовишься к уроку. И вся реализация, она через урок. И то, как помочь друг другу, это действительно напоминать. Это наша работа, как Леон сказал. И все время быть в молитве на уроке. И не важно тут, что ты любишь больше или меньше там любишь. Работать поверх этого. Если у тебя на пути есть что-то, что там тебя волнует, это замечательно. Но главным образом, независимо от этого, все время быть в молитве.
0: Как мы поможем друг другу привлечь свет, возвращающий к источнику, над ощущением наслаждения? Нужно вернуться к принципам, как привлекать свет, возвращающий к источнику. Это зависит от требований, что я хочу от учебы, и какое вознаграждение я требую от учебы. Согласно Балисламу, это вера. Я хочу получить веру от урока, веру в то, что творит добро и творит добро. Еще это интенсивная работа над объединением. Я прихожу на урок, чтобы как бы работать со всеми своими сопротивлениями к объединению, и все это сводится к притяжению света, возвращающего к источнику. Мы можем прийти на урок, можем привлекать свет так вот спокойным образом, наслаждаться уроком, но если нет вот этого напряжения к объединению, мы как бы продолжаем, но должно быть интенсивное движение, чтобы окружающий свет стал светом, возвращающим к источнику.
1: Да, время урока — это время исправления. Исправление же происходит от света, возвращающего к источнику. И все наше намерение во время учебы должно быть только по отношению к этой силе, которая исправляет. И то, что мы делаем в течение дня, — это как подготовка. Когда приходит время урока, и снова получать исправление, так себя реализовывать.
0: Да, нужно участвовать, стараться. Сопереживать товарищу. И на уроке состояния должна быть либо молитва, либо просьба.
1: То, что может помочь, это ощущение ответственности за товарищей. Я не могу просто так, как бы в мыслях отключиться, даже что я даже, может быть, не получаю удовольствия. Но всегда это как раз хорошее состояние, когда я могу молиться, а в мыслях не убегать куда-то там. И если я вообще не получаю удовольствия, то у меня вообще никакого контакта нет. Наоборот, это возможность думать о товарищах и...
0: Итак, друзья, мы очень много участвуем на разных уроках Рава, в записи, которые были много лет назад. Есть уроки, которые больше 20 лет назад. Иногда мы слышим от товарищей, что Рав не только комментирует Баля Сулама или Рабаша, то, что мы считаем в статье, а берет урок и ведет в какую-то сторону в соответствии с состоянием. Я вижу эти уроки, как будто бы они были вчера. Что значит, что Рав преподавал уроки, которые были связаны с тем состоянием? Иногда мы видим там товарищей и помним даже. Сенька там проходил все камеры по классу. Мы видим, что многие из товарищей уже не с нами. Каждый начинает там умничать со своими вопросами. Рав там ему отвечает, этот человек уже много лет не находится с нами. Естественным образом, так мы относимся к этому. Мы говорим, ну, какая связь как-то связана сейчас с моей жизнью сегодня? Ну, урок был 20 лет назад. Ну, он был связан с определенным состоянием. Ну, хорошо, это важно. Также спрашивают, может быть, мы не совсем вот уважаем тех, кто спрашивал тогда. Понятно, что Рав, он превыше всего. И здесь мы хотим задать один вопрос, который очень важный, о нашем отношении к учебе, к урокам в записи с Равом. И неважно, это было полгода назад или 25 лет назад. Как мы можем сохранить правильное отношение к уроку, даже если у нас есть какие-то вопросы, сопротивления, сомнения? Как мы можем правильно относиться к урокам, даже когда у нас есть какие-то сомнения и возражение. 4 минуты.
1: Ну, сопротивление, да, и вопросы даже, когда и Рав тут здесь находится. Это не связано с уроком в записи. Это состояние, которое проходит человек относительно цели. И его отношение, он должен все время вырабатывать отношения. и исправлять это отношение. И всегда урок Рава, неважно, когда это было, это что-то очень высокое, и это можно почувствовать, то есть тут даже не нужно...
2: Короче,
1: на данный момент это то, что мы имеем, то, что нам дано, и с этим надо работать. Это неплохо. Есть люди, у которых вообще нет ничего, и много таких.
4: В конце каждого урока у нас есть подведение итога. Каждый товарищ высказывается, и ты вдруг слышишь... Насколько это актуально? Сейчас мы учили такие принципы, которые мы должны реализовывать в десятке и в течение дня.
1: Всегда можно впечатлиться с той точки, что Рав, неважно, какой перед ним есть хиссарон, неважно, какой это год, место, отнестись к этому серьезно. Он знает и умеет, скажем, заткнуть рот тому, кому необходимо. И я как бы вот так отношусь к этим урокам в записи. Меня меньше интересует, кто задает вопрос, когда это было, актуально, не актуально, да? Там с нами он или уже не с нами? А вот как раз вся та серьезность, к которой Рав относится, это то, что мне интересно. И вот это вот ощущение твоего учителя. Есть такая вот важность отвечать и не игнорировать, и не забывать никакого хиссарона, который появляется перед ним, да, и давая какой-то ответ. Это то, что важно. Мы хотим быть учениками Рава, а не чего-то там еще.
4: Каждое слово Рава, это как статья Рабаша Балисулам, это первоисточник, и неважно, кто задает вопрос. И даже товарищи, которые оставили, они тоже вложили себя и в вопросы, и в разные вещи.
1: Я в огромном впечатлении от уроков записи. И я как бы тем восполняю все те годы, когда я не был на Ибарухе, получаю все эти определения, понятия по поводу вещей. Да, когда я пришел в группу, это уже как бы было само собой разумеющимся, тогда уже не было неуместно это спрашивать. А тут Рав разъясняет все, почему это так вот в группе выстроено, и все это уже есть. Это уже в то время, когда он строил группу, и все эти вещи были еще, да, в его как бы видении. И на каждом уроке те же линии.
4: Сейчас посмотрим клип номер один и услышим ответ Рава на вопрос, который мы обсуждали. Пожалуйста.
1: Если урок в записи, то вы находитесь в контакте со мной. И тогда в той мере, насколько вы хотите быть на связи со мной и впитать от меня то, что я говорю, то в духовном ведь нет ни прошлого, настоящего и будущего, то ты находишься в том самом состоянии, как то, что я хочу передать тебе. Ну, конечно же, когда ты слышишь урок, сам в каких-то там состояниях. Если ты находишься все-таки Как... Да, снова повторяется это урок в записи снова и снова. Да, и людям материальным кажется, ну что это повторяется, повторяется. Да, это человек уже нету, как бы, то это не живой эфир. Они не понимают, как воздействуют тут духовные воздействия. Им кажется, ну что это все, ладно. Все это было в прошлом, сил в этом никакого нет. Нет, ну их можно понять, они связаны с материальным, а материальное — это что-то такое. Да, это как бы копия, это не оригинал. Это как Ари говорил своему ученику Ицеку Коэну. А Ицек Коэн говорил: если вы объединитесь и будете на моих уроках, как тогда, когда я вас учил, то я снова приду и буду учить. А Ицек Коэн говорит: как ты сможешь прийти и нас учить? Ты же умер. А он говорит: ты ничего не понимаешь о скрытых вещах. И на этом месте он скончался. Так вот, люди, у кого нет связи с духовным, а их гордыня, видимо, затмевает им глаза, то они думают, да, лучше живая кошка, чем умерший царь. И так они себе и думают. Ну а чего ты тут скажешь? Ну пусть так думают. Наш мир, он действительно нуждается в людях, которые могут все время приносить какую-то новую внешнюю форму. Но в духовном, я скажу тебе, я не отклоняюсь ни от того, что говорит Рабаш или Бальсулям. Не отклоняюсь. Я все время нахожу там все больше и больше жемчуг, то, что называется, перлы. И если вы будете снова проходить те уроки, которые мы прошли, вы еще долгие годы будете видеть, что там есть все, что вам нужно. Даже то, чего вы не слышали. Да просто не слышали. Как вот мы читаем и видим вдруг, что я обнаружил, что я раньше этого не видел. А те люди, которые считают, что можно учиться от товарищей, или не могут учиться. Ну чего я тебе скажу? Да, жалко их будущего. Они все еще не понимают, что все зависит только от того, чтобы возвеличивать уровень учителя, потому что в соответствии с этим они получают, только от этого зависит тот свет, который они получают свыше.
0: Свет, который получают свыше. Рав передает нам свечение свыше. Вопрос, как мы готовим себя к тому, чтобы получить свет Рава? Семинар. Какую подготовку мы должны провести, чтобы правильно услышать Рава на записанном уроке? 4 минуты.
1: Ну да, это к вопросу на урок, да, я пришел, начинаю судить, подходит, не подходит, что я тут получаю, как бы спрашивают о группе, понимаешь, что это актуально для десятки, если много вещей, как бы внешних, и если мы иногда путаемся, как будто у меня есть возможность судить, вот это вот правильно. Мы должны, ну, собственно, правильно выставить наши мысли. Свет, возвращающий к источнику, и все, что между нами, это только подготовка. И если у нас есть подготовка и нет у нас значимости самого урока, тогда непонятно, в чем польза. Какие там наши попытки объединяться. Мы десятка, которые должны держать друг друга в правильном отношении.
4: Да. Когда я слушаю старые уроки, я чувствую, что это правда, истина. И Рав говорит на понятном языке. Это большая удача. Я спрашиваю себя, как настолько высокая актуальность. И я прихожу к выводу, что это что-то, что то, что является истиной, оно верно и как в духовном корне, так и в материальной ветви. И, на мой взгляд, вот эти записи, они для меня понятнее, чем даже более поздние уроки.
1: Да, вначале спросили, вообще говорили об удовольствии, наслаждении от урока. Я лично наслаждаюсь теми уроками, которые предназначены для практики. И были уроки такие сильные. Рав дал такие четкие советы, что нужно делать, и мы тогда это все реализуем в течение дня. И это наша подготовка также и к следующему уроку, и мы уже ждем, как мы придем на урок и будем получать от Рава советы, снова притягивать свет, возвращаясь к источнику. И так каждый день, от урока к уроку. Это то направление, которое может нас держать в направлении духовного.
0: Я чувствую, что Рав на уроке строит духовное состояние. И это целый мир, духовное состояние. И это то, что мы должны проходить в течение дня, то состояние, которое Рав нам сформировал. Я чувствую, что в течение дня мы, как десятка, должны находиться в этом состоянии, которое Рав построил и дает, и выяснять вечером на зуме, и это, и начинать работать относительно завтрашнего урока, статьи, и стараться подготовить себя к тому состоянию, которое будет Рав давать на завтра. И так мы все время будем находиться в том, что дает Рав, в том духовном состоянии. Он просто формирует для нас духовное состояние, поэтому нельзя отрываться от него ни до, ни после.
1: Я добавлю еще коротко. Надо просто отменить свои головы и...
4: После того, как мы послушали Рава, как он направляет нас, и в клипе сейчас нужно было услышать, как все он основывает на статьях Рабаша, на первоисточниках. Мы каждый день начинаем наш урок с первоисточника, мы читаем в десятке Рабаша. И в шаббаты мы слышим уроки его в записи, уроки ТЭС. Сейчас мы хотели бы продолжить это выяснение и поговорить об этом в десятке. Что дает нам в десятке именно статьи Рабаша, которые мы читаем вместе? Как эти статьи влияют на нашу десятку, как они нас развивают? Давайте обсудим это вместе на семинаре. Как через чтение статей Рабаша мы продвигаемся в духовный мир? Как они нас продвигают? 4 минуты семинар.
1: Но тот же принцип, что мы говорили по отношению к Раву. Просто надо прилепиться к Высшему, и все те духовные состояния, по которым он нас проводит, идти вместе с ним и подниматься с ним наверх, как бы в этом лифте.
0: Да. Для меня нет ничего не может сравниться с темой Рабаша.
3: להגיד כאילו זה זה שער כל כך מיוחד
4: это такая особая песня это сокровище статьи Рабаш, который оставил нам настолько это четко направляет на любовь к товарищу на точку единственную с которой мы можем выйти из этого мира и войти в высшие миры и действительно нам не нужно ничего другого кроме как позволить Рабашу промывать нас, чтобы он омывал, очищал нас и формировал нас. Это совершенная учеба.
1: Да, мы получаем огромное удовольствие от того, что, подводя итоги, мы все время говорим, насколько сейчас у нас открылись глаза и с точки зрения глубокой мудрости, которая есть у Рабаша, и также свет, возвращающий к источнику в чистом таком виде. Потому что если ты находишься в молитве и в том, что ты хочешь от всего этого, то ты можешь также использовать это, получать очень много силы, давать много сил товарищам по всему миру.
4: Он дает принципы, диагноз нашего состояния, говорит, что мы должны делать, и насколько мы серьезно относимся к статьям Рабаша, стараемся их реализовывать, так мы можем продвигаться. И насколько мы поймем, что он говорит о нас, что мы должны делать эти действия, которые написаны в статьях, так мы сможем наслаждаться светом и всем, что есть в статьях Рабаша.
1: Есть духовная методика, которую мы должны получить от наших учителей, инструктаж ежедневный, также то, что касается и света, и то, что происходит, и то, что происходит, приходит нам и через Рава, и через статьи Рабаша. Это инструктаж, духовный инструктаж, как проходить каждое состояние, подъемы, падения, все вот это вот вера, выше знания, молитва. Эти понятия, которые нам близки, с которыми нам надо работать. И вот эта вот необходимость раскрывать и вопрос, что делать завтра, да, это готовит тебя к уроку. Там ты получаешь знания, ну, не знания, а что-то такое внутреннее, с чем ты можешь потом работать в течение дня.
4: Так, друзья, мы начали изучать сейчас и Птиху, и ТЭС, и есть в этой учебе много таких задач, трудностей. Сейчас мы хотим послушать клип номер два, хотим послушать Рава на эту тему.
1: Мне кажется, что труды Рабаша — это язык, типа такая духовная психология.
4: Рабаш или Балясулам?
1: Рабаш.
4: Рабаш, мы не понимаем, он сделал то, что мы не можем оценить. Ну, мы думаем, да, писал своим ученикам еженедельные статьи. Это настолько... Без него мы бы просто... Мы бы в статьях Баля Сулама не смогли бы найти себя. Ну, там мудрость, там такие раскрытия, такое прекрасное продвижение. Баля Сулам, он академичен, а Рабаш, он буквально как папа, он тебя заботится о тебе, дает такие состояния, рассказывает тебе так. Такого не было никогда.
1: Не может быть, это какой-то пятый язык?
4: Нет, это не язык, конечно, это не пятый язык. Когда я ему сказал это, что... Как вы это делаете? Ведь такого же не было раньше в мире.
0: Он так сказал, ну, помолчи. Так. Мы это еще не раскрыли, но мы начинаем понимать, что его статьи, они не просто дают тебе объяснение, они тебя формируют, они буквально формируют человека.
5: Да,
1: формируют человека. Мы начали изучать Птиху и Тес, и нам понятно, что говорится о языке, который мы не очень-то и пока еще знаем. Есть опыт, но я знаю, что есть люди, которым очень близко этот язык. А есть те, кто страдают очень, а есть те, кто посередине. Есть, кто любит учиться и понимать, а те, кто могут сидеть и в процессе этого только лишь молиться. Поэтому мы должны соединить все эти вещи, поэтому мы находимся в десятке. И каждый человек на протяжении многих лет проходит разные состояния. Я могу по себе сказать, что мне было очень трудно с этим языком и с этими понятиями, но с течением времени ты начинаешь даже получать удовольствие от этого. Так, с одной стороны, нам нужно стараться приложить усилия, понимать эти понятия. Невозможно просто так сидеть и молиться. Ну да, это как будто на китайском. Всё-таки Бальсулям написал это на иврите, мы обязаны изучить эти понятия и даже и советовать в течение дня переслушать урок. Да, то, что другое восприятие. Это с одной стороны. С другой стороны, нам должно быть понятно, что если мы это не ощутим, то тоже ничего не произойдет. Давайте тогда тоже сейчас проведем семинар, как мы будем держать концентрацию, притягивать свет, а не вопрос понимания или непонимания изучаемого материала. Пожалуйста, 5 минут.
0: Мне кажется, это очень тяжело слушать или пытаться понять статьи Рабаша без понимания. Это все равно, что лишма — это притягивает свет. Это действительно, я думаю, что это смысл молитвы. Нужно просить об этом, чтобы быть внимательным и заботу товарища. Это буквально лишма.
1: Как раз вот в то время, когда мы видим сейчас уроки по Птихе, видение, и Рав много говорил о намерении тогда, и как выстроить понимание и намерение, что ты в первую очередь должен быть в намерении, потом уже присоединять к этому понимание. Если ты выпадаешь, то ты снова должен вернуться к намерению в первую очередь. И так вот, но это работа, это как методика, это методика работы. Система работы, где мы должны соединять намерение и понимание материала.
0: Как Муша сказал, нужно просто сидеть и молиться, это не оптимально. И почему так это тяжело? Потому что такого нету в мире больше. Нету такого обучения. То, что мы учим, это, с одной стороны, действительно, это существует, это реальность, это законы, эти процессы, они действительно происходят в реальности, но у нас нет органа чувств, чтобы это уловить. И именно учеба, когда вот нас так вот обучают, мы начинаем развивать этот орган чувств. Поэтому такого нет в реальности. И через много лет это все равно тяжело. Но так же, как и каббалисты говорили о необходимости учиться, мы должны учиться и вместе с этим молиться. То есть учиться, чтобы получить исправление. Поэтому каждый раз нужно делать рестарт, напоминать друг другу.
1: Есть как бы не очень-то популярная наука, Я думаю, что птиха, введение несложное. Тут вопрос, как ты учишь это, учишь эти понятия, или ты не учишь это? Это на уровне, то что сказать, как бы методический вопрос. А вот свет, возвращаясь к источнику, это уже вопрос, чего я хочу добиться благодаря уроку. Что я хочу добиться вот в процессе чтения из самой учебы, да, вот из этой учебы. И это тоже воздействие окружения, как мы помогаем друг другу.

0: המטרה תהיה ממוקדת במשיכת מאור ולא במשהו אחר.
1: чтобы цель была на притяжении света.
2: כן, לגבי זה גם אני חושב.
1: наш общий кли.
2: התפילה זה דבר ראשון.
3: Да, я тоже думаю, что молитва это первое. То, что потом добавляется, там понимаешь ты больше того или меньше, это уже добавка. И не наоборот, как, скажем, во время распространения, или ты работаешь на кухне, ты сначала работу должен делать, потом уже присоединять намерение. А тут как раз наоборот. Так я думаю.
1: Все зависит от желания, насколько в процессе учебы мы хотим понять, постичь то, что постиг Баля Сулам.
4: Так, может быть,
3: сейчас мы посмотрим пятый клип, потом общее обсуждение.
1: Главное то, что я сейчас проверяю на вас и на мужчинах, и на женщинах, я проверяю на вас, как вы сможете воспринять эту учебу правильным образом, что мы учимся, как объединиться между нами, чтобы вызвать действие света, возвращающего к источнику, и чтобы этот свет соединил между нами духовным образом, чтобы Творец раскрылся между нами. Это, в сущности, то, что нам нужно. Где здесь действие с нашей стороны правильное, чтобы свет раскрыл нас как одно целое и раскрылся бы в нас, потому что один получает единого. И здесь мы должны постараться достичь этого, приблизиться вот к этому понятию «один». Если мы это сделаем в изучении ТЭЗ, достигнем успеха. Если нет, ну, что поделать? Все зависит от нас. Поэтому это не называется учеба науки Каббала, как изучение там физики или еще чего-то. Учеба в том, что мы стремимся объединиться через учебу в то время, когда мы учимся, как он пишет, даже когда не знают, что изучают, но стремятся постичь это состояние духовное, тогда мы притягиваем свет, возвращающий к источнику, и он изменяет нас, и тогда мы понимаем из изменения нашего, как мы приближаемся к постижению Творца. Я очень надеюсь, что мы правильно это примем. Это главное.
3: Правильно это примем, говорит нам раб. А сейчас, хаверия, мы хотим да, новую фазу да, правильного отношения к учебе. Да, мы слышали как бы это отношение к урокам нашего рава, вечную, да, вот эта вот связь, отношение с духовным миром, как относиться также к учебе Рабаша, да, изучение учения Тицерот. Сейчас нам очень важно советы, рекомендации от десяток, от товарищей, как мы держим связь с первоисточником в течение всего дня. Потому что мы находимся на уроке, стараемся каждый быть на утреннем уроке практически, физически или виртуально. Но тут то нет, как потом слушает урок, потом в течение дня. Но у нас есть очень много времени в течение дня. Говорится уже не о том, что человек работает над насущными какими-то вопросами, там на работе, а как мы сохраняем связь в течение всего дня, как мы это делаем личным образом и как это в десятках. Поэтому сейчас мы сделаем общее обсуждение. Будем рады видеть и вопросы, знаки вопроса в системе Арвот. И тут в зале поднятые руки. Как мы держим связь с первоисточниками в течение дня? Пожалуйста.
4: Френч 3, решоним, бакаша.
3: Френч 3, первый.
1: Спасибо, товарищи. У нас есть совет

0: делать сокращения меди, через телефон, десятка, в машине, все. Только как можно сократить себе этот путь? Да, есть у нас линки, которые мы можем слушать.
1: Шалом, хаварим. One thing we do in our WhatsApp group is we translate the lessons.
2: То, что мы делаем у нас в группе WhatsApp, мы делаем переводы. Мы делаем перевод стенограммы на английский. И каждый берет какую-то часть урока, кого вот это так зацепило, и вот он делится этой частью. И так мы поддерживаем этот дух в течение дня.
0: Прекрасный совет, Тбилиси.
3: Да, мы тоже так подумали, что тут говорить, там какие-то цитаты цитировать, это, конечно, не мешки грузить, а вот находиться в объединении с товарищами, то есть постоянно мерить, насколько я сердцем люблю или ненавижу всех, вот это вот, ну, работа. И через вот это объединение мы можем радовать Творца. Передаем.
4: Туда, Киев Эхад.
5: Доброго ранку. Ну, мы дуже вдячні за ті завдання, за ранкові підготовку семинару.
0: Да, ми благодарні за ці упражнення.
5: І вони надихають і дають.
0: Ми проводимо їх в кінці уроку.
5: Взагалі спам'ятати його.
0: Це завдання і на день. Спілкуватися. Ми підтримуємо кінець уроку. Це допомагає нам пам'ятати ось ці важливі моменти уроку. И продолжать находиться в них. Это значит находиться в уроке. Спасибо вам за те задания, которые вы нам посылаете. Имеется в виду групповая часть.
2: Ну, мой вопрос, вот как мы говорили, то, что касается этого вопроса, есть такие, кому сложно читать, там, понимать, Бальсулям, или к тому, что Рабаш. И если я вообще приношу ли я вред своим товарищам, в силу как бы того, что я не понимаю или не ощущаю, то есть я причиняю вред? Это мой вопрос.
0: Почему, Бенни, ты можешь принести вред? Как ты можешь принести вред? У тебя что, есть намерение, не дай Бог, навредить товарищам? Как же ты можешь причинить вред, то, что ты не понимаешь и не чувствуешь? Это имеется в виду?
2: Да, в силу вот ощущения, когда мы ощущаем, передаем, да, вот это вот ощущение постоянно духовного, вот почувствовать, передать товарищей, а у тебя не хватает, языка у тебя не хватает. Причиняю этим вред? Вот это мой вопрос.
0: Их объединение — это объединение стремлений к Творцу. Если ты действуешь из этого, то ты наверняка помогаешь и никогда не сможешь причинить вред.
2: Есть разные средства, но в конечном счете нужно как бы работать над поручительством, чтобы я мог соединиться со своими товарищами с внутренним желанием в их сердце как раз через первоисточники. Еще идея.
0: Мы живем в рамках этого мира, и в каждой десятке есть встречи, и нужно сделать большое усилие, чтобы просто присутствовать в этих вещах, и там даже не так важно, читаем источник или мы говорим на семинаре, это сразу нас вводит внутрь.
2: Я думаю, когда мы выходим с урока, как раз то место, где мы можем ощутить больше того, чего мы уже как бы не способны. Это тоже необходимо. Но еще важнее это время самого урока. Мы получаем идеальные условия, там и раф, и группы, и книги совершенно в цельном таким виде, и каждый начинает ощущать, что он должен извлечь из урока, и всегда можно добавить, и как мы относимся к уроку, все больше и больше, как бы необходимым образом. Потому что все зависит как раз от времени урока.
4: Есть микрофон, бот, подкорректируй на микрофон.
0: Вот, Абаев. Есть два момента. Раньше это было несколько раз. Рав рекомендовал, даже в течение дня, он говорил, к тем терминам, которые Бальсулам систематизировал для нас. И даже есть такой файл, где взяты определения из ТЭС, согласно вопросам и ответам. Самые популярные есть такой файл. Даже можно издать такую брошюру. Это очень помогает. И второе, я бы... Просто я это спрашиваю об этом. Постепенно эти уроки... Мы не можем их оценить, и уроки в записи с Равом, и с Рабашем, но сегодня... И вместе с товарищами в птихе мы нашли то, что мы не ориентируемся в книге ТЭС и даже птиха. Когда товарищи нам объясняют, что было в прошлом пункте, потом мы смотрим урок записи, это все прекрасно. Но как нужно выстроить время, чтобы хватило его на все? Мне кажется, что сегодня мы просто не находимся с текстом, с ТЭС, как нам обратиться больше к тексту, чтобы все наши хисронот обратить туда. И как-то нужно это отыскать.
2: Да, всегда хорошо закончить вопросом. И я тоже задам вопрос такой. Мы заново вспомнили, что первоисточники — это источник окружающего света, это то, что нас исправляет, поднимает. И я часто задаюсь вопросом в конце дня, использовал ли я все свое свободное время для того, чтобы быть с первоисточником, или занимался какими-то другими вещами, которые меня утянули в сторону. И на следующий день, может быть, я буду больше соединен с первоисточником. После всего того, что мы слышали от товарищей, и, может быть, этим мы ближе приблизимся к цели, которая очень-очень близка. Спасибо всем, кто участвовал и поделились, и были частью всей этой темы. И не забывайте о свете, возвращающем к источнику. Закончим с сообщениями.
0: Мы очень рады пригласить вас предложить свою кандидатуру на стаж в Бней Барухе. Это и для израильтян, и для товарищей со всего мира. Уникальная возможность тех, кто находится в Израиле, приехать сюда, в наш центр, тех, кто находится в мире, тоже прибыть в Израиль. Но это не просто приехать сюда, это буквально соединиться, войти в жизнь группы, впитаться тем, что делают товарищи в десятках. Тут будут объяснения, собрания, трапезы, проживание в семьях. Приходить сюда на предприятие, изучать отделы, что они делают, почему они делают. Быть участником всего этого процесса. То есть процесс очень глубокий, оригинальный. Здесь ощущается Бней Барух напрямую, не просто как на конгрессе, а в течение

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך החמישי.
1: Дорогие חברים, мы изучаем на первой части урока урок от 13-го
0: נמצא בכתבי רבש כרך ב' עמוד 1229.
1: Изучаем статью, которую изучали в прошлом. У нас 36 минут на чтение статьи, пожалуйста.
2: Что такое запах одежды его в духовной работе? Сказал Раби Заира о стихе.
0: אמר רבי זירא על הכתוב.
2: Сказал Раби Зира о стихе, и почуял он запах одежды его, и благословил его. И сказал: смотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец. Запах одежды его, читай не одежды его, Богдав, а предателя его, Богдав. Ведь даже у предателей среди них есть запах. Конец цитаты. И следует понять слова Раби Зиры, какова связь между одеждой и предателями. Ведь одежда означает одежду, которую носит человек. То есть есть связь между одеждой и человеком. И это хорошо человеку, когда у него есть одежда. А предатели — это совершенно наоборот. Ведь когда человек предает кого-то, это плохо для человека. То есть человек чувствует себя плохо в том состоянии, в котором он находится, вплоть до того, что он хочет выйти из этого состояния, и у него нет другого выбора, кроме как предать человека, который ввел его в это плохое состояние, в котором он находится. В таком случае, как же Раби Зиира объясняет сказанное таким образом, что его одежда означает предателя его. Известно, что порядок работы таков, что человек должен исправить себя и войти в святость. Ведь человек рождается со злым началом, которое приходит к человеку сразу же со дня его рождения и уже находится в человеке, как говорит книга Зор. Когда человек появился на свет, злое начало уже готово соединиться с ним, как мы учили, что сказано: у входа грех лежит, ибо тогда злое начало соединяется с ним. И там сказано: царь старый — это злое начало, которое со дня появления никогда не выходило из своей скверны. И он глупый, так как все пути его ведут на путь зла, и он постоянно сбивает людей.
3: Известно, что порядок работы делится на работу всего общества клаль, то есть на то, как все способны работать, и на индивидуальную работу прат, то есть ту работу, на которую не все способны. Это выражается словами «лишма» и «лолишма». То есть работа на отдачу относится именно к индивидуальной работе прат, тогда как работу ради получения вознаграждения, такую работу способны выполнять также и широкие массы. Клаль. Как сказал об этом Рамбам, поэтому, когда обучают малолетних женщин и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха для получения вознаграждения, пока не умножатся знания их и не преисполнятся они большой мудростью, им приоткрывают эту тайну очень постепенно. Поэтому, когда человек хочет идти индивидуальным путем, то есть делать все ради отдачи, злое начало, называемое желанием получать, заботящееся о собственной выгоде, может работать только для того, чтобы получить вознаграждение. А поскольку человек хочет работать ради небес, злое начало, сопротивляется этой работе, так как она противоположна природе, с которой он родился. Поэтому здесь начинается работа в тяжелой войне, поскольку человек говорит своему телу, когда тело спрашивает его, «Из-за чего ты исполняешь Тору и заповеди? Что ты от этого получишь?» Тогда человек говорит ему, что наши мудрецы сказали, «Творец сказал, я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему». Поэтому, поскольку у меня нет сил отменить тебя, поэтому, благодаря тому, что я буду заниматься Торой, у меня будет сила аннулировать тебя и отстранить тебя от правления надо мной. Как написано, ты старый и глупый царь. Поэтому я хочу отстранить тебя от твоего управления, что ты управляешь мной, и взять на себя управление царя всех царей Творца.
2: И, конечно же, что должно злое начало, которое называется желанием для себя, делать? У него нет другого совета, кроме как мешать ему всеми силами, которые есть у него. Однако в мире принято, что человек не прилагает усилий, чтобы получить нечто, если он может получить это легко. Поэтому, когда человек начинает работать и прилагает маленькие усилия, как выйти из-под его власти, нет сомнения, что тело должно сопротивляться человеку всеми своими силами. Но зло в человеке раскрывается всякий раз с большей силой. И это зависит от работы человека. То есть порядок работы сбалансирован, чтобы у человека был выбор, выбирать хорошее и отвергать плохое. И это, как сказали наши мудрецы, всегда должен человек видеть себя наполовину виновным, наполовину оправданным, совершивший одну заповедь, счастлив, ибо склонил себя на чашу заслуг. А причина, по которой человек должен видеть себя, как будто он наполовину виновен, наполовину оправдан, нужно сказать, что это из-за того, чтобы у него был выбор. Тогда как если одно больше, чем другое, у него уже нет возможности сделать выбор. И согласно этому, если человек исполнил одну заповедь и уже перевесил весы на чашу заслуг, как же он может еще раз сделать выбор? Ведь чаша заслуг уже взяла верх. А ответ состоит в том, что если зло в человеке видит, что человек преодолел его, зло пользуется большей силой, то есть приводит ему справедливые аргументы, что не стоит работать ради выгоды Творца, заставляет его ощутить вкус праха, когда он хочет сделать хоть что-либо ради отдачи, и дает ему еще больший вкус в работе ради собственной выгоды.
3: Другими словами, каждый раз оно доставляет ему большее наслаждение в получении собственной выгоды. Другими словами, он никогда не думал, что в собственной выгоде есть столько удовольствия. И это происходит по вышеназванной причине. Ведь из-за того, что он приложил большие усилия в преодолении, в результате этого он перевесил на чашу заслуг. Следовательно, необходимо дать ему больше зла, чтобы у него был выбор. То есть, это не значит, что дают ему больше плохих поступков, а это значит, что дают ему большее наслаждение в собственной выгоде, вплоть до того, что ему трудно отказаться от собственной выгоды и работать ради отдачи. Это значит, что человек получает большие падения. То есть, когда зло раскрывается ему с большей силой, и тяжело одолеть его. Иногда человек приходит к тому, что раскаивается в прошлых благих делах. То есть он видит, что он вкладывал работу и усилия зря. На самом деле невозможно выйти из-под власти зла. В таком случае жаль, что я вкладывал силы даром. Получается, что во время падения он предает работу Творца, а потом, когда Творец дает ему пробуждение свыше, он снова поднимается по духовным ступеням и думает, что сейчас он уже будет в состоянии святости. Однако потом зло снова раскрывается ему с большей силой, и он снова получает падение, как раньше. И он всякий раз думает то же самое. То есть всякий раз он предает работу. Согласно этому выходит, что тот, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого. Потому что иначе у него не будет выбора. Поэтому получается, что у того, кто больше, есть больше предательств в работе. Тогда как тому, у кого нет силы преодоления, зло само собой не должно вызывать всю ту силу, которая у него есть.
2: Поэтому возникает вопрос, если он совершил проступок, горе ему, как он перевесил себя на сторону вины, ведь зло уже перевесило, как же он после этого может сделать выбор? И ответ, как сказали наши мудрецы, вторично совершил прегрешение, оно становится для него как будто дозволенным. Другими словами, он не чувствует силы зла, которая есть в прегрешении, и автоматически не нуждается в большем преодолении, а небольшое преодоление зла уже этим он уже может выбрать добро и возненавидеть то маленькое зло, которое есть в нем. Тогда как тот, кто велик, у этого человека есть много подъемов и много падений, как сказано выше. То есть он много раз изменяет в работе на отдачу в соответствии с утверждениями разведчиков, которые злословили на землю Израиля, являющиеся свойством высшей Малхут. То есть тот, кто принимает на себя Малхут, не будет делать это ради собственной выгоды, называемой свойством земля, а делает это ради свойства небес. Другими словами, человек хочет принять на себя бремя Торы и заповедей для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. И тогда разведчики злословили об этом, как сказано в книге Зоар, и возвратились они, исследовав землю. И возвратились, то есть вернулись они на сторону зла, сойдя с пути истины. И вы сказали, возвратились они, то есть вернулись на сторону зла, отойдя от пути истины. То есть сказали, что мы получили? До сегодняшнего дня мы не видели ничего хорошего в мире. Трудились над Торой, а дом пуст. Кто же способен удостоиться того мира, и кто может войти в него? Ведь мы учили, чтобы познать удел того мира. Хорош он, высший мир, как знали мы из Торы. Но кто может удостоиться ее?
3: Однако следует понять претензию разведчиков, ведь они сказали то, что чувствовали. Когда человек находится в падении, он не лжет, а он говорит то, что чувствует. Следовательно, во время подъема он хочет отмениться перед ним, как свеча перед факелом, так как он чувствует, что будет от этого счастлив. И наоборот, во время падения он видит, что все, о чем говорит желание получать, правильно. В таком случае, почему тогда говорит Писание, и злословили они об этой земле? Согласно тому, что говорит Бааль ха-Сулам, ответ заключается в том, что они должны были верить, что поскольку Творец обещал народу Израиля, что Он даст им землю Израиля, которая является землей, текущей молоком и медом, то, несомненно, Творец даст им ее. А состояние, которое они видели, было дано им, как сказано выше, для того, чтобы они поверили, что свыше пришло к ним раскрытие этого зла. Раскрытие зла, которое есть в человеке со стороны природы, и не в силах человека выйти из-под власти зла и удостоиться слияния с Творцом, а только Сам Творец. В это они должны были верить, что Сам Творец даст им вторую природу. То есть желание отдавать, с помощью чего они получат благо и наслаждение, называемое землей, текущей молоком и медом. И только когда у них будут отдающие келин, сойдет с них сокращение и скрытие, и тогда они удостоятся блага и наслаждения, заложенного в цели творения. И тогда это будет земля, текущая молоком и медом. Получается, что эти падения нужны для того, чтобы раскрыть зло, чтобы потом они узнали, что только Творец может помочь. И Его помощь приходит именно на законченный, полный хиссарон, ибо тогда может прийти полная помощь. Это значит, что если не было бы раскрыто у них зла полностью, находим, что нет у него полного хиссарона. Следовательно, сначала мы должны увидеть, что раскрывается зло.
2: А потом приходит наполнение, называемое помощью Творца, и наполняет его хиссарон. И это, согласно правилу, нет света без хли. И нет вопроса, почему нужно ждать так долго. То есть много подъемов и много падений. Ведь зло могло раскрыться за один раз. Ответ состоит в том, что если бы зло раскрылось во всей своей мере, никто не смог бы начинать работать, ведь зло возобладало бы, и не было бы места для выбора. Поэтому зло раскрывается в соответствии с мерой добра, когда человек умножает усилия в работе. Согласно сказанному, следует объяснить то, что мы спросили, почему Раби Зеира объяснил стих «И почуял он запах его одежды, благословил его», говоря, читая не одежд его обгадав, а предателя его обгадав. Ведь даже у предателей среди них есть запах. И следует объяснить, что поскольку Яков удостоился совершенства, то есть из всех падений он удостоился достичь совершенства, чтобы помощь свыше могла прийти, поскольку у него уже было раскрыто все зло, получается, что падение, то есть предательство, называется злодеяниями. И когда благодаря им раскрывается свет, мы теперь видим, что злодеяния превратились в заслуги. А если бы не падение, он не смог бы достичь совершенства. Поэтому объясняет Раби Зеира, что запах одежд его, Бгадав, было из-за того, что он достиг совершенства. То есть, как сказано выше, даже предательство Бгедот исправилось. Получается, что эти предательства источали запах как заслуги, поскольку у него все было исправлено. Поэтому он говорит «запах предателя его, Бгадав».
3: Поэтому, когда человек находится в состоянии подъема, он должен извлекать урок из состояния, когда он находился в падении, дабы осознать преимущество света и тьмы, как сказано, как преимущество света и тьмы. Однако так устроен мир, что человек не хочет помнить период тьмы, поскольку это принесет ему страдания. А человек не хочет просто так испытывать страдания, он хочет наслаждаться состоянием подъема, в котором он сейчас находится. Впрочем, человеку следует знать, что если во время подъемов он посмотрит на состояние падения, то из этого он осознает две вещи, которые будут для его же блага. И тогда он не будет зря испытывать страдания от состояния падений. Первое. Он будет знать, как уберечь себя от падений, насколько это возможно. Второе. Как преимущество света из тьмы. Тогда будет у него больше жизненной силы и радости от подъема. И это позволит ему благодарить Творца за то, что сейчас Творец приблизил его к себе. То есть теперь у человека появилось хорошее ощущение от того, что он находится в состоянии, когда он понимает, что стоит быть работником Творца, поскольку он сейчас ощущает величие и важность Творца. Тогда как во время падения было совершенно наоборот, когда тело спрашивало его, «Что ты получишь от того, что хочешь отменить себя перед Творцом и отказаться от всего этого мира и заботиться только о том, как доставить наслаждение Творцу?» И когда человек рассматривает обе крайности, он видит различия между ними. Тогда у него будет другая степень важности, когда он думает о подъеме. Отсюда следует, что благодаря тому, что он смотрит на падение, у него увеличивается важность подъема, поднимаясь на более высокий уровень, чем когда он чувствует, если не принимает во внимание падение.
2: Получается, что когда он думает о времени предательств, которое было у него во время падения, все падения смягчаются и наполняются благословением Творца, поскольку они вызывают подъем. Поэтому, когда человек завершает работу, все исправляется и становится заслугами. И потому он говорит, и сказал он, «Запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец». Это значит, что тогда запах предательств моего сына подобен запаху Малхут, который называется полем, благословенным Творцом. То есть он уже получил все блага и наслаждение от Творца. И сказанного можно объяснить, почему сказано «И сказал ей Творец, два народа в чреве твоем, и два народа отделятся друг от друга, выйдя из чрева твоего, и один народ будет сильнее другого». Объясняет Раши, два народа, нет народа, кроме Малхут, отделятся один к своему злу, а другой к своей праведности. Один народ будет сильнее другого, они не будут равны по величине. Когда один поднимается, другой падает. И следует понять, что добавляет нам Раши в своем объяснении. А здесь Писание приводит нам порядок работы, когда хотят достичь слияния с Творцом. И он говорит, народ, нет народа, кроме Малхут. Другими словами, человек должен знать, что в человеке есть две стороны Малхут. Первое — царь старый и глупый. Второе — царь всех царей.
3: То есть злое начало относится к старому и глупому царю. Но есть в нем и доброе начало, которое относится к царю всех царей. Поэтому он говорит «отделяться один к своему злу, а другой к своей праведности. Один народ будет сильнее другого. Они не будут равны по величине. Когда один поднимается, другой падает». Имеется в виду подъемы и падения, что один хочет преобладать над другим. То есть, что именно благодаря столкновениям каждый растет. Как было сказано, тот, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого. Это называется «один народ будет сильнее другого». Это означает, что оба растут, и каждый растет за счет другого. Другими словами, падение, которое является свойством старый и глупый царь. Сила его растет за счет подъемов доброго начала. Это, как сказали наши мудрецы, праведникам злое начало кажется высокой горой. И это потому, что у него есть много подъемов, называемых во множественном числе праведники. То есть в работе, когда мы говорим об одном человеке, что он маленький мир, есть в человеке много праведников. Имеется в виду множество подъемов. И они приходят благодаря преодолению грешников. А много грешников в одном человеке означает много падений, так как в каждом падении он становится грешником. Отсюда следует, что каждый растет благодаря другому. И в этом смысл фразы «один народ будет сильнее другого». А те, кто не идет по пути достижения слияния с Творцом, то есть обретения желания отдавать, называются грешниками, потому что они не идут по пути, где они смогут делать все ради небес, а делают все ради себя. И здесь грешники — это другое свойство, то есть совершенно другое объяснение.
2: Другими словами, там нет свойства праведников посередине, а все действия их — свойства грешников, то есть не ради небес, а ради собственной выгоды. А в плане работы они называются грешники, но в плане общей массы, те, кто соблюдает Тору и заповеди, уже называются праведники. И только в плане работы, то есть работать ради небес, а не ради собственной выгоды, то есть в смысле намерения, они называются грешники. А поскольку у них нет свойства праведника посередине, поэтому их зло не получает укрепление зла. Не только если есть свойство праведника посередине, то есть свойство подъема, когда он хочет работать только ради отдачи, тогда зло должно получить больше зла, чтобы оно могло опустить его с его уровня. Поэтому грешникам злое начало кажется тонким волоском, и зло у них не добавляется. А нарушил и повторил, становится для него как будто дозволенным. Другими словами, у него нет ощущения зла. И это, как сказано выше, как сказано, один народ будет сильнее другого. И как объясняет Раши, они не будут равны по величине, когда один поднимается, другой падает. А как это, когда поднимается, как он затем падает. А дело в том, что всякий раз один из них получает укрепление, то добро получает подъем свыше, и тогда зло падает. А когда зло получает зло свыше, добро падает. И таков порядок подъемов и падений. Пока все зло, которое есть в человеке, не раскроется именно благодаря тому, что человек получает всякий раз добро, это называется подъемы. И потому один народ будет сильнее другого. Поэтому человек не должен впечатляться падениями, а он должен всякий раз просить Творца, чтобы он приблизил его к себе. И из сказанного следует объяснить слова «До сих пор помогало нам милосердие Твое и не оставляло нас, милость Твоя, Творец Всесильный наш». И следует спросить, в каком состоянии он находится сейчас, и каково было его состояние, в котором он находился до нынешнего времени. И на это он говорит, что это нечто новое, как будто сейчас он находится в состоянии блага и наслаждения, а до этого он не находился в хорошем состоянии, а был в состоянии когда ему не было хорошо. А сейчас он пришел к осознанию, что и до этого момента то, что мы чувствовали, эти ощущения были тоже помощью свыше, со стороны милосердия, несмотря на то, что он и не чувствовал, что это милосердие. Но теперь он видит, что и тогда наши ощущения были, когда мы чувствовали, что это плохое состояние, это тоже было со стороны милосердия. И не оставляла нас милость твоя. То есть и тогда высшее управление было со стороны милости, а не со стороны суда. И следует понять, как это, то есть сказать, что и плохое состояние было милосердием. А, как сказано, выше нет света без скли, потому что человеку не могут дать нечто, если у него нет потребности в этом. Подобно тому, как человек не может есть, если он не голоден и тому подобное. Поэтому, когда человек начинает идти по пути Творца, то есть, чтобы прийти к слиянию с Творцом, человек не может получить помощь от Творца, так как в мире принято, что человек не просит помощи у кого-либо, кроме как в том месте, где он не может сделать это сам.
3: Поэтому, когда человек думает, что сам может достичь способности работать ради отдачи, он не просит Творца помочь ему. Поэтому, когда человек начинает работать ради Творца и каждый раз видит, что он не способен достичь ступени работы ради отдачи, тогда он становится нуждающимся в помощи Творца, чтобы он помог ему. Отсюда следует, что все падения, которые были у человека, вплоть до того, что иногда он отчаивается и раскаивается в прошлых благих делах, и хочет сбежать с поля боя. И, конечно, эти состояния называются плохими. И он был в состоянии грешника. Но потом, когда он достиг хиссарона кли в полной мере, то есть когда он увидел, что его кли полно недостатков, тогда Творец дал ему помощь, то есть желание отдавать вторую природу. И тогда он видит, что и раньше, когда он чувствовал много падений, он думал, что причина была в том, что он был непригоден для этого, и поэтому он получает падение. А теперь он видит, что и раньше это была помощь со стороны Творца. И в этом смысл сказанного: «До сих пор помогало нам милосердие Твое». И все это было только милость, как сказано, и не оставляла нас милость Твоя.
4: Видим
2: урок с 5 февраля 2002 года. Мы прослушали статью, что такое запах одежд его в духовной работе. Шлавея Сулам, первый том, страница 205. Каково основное содержание статьи? Зло не приходит со стороны Творца, а все в управлении добрым, доброе творящее добро, для плохих и для хороших, а любое действие, которое

0: Bonjour, chers amis du Cléolami. Nous avons choisi.
1: Здравствуйте, дорогие друзья из мирового Кли.
0: De partager avec vous nos impressions sur le thème.
1: Участвует в подготовке первой десятки Африки. Мы хотели поделиться нашим воодушевлением на тему веры выше знания.
0: Au-dessus de la raison représente le but, l'objectif.
1: Важность этой темы
0: —
1: это цель всей нашей работы. Это действительно выражает все желание, сильное всех товарищей, которые хотят прийти к свойству Бины, и сила отдачи, истинная любовь, безграничное и объединение. И мудрецы говорят, что из до лишма приходим к лишма. Мы хотим выразить всю благодарность нашу Раву и всем товарищам в Найбару, чтобы действительно, которые действительно дают нам с любовью эту методику, эту преданность, духовность, которая позволяет нам прийти к состоянию духовному Лехаим Рав и Лехаим все товарищи.
2: Говорит Рабаш, главное — это молитва. То есть человек должен молиться Творцу, чтобы он помог ему идти выше знания. То есть работа должна быть в радости, как будто он уже удостоился знания святости. И в какой радости тогда была бы его работа, в такой мере он должен просить Творца, чтобы он дал ему эту силу, чтобы он мог идти выше знания тела. Другими словами, несмотря на то, что тело не согласно на эту работу ради отдачи, все же он просит Творца, чтобы у него была возможность работать в радости, как это подобает тому, кто служит великому царю. И он не просит Творца, чтобы он показал ему свое величие, и тогда он будет работать в радости. А он хочет, чтобы Творец дал ему радость в работе выше знания, чтобы человеку это было важно, как будто бы у него уже есть знание. Еще раз. Главное — это молитва. То есть человек должен молиться Творцу, чтобы он помог ему идти выше знания. То есть работа должна быть в радости, как будто он уже удостоился знания святости. И в какой радости тогда была бы его работа? В такой мере он должен просить Творца, чтобы он дал ему эту силу, чтобы он мог идти выше знания тела. Другими словами, несмотря на то, что тело не согласно на эту работу ради отдачи, все же он просит Творца, чтобы у него была возможность работать в радости, как это подобает тому, кто служит великому царю. И он не просит Творца, чтобы он показал ему свое величие, и тогда он будет работать в радости. А он хочет, чтобы Творец дал ему радость в работе выше знания, чтобы человеку это было важно, как будто бы у него уже есть знание.
3: Ателье актив. Renforçons-nous dans la foi au-dessus de la raison.
1: Активный семинар. Укрепимся в вере выше знания и порадуемся, как будто мы уже удостоились знания святости. Еще раз. Активный семинар. Укрепимся в вере выше знания и порадуемся, как будто мы уже удостоились знания святости.
4: Для этого у нас есть товарищи,
2: потому что в собственном разуме я не могу, у меня нет такой возможности прийти к этому состоянию, только с помощью товарищей, которые все время поддерживают, говорят о величии.
1: Все эти выяснения должны быть в радости именно потому, что желание получать, именно потому что желание получать не получает свое. Если я чувствую, что желание получать там страдает и не рада, именно этим можно насладиться.
2: Да, именно так, как он говорит, что он просит Творца, чтобы он мог все же работать выше знания, не внутри желания получать, он не просит для себя.
1: Нам нужно делать усилия, работать, идти выше знания. Насколько мы это понимаем, как он пишет, а Творец даст возможность в то время, когда он пожелает.
2: Прийти к вере выше знания — это наша цель, на самом деле. Это все, это работать ради небес, не ради получения вознаграждения. Это мы просим. Это будет просто подарком, как Рабаш пишет, что он получает это как подарок.
1: Да, и огромная благодарность Творцу за то, что мы удостоились, когда просили это желание. И с Божьей помощью нам удастся на ближайшем уроке объединиться между собой и потянуть мир еще немножко в направлении Хишена.
2: Да, в конце мы части целого, у нас есть цель перед нами, цель десятки, и из этого продвинем весь мир. Мы должны делать вещи, даже когда не хотим, даже когда это выше того, что мы думаем, потому что каббалисты уже пришли туда и знают, что лучше всего нам.
1: Мы удостоились служить великому царю, так написано каббалистами, и на этой неделе мы будем служить нашему новому главе десятки Саше.
2: Если бы мы действительно чувствовали, что мы служим великому царю, было бы легко. Тут нужно вместе подняться.
3: Ателье силенсиёз.
1: Семинар в молчании. Войдем в объединение в одном сердце и ощутим там Творца. Семинар в молчании. Войдем в объединение в одном сердце и ощутим там Творца.

0: Здравствуйте, друзья! На первой части урока мы будем слушать урок Рава от 4 февраля 2002 года. Урок основан на статье «Что означает, что Эйсав называется человеком поля в духовной работе?» Книга «Труды Рабаша», второй том, 998 страница. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 29 минут, пожалуйста.
1: Что означает, что Эйсав называется человеком поля в духовной работе? Книга Зоар говорит, здесь сказано «человек, сведущий в охоте, человек поля». А там сказано о Немроде. Он был сильным охотником перед Творцом. Как там имеется в виду, что он охотился на умы людей и совращал их восстать против Творца? Так же и здесь. Человек поля означает, чтобы грабить людей и убивать их. А Эйсав сказал, что он находится в поле, чтобы молиться, как Ицхак. Как сказано, вышел Ицхак молиться в поле. Однако он, то есть Эйсав, охотился и обманывал Ицхака. Необходимо понять эти две вещи, сказанные об Эйсаве. То есть, чем отличается человек, сведущий в охоте, от человека поля в работе. Еще нужно понять, о чем говорит книга Зоар. Человек поля, потому что его наследственный удел находился не в месте поселения, а в месте разрушения, в пустыне, в поле. И поэтому он называется человеком поля. Но ведь и Ноах зовется человеком земли, как сказано, и стал Ноах человеком земли. И также сказано о самом Ицхаке, и вышел Ицхак молиться в поле. А также сказано, что Ицхак сказал о Якове, как сказано, и сказал, смотри запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец. В таком случае, откуда у Эйсава получается, что человек поля означает грабить людей и убивать их? И следует объяснить это в плане духовной работы. Известно то, что сказано, который создал всесильное, чтобы делать. То есть Творец создал мир с намерением и желанием насладить свои создания. И для этой цели он создал нечто новое, называемое желанием получать наслаждение и удовольствие. Как мы учили, для того, чтобы насладиться благом и наслаждением, которое он хочет дать, наслаждение определяется степенью хисарона и стремления к чему-либо, потому что стремление определяет величину удовольствия, которым можно наслаждаться от этого.
0: Итак, вначале возникло желание получать и свойство, сущее из ничего. И это называется, которое создал Всесильный. Чтобы делать, это мера исправления творения, поскольку существует разница между дающим и получающим. Таким образом, здесь существует понятие хлеба стыда, то есть свойство стыда. Поэтому дана возможность построить намерение ради отдачи, то есть не получать, несмотря на большое желание получать благо и наслаждение, все равно, чтобы не испытывать чувство стыда, дана работа творения. И эта работа называется работой, потому что она против природы, которую создал Творец для своего творения. Ведь цель творения состоит в том, чтобы насладить свои создания. Это значит, что все, о чем можно сказать, что человек получает, то есть что у него есть желание получать, исходит от Творца, создавшего эту природу. Тогда как не получать то, что Творец хочет дать благо и наслаждение. Это мы относим к творениям. Поэтому это исправление, не получать благо и наслаждение, может быть только при условии, что у нас есть намерение ради отдачи, что и называется «делать». То есть творения должны это делать, хотя это и противоположно природе. И вот, это желание получать называется «малхут», так как известно, что кли для получения светов называется «малхут». И как мы изучаем, на эту «малхут» было сокращение и скрытие, когда «малхут», будучи желанием получать ради себя, осталось без света. И только когда могут создать желание ради отдачи, в мире этого отменяется сокращение и скрытие, и она может получить изобилие. Иначе малхут называется пространством, свободным от света. И как следствие этого потом создаются две системы. По принципу «одно против другого создал Творец». Иными словами, так же, как существует абиа святости, так же есть абиа скверны.
1: Вот. У малхут есть несколько названий, а именно земля, почва, море, прах. И это согласно тому, что она получает. И вот от этой малхут, которая называется земля, происходит человек, как сказано, и создал Творец человека из праха земного. И это свойство малхут, как сказано, все произошло из праха. И сказали мудрецы в книге Зор, все произошло из праха, даже солнечный круг, что означает, что все, о чем говорится, говорится только исходя из светов, облаченных в келим. Ведь известно, что нет света без кли, и все келим происходят от малхут, который является желанием получать. Другими словами, все, о чем идет речь, речь идет только о малхут, который является желанием получать. И это есть как в святости, так и в клипе. А вся разница в том, что святость не пользуется желанием получать, иначе как когда может дать на это желание ради отдачи, а иначе она сокращает себя, не используя желание получать. Тогда как клипа хочет пользоваться желанием получать ради получения. То есть, когда говорят, что человек пользуется отдающими келим, это не означает, что отдающие келим делают что-то, поскольку отдающие келим не присутствует желание получать. Ведь все творение считается только желанием получать. Как известно, что кроме желания получать, все относится к Творцу, как сказано выше, поскольку творение называется сущим из ничего. И это относится именно к свойству хисарона, недостатка, который создал Творец. Но когда мы говорим, что человек пользуется желанием отдавать, это означает, что желание получать не пользуется своим собственным свойством, а пользуется желанием Творца, желание которого только отдавать и не получать ничего.
0: И из вышесказанного поймем понятие «поля», когда говорится про Эсава, называемого «человеком поля». Мы видим, что Ицхак тоже вышел в поле. И также о Яакове написано, что Ицхак сказал, «Вот запах сына моего, как запах поля, который благословил Творец». И смысл этого такой, как сказано выше, «Поле называется Малхут, то есть желание получать. И там речь идет о свободе выбора. Исправить ли его на отдачу, которая называется святостью? И об этом сказал Ицхак, как поле, которое благословил Творец. А если не исправляют на отдачу, а занимаются получением ради получения, то это называется человек
2: поля.
0: То есть клипа, как сказано выше, что означает человек поля, чтобы грабить людей и убивать их. И так было у Исава. Однако об Ицхаке написано, что Ицхак вышел молиться в поле, то есть пошел исправлять поле, то есть свойство Малхут. Исправлять, чтобы свойство Малхут, которое является желанием получать, было ради отдачи. И это называется исправить мир в Малхут Шадай, поскольку известно, что имя Шадай называется Исод, а Исод называется Исод праведник, основа праведника, которая является отдающим, нацеленным на исправление Малхут, которое является свойством получения, но становится подобным свойству Исод, направленное на отдачу. И это означает, и вышел Ицхак молиться в поле. И подобно этому написано о Яакове, что Ицхак сказал: «Смотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец». То есть Ицхак видел, что Яаков исправил Малхут. Ведь уже видно благословение Творца, распространяющееся на поле, которое является свойством Малхут.
1: Однако необходимо понять, почему в книге Зор о поле говорится по поводу Исава в плохом смысле. Как сказано выше, следует объяснить, сказано человек, сведущий в охоте, а потом сказано человек поля. И Зор объясняет, человек охоты, сказано о Немроде. То есть Немрод был сильным охотником перед Творцом. И объясняет Зор, что это значит, что он охотился на умы людей, совращал их восстать против Творца. Не нужно понять, чем отличается человек охоты от человека поля. Но согласно тому, что мы учим, что есть разница между моха, разумом и либо сердцем, моха, как объясняет мой отец и учитель, имеется в виду свойство веры выше знания, а либо имеется в виду желание сердца, которое работает только ради собственной выгоды. Иначе говоря, ради собственной выгоды человек готов совершать любую работу в мире, если он будет видеть выгоду от этого, что он получит за свою работу, свои усилия. Получается, согласно этому, то, что он говорит, человек охоты и человек поля, это два понятия, которые называются в работе моха и либо. И сказанного поймем, если Писание говорит об Исаве, что он был человеком охоты, а охота, мы учили, что такое охота на примере Немрода, что он охотился на умы людей и опутывал их, чтобы они восставали против Творца, что является пороком в свойстве моха, то есть в свойстве веры. Уже из этого мы можем объяснить, что такое человек поля, что это как он нанес изъян свойству моха, также нанес изъян свойству либо. Поэтому объясняет, что такое человек поля, что это любовь к себе. То есть, что поле его было грабить людей и убивать их. А он должен был совершить выбор в поле, выбирая добро, чтобы там пребывало благословение. Но он сделал наоборот. То есть он привлек